0: Неотвратим. Ранее российская Минобороны объявила 8 и 9 мая днями перемирия в честь празднования Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как заявили в ведомстве, по гуманитарным соображениям, ранее наша армия воздерживалась от ударов по центру Киева. Военные подчеркнули, что примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Также российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом. Ранее сообщалось, что в Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. В посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Силами восточной группировки российских войск за прошедшие сутки атакованы механизированная десантно-штурмовая, штурмовая бригада и 3 штурмовых полка ВСУ. Подробности на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной десантно-штурмовой, штурмовой бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах Шевченковского, Коломийцы, Великомихайловки, Зорницы, Черивного и Лесного. Противник потерял до 280 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Также в военном ведомстве добавили, что бойцы группировки «Днепр» поразили формирование 4 бригад ВСУ в районах Орехово, Малокатериновке, Камышевахе, Димитрово и Кирово Запорожской области. Противник потерял 35 боевиков. ВСУ утратили бронемашину, 21 автомобиль и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов доложил Владимиру Путину, что ветераны и участники СВО работают на различных должностях на государственной и муниципальной службе. По словам Первышова, более 80% вернувшихся со спецоперации бойцов уже трудоустроены в Тамбовском регионе.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной и муниципальной службе.
3: А вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную и муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем.
0: Евгений Первышов стал губернатором Тамбовской области в сентябре прошлого года. Он выпускник федеральной образовательной программы «Время героев» и первый герой спецоперации, который возглавил российский регион. Президент США утверждает, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. По словам Дональда Трампа, Тегеран признал, что у него не может быть и не будет ядерной бомбы. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана сроком более 10 лет, а также вывоз запасов высокообогащенного урана из страны. Согласно проекту плана, стороны могут объявить о завершении военных действий и начать 30-дневные переговоры по ключевым вопросам, в частности, по ядерной программе, по размораживанию активов и по безопасности в Ормузском проливе. Ранее Трамп заявил во время беседы с журналистами в Белом доме, что США и Иран провели хорошие переговоры за последние сутки и вполне вероятно, что сделка будет заключена. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна переживает глубокий эпохальный перелом. По его словам, серьезные перемены в мире накладываются на накопившиеся внутренние структурные проблемы. Этот кризис носит взрывной характер. Мерц отметил, что Германия каждую неделю сталкивается с новыми вызовами, которые уже влияют на жизнь внутри страны и требуют реформ. Канцлер пообещал ускорить преобразование и попросил немцев о терпении. При этом, согласно свежему опросу, 74% граждан страны настроены к Мерцу негативно, а его поддержка за месяц еще снизилась. Ровно год назад политик был официально назначен на пост канцлера. На Курильских островах сохраняется сильный ветер, возможны штормовые порывы до 25 метров в секунду. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Непогода, по ее словам, продлится 9 и 10 числа. Тем временем на севере Камчатки в Улиторском районе открылась навигация для маломерных судов. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В среду в Кубке России определился первый участник суперфинала. В финале пути регионов «Спартак» дома обыграл ЦСКА 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. 7 мая состоится ответный матч в финале пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. По информации LegalBet, интерес к вингеру «Зенита» проявляют Краснодар и ЦСКА. И «Быки», и ЦСКА рассматривают вариант с подписанием 28-летнего футболиста на фоне необходимости увеличения числа российских игроков. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером «Бенфики» Жозе Мауриньо, на которой обсуждалось возвращение португальца в мадридский клуб, сообщает «Мундо Депортиво». Мауриньо согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех 10 его требований. Главный из них – двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с 7 футболистами, включая Алабу и Карвахаля. Ожидается, что Перес ответит Мауриньо на следующей неделе. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подпишет новый контракт с командой еще на один сезон, информируют североамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Малкин готов заключить новое соглашение с «Питтсбургом» на один сезон с понижением зарплаты, а действующий контракт россиянина с «Пингвинс» истекает летом. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру. Муравьева тренировалась под руководством Мишина с весны 2025 года. До этого она работала в группе Евгения Плющенко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня 7 мая во Владивостоке днем до плюс 12 градусов, облачно и кратковременный снег. Небольшие осадки возможны и в Екатеринбурге, но в виде дождя до плюс 22 градусов. В Красноярске плюс 17-19, небольшой дождь. В Мурманске 4-6 тепла, также небольшие осадки. В Перми и Кирове плюс 15-17, без осадков. В Пензе воздух прогреется до плюс 27. Осадков не обещают в Нальчике 16-18 тепла и кратковременный дождь. В Симферополе до плюс 20 без осадков. В столице местами небольшой дождь, не исключена гроза и плюс 25.
4: Радио России. Культура. И все это музыка. Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: И сегодня на волнах Радио России, главной радиостанции нашей страны, радио. Вообще радио – это уникальное совершенно явление. Радио возникло намного раньше, чем телевидение. Радиоволна – это чудо, это просто сказка, это невероятно. Мы не видим никаких натянутых проводов, но в этот момент мы слышим голос. И вы знаете, удивительно то, что когда появилось изображение, появилось телевидение, черно-белое телевидение, потом цветное телевидение, появился Dolby звук, но радио продолжает жить. И, наверное, сила радио как раз в том, что мы, слушая радио, мы не видим картинки изображения. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии, мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем. И вот это наше сотворчество в радио, оно является еще более сильным, чем просто созерцание картинки, например. Радио, оно доступно везде. Радиоприемник есть везде. В машине мы ищем радиоволны, которые нам интересны. Мы смотрим и выбираем радиостанции. Мы на радио можем слушать разную музыку. При сегодняшнем технологическом прогрессе мы получили невероятный звук на многих радиостанциях. И среди радийных работников есть невероятные люди, которые посвятили всю свою жизнь радио.
1: К элементам внутренней техники относятся также и понятие, определяемое словом «видение». Что это такое? Для максимального включения всех творческих возможностей диктора в ту или иную передачу, диктор должен уметь сознательно, зрительно представить себе факты, о которых он читает. Ведь каждый из нас проделывает это, когда читает то или иное произведение для себя. Но в этом случае процесс видения происходит стихийно, бессознательно, неуправляемо. Читая для себя, вы как бы сопровождаете это чтение кинокадрами, возникающими попутно с чтением в вашем сознании. У нас есть у каждого свое видение тех или иных героев читаемых произведений, видение обстановки, в которых они живут и действуют. При чтении передач необходимо сознательно включать этот процесс. Необходимо, рассказывая о том или ином событии, зрительно представить его себе. Точно так же необходимо зрительно представить себе того собеседника или группу собеседников, к которым вы в данном случае обращаетесь с передачей.

я сижу сейчас в потрясающей компании своих друзей, коллег, кто сегодня обеспечивает этот сигнал, который будет жить всегда, вне зависимости от работы интернета, от любых погодных условий, потому что это самый надежный вид связи, самый надежный вид передачи любой информации, в том числе и музыки. Потому что радио и есть, и все это музыка.

0: Друзья, и, конечно, Радио Россия, я хочу сказать несколько слов, потому что наша программа идет на этом радио. Именно Радио России слушают по всей стране. Дамы, которые приходят в парикмахерские салоны, они могут услышать программы в тех самых радиоприемниках, которые работают на кнопках. Именно это радио слышится во всех регионах. Так вот, Радио России, это, конечно, помимо того, что это просто радио, это еще и важнейший момент доставки информации. Доставки информации и политической, и экономической, и, конечно, культурной информации. И я счастлив, что мы можем продолжать эту культуру Радио России.
1: Радио России. Главное радио страны.
0: Дорогие друзья, мне вот единственное, знаете, что жалко, что в 1922 году, когда была первая трансляция концерта радио, как могла такая несправедливость произойти? В 1922 году Константин Сергеевич Станиславский поставил своего легендарного Евгения Онегина в Леонтьевском переулке. Ну почему никого у него не было знакомых на радио? Чтобы можно было прийти, и была бы прямая трансляция спектакля «Евгений Онегин», в котором пел Лемешев как студиец Большого театра. Это же удивительно. А потом уже радио смогло записать спектакль Большого театра с Сергеем Яковлевичем Лемешевым, исполнение Ленского, но уже намного позже.

22-м году еще не было возможности записи, хотя тоже странно, потому что запись уже существовала, и мы знали, что были фонографы, которые писали еще даже при жизни Чайковского, но так как радиоволны, это совершенно был новейший прогрессивный путь, еще не был найден момент, как можно было это записать. Но в этот момент в Тинашаболовке была первая радиостанция, которая могла вещать вот этим чудесным, волшебным способом, при том в то время, когда человек не верил в Бога, но божественное в этом что-то было, когда на расстоянии среди воздуха, которым мы дышим, шли некоторые невидимые некие волны, по которым передавалась информация, новости и музыка.

радио транслировало первый раз из Большого театра, и это грандиозный успех имело. И, наверное, с тех пор и возникла традиция вещать из театров оперных. Кстати, мы с Радио России сделали прямые трансляции из Геликон оперы. И это было тоже очень интересно. И огромное количество наших поклонников мы приобрели благодаря Радио России.

0: легкомысленны эти мужчины.
1: Благодаря радио можно было делать тоже невероятные чудеса. Вот напротив меня сидит легендарный радиец, человек, который всю свою жизнь посвятил и посвящает радио, Людмила Васильевна Борзяк. И она могла позволить себе делать небольшие радиохулиганства, папарацци, я бы сказал даже, когда она пришла с магнитофоном, со скрытым, в театр, и, начиная с покупки билета в кассе, прошла в зал и записывала все, что происходило на сцене, все, что происходило за кулисами, и дала это в эфир. Это была одна из лучших программ в истории нашей деятельности. И я думаю, что все будущие радиоведущие, все, кто учится работать на радио, это должны воспринимать как невероятное учебное пособие. Что может делать журналист сегодня благодаря технологиям радио?
2: Здравствуйте. Есть живые люди здесь? Добрый день. Здравствуйте. Радио России, Борзяк.
3: Да, хорошо. Вам нужен центр.
2: Один центр, да,
3: сейчас
2: мне.
3: Сейчас будем сдвигать людей тогда.
2: Ой, как же так?
3: Ну,
2: так? А может быть, стул какой-нибудь поставить?
3: В центре не поставить никак. Там 9-й ряд был выписан месяц назад еще. Но я оставил там одно место, чтобы можно было сдвинуться на одно место.
2: Благодарю вас. Спасибо. Так, раздеться. Здравствуйте.
4: Так, сейчас я пройду туда.
2: Так, много народу, что ломается вешалки.
4: Ой, это точно.
2: И далее путь лежал в зал Геликон оперы.
5: Зал полон. Сегодня было очень трудно попасть, потому что до конца этой серии новогодних спектаклей все билеты давно.

0: Мы давно уже распроданы. Настраивается оркестр и закрыт еще занавес. Ожидаешь чуда, которое непременно должно произойти, когда занавес этот откроется.
1: Ну вот зал стихает, потом рукоплещет вышедшему на сцену дирижеру.

0: Друзья, а еще, мне кажется, очень важно, что радио сделало для истории нашей страны. Огромное количество шедевров, театральных шедевров, драматических постановок. Благодаря радио, можно сказать, родили в мир новый вид искусства – радиотеатр. И были записаны спектакли великих режиссеров Гончарова, Эфроса, которые вошли в историю благодаря радио. Не было тогда возможности телевизионные съемки делать, но радио шли в первом эшелоне, чтобы зафиксировать эти события. Сколько артистов, потрясающих драматических артистов, записали на радио невероятную поэзию, которая звучит до сих пор. Мы благодаря радио приобрели, например, такого артиста, как Иннокентия Смоктуновского, который снимался в фильмах, но который благодаря радио записал эталонную запись Евгения Онегина.
1: Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной, прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.
0: И опять же я хочу сказать, радио дает возможность сотворчества. Радио дает возможность радиослушателю включить воображение и представлять себе картинку, не ту, которую ему реальность подсовывают на телевидении, потому что он видит реальность на телевидении, а здесь он включает фантазию. Здесь он только слышит, и в этот момент он воспроизводит картинку в своем разуме, в своей фантазии. Это, конечно, уникальное свойство радио.

0: Если говорить об информации, то первую ленту дает радио, потому что здесь нет такой технологии камер, настройки, света, сразу радио. О чем говорить, если мы вспоминаем Великую Отечественную войну, и Левитан как раз в стране рассказывал первый про все события, которые происходили на фронте.
1: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
0: В 1999 году случилось еще одно историческое событие. Был юбилей Пушкина, и на Радио России думали, как отметить юбилей. И придумали невероятный способ. В записи дали историческую запись спектакля. Евгений Онегин с дирижером Хайкиным блистал уже не молодой Сергей Яковлевич Лемешев и совсем молодая Галина Павловна Вишневская. И запись этого спектакля, эта запись прошла по всей стране. И много лет на Радио России поступали письма от поклонников, от радиослушателей, которые все говорили о том, что в каждый дом ворвалось настоящее искусство, настоящая музыка, настоящая поэзия, настоящая лирика. И это было, наверное, одним из самых главных событий празднования дня рождения Пушкина.

Друзья, давайте сегодня зайдем на разные платформы и купим радиоприемник. Знаете, сейчас это тоже актуально. Вот я сейчас подумал, что у меня дома нет радиоприемника. Где я слушаю радио? В машине, конечно. Я могу слушать радио в телефоне, в интернете. Но вот так, чтобы иметь приемничек, есть тактильное удовольствие выдвинуть антенночку, покрутить вот эту пипочку, половить волны и послушать такие звуки. Там...

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. И вот какая тема сегодняшней программы. Железный отец без права на ошибку и без упрека, понимаете? Вот идеальный отец, наверное, да. Идеальный муж. У меня, конечно, есть такой подспудный вопрос, как долго живут такие люди и к чему это приводит, потому что мы обычно женщинам больше позволяем иногда говорить, ну, это же вот слабый пол, условно, может такое быть. Опять же, там, у них бывают циклы, мы на что-то списываем, а что-то вот о мужчине, как правило, списать-то даже не на что. Или бывает, может быть, я не прав.
2: Здравствуйте, Алексей. Прекрасная тема, замечательный вопрос. Вот прежде всего хочу сказать, знаете, вот мне приходит на память один случай из моей практики, когда одна моя клиентка, она доктор филологических наук, и она мне как-то задала неожиданный вопрос, она меня спросила, говорит, Евгения, вы знаете, какой антоним у слова «идеальный»? И я расписался в собственном невежестве, сказал, что нет, я не знаю. Я, в принципе, даже не знал, представляете, Алексей, настолько невежда, не знал даже, что у слова «идеальный» есть антоним. А оказывается, он есть.
1: Так.
2: Это слово «реальный».
1: «Реальный».
2: «Реальный», да. То, что реально, не может быть идеально, а то, что идеально, не может существовать в реальности.
1: То есть реальность
2: и отец, который стремится, да, вот этот мужчина, который стремится к безупречности в поведении, он таким образом гасит свою тревожность. Он гасит свою тревожность, которая очень высока внутри него, упорядочивая все процессы вокруг себя, организационно все настраивая, отлаживая максимально понятным, доступным, четким для себя образом. Этот мужчина, он гасит свою тревожность. Но мы понимаем, что таким образом он борется со стрессом, потому что такое стресс? Это реакция организма на вызовы внешней среды. И когда что-то, по мнению этого мужчины, идет не так в окружающем мире, и он еще причастен к этому не так, то есть он сделал что-то или не сделал чего-то, и что-то пошло не так, это вызывает стресс. Его организм начинает реагировать. Стресс — это реакция. Реагировать каким образом? Происходят определенные нарушения в работе органов и систем организма. И в конечном счете мы получаем такие нехорошие штуки, как инфаркты, инсульты, онкологии и все остальное, то, что мы отменяем. Но, да, действительно, есть такая корреляция, что люди с повышенной рамкой ответственности, они болеют чаще вот подобными заболеваниями, не умея отпускать те или иные ситуации.
1: Так что делать? Или как-то выпускать пар?
2: Конечно. Прежде всего, надо понимать, что мы все склонны ошибаться. Но древние говорили «errare humanum est» — человеку свойственно ошибаться. Это факт. Мы все ошибаемся, и нужно позволять себе иногда допускать вот это собственное право на ошибку. Часто вот эти мужчины, которые сверхответственные, которые сверхтревожные, они взрощены своими родителями вот в такой манере. То есть ты должен все делать безупречно. Часто там за фигурой такого мужчины стоит подавляющий тоталитарный отец. Часто это нуждающаяся в уходе, в поддержке, болеющая мать. То есть вот есть определенный набор обстоятельств, которые в детстве и в отрочестве могут приводить в процессе формирования и развития личности того или иного человека, вот мужчины в частности будущего, к тому, что он вырастает как раз-таки вот таким гиперответственным отцом, гиперответственным супругом. И я вам больше скажу, это же не распространяется только на семью. То есть на самом деле такой ответственный, гиперответственный мужчина, он во всем будет стремиться к безупречности, во всем будет стремиться к максимальному результату. И от того, что мы ему просто скажем, да расслабься, акуна матата, не парься, не напрягайся, это ничего не даст. Это уже не просто образ и стиль жизни, это уже определенная такая очень глубинная и основательная компонента его личностной конструкции, которую нельзя просто взять вот так, выдернуть из него и положить на полку и сказать, дальше ты живешь без этого. Здесь нужна определенная работа, во-первых, ближайшего окружения, направленная на то, чтобы позволять этому мужчине чувствовать себя где-то в чем-то более расслабленным. То есть не нагружать себя абсолютно всеми вещами. И в идеале вообще необходимо обращаться, я в этом убежден, к специалистам моей профессии. Это самый такой вот прямой путь к тому, чтобы преодолеть вот эти модели поведения, изменить свою линию поведения по отношению к самому себе, к окружающему миру. В противном случае это действительно может заканчиваться иногда тяжелыми заболеваниями, сбоями в работе органов и систем.
0: Отцы и дети.
1: Вот я как раз хотел задать вопрос, и вы на него уже ответили по поводу того, откуда это все берется. Ну, то есть, как раз-таки это, скорее всего, берется из детства.
2: Да.
1: Но и мы сейчас понимаем, что очень многие семьи растят следующих таких гиперответственных. Нет ли тут вот этого синдрома хорошего мальчика или вот это?
2: Да, да, да, да, да, об этом справедливо можно утверждать, вы правы, Алексей. Однако я хочу сказать, что, во-первых, подобные модели поведения, они, да, могут находить свои истоки в детстве и в отрочестве, а могут уже в стиле и образе жизни. Угу. Почему я сказал, что это не равняется стилю и образу жизни, но может от него зависеть. Например, в детстве ничего такого не происходило с ребенком и подростком, но потом он посвятил свою жизнь военной службе, предположим. Так. И вот этот вот образ и стиль жизни, он повлиял на то, что вот насколько он требователен к окружающим, угу, настолько же он становится требователен к самому себе. То есть от обратного все происходит. И возникает вот эта вот заорганизованность и гиперответственность перед всем происходящим. То есть такое тоже может быть. Это не обязательно из детства. Но чаще всего и, как правило, это все проистекает из детства. И второй момент связан с тем, что да, действительно, вот такой мужчина заорганизованный, поскольку он требователен к самому себе, он начинает транслировать вот эти требования и к окружающим тоже. И ближайшее окружение нередко начинает от этого страдать. Потому что вот в тех ситуациях, где все хотели бы расслабляться и получать удовольствие, этот мужчина, он может не позволять своим домочадцам, супруге, детям это удовольствие получать. И это происходит уже настолько непроизвольно, для него самого не подотчетно его сознанию. То есть он даже не обращает на это внимание, как на что-то, ну скажем так, отклоняющееся в его поведении. Для него это норма, абсолютно естественно. А все остальные окружающие страдают и не решаются часто ему об этом сказать, сообщить. А иногда решаются и получают очень жесткий и категоричный отпор и подавление со стороны такого мужчины. То есть здесь действительно по-хорошему нужно разбираться в причинах вот такого поведения и такого отношения мужчины к самому себе и к жизни, с видением своего места в этой жизни. И уже понимая причины, работать с этими причинами. И, конечно же, да, необходимо помогать.
1: То есть первый совет – понять себя. Да,
2: да, почему я так...
1: И принять.
2: Почему я так поступаю? Почему я все время беспокоюсь о том, чтобы все было безупречно и все было идеально?
1: А как это увидеть? Потому что человек, который в этом живет, он может
2: знаете,
1: не осознавать.
2: Иногда, да, иногда вот такие модели поведения являются следствием тяжелых, скажем так, отклонений психики в целом. И если это уже вот речь идет о подобных вещах, то осознать личность это не в состоянии оказывается. То есть осознать, что со мной что-то не так, человек уже оказывается не в состоянии. И это уже такие формы психического несовершенства, я мягко это называю, за которыми перед личностью заслоняется вот эта возможность осознавать свое некоторое психологическое несовершенство, а мы так или иначе все несовершенны в психологическом смысле, и необходимость коррекции себя. Вот эту необходимость коррекции себя человек уже не способен осознать. У него возникает ощущение «я красавчик, я молодец», что-то не так с другими людьми, что-то не так с окружающим миром.
1: Они идеальны, потому вот что им, идеален я.
2: Да, вот им всем нужно голову лечить, а со мной все в порядке. И вот когда личность оказывается там, работать с этим, ну, не представляется уже возможным, к сожалению.
1: Хорошо. Сейчас вот дадим совет как раз родителям, чтобы они не вырастили такого сына или такую дочку. Ну, прежде всего, наверное, скорее больше про сыновей.
2: Необходимо говорить ребенку, когда он совершает те или иные ошибки, о том, что это была ошибка, но ты сделаешь из этого определенные выводы, мы все сделаем, и впредь ты эту ошибку больше не допустишь. Эта ошибка, она тебя укрепила, она способствует твоему развитию. Ребенку необходимо всегда понимать, что он имеет право на ошибку. Не нужно уходить в другую крайность и потакать всем его ошибкам, его попустительскому отношению, там, к своей зоне ответственности и так далее. Это уже крайняя будет форма. Это недопустимо тоже. Но, когда ребенок допустил ту или иную ошибку, если он идет к родителю и сообщает об этом, что делает родитель? Сразу же идет с осуждением. И вот это вот максимально непродуктивная родительская позиция. Как ты мог? Я на тебя так рассчитывал, я на тебя так надеялась, а ты вот это вот все организовал. Как тебе теперь можно доверять? Вот такая позиция родителя и сформирует потом вот такую личность, которая гиперответственная. А когда ребенок допустил ту или иную ошибку, пришел к родителю, сообщил об этом, и родитель говорит, ты знаешь, это, конечно, нехорошо то, что это произошло, но мы все иногда ошибаемся. Постарайся в следующий раз подобную ошибку не допускать. Вот это повысит уровень доверительности в отношениях между родителем и ребенком, укрепит еще больше их эмоциональную связь и не позволит личности формироваться по вот такому, ну, скажем так, некорректному сценарию гиперответственности за все и за вся.
1: Перфекционизм исключаем.
2: Да.
1: Спасибо большое. Это Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог, ментор по отношениям. Спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Отцы и дети. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Уважаемые гости, мы начинаем радиоэкскурсию в Музей истории развития Устиновского района Ижевска. Нашего гида зовут Надежда Артемьева.
6: Здравствуйте, уважаемые жители и гости столицы Удмуртии. Я Дина Седова, автор программы «Радиогид». Приглашаю вас на экскурсии, где для нас распахнутся двери в неизведанное прошлое и удивительное настоящее обыкновенного на первый взгляд города. Настраивайтесь на частоту 96,6 FM в Ижевске и присоединяйтесь к нашим прогулкам на канале «Радио России».
0: Музыка. События. С Михаилом Иконниковым. Дни рождения.
7: Здравствуйте. 15 мая 1925 года в Козьмодемьянске родился композитор и пианист Андрей Шпай. В 1927 семья переехала в Москву. В 1941 окончил детскую музыкальную школу-семилетку имени Гнесина. В 1943 году был принят в Чкаловское пулеметное училище, затем окончил курсы переводчиков при военном институте иностранных языков Красной Армии. С конца 1944 года служил в войсках Первого Белорусского фронта, участвовал в освобождении Варшавы, Прибалтики и взятии Берлина. За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды. В 1952 году Андрей Шпай был принят в Союз композиторов СССР, став одним из самых молодых его членов. В 1953 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции. В 1956 там же завершил обучение в аспирантуре под руководством народного артиста СССР Арама Хачатуряна. Андрей Шпай сочинил более 300 музыкальных произведений, его авторству принадлежат балеты, оперетты, инструментальные концерты и симфонии. Кроме академической музыки, Андрей Шпай написал более 100 романсов и песен, среди которых «Москвичи», «А снег идет», «Два берега» и другие. Он автор музыки к более чем 60 кинофильмам, в числе которых «Карьера Димы Горина», «Майор Вихрь», «Адъютант его превосходительства», «Трактир на Пятницкой». Также сочинял музыку к театральным постановкам, часто выступал как пианист. Его песни и романсы исполняли Марк Бернес, Леонид Утесов, Владимир Трошин, Майя Кристалинская, Людмила Гурченко и другие звезды советской эстрады. В 1981 году Андрею Яковлевичу Ишпаю было присвоено звание «Народный артист СССР».
8: Сколько людей на дороге моей, шумный город хлопочет вокруг. Ты огонек, мой зеленый глазок, пассажирам приветливый друг. Мчится такси сквозь огонь фонарей, каждый дом узнавая в пути. Хочется

14 мая 1988 года Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс объединились, чтобы выступить в Мэдисон Сквер Гардене на концерте, приуроченном к празднованию 40-летия компании Atlantic Records. Место за барабанами занял сын Джона Бонома Джейсон. 15 мая 1990 года вышел дебютный сингл Мэрайа Керри «Vision of Love». 17 мая 2013 года вышел четвертый, как позже выяснилось, последний альбом дуэта Daft Punk «Random Access Memories». И 14 мая 1998 года ушел из жизни певец и киноактер Фрэнк Синатра.

0: Новости.
1: Суперзвезда второй половины 70-х Питер Фрэмптон, несмотря на тяжелое заболевание, 10 лет назад у него был диагностирован миозит, продолжает творить. Поддержать музыканта во время записи его первой за 5 лет пластинки в студии собрались Том Морелло, Беннон Тенч, Шерил Кроу, Грэм Нэш и саксофонист Билл Эванс. Первый сингл «Buried Treasure» Фрэмптон посвятил Тому Петти. Лауреат премии «Эхо» немецкий пианист Том Олхоф, чье творчество знакомо, думаю, и любителям классической музыки и джаза, выпустит альбом, посвященный своему любимому писателю Харуки Мураками. Музыка играет одну из центральных ролей в мире Мураками, его отсылки к джазу, классической и поп-музыке удивительно отражают собственный музыкальный вкус Олхофа. Этот альбом – дань уважения этому общему пространству. Некоторые треки на пластинке представляют собой переосмысление песен из романов Мураками, аранжированных Олхофом для фортепиано. Другие – это оригинальные композиции, задуманные как саундтреки конкретным сценам или персонажам. Это его способ перевести дух вселенной Мураками в звук. До встречи!

0: Радио России. Артмастерс!
1: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
0: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
3: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
4: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
2: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте, коротко о главном. Москва ответит на украинскую агрессию, заявили в российском МИДе, комментируя возможность ответных ударов по Киеву в День Победы 9 мая. Российские военные продолжают добиваться целей СВО. Подразделения северной группировки войск за прошедшие сутки нанесли удары по противнику в Сумской и Харьковской областях. Министр просвещения заявил, что говорить о катастрофической нехватке учителей в России неправильно, однако потребность в кадрах, особенно в сельских школах, существует. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Москва ответит на украинскую агрессию, но сама не агрессивна. Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Так она прокомментировала возможность ответных ударов по Киеву в День Победы 9 мая.
2: 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Непланомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
1: Захарова также сообщила, что все аккредитованные при Министерстве иностранных дел России зарубежные дипмиссии направлена нота с призывом к эвакуации из Киева персонала дипломатических и иных представительств. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту России о перевыполнении поставленного правительством плана по строительству жилья. При этом Владимир Путин обратил внимание, что просадка показателей все же была.
3: По жилью на сегодняшний день, Владимир, все позиции, которые мы хотели выполнить, достигнуты абсолютно точно. Национальные проекты тоже.
4: Все-таки небольшая просадка была.
3: В прошлом году мы чуть-чуть даже перевыполнили ту задачу, которую правительство перед нами ставило. Да, мы не вошли в топ 10 регионов, которые, конечно же, набрали большой вес и которые на сегодняшний день строят по 1 метру там на жителя. Но, тем не менее, рост у нас пошел. Это благодаря в том числе и поддержки правительства, инфраструктурным кредитам, которые мы направляем на развитие тех строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций, подвод их, это нам дает определенные дополнительные возможности, Владимирович.
1: Глава региона также рассказал президенту о полном закрытии коммерческого кредита региона. По словам Первышова, тамбовские власти также снижают долговую нагрузку и по государственному долгу. Российские военные продолжают добиваться цели СВО. Подразделения северной группировки российских войск за прошедшие сутки нанесли удары по противнику в Сумской и Харьковской областях. Подробности на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
5: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием механизированной бригады, отдельного штурмового батальона ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Могрица и Лесное Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка и Кридянка Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, артиллерийское орудие и зенитно-ракетный комплекс.
1: С Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В новой стратегии США по борьбе с терроризмом заявлено, что Вашингтон не потерпит, чтобы богатые европейские союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов. В документе подчеркивается, что бесконтрольная массовая миграция стала каналом распространения угрозы, а сами боевики часто атакуют Европу, чтобы разорвать ее связи с Америкой. При этом, по мнению американской стороны, у Европы еще есть возможность изменить свою судьбу в борьбе с терроризмом, если она осознает реальную угрозу и предпримет действия сейчас. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что говорить о катастрофической нехватке учителей в России неправильно, однако потребность в кадрах, особенно в сельских школах, существует. По его словам, ситуация в различных регионах отличается, но в целом обеспеченность педагогами высокая. Для закрытия вакансий работают программы «Земский учитель» и «Целевое обучение». Министр добавил, что ведомство будет повышать качество педагогического образования и престиж профессии. Ранее сообщалось, что в этом году программа «Земский учитель» планирует закрыть почти 1200 вакансий, что вдвое больше, чем в прошлом. В Южной Корее продажи первого в мире собрания главных романов Достоевского в одной книге составили около 218 тысяч долларов, побив все ожидания. Уникальность издания в том, что четыре романа «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» переведены на корейский одним человеком. Это сделала доктор Ким Чон А, единственный в стране специалист, которая выпустила переводы всех основных произведений писателя. Из-за ажиотажного спроса сбор средств для издания на краудфандинговой платформе завершился за 30 минут. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Начинаем с футбола. В среду в Кубке России определился первый участник суперфинала. В финале пути регионов «Спартак» на своем стадионе обыграл ЦСКА со счетом 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. На матче присутствовали 38 911 зрителей. 7 мая состоится ответный матч в финале пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». В составе «Зенита» планируются серьезные изменения, связанные с омоложением команды, кадровой перестановкой. А так, Александр Ерохин, вероятно, покинет команду летом. Контракт 36-летнего футболиста заканчивается в конце этого сезона, и его продление маловероятно, пишет Legal Bet. Вместе с тем, пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что по окончании текущего сезона клуб покинет рекордсмен по количеству трофеев в составе «Зенита» вратарь Михаил Киржаков. Новая ледовая арена нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», расположенная на стрелке Оки и Волги, получила название «Волга-арена». Об этом в среду в своем канале в Максе сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру в ближайшие 4 года. Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Абсолютно уверена, что он доживет до 30-го года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями, отметила Вяльбе. Теннис. 18-летняя россиянка Алина Корнеева проиграла в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Риме. Экс-первая ракетка мира среди юниоров уступила Пане Удварди 2-6-6-7. Оксана Селихметьева проиграла Ребекке Масаровой 5-7-7-5-1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 17 градусов, переменная облачность без осадков. В Челябинске до плюс 25, кратковременный дождь. В Омске без существенных осадков до 22 градусов тепла. В Архангельске плюс 8-10, дожди. В Петрозаводске до 10 градусов и без существенных осадков. В Оренбурге плюс 20, кратковременный дождь, гроза. В Самаре до 25, также пройдут дожди и грозы. В Ростове-на-Дону до 32 градусов тепла с грозой и дождями. В Сочи без существенных осадков до плюс 15. В Санкт-Петербурге без осадков днем плюс 13. В столице до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр сатиры «Фронту».
9: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям: посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
0: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
10: Здравствуйте, меня зовут Дина Седова. Я автор и ведущая программы «Династия». Ее герои – потомки ижевских оружейников, педагогов, медиков, людей искусства, спортсменов – делятся историями своих выдающихся семей.
11: Что очень интересно, в годы гражданской войны, во время Ижевско-Воткинского восстания, всех Шестаковых просто-напросто выбили. Остался фактически один мой дед. И вот от этого моего деда весь род и ведется.
10: Слушайте нас на канале Радио России на частоте 96,6 FM в Ижевске.
0: Радио России. История.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами в нашем специальном проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» отправляемся в самые первые дни Великой Отечественной войны во Владимир-Волынский на границу Советского Союза вместе с генералом Филиппом Федоровичем Алябушевым. И будем говорить о том, каким же образом дивизия советского генерала не просто отбросила противника, но основательно спутала планы «Барбаросса». Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного военного историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
14: Здравствуйте.
13: Алексей Валерьевич, судьба Филиппа Федоровича Алябушева не на слуху. Генерал погиб в самые первые дни войны, но если посмотреть скупые данные его биографии, вся его жизнь кадрового военного. Он успел повоевать и в Первую мировую, и в Гражданскую, и на Китайско-Японской войне, и на Финляндском фронте. И, собственно говоря, вся его жизнь была подчинена, возможно, тому, что он сделал в первые дни войны. Кем он был, кто он был, что он сделал для нас, что мы его помним и сегодня рассказываем о его судьбе.
14: Да, действительно, очень часто те люди, которых мы называем героями, как будто всю жизнь готовились к буквально нескольким дням, которые предопределяли и их собственную судьбу, и судьбу их подчиненных, и на самом деле частично, и как это не пафосно, может быть, прозвучит, но тем не менее судьбу войны, поскольку ситуация на границе была достаточно такой, я бы сказал, обреченной на неудачу. Но если говорить о том, с каким багажом Алябушев пришел к командованию конкретной 87-й стрелковой дивизии, которая находилась, как мы сейчас знаем, тогда советские командиры и командующие, конечно, еще не представляли, что они находятся прямо на пути парового катка первой танковой группы «Клейста». «Клейст» — это был человек в вермахте, который первым ввел в бой танковую группу, то есть объединение масштаба танковой группы еще во Франции. И именно ему поручили атаковать Киевский особый военный округ, самый сильный в Красной армии среди приграничных округов. И действительно, это был очень опасный противник. Алябушев был назначен к командовать 87-й стрелковой дивизией после окончания академии. То есть он как раз заканчивает академию весной, и имеется в виду академию генерального штаба. И, соответственно, в марте 41-го года становится командиром 87-й стрелковой дивизии. До этого он в ходе советско-финляндской командовал 123-й стрелковой дивизии, которая прошла линию Маннергейма от декабря до ее прорыва в феврале. Он не стал Героем Советского Союза, ему дали орден Ленина, причем в армии отношение к ордену Ленина было такое непростое. Опять же, как говорится, старики рассказывают, что иной раз говорили о том, что орден Ленина может доярка получить. То есть, как бы награда имела такой статус не, ну, по крайней мере, что называется, в народной толще, не как даже там, Красное Знамя или тем более Герой Советского Союза. Связано это, скорее всего, с неудачами декабрьского штурма. Потому что, с одной стороны, Алябышев успешно прорвал линию Маннергейма в феврале, а с другой стороны, за его плечами был и неудачный штурм. Хотя объективно неудачный штурм был связан в том числе и банально с соотношением сил, которое было на линии Маннергейма. Поэтому говорить о том, что вот он за несколько недель изменился, это, в общем-то, будет несправедливо. Он изначально был достаточно сильным командиром, и то, что его дивизия в итоге прорвала линию Маннергейма, это как бы есть следствие того, что он умел и готовить людей, и готовить план конкретный тактических условий, которые создавать те условия, в которых удастся прорвать. И вообще говоря, о нем говорили его сослуживцы о том, когда он вообще спал. То есть он всегда старался быть в войсках, всегда старался видеть все, можно сказать, с своими глазами. То есть, опять же, я процитирую, как бы, его сослуживца, ближайшего из штаба, капитан Назаров, такой из штаба 123-й стрелковой дивизии, вспоминал так о своем команде. Я не знаю, спал он или не спал, но он все время находился впереди, к каждой мелочи придирался. Он добивался того, что его подразделения были настолько натренированы и настроены, что прорыв сам с собой определился. Ведь на самом деле это действительно был один из тех людей, которые, благодаря которым линия Маннергейма в итоге была прорвана.
13: Алексей Валерьевич, я прошу прощения, но ведь сама собой линия Маннергейма не прорывается. Нет, насколько я помню, на том участке фронта было очень большое количество и бетонных, и деревянно-земляных дотов-дзотов, и вся местность простреливалась, и дивизия наступала на очень неблагоприятном участке. Да, им была придана тяжелая артиллерия, но как бы то ни было, можно было перекосить всю пехоту. Пехота выжила и прошла, и отмечается, что уже второй штурм прошел с минимальными потерями. Как такое вообще могло быть? Ну, условно говоря, люди-то, что с ними сделал, как их подготовил Алябышев?
14: Ну, то, что называется подготовка штурмовых действий. То есть действия в составе штурмовых групп и тренировка заранее, заблаговременно, подготовка людей, тренировка на в условиях, которые приближены к боевым, и разведка. На самом деле, главной проблемой декабрьского штурма было то, что система обороны противника, то есть его расположение, его дотов, дзотов, вообще всех позиций на этом участке, так называемый участок Сумский узел сопротивления, как это у нас называлось, и вскрыв систему обороны, уже действия штурмовых групп при поддержке артиллерии, что-то просто банально действительно разбил тяжелая артиллерия, но 100% это не давало гарантии, поэтому нужны были какие-то штурмовые действия. То есть для того, чтобы штурмовики того, что с февраля 40-го года могли эффективно действовать, было подготовлено учебное поле, на котором они тренировались. Соответственно, дальше вот то, что говорили, само прорванное, это то, что шло по продуманному сценарию. Вот этот вот сценарий прорыва обороны, то есть последовательные действия, план, он был продуман и обкатан на учебном поле. Поэтому получилось. Но 22 июня 1941 года задача была на самом деле намного сложнее. Проблема заключалась в следующем. По плану прикрытия границы 87-я стрелковая дивизия должна была занять позиции во Владимиро-Волынском укрепленном районе, который строился. К сожалению, к июню он еще не был достроен, потому что его ударными темпами строили, но, несмотря на большое количество построенных сооружений, они не были, например, обсыпаны. И поэтому на местности эти бетонные коробки, они были видны противнику. И хуже того, что они были видны, к ним еще подходили трубы коммуникаций, телефонных проводов, электричества для освещения. Вот через эти трубы их выжигали огнеметами. Это была большая проблема. Это не то, что там не обсыпали, ну и что. К сожалению, это не ну и что. И надо сказать, что невзирая на слова в песнях о том, что своей земли мы не отдадим ни пяди, и всякие такие шаблоны, сложившиеся у нас о 41-м годе, о том, что бить врага малыми силами на чужой территории, Владимир-Волынский укрепленный район, он строился достаточно разумно. Он строился не строго по границе, он строился в том числе в глубине. Строили участки батальона района обороны, они строились таким образом, что находились в основании излучины реки Западный Буг.

0: с нарушением конвенции о ведении войны немцами был захвачен мост. И это сразу же давало им определенную фору. И еще одна проблема заключалась в том, что непосредственно на границе, даже вот на этом огромном 30-километровом фронте, находились небольшие силы от каждой из дивизий приграничных округов. Не вся дивизия, не все 9 стрелковых батальонов были заранее посажены в окопы. И на самом деле, когда пришла из Москвы в округ директива номер один, так называемая директива номер один, на самом деле на ней номера нет. Это просто директива на приведение войск в боевую готовность. На ее выполнение, опять же, с учетом того, что ее надо было расшифровывать, там снова зашифровывать, отправлять в войска, это несколько часов. А поэтому большой проблемой было то, что дивизия должна была еще и выдвинуться на те самые позиции, которые она должна была занимать по плану прикрытия. Никто заранее не знал, какими силами нападут немцы. И исходили из тех планов, которые имелись на утро 22 июня. Это был план прикрытия, который на самом деле был изначально неработоспособен, поскольку он не рассчитывал все на то, что немцы нападут главными силами. Вообще, как бы советская концепция, она все же предполагала более медленное развитие событий в начальный период войны, до вступления в бой главных сил. И начштаб Прибалтийского особого округа, это даже назвал, что мы не такая страна, как Польша. Вот что немцам удалось сразу главными силами напасть на Польшу, это вот такое стечение обстоятельств. А на нас так не получится напасть. Но, к сожалению, именно по этому сценарию развивались события в июне 41 года. Поэтому требовалось, мало того, что уже после того, как прогремела артиллерийская подготовка, уже после того, как немцы захватили мост через приграничную реку, нужно было идти к границе, и нужно было принимать какое-то решение, что делать в условиях неработоспособного плана. Изначально обреченного на неудачу, те, кто пытались его напрямую выполнять, они чаще всего терпели неудачу на всем протяжении границы. И от Алябушева как раз и требовалось сделать что-то нетривиальное. Причем в конкретной ситуации под Владимиром Волынским его оппонент Клейст, он действовал достаточно продуманно в том плане, что сначала плацдарм на приграничном Западном Буге должны были захватить пехотинцы 298-я пехотная дивизия. Только после этого, после того, как они захватят плацдарм, преодолеют приграничные укрепления, только после этого вводится в бой 14-я танковая дивизия. То есть уже самостоятельное механизированное соединение, которое дальше по шоссе, идущее от города Владимир-Волынский на восток в направлении города Луцк, прорываются уже танки, мотопехота, одним словом, уже такая, что называется, шпага острая, проникает вглубь советской обороны.
1: То есть он, по сути дела, хотел вскрыть наши части, если они могли бы как-то изготовиться, они бы себя обозначили, и уже после этого он бы мог скорректировать удар этой самой танковой шпаги.
0: Да, он мог скорректировать, и было как бы выбрано три дорожных направления. То есть это были на карте выбраны шоссе. Соответственно, одно шоссе шло через Владимир-Волынский на Луцк, второе через Сокаль, дальше Берестечко-Дубно, наконец, третье, можно сказать, это уже запасное, то есть его не планировалось использовать сразу в первый день операции. Это через Раворусскую и дальше уже выходя на шоссе Львов-Тарнополь. Соответственно, именно на участке Владимир-Волынский была ответственность третьего моторизованного корпуса Маккензина, которым как раз нужно было сначала таким, как говорится, пешечным штурмом, сначала пехотой проломить советскую оборону, включая приграничные укрепления, о которых на самом деле немцы имели довольно туманное представление, но они знали, что они были, в принципе, от своей агентуры. Такая же схема была под Сокалем. 44-я пехотная дивизия как раз должна была воспользоваться захваченным у мостом у Вагаданки.

0: юго-западу от Владимира Волынского. И все, вроде бы, такой план толковый, все должно было получиться. И как раз-таки таким, что называется, гвоздем в сапоге Блицкрига оказался персонально Алябышев, поскольку он сразу принял нетривиальное решение. Он решил не обороняться, а наступать, поскольку ситуация явно читалась как проигрышная. То есть если он просто выходит и размазывает свою дивизию на фронте 30 километров, его просто побьют. И кроме того, такой для него был изначально неприятный сюрприз. Там же, недалеко от Владимира Волынского, дислоцировалась советская 41-я танковая дивизия. По плану прикрытия она уходила в сторону Ковеля. На самом деле, это не только по плану прикрытия. Наше командование очень боялось, что будет удар от Бреста в тыл Юго-Западного фронта. И прикрывать от этого удара было такое, как постоянно у командования Юго-Западного фронта, что называется, тик о том, что ударят с той стороны. Но это тоже разумно. Там было хорошее шоссе как раз до входа в Припятскую область. Поэтому 41-я танковая дивизия уезжает в сторону, как бы уходя с направления удара противника, оставляя один на один с танковой группой, точнее, с моторизованным корпусом. Поскольку война уже началась, как бы уже идут бои на границе, немцы на самом деле уже вклиниваются в укрепрайон, и вот это решение Алябышева, оно было, я бы так сказал, прям озарение. Нужно было делать именно так, как он делал, поскольку нужно было резко изменить ситуацию, и это можно было сделать только наступлением.
1: Алексей Валерьевич, прошу прощения, но одно дело это у нас сейчас, если после знания какое-то, что у него получилось, это мы сейчас знаем. С другой стороны, ну, озарение у человека, чутье, командира, все что угодно, мы об этом сейчас подробно будем говорить, но для того, чтобы дивизия пошла в бой и контратаковала или атаковала, она должна быть управляема в условиях ошеломления, в условиях проблем со связью и так далее. Каким образом Алябышев добился управляемости веренной ему части, которая смогла выполнить этот приказ на атаку?
0: Но это все же не механизированное соединение, которое двигается быстро. Батальоны стрелковой дивизии, они были на таких масштабах передвижения достаточно хорошо управляемы, тем более дивизия все же не проходила длительный марш. Очень многие из тех, кто вступали в бой в 41 году, они это делали с марша и по частям. А здесь была возможность в пункте постоянной дислокации собрать всех, и как раз-таки управляемость, она была обеспечена вот этим ударом кулаком. На самом деле это был вполне такой академический шаблон. То есть он берет свое лучшее там 16-й стрелковый полк, дает ему гаубичный артполк на механической тяге и ставит ему задачу восстановить ситуацию на границе. Вот. Причем у нас есть четкое свидетельство, что это была его персональная идея конкретного генерала Алябышева, поскольку начальник оперативного отдела 5-й армии, которая подчинялась эта дивизия, Владимирский, после войны написал исследование, и он прямым текстом написал, это было решение ФФА Алябышева. Он видел это, он знал это своими глазами. Единственное, как бы, чем ему помогла 5-я армия, штаб 5-й армии Потапова, это тем, что уезжающая в сторону 41-й танковой дивизии, из нее было приказано выделить танковый полк для непосредственной поддержки пехоты 87-й стрелковой дивизии. Поскольку Красная армия, это было такое очень спорное решение, все танки непосредственной поддержки пехоты изымались, то есть если раньше в каждой стрелковой дивизии был батальон танков, то теперь это все изымалось, более того, бригады непосредственной поддержки пехоты, из которых, собственно, формировали ту самую 41-ю танковую дивизию, их тоже упразднили, это было большое перетряхивание в советских танковых войск как раз с рубежа 40-41 года. и лишили пехоту непосредственно поддержки танков. Фактически своей волей, вот что, чем поддержал своего командира дивизии Потапов, командующий 5-й армией, он приказал, опять же, с формальной точки зрения, раздергивание. Но с практической точки зрения это как раз тоже было решение разумное — изъять часть силы с 41-й танковой дивизии, которая была все же ограничена боеспособной, она только с весны 41-го года формировалась, использовать как средство непосредственной поддержки. Реально достались 87-й стрелковой дивизии два танковых батальона, танков Т-26. То есть, на самом деле, танки картонные, поддержка от них не очень весомая, это не КВ, не Т-34, это, конечно, средство ограниченного, так скажем, и радиуса, и эффективности действия, но, тем не менее, они были.
1: Пульно-вздульные, засадные, по кустам, в лучшем случае.
0: Нет. Ну, и это, а тут по кустам-то не спрячешься. Тут надо наносить контрудар. И на самом деле это средство поддержки, конечно, не очень мощное, но тем не менее, когда собираются в кулак стрелковые батальоны, поддерживается артиллерия, опять же, вот что точно выучил Алябышев в ходе Советско-финляндской войны, это роль и место артиллерии. Сколько она, опять же, очень четко строит боевые порядки. То есть он один стрелковый полк с гаубичным полком на механической тяге, второму стрелковому полку дает артполк, в советских стрелковых дивизиях в 41 году был два артполка, артполк на гужевой тяге на лошадках, и те самые два батальона 41-й танковой дивизии. И бьет на узком участке. А немцы как раз, они оказываются в состоянии, когда они не готовы обороняться. То есть они перешли в Западный Буг, они вклинились в укрепрайон, но они еще не готовы обороняться. И на самом деле решение-то, оно было как бы восстановить положение на границе. Но оно в конкретных условиях оказывается несколько больше, чем просто восстановить положение на границе. И вот это построение, два ударных полка, один полк получает прикрытие, становится на прикрытие южного фланга, то есть Алябышев очень четко выстраивает свою дивизию. Он вместо того, чтобы ее размазать на эти 30 километров, он ставит на узком фронте два полка. С одной стороны прикрывается третьим полком стрелковым, всего стрелковой дивизии, три стрелковых полка. Он знает, что с севера болота сплошные, там вряд ли немцы его будут атаковать. И утром проводят вот это контрнаступление. И немцы к этому оказались не готовы и отходят. Это был не первый отход немцев в 41-м году. Но реально они откатываются. И более того, они откатываются из вклинения в доты укрепрайона. Причем деблокируют те сооружения, в которых продолжали сражаться гарнизон. Ну, это практически вот чудо. То есть 22 июня на границе гарнизоны дотов обтекают со всех сторон, каждый превращается в обреченную Брестскую крепость. Но тут приходят свои. Вот наши пришли. И действительно, это позволяет дивизии на какое-то время сесть в укрепрайон и иметь в обороне поддержку дотов. На самом деле немцы были так несколько этим всем озадачены, дезорганизованы. И результативная контратака, она существенно смешала карты, поскольку когда шла контратака, Клейст думал, что все идет хорошо, и приказывает вводить в бой 14-ю танковую дивизию. То есть на самом деле это произошло еще в полдень, то есть в полдень уже, как говорится, ура, вперед, давайте выдвигаться. И тут выясняется внезапно, что плацдарма-то занято не, занять не получилось, то есть тот, по которому можно вводить в бой крупное механизированное соединение. В итоге максимум, что удается втиснуть к вечеру 22 июня, это один только разведывательный батальон дивизии. Причем он попадает под артиллерийский обстрел. Прям так и пишут, что продвинувшись авангардом, попал под усиливающийся артиллерийский обстрел. Ну, правда, они успели бронемашины этого разведбат немецкого повоевать с нашими танками. Правда, Т-26 пробивался в том числе и автоматическими пушками. Более того, на пути движения 14 танковые оживают советские доты. Это вынуждает следующим перебросить не танки, а саперов. Наконец, еще один сюрприз. Это авианалет советских бомбардировщиков. И в итоге к вечеру 22 июня наступление под Владимиром Волынским, оно свертывается. И вечером в журнале боевых действий 14 танковой дивизии написано прямым текстом: дивизия отходит в сторону от дороги и маскируется с воздуха. Дальнейшее продвижение пока невозможно. Результат, на самом деле, который можно превосходит ожидания. И еще, опять же, срабатывает и укрепрайон, который оказался все же не беззащитным. То есть это часть дотов, их деблокировали. 44-я пехотная дивизия бьется головой в укрепрайон. То есть они захватили, да, бранденбургцы захватили мост. По мосту переправилась пехота. Двинулась вперед, уткнулась в укрепрайон. Вот это, опять же, построение укрепрайона в основании излученной реки, когда есть расстояние от границы до непосредственно бетонных коробок, оно позволило обойтись без вот этого момента внезапности, когда, что называется, идет атака практически в первые минуты войны. Понятно, что момент внезапности срабатывает. И момент внезапности, когда хотя бы час, два, три прошли, он теряется. И австрийская изначально она формировалась в составе австрийской армии. Дивизия несет тяжелейшие потери именно на позициях укрепленного района. То есть, опять же, расчет сам по себе был выстроен грамотно. Где бить, где обороняться.
1: Очень часто в статистических справочниках и в каких-то онлайн-энциклопедиях приводятся сухие цифры сил сторон. В данном случае мы видим, что и те силы находились в динамике, но все-таки какими силами располагал Алябушев и что там должно было двинуться или что стояло напротив него? Сколько было немцев?
0: Ситуация следующая. 87-я стрелковая дивизия, как и все дивизии армии прикрытия, содержалась по штату 10-тысячному. То есть 10 тысяч человек. При штатной численности военного времени 14 тысяч человек. Это означало, что многие подразделения, прежде всего тыловые подразделения обеспечения, они не должны были быть укомплектованы с объявлением мобилизации. То есть реально у него было 10 тысяч человек при сухих тылах. Это создавало проблемы, но можно было какое-то время с этим провоевать, поскольку укомплектованность именно стрелковых полков и батальонов была достаточно высокая. Но 10 тысяч человек – это 10 тысяч человек. Нам могут сказать, а как же, что называется, Красная Армия впоследствии воевала стрелковыми дивизиями по 10 тысяч человек. Но это все же большая разница. Изначально штатный расчет на 10 тысяч человек. И, что называется, сжатое на мирное время с 14 тысяч до 10 тысяч человек. Это вот как, что называется, побитый будильник в бою, там, дивизии, там, 5-6 тысяч человек при штате 10 тысяч. или что называется будильник, которым не хватает шестерен. Прежде всего шестерен, которые обеспечивают ведение боевых действий. В итоге 10 тысяч человек, сколько-то давали личного состава Кульбату укрепрайона. Это тоже немного. Сколько-то давали, опять же, танкисты. Опять же, это танкисты, просто экипажи танков. Плюс какие-то тылы, заправщики. Я бы так сказал, на круг максимум, что можно посчитать на этом участке за Красную Армию, это где-то 12-13 тысяч человек. Против них находились соединения 3-го моторизованного корпуса и 3 дивизии, которые были введены в бой в первый день. Это 298-я пехотная, 44-я пехотная, 14-я танковая. Они в сумме со средствами усиления насчитывали почти 50 тысяч человек. Понятно, что это там определенные нюансы, всякие там артполки на гужевой тяге немецких пехотных дивизий, они тоже так увеличивали численность, но не сильно влияли на боевые возможности. Но тем не менее, это превосходство более чем в 3 раза. Плюс внезапность нападения.
1: Я думаю, что, Алексей Валерьевич, мы об этом поговорим после небольшого перерыва. Нам надо и нашим слушателям это осознать. Все-таки от 3 до 5-кратного превосходства на узком участке фронта, плюс эффект внезапности, плюс все то, что мы знаем с точки зрения и авиации, и разрыва связи, и всего того хаоса управления, когда первоначальные планы обороны оказались абсолютно недействительными. Об этом мы поговорим, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. Я пока же напоминаю вам, что наш проект «Командир Великой Отечественной. Судьбы героев» и все передачи Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, Рутуб канал Дмитрий Кононыхин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Железный ветер» Алексея Валерьевича Исаева, там крайне интересно. А мы снова вернемся в первые дни после начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня во Владимире-Волынском. Мы в первом боевом дне, мы в первом дне Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, когда советская дивизия под управлением генерала Филиппа Федоровича Алябушева не просто выстояла под первым ударом превосходящих в несколько раз сил противника, но провела контрнаступление и фактически отбросила превосходящие силы противника, смогла выстроить оборонительные порядки и совершила, по сути дела, первый шаг к победе 9 мая 1945 года. Мы в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, вот 22 июня, оно наполнено всевозможными уроками для нас. Но вот дивизия. Дивизия встала на укрепрайон, дивизия отбросила. В каком состоянии находились люди, в каком они были моральном состоянии, насколько они были сыты, было ли у них вообще боеприпасы. Это же война моторов. Немцы же тоже не дураки, они понимают, что сейчас будут убивать. Как дальше Алябушев управлял веренной ему дивизией?
2: Дальше все развивалось на уровне уже командования и танковой группы, и 6-й армии, и реально Алябушев выступил против целого фельдмаршала Рейхенау. Рейхенау, который увидел, что все застряло под Владимиром-Волынским, недолго думая, ломает об колено Клейста, который протестовал. Но он говорит: так, у вас ничего не получается, мы все дураки, перебрасываем поперек всего, всей полосы наступления 6-й армии, 1-й танковой группы, там, 13-ю танковую дивизию, которая должна была наступать вообще на другом направлении, ее разворачивают и поперек всего движения, поперек всей полосы, спешно перебрасывают под Владимир-Волынский. То есть первая смена плана Барбаросса произошла в ночь с 22 на 23 июня 41 года, когда реально переиграли распределение сил.
1: Уж психанул так психанул на всю катушку.
2: Реально, да. То есть это как бы Клейст был возмущен самоуправством Рейхенау. Но с формальной точки зрения, во-первых, он его подчинялся, во-вторых, фельдмаршал – фельдмаршал. Кроме того, Рейхенау был на особом счету гитлеровской верхушки. Ему можно было все. И реально к этим силам, к 50 тысячам человек, которые уже стоят под Владимиром Волынским, бьются головой в укрепрайон, приезжает еще одна танковая дивизия. И еще одна танковая дивизия — это еще примерно 15 тысяч человек и 150 танков. Вот это уже было много. Конечно, долго Алябушев так продержаться не мог. Он и так сделал очень много. Он, по сути, заставил противника поменять план. Он заставил его замедлить движение. Но две танковые дивизии, две пехотных на одну советскую стрелковую — это было уже очень много. И кроме того, вот тот фактор 30 километров на дивизию, он стал играть еще и против Алябушева в плане того, что у немцев был еще один корпус, который ломился на советскую территорию южнее. Его сдерживать уже было нечем. Он просто обходил советские войска с юга, практически в пустоте, сдерживаемый только укрепрайоном. И это уже обрекало оборону на неудачу. То есть в любом случае немцы вышли бы на шоссе позади Владимира Волынского. Но вот это первое упорное сопротивление, это, опять же, давало время. Что такое время? Вот все помнят, опять же, фильм Озерова, как Рокоссовский выбивал себе машины из закрытого склада. Рокоссовский в это время как раз выбивает машины из закрытого склада под свою ответственность и двигается к границе. Он встретит врага под Луцком и не даст перейти по нормальному мосту под Луцком немцам. Он удержится на этом участке, заставит немцев идти в обход южнее по проселочным дорогам. Это все играет на общую схему борьбы. Это дает время тем, кто выдвигается из глубины. И в этом плане, как говорится, что могла 87-я дивизия сделать, то могла. Потому что дальше на нее наваливается уже больше 60 тысяч человек только на одном направлении под Владимиром Волынским. Еще с юга обходят еще 40 тысяч человек 44-го корпуса. И это было уже слишком много. И фактически через несколько дней дивизия оказывается в окружении. При прорыве из этого окружения Алябышев погибнет. Дивизию выведет по лесам Планк, его начальник штаба. И вот этот вот первый бой, тем не менее, он пройдет в пользу Красной армии, в пользу 5-й армии, которая хотя бы на одном участке сумела остановить, замедлить движение противника, выиграть сутки. Выиграть сутки — это было очень много по меркам 1941 года, опять же, с учетом подтягивания тех же сил механизированных корпусов, которые получают приказ 22 июня двигаться к границе. Это все время. И опять же, перераспределение сил, поскольку вот той же самой 13-й дивизии где-нибудь подрало русской, он мог существенно поменять всю обстановку и привести к крушению всего плана и контрудара, удержания Львовского выступа. И здесь те несколько часов, которые 7-я стрелковая дивизия пошла в бой вперед и отбросила противника назад, села на укрепрайон, они играли очень большую роль. Это вот пример того, как командир принял грамотное решение, не потерял управление своими людьми, выбрал правильную точку приложения усилий. Ну и на самом деле впоследствии то, что дивизия была в одном кулаке, это способствовало ее все же организованному прорыву из окружения.
1: Понимаете, Алексей Валерьевич, то, что вы рассказываете, мне очень напоминает схему прикрытия советско-китайской границы в конце 60-х годов прошлого века, когда заставы должны были принять бой при вторжении семи колонн товарища Мао. После этого не имели права никуда не отступить, ничего не делать. Бой должна застава была выдержать в течение как минимум полутора часов и отойти и сесть на укрепрайоны. Подчеркиваю, при любом количестве наступавших. За это время должна была подтянуться маневренная группа, которая вступала в бой и должна была вести бой в течение суток, чтобы выиграть время, и за эти сутки уже подходила родная советская армия. То есть вот такая была система втягивания и прикрытия границы. Как минимум сутки надо было обеспечить в пограничном сражении. Собственно говоря, это происходило впоследствии на знаменитом Даманском, в боях за Даманский. Здесь же мы видим, что этот опыт 41-го года явно был усвоен, как прикрывать границу мобильными частями. Вот этот эпизод, был ли он как-то к соседям, вот с точки зрения, вот вы говорите, это дало, это помогло, это, ну, в целом, с точки зрения опыта командира, изучался ли этот опыт? Или просто вот так, эпизоды, все, он остался яркой такой звездочкой, вспыхнувшей вот 22 июня 41 года. Как это было дальше?
2: Я изучался как раз ввиду того, что был такой человек, как Владимирский, как раз человек, который был, прошу прощения, я назвал начальником, он был замначальника оперативного отдела 5-й армии, а впоследствии он был на преподавательской работе, как раз-таки то, что он преподавал будущим красным командирам, это влиял в том числе его личный опыт. То есть он видел, что происходило, и история 87-й СД, она как раз-таки была примером для последующего обучения. То есть он, вообще говоря, в сентябре 46-го года, Владимирский, имя отчество Алексей Викторович, в 41-м году ему было всего 37 лет. И в 46-м году он становится преподавателем кафедры оперативного искусства Академии Ворошилова. И на самом деле и впоследствии был преподавателем кафедры стратегии в той же Академии Ворошилова. И очень много из того, что он приобрел благодаря личному опыту, использовал в обучении войск. Вот этот эпизод, он как раз-таки был достаточно широко известен в советской и историографии, ну и, соответственно, практики, потому что тот же Владимирский, написав книгу на киевском направлении, это, по сути, был такой как бы учебник, что делать в условиях катастроф. Действительно, опыт 5-й армии, он изучался.
1: Если мы говорим о судьбе такого офицера, как Филипп Федорович Алябышев, и унтер-офицер Первой мировой, и подавление Тамбовского восстания, и наш советник на японско-китайской войне, где он добился повышения эффективности китайской армии, крайне значительного повышения эффективности, и проявил себя на советско-финляндской войне. И, по сути дела, вся его судьба, это 22 июня, спрессовалась, сконцентрировалась. Какой урок, по-вашему, вот вы в Институте военной истории изучаете командиров и их действия, вот какой главный урок он дал нам всем?
2: Осознавать момент, когда старый план не годится, и нужен новый план, и новый план, опять желательно основывать на активных действиях. Пассивное ожидание того, что будет делать противник, оно привело бы к тому, что его разгромили бы уже в первый день. И немцы сумели бы протолкнуть свое крупное механизированное соединение уже в первый день. А так у них это не получилось. Умение правильно видеть и чувствовать обстановку. Вот та ситуация, когда туман войны, он не знал масштабов катастрофы. Но тем не менее он четко понял, что старый план не работает, надо новый. Этот новый план сработал лучше. Это урок того, что командир должен быть человеком, способным быстро сориентироваться в сложной ситуации.
1: Командир – это и есть инициатива, план и есть ты. И твоя тогда дивизия делает чудеса. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за внимание к нашей работе. Сегодня мы были в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Радио России Калмыкия представляет передачу «Азбука здоровья», направленную на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний.
4: Физическая активность, питание должно быть здоровым, полноценным, больше дышать свежим воздухом, чаще выходить на солнце, избавиться от вредных привычек.
5: Чем выше будет процент охвата профосмотра, тем раньше будет выявляться туберкулез, что в итоге, конечно, благоприятно отразится на заболеваемости.
3: Слушайте программу «Азбука здоровья».

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В российском медиа прокомментировали возможность ответных ударов по Киеву в День Победы 9 мая. Российское посольство также потребовало Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом в праздничные дни. Бойцы группировки войск «Восток» поразили механизированную десантно-штурмовую, штурмовую бригаду и 3 штурмовых полка ВСУ. Минфин России станет организатором лотереи в поддержку туризма на маршруте Золотого кольца. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала возможность ответных ударов по Киеву в День Победы 9 мая. По словам Марии Захаровой, Москва ответит на украинскую агрессию, но сама не агрессивна.
2: 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
1: По словам представителя ведомства, во все аккредитованные при Министерстве иностранных дел России зарубежные дипмиссии направлена нота. Документ призывает к эвакуации из Киева персонала дипломатических и иных представительств. Также российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом. Ранее сообщалось, что в Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространятся также на флаги, запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет и восстановить историческую справедливость, официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны, говорится в заявлении. В посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Бойцы группировки войск «Восток» поразили механизированную десантно-штурмовую, штурмовую бригаду и 3 штурмовых полка ВСУ. Бои прошли в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» атаковали формирование тяжелой механизированной, 2 механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехово, Малокатериновки, Камышевахи, Димитрово и Кирово Запорожской области. Противник потерял 35 боевиков. После атак ВСУ на Чебоксары в городе не прекращаются восстановительные работы. Как сообщил губернатор города Станислав Трофимов, специалисты ремонтируют поврежденные линии электропередачи и подземный переход. А на проспекте Ивана Яковлева восстанавливают крышу. Также продолжается уборка поваленных деревьев, вывоз мусора. Городские службы работают в режиме нон-стоп. Удары по городу были нанесены в ночь на вторник и утром того же дня. Погибли 2 человека. 35 пострадали, повреждены около 40 многоквартирных домов, школы, детские сады. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В филиале госпиталя Вишневского прошло награждение раненых бойцов, которые отличились в ходе спецоперации. Ордена и медали военнослужащим вручила замминистра обороны Анна Цивилева. Она поздравила всех с грядущим праздником Победы, поблагодарила за самоотверженную защиту Родины и напомнила о мерах всесторонней поддержки участников СВО и их семей.
3: Наша задача здесь, в госпиталях, услышать и оказать им не только медицинскую помощь, не только касаемую именно восстановления здоровья, реабилитации, но и решить многие вопросы, связанные с какими-то личными, социальными просьбами, обращениями. Мы совершенствуем в том числе медицинскую базу, оснащая наши госпиталя современным оборудованием высокотехнологичным, давая возможности, приближая медицину в том числе к воинским частям, к нашим военнослужащим. Ну и ремонтируем, строим новые госпитали для того, чтобы сама по себе материально-техническая база наших госпиталей была соответственно современная, совершенная и максимально комфортная для наших военнослужащих, их близких.
1: Кратковременные дожди и гроза с градом ожидаются сегодня в отдельных районах Москвы и Подмосковья. Воздух в столичном регионе прогреется до 28 градусов. В течение дня прогнозируется усиление ветра. В пятницу будет уже прохладнее. Столбики термометров опустятся до плюс 16, а в воскресенье покажут плюс 11, что соответствует показателям апреля, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежеет до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
1: У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В среду в Кубке России определился первый участник суперфинала. В финале Пути регионов «Спартак» дома обыграл ЦСКА 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. 7 мая состоится ответный матч в финале Пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. По информации LegalBet, интерес к вингеру «Зенита» проявляют Краснодар и ЦСКА. И «Быки», и ЦСКА рассматривают вариант с подписанием 28-летнего футболиста на фоне необходимости увеличения числа российских игроков. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером «Бенфики» Жозе Мауриньо, на которой обсуждалось возвращение португальца в мадридский клуб, сообщает «Мундо Депортиво». Мауриньо согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех 10 его требований. Главный из них – двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с 7 футболистами, включая Алабу и Карвахаля. Ожидается, что Перес ответит Мауриньо на следующей неделе. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подпишет новый контракт с командой еще на один сезон, информируют североамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Малкин готов заключить новое соглашение с «Питтсбургом» на один сезон с понижением зарплаты, а действующий контракт россиянина с «Пингвинс» истекает летом. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру. Муравьева тренировалась под руководством Мишина с весны 25 года. До этого она работала в группе Евгения Плющенко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 3 градусов, облачно, пройдет небольшой снег. В Тюмени кратковременный дождь и плюс 21. В Новосибирске воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Калининграде также без существенных осадков и до плюс 10. В Казани 20-22 тепла, в Нижнем Новгороде до 25 и без осадков. В Краснодаре плюс 21-23, кратковременный дождь, гроза, в Севастополе без осадков плюс 15-17. Градусов. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, днем плюс 11-13. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. В столице местами небольшой дождь, на севере не исключена гроза. Днем плюс 25-27 градусов, на юге до плюс 30.

0: от Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
2: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
1: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны.

«Спутники». Радиоспектакль по одноименной книге Веры Пановой. Часть девятая.

0: Никто не умел так обращаться с ранеными, как Лена. Если бы попадался раненый с особо неуживчивым нравом, его помещали к ней. Лена успокоена.
1: Ой, научи, как ты делаешь, что они у тебя шелковые?
2: А я сама не знаю.
0: Чтобы раненые не думали о боли, она разговаривала с ними. Расспрашивала, кто, откуда, сколько классов окончил, какая семья. Мало ли, о чем можно спросить человека. Если плакала, она его гладила и целовала, и утешала. Когда они капризничали, она не раздражалась, а старалась исполнить их капризы и шутила при этом. И они тоже начинали смеяться. Ей дали звание младшего сержанта. Она надела сержантские погоны с тем веселым удовлетворением, с каким надевала когда-то спортивный призовой значок. Толстая Ия держала перед ней зеркальце.
1: Ой, Леночка, ты постарела.
2: Да, есть морщинки у глаз. Откуда они взялись? И щеки бледные. Да от недостатка воздуха и от того, что я не тренируюсь. А ведь я с детства привыкла тренироваться каждый день. Ничего, скоро конец. Я опять буду тренироваться, заниматься с детьми, получать призы на состязаниях и любить Даню. Любить Даню. Немцев бьют уже за рубежом, в Польше. Поезд ходит за ранеными за границу. Проклятые фашисты, хоть бы сдавались скорее. Ну пусть же получают еще и еще за то, что изломали нашу жизнь. А писем... так и нет от него.
0: Лена чаще стала смотреться в зеркало и однажды поняла, что она действительно дурнеет. Уже дурнеет в 25 лет. Она возмутилась, она была вне себя. Все в ней закричало: «Я не хочу!»
2: Это от того, что я живу без счастья. Я не просто живу без счастья. Я глушу в себе желание счастья. Каждый день я топчу его ногами, затаптываю поглубже. Больше мне нельзя так. Товарищи, скорее, скорее, давайте скорее добивать фашистов, а то я скоро без счастья завяну совсем. Почему в меня никто не влюбляется, а? Пусть влюбится кто-нибудь. Все равно кто. Пусть хоть Незвецкий. Он больной, бедняк. Все равно. Он мне не нужен. Ни больной, ни здоровый. Пусть влюбится. И больше ничего.
0: Она стала нарочно приходить туда, где бывал Незвецкий, и садилась или становилась так, чтобы он видел ее лицо. Она шутила, смеялась, щурила глаза. Все для него, чтобы он влюбился. К нему она не обращалась, разговаривала с другими. Он смотрел на нее недоуменно и грустно, некрасиво подняв брови и наморщив желтый лоб. А она холодно думала: «Ну, влюбляйся скорей!» Он влюбился очень скоро. Он стал часто проходить через ее вагон. Она даже не поворачивала к нему голову.
2: Ходишь? Вот и хорошо. И ходи себе. А мне ты не нужен.
0: Ваську по просьбе Юлии Дмитриевны перевели в санитарки в шестой вагон. Во время Васькиного дежурства в шестом вагоне произошел неприятный случай. У раненого с ампутацией руки ночью открылось кровотечение. Васька, обходя вагон, заметила на подушке темное пятно. Поглядела – кровь. Раненый спал. Васька помчалась в соседний вагон и попросила дежурного сбегать за сестрой Фаиной. Вернувшись, она взяла чистую простыню и подошла к раненому. Как нарочно он спал крепко, а она боялась будить его, чтобы не проснулись другие.
3: Дядечку, дядечку! Ой, дядечку, дядечку!
4: А? Что? Что случилось? Куда?
3: Тише, дядечку! Не волнуйтесь, у вас кровь пошла.
0: Она наложила жгут из простыни ему на плечо и принялась затягивать. Она уперлась коленом в полку и скрипела зубами от усилия.
3: Дядечку, ну пособите трошки вашей рукой.
4: Ну, да, давай, давай. Давай покручу. Бежит?
3: Да еще бежите, еще крутите, крутите, дядечку.
0: Когда прибежали сестры и доктор Белов, Кровотечение уже унялось, под раненым было постелено чистое сухое белье, и Васька ел конфету, которую он ей дал.
5: Я дам о вас приказ. Знаете, вы молодец.
6: Ну, как Юлия Дмитриевна велели, я так и делала.
0: Поезд шел порожняком по южной дороге.
6: Лен, смотри, вот туточка моя родина.
0: Было начало зимы. Пышный снег лежал на украинских безбрежных полях. Снегом были укрыты пепелища и горы лома на станциях, окаянные следы фашистов. Поезд пришел в Брест. Лена пошла на вокзал опустить письма и подышать воздухом. Вокзал был разбит. Здание без крыши, окон, кругом скелеты зданий. Все серо, неприютно. Ни зима, ни осень. Моросит, под ногами бурое месиво. Лена шла, засунув руки в карманы шинели, сдвинув ушанку на затылок. Подошел воинский эшелон. Красноармейцы высыпали из теплушек, наводнили платформы. «С нами, девушка!» – на бегу крикнул Лене один румяный, широколицый. Лена улыбнулась ему. Он, не останавливаясь, оскалил белые зубы, пробежал.
3: «Даня!»
0: Он шел в потоке гимнастерок и не слышал ее крик. Она узнала его издалека и крикнула издалека. Как она узнала? Она никогда раньше не видела его в шинели и ушанке. Лицо у него огрубело и потемнело. Походка была, как у сотен других, шедших рядом. Все равно она узнала его сразу. Едва ее взгляд упал на него.
3: Даня!
0: От счастья она смеялась тихим смехом. Он подошел. Она протянула руки. Он взял ее руку, пожал. Кругом были люди, и было совестно целовать его при людях. Неужели она все-таки отвыкла от него? Она обняла его голову и поцеловала.
7: Ты здесь?
3: Да. Ты жив.
7: Я жив? Это довольно крупная удача, принимая во внимание, в каких переплетах пришлось побывать. А ты теперь сержант? Скажи, пожалуйста.
3: Вон мой поезд.
7: Да? А мы на Варшаву, будем брать Варшаву. Как вообще твои дела? Ты похудела.
3: Даня, я не хочу говорить. Мне хочется смотреть и слушать. Смотри на меня. Почему ты не писал?
7: Как не писал? Я писал. Вероятно, не доставили. Как мы встретились? Леночка.
3: Ты живой.
7: Не надо, Ленок.
0: Она попыталась погладить ладонью его лицо. Он слегка отодвинулся. Но Лена ничего не замечала. Счастье сделало ее слепой.
3: Я смеюсь. Знаешь, почему я смеюсь? Я не знаю, почему я смеюсь. Милый, смотри, все побежали. Разве уже сейчас?
7: Да, сейчас. Досадно, не успел набрать кипятку. У нас времянка, но набрать проще.
3: Я только что отправила тебе письмо. Лучше бы я тебе отдала. Ты получаешь?
7: Нет. То есть, конечно, получаю. Сейчас я, собственно, даже не знаю, как ко мне писать.
3: Я люблю тебя.
7: Ленка, я не хочу обманывать. Прости меня. Так случилось, знаешь, я женат.
0: Она смотрела на него. Она не поняла, что он сказал. Кто кого обманывает? Что простить? Он женат? Конечно, он женат. Она его жена.
7: Так вышло. Такая нам, видно, судьба, планида. Я встретился с одной женщиной. Не обвиняй меня, Леночка. Эти вещи делаются помимо нашей воли, ты знаешь. С одним

0: Но на пути к Варшаве даже он был поражен красотой лесного пейзажа. Сплошная, чистая, без примеси ель росла по обеим сторонам дороги. Каждое дерево было так статно, пышно, богато, на подбор, как отборная рать. И все тонуло в лебяжьей, незапятнанной белизне только что выпавшего снега. Снег лежал пластами на широких лапах елей, застревал между веточками круглыми нежными пушками. Солнце, спускаясь, ненадолго осыпало снега розовыми блесками, потом малиновыми. И закатилось, и мягкие голубые тени, как благословение покоя, легли в лесу. Поезд остановился в Червонном Бору. Из леса, не туша ярких фар, выкатывали автомашины с ранеными. Погрузка шла быстро. Часа через три поезд двинулся обратно.
1: Ну что, товарищ начальник, много тяжелых?
2: Знаете, много. Даже изолятор был заполнен. Раненые прифронтовые, недавно с поля боя. В шестом вагоне едут две женщины, офицеры. У одной нога ампутирована до бедра. Очень досадно, знаете. Пришлось положить их в жесткий. В Кригерах совсем нет мест.
0: Данилов, совершая утренний обход по вагонам, подошел к раненым женщинам. Они лежали в крайнем купе. По приказанию доктора Белова купе было занавешено простыней. Данилов осторожно заглянул. Женщины спали. Одна почти ничком, зарыв лицо в подушку, подрагивала от толчков поезда ее стриженный белокурый пушистый затылок. Другая натянула простыню почти до переносия. Лоб у нее был в морщинах, волосы седые, среди седины несколько угольно-черных прядей, а веки большие, очень темные. Такая усталость и такая скорбь были в этих плотно опущенных веках, что Данилов отошел на цыпочках.
1: Так, Васька, тут женщины у тебя едут. Ты их не беспокой, пусть спят. Заглядывай почаще, но не тревожь, а то я вас знаю. Вы чем свет, начинаете людям градусники тыкать. И Смирновой передай.
0: Смирновой и другим сестрам было не до спящих женщин. Они сбивались с ног. Рейс был трудный. Но к обеду в вагоне начался переполох.
3: Раненая рожай! Юль Дмитриевна, что делать-то? За доктором бежать! Ольгу Михайловну позвала!
4: Так, что у нас у Пекризи? Роды преждевременные. Она должна была родить через 2 месяца. Растрясло ее. Мы все равно не могли бы предотвратить то, что случилось. У линии фронта ее нельзя было оставлять.
0: Конвульсии сводили большое с высоким животом тело роженицы, накрытое простыней. Седая голова с уцелевшими кое-где черными прядями металась по подушке.
5: Кричите, милая, кричите. Не стесняйтесь, ничего тут такого нет. Легче будет.
0: Женщина не кричала. Пятно пота расплылось по подушке вокруг ее головы, искусанные губы распухли. Она подавляла протяжные стоны, похожие на мычание. Глаза в темных ямах дико и страшно смотрели с воспаленного лица.
5: Разочек крикните как следует.
0: Прибежал доктор Белов. Только что в 9-м вагоне у контуженного окончился тяжелый припадок, и доктор поспешил к роженице. Надо же, чтобы именно эта несчастная женщина, у которой нога ампутирована почти по бедро.
4: Ну, как это? Ничего, организм здоровый. Если бы она могла иметь нормальные потуги, дело шло бы быстрее. Но она их не может иметь, потому что у нее одна нога.
2: Хорошо. Вы слушали сердце?
4: Я слежу за сердцем, все хорошо. Имея на возможность упираться ногами, она бы уже родила.
0: За простыней раздался крик, от которого вздрогнули все мужчины в вагоне. Седая женщина не выдержала, закричала. Родился слабенький 7-месячный мальчик. Из первой станции передали в Минск, чтобы минский эвакупункт выслал к поезду машину за родильницей и ребенком.

0: Данилов выслушал доклад о безногой и захотел повидать ее. Родильница лежала, укрытая одеялами. Ее знобило, хотя в вагоне было тепло. Ребенка около нее не было, его унесли в изолятор. Лицо ее было в тени верхней полки, из тени блестели глаза. Света еще не зажигали.
1: Как чувствуете себя?
2: Ничего. Хорошо.
0: Данилов присел на угол койки напротив, в ногах у стриженной блондинки. Блондинка сосредоточенно скручивала папиросу, подбирая табачные крошки с одеяла тонкими огрубевшими пальцами.
1: Не вредно ли вам, что дымили тут?
2: Это я для нее. Она целый день курит, а меня заставляет крутить. Надь.
3: Я потом. Спасибо.
0: Родильница положила папиросу на стол, а блондинка сейчас же принялась скручивать новую. Видно, родильнице было холодно. Она потянула одеяло к лицу, укрылась, как давеча, почти до глаз.
3: Вы кто? Врач?
1: Замполит.
3: Давно тут?
1: С первых дней войны.
3: До войны-то кем были?
0: Выходило так, что не он ее расспрашивал, а она его. Это и лучше. Легче завязать разговор.
1: А вы какую специальность имеете?
3: Я работала в советском аппарате.
1: А муж?
3: Убит на фронте.
1: Трудно будет вам с ребенком.
3: Да, трудно.
1: Вот ведь, что вы тешите, обнадежить. Сказать, что и с ребенком, и без ноги не пропадет она вон какая. Сухая, колючая. Обо мне все выспросила, потом взяла и поставила между нами стенку. Дескать, сюда не заглядывай, не твое дело. Родственники есть?
3: Есть.
1: Пособят?
3: Пособят, если поклониться.
0: По смеху он понял. Не пойдет она кланяться родственникам. Ему представилось, как она идет по улице, выписавшись из госпиталя. Протез ей поставить нельзя. К костылям присуждена до конца дней. Ребенка нести не может. Ребенка несет за нею кто-то чужой. Он представил себе все это, но ему не было ее жалко. Ту жалость, которая пригнала его сюда, сняло как рукой. Он испытывал теперь только уважение к этой женщине и к трудной судьбе, ожидавшей ее. Для такой судьбы жалость была слишком мелка. Он хотел спросить, из какого она города, есть ли у нее еще дети, партийные или нет. Но она сказала глухо, сразу уставшим голосом.
3: Я вас попрошу, товарищ замполит, позовите ко мне сестру.
0: Он понял, что она не хочет никакого разговора. Он ушел. Уходя, слышал, как она сказала блондинке.
3: Вот теперь закурю, Варюша. О, закурю.
0: Она ему приснилась в эту ночь. Большая, седоволосая, неприступная. Шла она по улице на костылях, и кто-то нес за нею ребенка. И даже во сне он не узнал ее. Он узнал ее только утром на вокзале в Минске. Санитарный автомобиль ждал на рампе. Два санитара на носилках вынесли из вагона ее и ребенка. Данилов смотрел из окна штабного вагона. Большой рукой женщина охватила закутанного в одеяло ребенка, и на ее лице, обращенном к ребенку, была забота и боль. И в ярком свете зимнего утра Данилов узнал это лицо. Узнал сквозь маску, наложенную временем и страданием, сквозь все морщины и тени и отеки, единственное дорогое лицо с маленьким звездочкой, белым шрамом на скуле.
1: Ах, Витязь, то была Фаина. Вот и повстречались, а я не узнал ее. И сидел около нее, как чужой. И говорил с нею через стенку, которую она перед собой поставила. А ведь она узнала сразу. Как внимательно разглядывала меня. Она спрашивала, кто я и кем был до войны. Она хотела знать, кем стал ее ученик, оставивший неизгладимую отметину на ее лице. А о себе ничего не пожелала рассказывать. Она потому и не курила при мне, чтобы спичка не осветила ей лицо. И выгнал поскорей, пока не узнал. Боялась, вдруг я узнаю ее. Угадаю по какой-то нотке голоса. А я не узнал. Не угадал.
0: И мог ли он узнать? Прошла почти четверть века. Между этой суровой седой женщиной и той прежней Фаиной так же мало общего, как между Даниловым и пареньком, за поступки которого Данилов не отвечает. Паренек с пушком на губе и смеющаяся Фаина с распущенными мокрыми волосами. Дорогие образы, оставленные у входа в жизнь. Нет у Данилова того влечения, той нежности. Четверть века. Сколько это дней, ночей, мыслей, дел. И седина на висках. Разве мог бы паренек соскучиться по дому, по родному углу? А вот Данилов, поймите, –

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Спутники» по одноименной книге Веры Пановой. В спектакле заняты артисты: Александр Бардуков, Алексей Фатеев, Алексей Блохин, Дарья Семенова, Полина Пушкарук, Ирина Киреева, Виктория Склянченкова, Алена Долженкова, Александр Денисов, Григорий Данцигер. Автор сценария — Екатерина Хмелевская. Режиссер-постановщик — Дмитрий Трухов. Композитор — Михаил Антал. Звукорежиссер — Мария Клементьева. Ассистент режиссера — Екатерина Анцупова. Редактор — Жанна Переляева. Продолжение следует.

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться. Для этого порой нужно всем миром. Миром взрослых. В эти дни мы отмечаем два праздника. Один из них поистине всенародный. День Победы. А на два дня раньше праздник важный, может быть, не для всех, но для моих коллег-радиожурналистов профессиональный. День радио. А ведь они во многом связаны. В годы Великой Отечественной войны большие репродукторы были главным источником информации для всего населения нашей страны. Да и в мирное время радио продолжало помогать людям. В судьбе нашей сегодняшней героини темы войны и радио тесно переплелись. А еще близкая нам тема сиротства. Рассказывает Геннадий Сырков.
3: История с продолжением.
4: А к ней пальто зайку бросила хозяйка. Под дождем остался зайка. Со скамейки слезть не смог, весь до ниточки промок.
5: Из книги Агнии Барто «Найти человека». В моей комнате столпотворение голосов и звуков. Восток и Запад перебивают друг друга. Это я верчу колесико транзистора, и вместе с колесиком звучит и вращается вся планета. Малые и большие страны наперебой сообщают человечеству о великом и ничтожном. Верчу колесико транзистора, и пробившись через футбол, через хор мальчиков, через сводку погоды, слышу. Американские самолеты разбомбили в городе Лонгхань школу. Сразу же погибло более 100 ребят. Опять гибнут дети, опять разрушаются семьи. А у нас матери еще не перестали оплакивать погибших в Великую Отечественную войну. И не перестали искать детей, потерянных во время фашистских налетов, пожаров, спешной эвакуации. Еще один поворот колесика, звучат позывные маяка, и я слышу записанный на пленку свой голос. Веду передачу «Найти человека».
6: Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня 13 число, и мы продолжаем наши поиски.
5: В студии у микрофона уже немолодая женщина. Выглядит она серьезной и строгой. Волосы аккуратно зачесаны, платье темное, почти не улыбается. Лишь белоснежный воротник смягчает суровый облик. Женщина очень похожа на учительницу начальных классов. Во всяком случае, на такую, какими они были в середине прошлого века.
6: Попробуем всем миром поискать родных Вали Сувицких. Кроме фамилии, и то не очень точной, Валя о себе почти ничего не знает. Она только помнит, что маленькая, она была темно-русая и кудрявая, и что у нее была бабушка.
5: Передача радиостанции «Маяк. Найти человека» появилась в 1965 году и продолжала свои поиски по 1974 год. В начале каждого выпуска Барто просила слушателей положить перед собой чистый лист бумаги, чтобы записывать фамилии, и читала письма, которые убеждали, писать на радио отнюдь не бессмысленно.
6: «Помню мальчика, который был старше меня. Он мне выдергивал молочный зуб. Привязал ниточку за зуб и второй конец натянул. Но когда зуб вырвался, мальчик упал. Звали его, кажется, Боря. Родной брат Нины Петровны, Борис Смирнов, узнал себя в мальчике, тащившем зуб. А вместе с братом нашлась и мать Нины».
5: У поэтессы Агнии Барто свой особый метод поиска. Ребенку в детском доме могли дать новое имя, изменить дату рождения. Он сам мог измениться до неузнаваемости. Но с ним оставались его воспоминания о семье, о детстве, смутные, неполные, а иногда очень яркие и уникальные.
6: «Я нашел в саду большое яблоко, а брат попросил меня дать попробовать кусочек с краешку и с серединки. Я дал, гляжу, он все яблоко съел, да еще смеется надо мной. Брат Морина, услышав радио, нашелся, узнал себя в рассказе про яблоко. А вместе с ним нашлись и сестры Николая».
7: Коля, я дура. Пойдем сейчас,
5: Время, даты никогда не случайны. В середине 60-х мальчики и девочки, которые потерялись во время бомбежек, эвакуаций, уже давно покинули детские дома. Приобрели профессии, обзавелись семьями, но по-прежнему мечтали обнять родных и получить ответ на вопрос «Откуда же я родом?». В 60-е уже сами дети войны стали искать своих родителей, братьев и сестер. Это была коллективная травма внутри поколения, но время и молодость превратили ее в оптимистичный порыв. Агния Барто отреагировала на него как на общественный запрос. Столпотворение голосов и звуков стали радиоволнами.
6: С чего же все началось? Вскоре после войны написала я небольшую поэму для детей «Звенигород». И получилось так, что в 54-м году библиотекарша Карагандинского дома инвалидов прочла «Звенигород» уборщица Софьи Леонидовны Гудевой, у которой 8-летняя дочка Нина потерялась, так же, как дети в моей поэме. Софья Ульяновна написала мне о своей беде, и я попыталась помочь ей. Я обратилась в отдел розыска управления милиции, и там принялись искать Нину. Прошло несколько месяцев, и Нина нашлась. Прошло еще несколько лет, и я попала в Караганду на декаду русской литературы в Казахстане. И, конечно, мы встретились с Гудевыми. Карагандинские журналисты, увлеченные историей этой семьи, расписали нашу встречу во многих газетах. И когда я вернулась домой в Москву, я нашла на своем столе 17 писем от разных людей. Матери просили меня помочь им найти их детей, потерянных в годы войны. Дети просили найти родных. Так начались наши передачи «Найти человека».
5: Летом весь Звенигород полон птичьим свистом. Там синицы прыгают по садам тенистым. Крупное произведение Агнии Львовны, поэма «Звенигород», читается и звучит так же легко, как ее знаменитые детские стихи.
8: Экспедиция в саду, вся земля разрыта. Там решил найти руду младший брат Никита. Он больших камней набрал, у него в саду Урал. Что же это за семья? Дочки тут и сыновья.
5: 30 маленьких братьев и сестер поэме «Звенигород» живут в детском доме и ждут 1 июня. У них у всех будет день рождения. Один у всех сразу. Я понимаю, почему уборщица Софья Ульяновна Гудева написала о своей материнской боли Агнии Барто. И понимаю, почему библиотекарша в доме инвалидов решила прочитать эту поэму ей, потерявшей на войне свою дочь.
9: Мама, давай завтра вместе заблудимся.
5: Мотив разлуки ребенка и матери, потери и счастливого воссоединения звучит уже в довоенном фильме «Подкидыш», сценарий которого в соавторстве с Риной Зеленой написала Барто. Картина легкая, комедийная. Советский зритель хорошо запомнил из нее фразу «Муля, не нервируй меня». Но и этот фильм – не исходная точка материнской тревоги Агнии Барто. Поэтесса начала писать в 20-е годы, и одно из самых первых опубликованных ею произведений – стихотворение «Мишка-воришка». А о мальчике-беспризорнике, который на улице промышляет воровством и не хочет идти в детский дом. Размер легкий, поучительная история рассказана немного иронично. Пройдет 40 лет. Агния Барто сядет к микрофону и будет уже очень-очень серьезной.
6: Обращаюсь ко всем, кто меня сейчас слышит. Мать потеряла свою 3-летнюю дочь, Аллочку, в Новороссийске в 42-м году.
10: Вы не скажете, где здесь живет Алла Кузнецова?
11: Ой, вы к ней? Вы из Москвы, да? Она вас так ждет. Это здесь рядом, она на работе. Вы знаете, ей так хочется, чтобы это вы были. Все говорят, есть сходство. Вашу фотографию многие видели.
5: 1973 году в прокат вышел художественный фильм «Ищу человека». Он был снят режиссером Михаилом Богиным по сценарию Агнии Барто. В самом начале до титров звучит голос поэтессы, ее радиоголос. Потом в кадре редакционная сутолока, крутятся огромные бобины пленки, девушки-звукооператоры носят ее в коробках, ставят на магнитофоны.
10: Надо же, по зубу нашли. Моему мужу сказать ни за что не поверит. Хотите, я вам перепишу про зуб?
12: Спасибо.
5: Сценарист Барто верна своему принципу и в этом фильме, на нем делает акцент. И кино, помимо прочего, явная инструкция, как тогда сказали бы, гражданам и гражданкам.
12: Подробности. Подробности. Я помню, пуговицы у отца были блестящие, когда он прощаться приходил.
13: Плоховатые у меня воспоминания. Мне, наверное, возраст неправильно определили.
5: Совершенно точно мы можем утверждать, что не только радиопередача, но и этот игровой фильм помогал воссоединиться родителям и детям, когда-то потерявшим друг друга.
14: Когда я росла, маленькая, папа очень много рассказывал. Они же жили на оккупированной территории, да? Как они бегали смотреть оружие, танки немецкие стояли. И очень много всегда говорил, откуда же я родом. Он об этом постоянно говорил. И когда приходили гости, при любом застолье вспоминали всегда. Все были дети войны, и, в общем-то, это каждого касалось.
5: Татьяна Валентиновна Каптур – петербурженка. Ее мама ребенком пережила блокаду, а папа Валентин приехал в Ленинград из Белоруссии, когда ему было уже 17. Вместе с другими сиротами из детского дома его отправили туда учиться. Папа был сыном военного, он потерялся, когда немец пошел на восток, расскажет Татьяна Валентиновна. Вернее, потерялись все маленькие дети в семье – Валентин, Георгий, Инна. Маму во время авианалета контузило, а солдаты быстро посадили ребят в разные машины. Об этой удивительной и трагичной истории у нас была передача в прошлом году. Ну а в 74-м дедушка и бабушка Татьяны Валентиновны нашлись.
14: Мы пошли смотреть кино «Ищу человека», этот фильм. Ну, там все изрыдались, вышли из кинотеатра, так как мне было 13 лет, в общем, я это все помню. И мама сказала, что она напишет на радиостанции «Маяк» в розыск родных. И вот у меня даже есть отдел писем, главная редакция, когда это было все. Это был 74-й год. Объявили, что вот такой-то, такой-то, Каптур Валентин Викентьевич ищет маму Татьяну, отца Викентьевича. Я даже помню, где я была в квартире. Я сидела, родители включили радио, и радио стало говорить о розыске, и прозвучала наша фамилия. Сперва крикнули «слушайте, слушайте», потом замолчали, чтобы это все услышать. А самое главное, эту передачу слушала папина родная тетя. Она лежала в больнице в Минске. Программа была поздняя, да, там с 8 до 9:30, по-моему, вечера. Она услышала это все. Послала письмо своему брату Викентию Филипповичу. Они после войны переехали во Львов. Дед работал в НКВД. И вот в 74-м году, в августе месяце, получив львовский адрес, родители еще даже не знали во Львове, что папа собрался. Он прилетел вечером во Львов, приехал на этот адрес. Они только получили квартиру новую. И бабушка ждала целый день холодильного мастера. Ну, папа позвонил, она через дверь говорит, что я вам не открою, я вас днем ждала. Ой, я всегда рассказываю мне это. Сейчас, немножко. И когда она открыла двери, она сразу его обняла. Он не мог представить, насколько он похож на отца. Это, в общем, одно лицо. Он рассказывал, что когда он зашел в квартиру, он спросил маму, а почему мой портрет взрослого висит? Она говорит, это не твой портрет, это портрет отца.
5: Через год все родственники соберутся в Минске. Не будет только бабушки Татьяны. Женщина, потерявшая войну всех своих детей, скоропостижно ушла из жизни. А еще через 2 года найдется и сестра папы, Инна. Она попала в партизанский отряд, и ее удочерила женщина из Польши. Инна, ставшая Галиной из Божень, в 77-м тоже приедет в Минск, и вновь там соберется вся родня. А вот след Георгия, самого младшего ребенка, потерялся навсегда.
10: Как вы бежали к поезду, помнишь?
7: Не знаю, может, и был поезд.
5: Отдадим должное создателям фильма «Ищу человека». Они честно показали тему с непростой, очень непростой стороны. Искали и находили друг друга люди родные только по крови. Они мечтали воссоединиться, видели эти встречи во сне. Но дети и родители прожили эту жизнь порознь, и дети выросли не похожими на родителей, даже если у кого-то из них родинка на том самом месте.
10: А как ты попала из Воронежа в Москву?
15: Да очень просто, замуж вышла.
10: Ты замужем?
15: Была.
10: Он оставил тебя?
15: Никуда бы он от меня не делся, если бы я этого захотела. Просто он очень хотел ребенка. А какой ребенок, если я сама-то жизни не видела? Дедом, ремесленная работа.
10: Я всю жизнь ищу своего ребенка, а ты не хочешь его иметь.
15: Извините, но поезда я совсем не помню.
5: В картине тема отчуждения раскрыта деликатно, может быть, не смело. Чужие по духу люди оказываются чужими по крови. Мать выходит из комнаты, спускается по лестнице. Сцена вряд ли сильно могла травмировать зрителя.
16: Ну что, не дочь она вам?
10: Нет, к сожалению.
16: О, не жалейте, наплакались бы вы с ней.
5: Татьяну Каптер я спрошу. До 38 лет ваш папа на семейных праздниках печально спрашивал, где моя семья, откуда я, кто мои предки. Потом, когда нашлись почти все, мама, папа, сестра, что думал сам об этой истории? Что-то говорил Татьяна вам? Ответ меня обескуражит.
17: Вам сказать, чтобы было красиво, или сказать правду?
18: Нет, правду, конечно же.
17: А вы знаете, впоследствии он жалел, что он нашел. Потому что через 33 года после войны, ему 38 лет, 39, он не рос с родителями. Наверное, что-то хотел другого от родителей. Они не успели. Я могу представить, что он думал, что он найдет маму и какое-то время будет ее видеть, а он ее всего видел два раза за эти 10 месяцев. И опять он ее потерял. Понимаете? Это опять боль. И зачем я тогда ее находил? Родственники тоже уже были взрослые. Разные города, разные республики. Не было такой дружбы.
5: Каждая большая история рождает миф. В интернете в комментариях к фильму «Ищу человека» я увижу запись. Моя мама в 76-м нашла родных. Программа по маяку есть до сих пор. Мама 43-го года рождения. В 1976 году программа «Найти человека» уже не могла никому помочь. Она была закрыта в 74-м. Причина, на которую указывают все источники, иссяк поток писем. Вскоре поэтесса напишет в дневнике: «С трудом привыкаю к тому, что 13-е теперь для меня день обычный. Вместе с последней передачей из моей жизни ушло что-то драгоценное». Эти важные годы Агнии Барто подарили 30 маленьких братьев и сестер из поэмы «Звенигород». Они выросли и стали искать родителей. В биографических справочниках у Барто длинный ряд званий и регалий. Писательница, поэтесса, киносценарист, лауреат Сталинской и Ленинской премий. И неизменно указывается – радиоведущая. Нам это очень приятно, Агния Львовна.
6: Чаще всего приходят на помощь те, кто слушает радио. То есть вы, товарищи. Главные участники поисков – это радиослушатели. Стоит рассказать о судьбе, омраченной войной, назвать чье-то имя. Как сейчас же идут отклики, письма. Бывшие воспитатели детских домов, одноклассники, земляки. Все сообщают, спешат сообщить любую подробность, которая может помочь навести на след.
5: Радиопрограмма «Ищу человека» вовремя появилась, вовремя ушла. В 75-м дети войны стали еще старше на 10 лет. Совсем попрощались с молодостью, растеряли прежний оптимизм. А острота детских переживаний стерлась и стала глуше. И уже наступал золотой век телевидения. Как раз в 72-м году в эфир вышла телепрограмма «От всей души» с похожей концепцией. Нам жалеть не о чем. Агния Барто заложила основы российской поисковой журналистики. Мы, сегодняшние, знаем это точно. Есть символичное совпадение. Знаменитая всем известная теория шести рукопожатий появилась в 1969 году, ровно в тот год, когда вышла из печати книга «Найти человека». И спустя три года после того, как детская писательница Агния Барто пришла на радиостанцию «Маяк» и включила свой микрофон. Я напомню, на архивных кадрах ни молодая, ни улыбчивая радиоведущая Агния Барто очень похожа на учительницу начальных классов.
6: Маяк подает сигналы. Ищем родных Валентины Советских или Савицких.
4: Агния Барто, козленок. У меня живет козленок. Я сама его пасу. Я козленка в сад зеленый рано утром отнесу. Он заблудится в саду. Я в траве его найду.
3: Продолжение следует.
2: На сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру вы найдете полный интернет-версии всех выпусков радиожурнала со звуком и фотографиями. Заходите. Не сомневаюсь, вы увидите и услышите там много интересного. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. А на сегодня все. Поздравляем всех наших радиослушателей с великим праздником, с Днем Победы. И желаем всем мирного неба над головой и мира в душе. В студии была Инна Зотова. До встречи через неделю.
1: Детский вопрос.
0: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
19: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
20: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
21: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Космический геликон.
22: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
21: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
23: Хочу сказать о том, что есть такое чувство, которое присуще всем нам, это любовь. Говорят же, любви все возрасты покорны.
24: Меня зовут Виктория Миндгалиева. Здравствуйте. О судьбах простых тружениц села, производства, о многодетных мамах рассказываем в радиопередаче «Женские судьбы». Слушайте нас на Радио России Калмыкия на частоте 102.7 FM.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. МИД разослал в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить эвакуацию из Киева. Более половины работников шахты «Алардинская» группа «Распадская» вышли на поверхность. И Дональд Трамп отводит одну неделю на подписание меморандума с Ираном. Все подробности далее. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Подвоз материальных средств на позиции ВСУ обнаружил расчет разведывательного беспилотника в районе населенного пункта Верхняя Терса. О выполнении боевых задач группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Сидорово и Пришиб Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 74 боевых тяжелых квадрокоптера, а также реактивный снаряд, систему залпового огня «Хаймарс» производства США, а также 7 барражирующих авиационных боеприпасов. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамми» производства США и «Казак», 26 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» американского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», артиллерийское орудие Д-30 и 2 миномета. Кроме того, скрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 16 наземных роботехнических комплексов и 5 станций радиоэлектронной борьбы «Эвил», «Борисполь», «Спектатор» и «2 Кракен».
1: Артиллеристы группировки «Север» за ночь уничтожили более 50 объектов ВСУ, а также 57 украинских военнослужащих. Снайперы центра сбили более 180 дронов противника на Добропольском направлении, в том числе и 8 тяжелых гексокоптеров. Россия разослала в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию дипломатов из Киева. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
3: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
1: По словам Захаровой, в этой ситуации Россия не проявляет агрессию, но выступает с позиции неизбежного ответа на нее. Она призвала не замалчивать заявления Минобороны и отнестись к нему очень и очень серьезно. Киевские власти пытаются вернуть внимание мировой общественности к Украине, в том числе при помощи провокаций на фоне конфликта между Ираном, Израилем и США. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
4: Украина и на предыдущих этапах, когда была острая фаза конфликта между Ираном, США и Израилем, они пытались максимально к себе привлекать внимание. Поэтому здесь ничего не поменяется. Конечно, Зеленский попытается оттягивать на себя, на действия там, украинского режима, там, как бы, на ситуацию на фронте, причем любыми способами, включая разного рода провокации.
1: По мнению главы ДНР, время для новых лидеров на Украине пока не настало. Пушилин добавил, что не верит в массовые протесты на Украине, но при этом не исключает их. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов доложил Владимиру Путину о полном закрытии коммерческого кредита региона. Он добавил, что также снижается нагрузка и по государственному долгу.
5: Проект создания свободной экономической зоны определили уже с резидентами. Это как раз та база по развитию промышленного сектора экономики, о котором Владимир Владимирович
4: докладывал.
5: Один из крупнейших якорных проектов – это металлсервис, это тамбовское предприятие, которое уже работает и которое на сегодняшний день планирует развитие своего промышленного сектора. Большой объем инвестиций они планируют до 10 миллиардов рублей и до 1000 человек рабочих мест. Уже сегодня у него достаточно большие заказы есть, и он активно работает на этой почве.
1: Кроме того, Евгений Первышов на встрече с главой государства рассказал о рекордном урожае зерна в 2025 году в Тамбовской области. Он отметил, что по производству муки регион вышел на второе место в России. Все работники шахты «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области, где зафиксировано превышение уровня угарного газа, вышли на поверхность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства. Пострадавших нет. Как сообщалось, из-за превышения допустимого уровня угарного газа был организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам. Эвакуация продолжалась. Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту ЧП. Президент США Дональд Трамп отводит одну неделю на подписание меморандума с Ираном. Об этом в эфире Fox News заявил ведущий Брэд Брайер, который лично общался с американским лидером по телефону. А телеканал CNN со ссылкой на источник в регионе сообщает, что Иран может передать свой ответ на американские предложения по мирному урегулированию уже 7 мая. Между тем, как следует из новой американской национальной стратегии борьбы с терроризмом, Вашингтон намерен продолжать применять силу против Тегерана, пока не убедится в отсутствии угрозы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В среду в Кубке России определился первый участник суперфинала. В финале пути регионов «Спартак» на своем стадионе обыграл ЦСКА со счетом 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. На матче присутствовали 38 911 зрителей. 7 мая состоится ответный матч в финале пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». В составе «Зенита» планируются серьезные изменения, связанные с омоложением команды, кадровой перестановкой. А так, Александр Ерохин, вероятно, покинет команду летом. Контракт 36-летнего футболиста заканчивается в конце этого сезона, и его продление маловероятно, пишет Legal Bet. Вместе с тем, пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что по окончании текущего сезона клуб покинет рекордсмен по количеству трофеев в составе «Зенита» вратарь Михаил Киржаков. Новая ледовая арена Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», расположенная на стрелке Оки и Волги, получила название «Волга-арена». Об этом в среду в своем канале в Максе сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру в ближайшие 4 года. Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Абсолютно уверена, что он доживет до 30-го года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями, отметила Вяльбе. Теннис. 18-летняя россиянка Алина Корнеева проиграла в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Риме. Экс-первая ракетка мира среди юниоров уступила Пане Удварди 2-6, 6-7. Оксана Селихметьева проиграла Ребекке Масаровой 5-7, 7-5, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 4-6 градусов, возможны небольшие осадки. В Архангельске плюс 8-10, кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 9-11, облачно с прояснениями. В Вологде плюс 4-6, временами дождь. В Великом Новгороде плюс 6-8 и также временами дождь. В Калининграде без существенных осадков плюс 9-11 градусов. В Перми и Кирове плюс 15-17 градусов, переменная облачность. В Уфе плюс 25-27, дождь и гроза. В Оренбурге плюс 19-21, грозовые дожди. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 11-13 градусов. В Москве небольшой дождь, плюс 25-27. Сейчас в столице плюс 13, без осадков ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня, в преддверии великого праздника Дня Победы, мы подготовили для вас особенный выпуск. До конца часа вы услышите поздравления наших рок-музыкантов и личные истории, связанные с этим днем. И первым поздравит наших слушателей музыкант группы «Гран Кураж» Михаил Бугаев.
2: У нас в стране День Победы – это скрепный праздник, который объединяет людей всех поколений, от молодежи до ветеранов. В том числе у нас вот в городе Бронице всегда проводили, ну, не то чтобы парад, но всегда такое было возложение активное, то есть приходили жители всех возрастов, опять же, ветераны живые, кто все присутствовали. Но вот у меня из детства воспоминания, когда я же все-таки еще родился в Советском Союзе, так успел чуть-чуть там пожить в том времени. Вот, и у меня воспоминания такие, что и 9 мая, и, по-моему, ноябрьская вот эта вот демонстрация, то есть это всегда было, когда выходили люди, дороги перекрывались, мы шли в центр города с флажками, с шариками, в общем, это всегда было все как-то торжественно. Песни тех лет, именно если берем вот фронтовые песни, да, они, ну, их писали люди, которые пережили все это. Они, может быть, написаны простым языком, может быть, мелодия такая довольно простая, но они какие-то настоящие, они искренние, и в них вот просто вот нерв того времени, настроение людей, которые пережили действительно все это. Поэтому они, наверное, наиболее искренние. Мы, конечно, со своей стороны тоже можем писать песни, сочинять что-то о тех временах, вживаться в образы, но это будет именно как бы такая вот роль определенная, да, мы просто вживаемся в образ и представляем себя. А те люди это не просто представляли, они это видели все своими глазами. Поэтому и песни тех лет, они вот до сих пор живы и исполняются, и всегда со слезами на глазах, потому что они очень искренне, очень сильные. Но новые песни тоже пишутся, и в том числе у нашей группы «Гран Кураж». Я не сказал бы, что у нас военная тематика, она такая вот лидирующая, но, тем не менее, есть несколько композиций на эту тему, которые были написаны. Вот, особенно в раннем репертуаре у нас там была баллада «Дождь», потом был такой боевик «Мистерия войны», это еще с альбома «Новой надежды свет». Из более поздних я бы вспомнил еще песню «На войне», тоже с Мишей Житниковым, мы ее еще записывали на стихи Маргариты Анатольевны Пушкиной. И вот буквально пару лет назад у нас еще была песня «Когда я был таким, как ты», тоже на стихи Маргариты Анатольевны. Но вот все начиналось у нас с песни «Дождь». Дорогие друзья, праздник 9 мая, День Победы, это действительно великий праздник для нашего народа. И поэтому берегите себя, берегите старших, слушайте их рассказы, слушайте истории тех, кто был на той войне, кто прошел ее. В эти праздничные дни я хочу подарить всем слушателям Радио России нашу композицию группы «Гран Кураж», которая называется «Дождь».

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» в преддверии Дня Победы в эфире звучат песни, которые наши музыканты посвятили этой дате. Только что прозвучала песня «Дождь» от группы «Гран Кураж». Песни, посвященные военным страницам, есть и в репертуаре группы «Калинов мост». Продолжает лидер команды Дмитрий Ревякин.
1: Этот день я всегда отмечаю, всегда, начиная вот как я себя почувствовал мальчиком, то есть это еще и школьные годы, вот эти праздники, которые были у нас при Советском Союзе, когда там были инсценировки подвига Александра Матросова, еще там что-то, все. И вот мы всегда были в этом потоке, мы всегда ходили, маршировали, выражали свое отношение к этому, и для меня это настоящий праздник, праздник нашего духа, праздник нашей победы, праздник силы большевизма, которая переломила этот национал-социализм и не дала ему нас поработить, потому что вопрос-то стоял просто онтологически, либо нас будет, либо не будет. Это мало кто знает о том, но план Ост немецкий никто не отменял. Они хотели всех нас уничтожить, вообще просто под корень. Вот, и сейчас об этом забывают, там начинают там что-то шутить в эту сторону, там скабрезно выражаться. Я это все не принимаю, и более того, я презираю тех, кто смеется над нашей победой. Конечно, низкий поклон, просто нижайший. Я на коленях перед вами, ветераны, которые еще живы. Более того, я изучал эту Вторую мировую войну и Великую Отечественную. Сейчас есть прекрасные историки, которые занимаются этим. Открыты архивы, открыты немецкие архивы, и картина вырастает. И там просто поражаешься силе нашего духа, как мы смогли переломить эту машину. И мы ее, представляете, мы сдержали, мы их победили, отогнали, закопали. И это просто победа, которой нет цены, и не надо забывать никогда об этом. Надо всегда праздновать, вспоминать ветеранов, вспоминать наших предков, которые отстояли нашу родину. Поэтому, ветераны, низкий вам поклон, а всем россиянам с Днем Победы. Это наш праздник, и мы его никому никогда не отдадим. Наша песня, вот «Эшелоны», которую мы сегодня послушаем на Радио России, это посвящена сибирской дивизии, которую перебросили гениально с Дальнего Востока. Немцы даже это не рассекретили, и которые нанесли удар под Москвой. Именно об этом песня «Эшелоны», «Калинов мост». Я, Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост», поздравляю всех слушателей Радио России с великим праздником, с Днем Победы!

0: Друзья, сегодня в преддверии великого праздника 9 мая мы вспоминаем вместе с нашими музыкантами страницы истории и слушаем песни, посвященные нашей победе. Только что прозвучала песня «Эшелоны» от группы «Калинов мост». И далее передадим микрофон команде «Пикник» и музыкантам Эдмунду Шклярскому и Марату Корчемному.
1: Ну, а это одна из важнейших дат в нашей стране. И у меня сохранилось очень много писем дяди с фронта. И некоторые, когда читаешь, они очень смешные, я бы сказал. Потому что, например, если обращаться к музыке, он таскал с собой патефон. И говорит, если бы не патефон, была бы вообще тоска. Что там было за пластинки, какие были пластинки. Ну, представляете, на войне вот патефон играет и как-то развлекает тяжелые минуты, минуты досуга, не знаю, там это самое. То есть музыка нужна везде. В быту, в мирное время и на войне. Она скрашивает, ну, как-то дает какую-то жизнь.
2: Для меня это всегда память. Я всегда вспоминаю, как мы с дедушкой Борей гуляли по лесу, и он мне много-много-много чего рассказывал. И всякий раз в мае я вот про это вспоминаю. И для меня это очень важная дата.
1: Было какое-то время, когда кажется, что, ну, вот, Германия, и зачем-то вспоминать, там, это, вот, ворошить прошлое. А сейчас, я думаю, что ворошить как раз прошлое надо, потому что, как в книге 1984 год, да, Орла, переписывается прошлое. Все время переписывается прошлое. И оно влияет на будущее. Поэтому вот надо прошлое сохранить в том виде, в котором оно было, и в котором оно есть, и не переписывать его. Потому что если ты переписываешь прошлое, то оно влияет на будущее, на сегодняшний день.
2: Да, дедушек уже практически не осталось, вот как у меня, спросить не у кого, поэтому информация тонет в море какого-то бессмысленного. Есть какое-то бессмысленное кино, которое совсем не передает вот эти ощущения. Поэтому, наверное, важно, да, сохранить эту память, важно сохранить, ну, по крайней мере, для себя, как было на самом деле.
1: Мы, группа «Пикник», поздравляем всех ветеранов, всех тех, кто отмечает День Победы, и слушаем песню «Черный ворон». Я, Эдмунд Шклярский, группа «Пикник», поздравляем всех слушателей Радио России с Днем Победы.
2: Я, Марат Корчемный, группа «Пикник», поздравляю всех слушателей Радио России с Днем Победы.

0: Друзья, песня «Черный ворон» в исполнении группы «Пикник» продолжила выпуск «Восьмой ноты» на Радио России, который сегодня посвящен великому празднику Дню Победы. Далее вокалист Артур Беркут поделится своими воспоминаниями об этом дне.
1: Я могу сказать только одно. Для меня в памяти осталось только вот эти вот выходной день, солнце, парад и очень много пожилых людей, которые именно со слезами на глазах. Причем на самом деле я это видел просто своими глазами. Сейчас, к сожалению, я такого не могу наблюдать. Я не знаю почему. Может быть, не потому что я, наверное, не общаюсь и не выхожу на Красную площадь 9 числа. Но каждый раз этот праздник был очень глубоким для меня. Потому что каждой семьи коснулась дедушка у меня и бабушка у меня ушли. Деда я вообще не помню. А бабушка доживала, ну, доживала с осколком, очень тяжело. И это было очень сложно. Каждый раз я пытался у нее узнать. Она мне говорила про какие-то санитарные машины, но уже стала заговариваться. В конце я уже ничего не понимал на самом деле. Но это было тяжело.
0: Что бы ты хотел сказать нашим слушателям накануне Дня Победы?
1: Чтобы они помнили, ради кого они живут. Самое главное, чтобы они дорожили ветеранами, чтобы они обращали внимание. Но они просто каждый раз, когда происходит 9 мая, мы их встречаем и как-то так мимо проходим. Но я хочу, чтобы это было не только 9 мая, а хочу, чтобы это по жизни, если есть такая возможность, помогайте им. Потому что очень много людей, огромный мегаполис, и мне кажется, недостаточно внимания. Мне так кажется. То, что от нас зависит, лично от меня зависит, они получают вполне очень много внимания. И те люди, которые живут и в нашем доме, и у нас за городом, мы к ним относимся с большим уважением, здоровьем и, конечно же, счастья и долгих лет жизни. Потому что они это заслужили. И в этот праздник я хочу подарить всем, включая ветеранов, песню, которая называется «Береза». Я, Артур Беркут, поздравляю всех слушателей Радио России с Днем Победы!

0: Друзья, сегодня накануне Дня Победы наши рок-музыканты передают свои поздравления, рассказывают личные истории и представляют песни, посвященные Дню Победы. Только что вы услышали вокалиста Артура Беркута и его композицию «Березы». Далее мы обратимся к группе «Мастер» и музыкантам Алику Грановскому и Алексею Кравченко. И вот их история.
1: Уже как бы моих родителей нет, но я все время удивлялся, вот еще мама жива, а у нее старшие братья, ну, два брата, ну, то есть мамины братья, для меня дяди, которых я никогда не видел, только на фотографии. Вот Алексей и Григорий, один где-то под Сталинградом там, другой уже Григорий в конце, где-то в Праге, в конце самой войны. Дед тоже был, ну, мой дед, на фронте. Я так понял, что они попали как раз вот в эти все, под Питером, вот все эти окружения, где очень тяжело было. Он об этом особо-то, конечно, мне не рассказывал. Ну, какое-то время был там в польском, ну, там Польша рядом, как бы, в плену. У папы моего тоже отец артиллерист, там, капитан и так далее. Я так понял, что там и с ногой одного глаза не было. Ну, тоже я родился, уже не застал, так сказать, этих. Так что пели мы все песни военные, пацанами орали. И как-то это само собой отношение к этому, ну, оно, наверное, впиталось. Хотя об этом не было постоянного разговора, потому что я так думаю, что люди, которые макнулись вот в эту всю историю, им жизнь, то, что вокруг было дороже и счастливее, и вспоминать об этом, знаешь, и постоянно желания не было. И то, что это надо знать и помнить, ну, тяжело это, как говорится, передать, как это было. Ну, вот у меня есть свое ощущение, этот праздник тех людей, которые помнят об этом. Я уважаю и призываю всех так же, что было.
2: Ну, у меня два деда служили, а один дед закончил войну в Вене. Вот, он был офицер. И вот он воевал, он даже был случай, когда солдат, какой-то был обстрел, и солдат его прикрыл своей грудью. Вот, вот такая ситуация была. Ну вот дед ушел на фронт и прошел до Вены. Вот, и потом вернулся очень больным человеком, и через буквально несколько лет он скончался. Именно после войны. А второй дед, он служил, значит, в Москве в гражданской обороне. Они гасили вот эти фугасы и так далее. Я с большим, да скажем, приоритетом отношусь именно к этому празднику, 9 мая. Это праздник со слезами на глазах. Всех поздравляю с этим праздником. Не дай бог, чтобы это когда-нибудь повторилось.
1: Дорогие друзья, мы, группа «Мастер», поздравляем вас с великим праздником Победы 9 мая. И хотим предложить вам послушать нашу песню «33 жизни».
2: Я Олег Грановский, группа «Мастер». Поздравляю всех слушателей Радио России с великим праздником 9 мая.
1: Я Алекс, группа «Мастер». Поздравляю всех слушателей Радио России с великим праздником 9 мая.

0: Друзья, только что прозвучала группа «Мастер» и песня «33 жизни», которую музыканты Олег Грановский и Алексей Кравченко посвятили в этом эфире празднику 9 мая. И далее своими воспоминаниями поделится известный автор лирики песен для наших рок-групп Маргарита Пушкина.
1: У нас в семье практически воевали все мужчины. То есть мужья моих тетушек, братья моей матушки погибли. Дядя Коля погиб в ополчении под Харьковом. Дядя Женя погиб на границе в первые несколько дней, самое начало войны. Ну, судя по фотографиям, естественно, я их не знала. Славные ребята были, и у нас хранятся их письма. Вот дядя Коля на письмо, дядя Женя несколько писем успел написать, и стихи он такие писал. Ну, не совсем, так сказать, складные, но, как говорится, от души своей маме, это моей бабушке. Отец у меня прошел и финскую кампанию, и в Китае воевал в 1938 году, и прошел всю Великую Отечественную войну, собственно, без единого ранения, летчик, бомбардировщик. Но удалось как-то ему пройти все это, ни разу не попав в госпиталь. Ни одного ранения у него не было. Хотя Сталинград на его счету, вот Польша, то есть повоевал он отлично. У нас хранятся как бы его записи, но сохранились дневники отца, при том, что было запрещено вести дневники, но он как-то умудрялся это делать. И есть с интересными такими записями, но сейчас я про это не буду подробно рассказывать, там и характеристика состава, так сказать, главного, который командовал, и какие-то там характеристики друзей, и описание военных операций, его сомнения, там, его собственные выводы. Он такой был очень человек такого философского склада, то есть он не просто воевал, он еще думал при этом, что и как. И было совершенно замечательное время, когда вот у нас только еще начиналась вот эта вот как бы кампания, отмечали Дни Победы, и когда еще они были все относительно молодые. Мы ходили на Красную площадь, с подругами брали цветы ландыши и дарили морякам, летчикам. Но тогда как-то это было не так заорганизовано, а не так официально, и мне казалось, что было больше души в тех праздниках. А потом мы очень часто, вот несколько лет подряд, мы ходили с отцом в парк культуры. Там у их воздушной армии было определенное место. И собирались высший состав офицерский. И приезжали ребята, ну, ребята, дядьки, те, кто служил техниками вот у них на аэродромах. Это были потрясающие встречи. Черная кость, так называемая, их назвали. Технический состав «Черная кость». А эти «Белая кость». Вот. И вот как они встречались с командирами. Ну, без слез это невозможно вспоминать. «Командир, ты меня узнаешь там. Что-то я припоминаю. Да я же вот тот, вот, а помнишь, вот та-то операция, вот мы там с вашими самолетами». А потом, со временем, этих людей еще становилось все меньше и меньше. Это ужасное состояние. Вот когда ты видишь, ты там помнишь, да, что вот приходил такой-то вот там полковник, вот он прекрасно выглядел, все, на следующий год этого полковника нет. И ты узнаешь, что его просто уже человек умер, там болезнь там, то все. Вот, и я говорю еще раз, что вот атмосфера была другая. Какая-то честная такая, открытая. Делалось все не по команде. И цветы вот мы покупали, и действительно вот эти вот ветераны, ну, настоящие ветераны. Сейчас-то уже их вообще осталось все, ничего. Вот, тогда их было больше. И праздник был действительно вот со слезами на глазах, да, пусть это затертая фраза. И праздник был от души. Все-таки я считаю, что сейчас его сделали как бы очень уже официальным, и потом людей не так много осталось, тех, кто действительно ветеран, вот в том смысле, так сказать, в полном смысле этого слова. Вот, и несколько лет последних жизни уже отец, ну, просто по состоянию здоровья он не мог туда ходить. Кто-то добирался до нас, до квартиры, я помню, как-то звонок в дверь, я открываю, там стоит человек, там медали, там тоже старенький, медали на груди, все, командир здесь живет, ну, это... Просто вспоминать вот, ну, без волнения невозможно. И теперь вот каждый День Победы к нам приезжают родственники, а так как во всех ячейках нашей семьи люди воевали, то есть уже вот это, ну, поколение, так сказать, мой возраст там или даже младше, они приезжают к нам после того, как они обедут все могилки всех своих, там к отцу к моему заедут в Ракитке, на кладбище. Вот, и собираемся мы у нас до салюта. Как бы это ни звучало там для кого-то удивительно, мы поем военные песни, вспоминаем наших родных. То есть это для нас такой вот семейный, ну, с привкусом печали праздник. И, конечно, самое главное, что мои братья двоюродные, там, племянники, они вспоминают. И мы как-то вот обмениваемся какой-то такой душевной информацией, да, и обязательно минута молчания. Вот то, что минута молчания, мы очень четко эту минуту как бы выполняем приказ, да, молчать и вспоминаем. Вот так у нас такой получается День Победы.
0: Это была Маргарита Пушкина и ее воспоминания о Дне Победы в ее семье. У нас впереди еще одна история от вокалиста Валерия Кипелова и песня, которая была написана в военное время.
2: Я всегда относился вот на самом деле с таким трепетом, когда эта дата, значит, подходила ближе, вот 9 мая, и великий день, день великой нашей победы, Великой Отечественной войны. То есть мне никогда он не становился как бы более, скажем, там, таким значимым или менее значимым. Он всегда был для меня значимым, этот праздник. Вот поскольку я всегда в этот день, я не знаю, я вспоминаю своего отца. К сожалению, нет со мной маму, отца, вот всех своих близких. Мы всегда на этот день собирались, 9 мая, мы всегда отмечали его. Как говорится, вот со слезами на глазах вспоминали всех своих, скажем, родственников. Вот у меня оба деда погибли во время Великой Отечественной войны. Всегда вспоминали. Я всегда очень хотел, чтобы вот не было у меня фотографии моего деда Александра Семеновича Кипелова. То есть мне отец все время показывал его родного брата. Говорит, ну, примерно вот так же вот выглядел. Вот. Мы всегда на эту тему говорили, смотрели фильмы военных лет. Вот «На войне, как на войне». Мы любимые фильмы вот этого периода. «Будут одни старики». То есть это всегда был такой семейный праздник. Это как Новый год. Мы всегда собирались все родственники дальние, близкие, всегда вот, всегда делились, кто-то делился воспоминаниями, кто-то был участником военных событий того времени, вот, и всегда с таким теплом, всегда это так, и потом ходили вместе гуляли, а у нас Капотня был такой достаточно, ну, небольшой, как бы микрорайон, вот, поселок такого городского типа, вот, тем более все там друг друга знали, это всегда были, вот, праздник у нас на площади в Капотне, это всегда приезжала такая передвижная, значит, камера, тогда показывали, значит, либо фильмы того времени, либо, значит, всегда какие-то, ну, это было такое торжество, то есть вот весь поселок, он был как бы вот к этому сопричастен, вот, а я тогда еще как бы, да, в те времена я играл в ансамбле «Крестьянские дети», вот, мы базировались как раз в Капотне, в ДК, вот, и мы частенько на 9 мая выступали. То есть был такой концерт самодеятельности, там выступали разные, значит, и певцы, и разные были номера. И мы вот с крестьянскими детьми выступали, значит, на центральной площади в Капотне, пели песни военных лет. Это был такой реальный всегда праздник. Песни, которые мы пели в кругу семьи, «Темная ночь», потом «Что мы спели в землянке». А вот это любимые песни моего отца, мы за столом вместе с ним пили. Он всегда просил, слушай, давай, Олег, с тобой споем-то. И я, это было мне, ну, радостно на самом деле, когда вся семья, вот, а все как-то так получило, все поющие, все голосистые. Вот. Мы всегда собирались, мои дети тоже в этом деле участвовали. Мало того, такие были у нас импровизированные концерты на 9 мая. Вот, моя дочка, мои племянницы, они пели песни военных лет, и мы все вместе. И я был так рад этому обстоятельству. То есть вот тогда чувствовал, вот это семья твоя. Вот, мы всегда пели, вспоминали, какие-то, у кого-то были какие-то определенные, значит, моменты, связанные с этим событием. И меня все это очень радовало. То есть я всегда очень любил проводить время в кругу семьи, именно 9 мая. Я бы хотел бы поздравить всех с этим великим праздником, пожелать ветеранам здоровья, и чтобы мы, их потомки, никогда не забывали их великий подвиг. Чтобы мы всегда помнили, как досталась нам эта победа, какой ценой, какой кровью. И все-таки хотелось бы пожелать в этот день всем мирного неба, и чтобы никогда вот такие события глобального масштаба и такие мировые войны никогда не повторялись. Хочется верить в лучшее, хочется надеяться. У всех в мире хватит разума сохранить этот мир и не закончить вот так фатально. Как вот часы судного дня, они вот показывают, что вот-вот-вот этот может случиться. Я верю в лучшее. И вот сейчас мне бы хотелось подарить песню в исполнении нашей группы, группы Кипелов, замечательную песню, песню военных лет «Темная ночь».
0: Друзья, наша радиовстреча завершается. Я присоединяюсь к прозвучавшим сегодня поздравлениям. И на этом прощаюсь с вами. Оставляю вас с Валерием Кипеловым и песней «Темная ночь». С праздником Победы, который навсегда останется в памяти России.
2: Я, Валерий Кипелов, поздравляю всех слушателей Радио России с великим праздником, праздником нашей победы 9 мая.

0: «Артмастерс».
1: Ну ты чего?
2: Не знаешь, что это такое?
0: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны.
11: Война и мир и холст.
12: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники-грековцы, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
11: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
13: Здравствуйте, я Марьяна Александрова, ведущая программы «Утро в музее». Приглашаю вас в аудиопутешествие по музеям Республики Карелия, чтобы познакомиться с их фондами и узнать больше об истории нашего края. Слушайте нас на Радио России в Петрозаводске на частоте 102,2 FM.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. 7 человек получили ранения в Брянской области из-за атаки ВСУ. Россия выступает с позиции неизбежного ответа на агрессию, заявили в МИДе. И следующая рабочая неделя для россиян будет короткой. Все подробности далее. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 50 тяжелых боевых октокоптеров Р-18 и 56 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Нанесено поражение формирования механизированной бригады, отдельного штурмового батальона ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Могрица и Лесное Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила технико-механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка и Кридянка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, артиллерийское орудие и зенитно-ракетный комплекс ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления БПЛА, 36 БПЛА самолетного типа, 50 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 2 квадроцикла и 4 НРТК противника.
1: Бойцы южной группировки уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Часова Яра. Из-за действий группировки «Восток» противник потерял 27 пунктов управления БПЛА, а также 3 станции спутниковой связи «Старлинг» и 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 7 сотрудников агропромышленного холдинга «Мираторг» получили ранения в селе Бровничи Брянской области в результате обстрела ВСУ из РСЗО «Град». При эвакуации пострадавших была предпринята попытка повторной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу. Также, по его словам, повреждены производственные помещения. На месте работают оперативные и экстренные службы. В Ржеве Тверской области из-за атаки беспилотников повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев. В одной из 5 этажек повреждена плита кровельного перекрытия и выбиты окна, а также частично пострадали 2 соседних здания. Были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей. К счастью, люди не пострадали. Москва выступает не с позиции агрессии, но с позиции неизбежного ответа на агрессию Киева. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Так она прокомментировала возможность ответных ударов по территории Украины в День Победы в Великой Отечественной войне.
3: 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Непланомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
1: Дипломат рассказала, что во все аккредитованные при Министерстве иностранных дел России зарубежные дипмиссии и представительства была направлена нота, в которой содержится призыв обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на встрече в Кремле с Владимиром Путиным рассказал о рекордном урожае зерна в 2025 году. По его словам, показатель в полтора раза превышает обычные сборы, а по производству муки регион вышел на второе место в России.
4: Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали, больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим. Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать.
1: Последний раз в двустороннем формате Путин и Первышов встречались в июле 2025 года, когда Первышов был в Рио главы региона. Тогда речь шла о работе с ветеранами СВО в сельском хозяйстве и перспективах развития области. Кроме того, в апреле этого года Путин по видеосвязи открыл в Тамбове новое приемное отделение городской клинической больницы имени архиепископа Луки. Следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Это следует из производственного календаря, передает ТАСС. Сначала граждане будут отдыхать 3 дня с 9 по 11 мая. Потом их ожидает 4-дневная рабочая неделя с 12 по 15 мая. По трудовому законодательству, если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий рабочий день. Таким образом, россияне будут отдыхать в понедельник 11 мая из-за выпавшего на субботу Дня Победы. Ранее короткая рабочая неделя длилась с 27 по 30 апреля. 1 мая россияне отмечали праздник весны и труда. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
5: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счетом 1-0 в финале Пути регионов Кубка России по футболу. Мяч забил Руслан Литвинов. Красно-белые в суперфинале турнира встретятся с победителем противостояния Краснодара и московского «Динамо», ответная игра которого состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Рекордсмен по количеству трофеев в составе петербургского «Зенита» вратарь Михаил Киржаков покинет клуб по окончании текущего сезона. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, заключительный домашний матч «Зенита» против «Сочи» в рамках 29-го тура российской премьер-лиги будет посвящен проводам 39-летнего вратаря. Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, вышел в финал Лиги чемпионов. Парижане на выезде сыграли в ничью с мюнхенской «Баварией» со счетом 1-1 в ответном полуфинале и благодаря победе дома 5-4 пробились в следующую стадию турнира. Россиянин провел на поле всю встречу и отразил 5 ударов в створ ворот. «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина. Ярославцы взяли верх над Омским «Авангардом» со счетом 4-3 в овертайме 7-го матча полуфинала континентальной хоккейной лиги и выиграли серию 4-3. У победителей шайбы забросили Никита Кирьянов, Максим Шалунов, Егор Сурин и Максим Березкин. У проигравших отличились Александр Волков, Константин Акулов и Джозеф Чикони. В финале железнодорожники встретятся с казанским «Акбарсом». Екатеринбургская «Синара» обыграла «Тюмень» со счетом 7-3 в третьем матче четвертьфинала чемпионата России по мини-футболу и сократила отставание в серии 1-2. В других противостояниях столичный клуб КПРФ взял верх над иркутским «Ираэро» 5-1. Норильский «Никель» уступил югорскому «Газпрому» «Югре» 1-2. «Ухта» была сильнее нижегородского «Торпедо» 6-4. В серии впереди со счетом 2-1 москвичи, югорчане и нижегородцы. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Сегодня в Казани плюс 20-22 градуса без осадков, в Самаре плюс 24-26, кратковременный дождь и гроза. В Нижнем Новгороде плюс 23-25, переменная облачность, в Пензе плюс 25-27 градусов, в Ярославле плюс 15-17, кратковременные дожди, во Владимире дождь, гроза, плюс 25-27 градусов, в Туле плюс 28-30, без осадков, в Воронеже плюс 26-28, в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 11-13 днем, в Москве небольшой дождь, плюс 25-27. Сейчас в столице плюс 15, небольшая облачность, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: эфире Радио России Хабаровск.
1: Хабаровске 14 часов 10 минут. У микрофона Елена Баркова. За режиссерским пультом Александр Дорошенко. Здравствуйте. В этом выпуске обзор событий региона. В рамках Хабаровского краевого проекта «Голос возвращения» познакомимся с одним из героев специальной военной операции. Во второй половине часа разговор пойдет о довоенной обстановке на территории Дальнего Востока.
0: Погода.
1: По данным Хабаровского гидрометцентра, сегодня в крае местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в Аяне, Охотске 5 градусов тепла, Николаевске на Амуре, Чикдамыне и Чумикане 9, Советской Гавани 11, Селемне, Полина Осипенко 14, Комсомольске на Амуре и Троицком 16, в Бикине и Вяземском 19. В Хабаровске сейчас 18 градусов, ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%. В предстоящие сутки в Хабаровске без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла. Завтра днем 16-18. Солнечная активность низкая, магнитное поле Земли от спокойного до неустойчивого.
0: Вести Хабаровск.
1: Хабаровский край готов к главному празднику – Дню Победы. О том, какая работа проведена и о том, что еще необходимо решить, обсудили на заседании оргкомитета под председательством Дмитрия Демешина. Поддержка и решение вопросов ветеранов идет в круглогодичном режиме. С апреля стартовали праздничные мероприятия. Только в Хабаровске в эти дни их проходит более 1000. Каждое ведомство от Министерства культуры до Министерства ЖКХ задействовано в процессе. Губернатор подробно остановился и на приведении в порядок мест захоронений как участников Великой Отечественной войны, так и бойцов спецоперации. Пример привел подход Хабаровской администрации. За каждым мемориалом закрепили ответственного. Говорит Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края.
2: Возьмите пример с мэра города Хабаровска. Между своими подчиненными распределите конкретные участки и пусть каждый займется. Ничего страшного, отпустите на полдня с работы и пусть каждый проедет по местам захоронения. И лично возьмет кисточку, метелку и приберет кладбище вместе со своим отделом, управлением или как оно там у вас называется.
1: Особое внимание к безопасности во время парада и шествия бессмертного полка. Край уже обратился к военным за поддержкой, чтобы вместе с правоохранителями акцию сделать максимально комфортной. Впервые полк пойдет под песни военных лет. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в экологической акции «Живая память», приуроченной к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Глава региона вместе с заместителями председателя правительства края, а также и бенефициарными владельцами крупнейших агропромышленных и пищевых предприятий Хабаровского края высадил дальневосточные аянские ели на прилегающей территории арены «Ерофей» в Хабаровске. Надежда Курилина подробнее.
3: Территория возле арены «Ерофей» – одно из самых популярных мест для прогулок. Несмотря на ветер с Амура, а теперь его украсят 20 аянских елей из питомника, что в Некрасовке.
4: Уже, наверное, десяток я посадил по разным направлениям нашего большого края.
3: На каждое деревце привязывают табличку с именем того, кто ее посадил. Аянские ели особенные, могут достигать высоты 18 метров и живут больше 300 лет. На века сохранят память о хабаровчанах, героях Великой Отечественной войны. Слово губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину.
2: Это и экология, это и созидание, и сегодня акция, когда сельхозпроизводители сажают деревья вместе с нами, с органами власти. Мир становится чище, экологичнее, город Хабаровск становится зеленее. И приурочена она к наступающему Дню Победы.
3: Свои деревья высаживают и аграрии, работать с посадками им не привыкать.
4: С этой стороны-то поопытнее. Здесь же аграрии сажают, там чиновники. Поэтому здесь они получше деревья прирастутся. Вот через год приедем, проверим, где лучше.
3: Слово аграрию Сергею Гаманюку.
5: Подкармливать буду. Есть, слава богу, в сельском хозяйстве. Чем подкормить? Будем прогуливаться здесь с детьми по выходным.
3: Физический труд настраивает на конструктивное общение. Аграриям есть что обсудить с губернатором. Например, развитие программы «Молочная кухня». Слово генеральному директору ЗАО «Переяславский молочный завод» Алексею Сарафиносу.
6: Сейчас у нас в Хабаровском крае 6 магазинов. Могу сказать по нашему предприятию, по Переяславскому молочному комбинату. За 3 месяца программы мы нарастили 100 тонн готовой продукции. Поэтому хотелось бы масштабировать эту программу.
3: Дмитрий Демешин поставил задачу распространить этот проект на весь регион. регион, а также пообещал фермерам поддержку, чтобы продукция под маркой «Сделано в Хабаровском крае» занимала все больше места на прилавках. В планах и строительство стекольного завода. Он для многих сельхозпроизводителей просто необходим. Надежда Курилина, Вести Хабаровск.
1: Навигацию маломерных судов разрешили на побережье Татарского пролива и еще в 7 муниципалитетах края. По данным Главного управления МЧС, навигация открыта в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Ранее разрешение на движение по акватории получили судоводители в Бикинском округе, районах имени Лозо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Каждому судоводителю до начала навигации необходимо зарегистрировать маломерное судно в подразделении ГИМС МЧС России, проверить срок действия удостоверения, оно выдается на 10 лет, и пройти техосвидетельствование каждые 5 лет с момента регистрации. На все эти процедуры можно подать заявление через портал госуслуги.
0: Радио России, Хабаровск.
1: Выпуск продолжит Анна Кольчук.
7: Сегодня продолжаем серию интервью в рамках Хабаровского краевого проекта «Голос возвращения». Это откровенные диалоги с героями, с теми, кто встал на защиту страны. Гость студии сегодня награжденный медалью за отвагу Алексей Васильев. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Анна.
7: Вот у вас несколько медалей. Вот каково это, когда одна из высших наград страны гражданскому человеку? Ну, непростой вопрос.
8: Награжден медалью за отвагу, государственная награда. Вторая медаль у меня за участие в специальной военной операции. Также представлен еще к одной медальке, не буду упоминать, будет она или нет. На руки чешутся, значит, будет. Каково это гражданскому человеку на гражданском пиджаке носить военные государственные награды? Гордо, что удостоен этого звания, медаль за отвагу, отважный. Я думаю, не каждый мужчина может сказать о себе так же, что он отважный, мужественный, честный.
7: Это очевидно так. Вы железнодорожник, вы из Комсомольска. Давайте знакомиться. Вот откуда вы, какая у вас профессия? И в 22-м году почему принято было решение, по какой вот направлению, по какому пошли?
8: Да, я железнодорожник. Я с 2003 года после срочной службы в Вооруженных силах Российской Федерации пришел работать в компанию, тогда уже Российские железнодороги, учеником слесаря по ремонту подвижного состава. Мой карьерный рост был довольно-таки стремительный и быстрый. Сперва я был учеником, потом я был слесарем, потом я был помощником машиниста локомотива, и в 2009 году я стал машинистом тепловоза. Дослужился, так скажу, по-военному до машиниста первого класса, водил грузовые, пассажирские поезда.
7: Это элита железных дорог.
8: Это элита железных дорог.
7: 2022, и вы пошли в волонтеры сначала, да?
8: 2022, начало специальной военной операции. Начал ознакомиться с видеороликами. Заметил, что наше оборудование отличается от оборудования других стран. Медицинские аптечки, которые носили наши парни, которые оказывали помощь друг другу на поле боя. Мне стало интересно, почему они так отличаются. Разобрался в этом моменте, изучил. Есть такой термин «тактическая медицина на поле боя». Есть определенные алгоритмы оказания помощи на поле боя. Есть зоны красная, желтая, зеленая. Это тоже все касается поля боя. Стало интересно, почему у них так, а у нас так. Сперва заказал партию небольшую, посмотреть вообще, попробовать на себе, что это такое. Заказал, посмотрел, изучил, увидел различия и решил нашим парням помогать медицинскими аптечками, индивидуальными медицинскими аптечками, групповыми медицинскими рюкзаками. Закупал все, комплектовал и поставлял напрямую в ту бригаду, с которой в дальнейшем и заключил контракт.
7: Вот вы это начали, единомышленников нашли? Наверняка же не один.
8: Единомышленники у меня были в Советской гавани, в Хабаровске были, в Комсомольске я не нашел единомышленников, именно которые занимаются тактической медициной. Волонтеров, конечно, много, которые оказывались, возможно, гуманитарную помощь, но именно тактической медициной занимался узкий круг лиц, в который входил я. Были единомышленники, есть очень много. И в Хабаровске, и в Советской гавани отзывчивых людей, которые занимаются этой деятельностью.
7: В какой момент вы решили, что уже мало того, что вы здесь помогаете, что нужно непосредственно идти туда за ленту?
8: Решение тяжелое для меня было. Почему? Потому что у меня есть двое несовершенных детей, София и Варвара. У меня супруга, у меня родители. Это было тяжелое решение. Я бы в 22-м году уже пошел, если бы было все так просто. На 24-й год договорился как с семьей, с супругой, что заключу контракт на год с Министерством обороны, схожу на год, обещаю, выполню свой долг и вернусь живым и здоровым. Прям четко обозначил, вернусь живым и здоровым. И вот это вот непростое решение, оно было принято в марте 2024 года. Я заключил контракт и пошел как бы помогать парням, своим товарищам, которые мобилизовали чуть раньше меня, в 22-м году. Они там выполняли уже боевые задачи, а я все сидел и комплектовал аптечки и помогал им. А хотелось чего-то большего. Мы же мужчины, генами заложены защищать. Я должен пойти и выполнить свой долг.
7: Вы хоть и прошли срочную службу, наверняка там по-другому все. Вот как оно, насколько отличается? Или вы были готовы к той картине, которая вас там встретила?
8: Безусловно, отличается срочная служба. Формирует тогда себе с юноши, формирует мужчину. Там воспринимают все маленько по-другому. В те годы, 18 лет. Сейчас я уже пошел осознанно. Сейчас я понимал, что происходит. Я был на связи с парнями, которые там выполняют боевые задачи. Я знал обстановку, я знал, что надо с собой брать. Я знал, что мне предстоит, какие испытания мне предстоят, что мне надо будет делать. Я это все осознавал, понимал.
7: Одно дело здесь дома, под мирным небом осознавать, а другое дело, когда на тебя дрон летит. Вот там первое ощущение, когда вы поняли, когда вы, допустим, вот даже поняли, что действительно опасность жизни, опасность вашим товарищам.
8: Да, был такой момент, это первый бой, первый обстрел, да. Был страх, был и озорство, был интерес. Я думаю, надо, наверное, достать телефон, поснимать, как меня обстреливают. Ну, даже были такие моменты. Ну, задача была таковая, что некогда там было лежать и снимать себе на телефон, как я обстреливают, ее надо было выполнять.
7: На каком направлении вы оказались, на ком воевали?
8: Это Южно-Донецкое направление и Запорожское направление. На двух направлениях я успел.
7: Что в ваши обязанности входило, если это возможно говорить?
8: По штатной должности я был старший оператор-разведчик. Так вежливо командиру подошел, намекнул, что как бы должность, конечно, хорошая, интересная, но я хочу именно воевать, я хочу штурмовать, я хочу освобождать. И мои задачи были. Три моих задачи. Это штурмовые мероприятия, потом это эвакуация раненых, тоже такие были задачи. И еще задача была наблюдение, разведка за врагом. На передовой понаблюдать, следить, выявлять.
7: Вы получили ранение. Вот при каких обстоятельствах, насколько серьезно? Ранение
8: я получил 19 января 2025 года на Южно-Донецком направлении при освобождении крупного населенного пункта такого городского типа. Чувствовал себя спокойно, так, знаете, как-то все на лайте. Сейчас, думаю, быстренько сделаем. Ну, неделька, да, недельку побудем там. И выйдем, ну, в пункт дислокации временной. Подверглись комплексному огневому воздействию врага. Причем это и артиллерия, и дроны, FPV-дроны. И так получилось, что один дрон все-таки погнался за мной. Я всячески от него уворачивался. Я от него вернулся, но произошел разрыв непосредственно в близости от меня. И меня посекло осколками. На тот момент я... Все тело у меня было в мелких осколках, и я полностью потерял зрение на оба глаза.
7: До сих пор восстанавливаетесь?
8: Да, восстановление долгое. К сожалению, один глаз уже так зрение не вернуть, не восстановить, но один у меня видит 100%.
7: Не жалеете, что пошли вот спустя время? Я так понимаю, что сейчас к работе вы полноценно вернуться не можете.
8: Вообще ни о чем не жалею. Я должен был пройти этот путь. Но при возвращении с трудностями маленькими столкнулся, так как зрение потерял частично, не могу вернуться на свою любимую работу, Дальневосточную железную дорогу, машинистом локомотива. И сейчас, так сказать, нахожусь в должности машиниста тепловоза, но не выполняю эту работу, а ищу себя в других специальностях на Дальневосточной железной дороге.
7: Ну, как бы... Ну, верим в том, что все равно найдется
8: да,
7: для
8: тоже,
7: вас должность достойная.
8: Я тоже в это верю, что для меня найдется достойная должность. В принципе, мои...

0: на войне. Без юмора никуда. Юмор это на каждом шагу, повседневно, по всем моментам, рабочим, бытовым. Всегда все с юмором выполняется, оно так легче на самом деле.
1: Вы пошли сейчас в молодежь. Насколько важно сегодня вот от первого лица рассказывать, что такое родина, что такое любовь к родине?
0: Да, я сейчас занимаюсь такой деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи. Меня приглашают, в принципе, на мероприятия институты, колледжи, школы. Детки у нас от мала до велика, так сказать, от маленьких деток, пятиклассников до подростков, которые уже учатся в институте. И я считаю, важно им знать первопричины возникновения начала специальной военной операции. Также я считаю, что им надо знать, что такое родина, что такое отчизна. Ну, родина же не начинается со столицы, да, нашей родины Москвы. Родина начинается мама, папа, брат, сестра, улица, школа, город, край и так далее, и так далее. И я хочу до молодежи донести. В принципе, молодежь у нас активная, она социально ориентированная. Но, тем не менее, им надо как бы живым примером рассказывать, что такое родина. Хотя я не рассказываю, не заставляю их любить родину. Я рассказываю, что такое родина. Родина, отчизна.
1: Мне кажется, достаточно рассказать ваш личный пример, и все будет понятно.
0: И личным примером тоже рассказываю.
1: Спасибо вам большое за вашу активность. Удачи вам. Уверена, что у вас все получится. Здоровья.
0: Спасибо вам большое.
2: В студии «Вести» был участник СВО Алексей Васильев.
3: Радио России, Хабаровск. Погода.
2: В Хабаровске сейчас 18 градусов, ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. В предстоящие сутки в городе без осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла. Завтра днем 16-18.
3: Вы слушаете Радио России, Хабаровск.
2: Выпуск продолжит Игорь Потечук.
4: О предвоенной атмосфере на Дальнем Востоке в конце 30-х, начале 40-х годов будем говорить сегодня с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры социально-гуманитарных наук Дальневосточного государственного университета путей сообщения, членом Российского военно-исторического общества Владиславом Черновым. Я приветствую вас.
5: Добрый день всем слушателям.
4: Владислав Афиногенович, к моменту прихода нацистской партии к власти в Германии, в Маньчжурии уже полтора года шли боевые действия, они шли в непосредственной близости от границ с Советским Союзом. У Германии были далеко идущие планы, и у ее союзника Японии не менее грандиозные. Советский Союз находился, как говорится, между двух стрел. Как повело себя советское руководство вот в это время?
5: Дело в том, что если вообще говорят о том, что война началась, Вторая мировая война, в сентябре 1939 года, и несколько лет назад активно Запад пытался весь мир убедить в том, что войну развязал Сталин, который подписал пакт о ненападении именно с Гитлером, забывая о том, что предпосылки-то были ранее развивались. Это и Мюнхенский сговор, который, в общем-то, Советский Союз пытался предотвратить. И мы, когда начинаем дальше уходить, то в результате, вот я надеюсь, мы сегодня, если хорошо, если подойдем, что развязывание вот этой мировой войны оказывается даже не в Европе, а именно здесь, в Азии, и, скорее всего, в 20-х годах именно с Японией. Но давайте мы потихонечку будем вот эти вот стороны освещать. Почему мы говорим, что пакт о ненападении с Германией был такой вынужден? Дело в том, что Советский Союз с приходом нацистов к власти в 1933 году, уже в 1934 году, нарком Индел, народный комиссар иностранных дел Литвинов, пытается Запад предостеречь с 1934 года. Мы пытаемся выстроить такую коллективную безопасность в Европе. Мы пытаемся заключить договоры, соглашения мирные, дипломатические. У нас подписано соглашение с Чехословакией, Чехословакией с Францией. По сути дела, в случае нападения на Чехословакию мы должны вступать в силу. Советский Союз предлагал и Польше, но Польша опасалась Советский Союз, возможно, даже больше, чем и гитлеровскую Германию, потому что вообще Запад на тот момент Советский Союз боялся больше. Почему это и складывалось? Да, никто не предполагал и не ожидал, во что выльется. Советский Союз предостерег все это время.
4: А для чего вот этот пакт Молотова-Риббентропа был подписан? Одни утверждают, что для раздела территорий своего
5: влияния,
4: а другие говорят, что это сделано было для того, чтобы избежать

0: два фронта. Это так?
1: Вы знаете, здесь действительно каждый свое выскажет свое мнение. Я поэтому в силу сложившихся вот своих знаний каких-то или фактов, у меня тоже свое, поэтому я выскажу момент, почему. А ведь 38-й год, который привел к тому, что Чехословакию сначала отобрали Судетскую область, которая была передана в Чехословакию еще по итогам Первой мировой войны. А гитлеровцам нужно было для развития промышленности. Это очень сильный, мощный промышленный район. Это 60% промышленности Чехословакии. А Чехословакия — это не сельхозстрана, это мощное промышленное государство. Там заводы «Шкоды» чего-то стоили, и военные заводы, и металлургия. Ну, мы не будем вдаваться. И Германия постепенно, ну, пытается убедить Запад. Запад же в тот момент, имея так называемый Рейнский пакт, они, ну, надеялись на то, что на запад реки Рейн, а Рейн была демилитаризованная зона, да, и там у них своя коллективная безопасность была, они хотели Германию все-таки направить сюда, на восток, учитывая то, что Гитлер не пришел. Ну и пошли на это соглашение. Но в дальнейшем Гитлер захватывает потихо и Чехословакию и движется дальше. Англия была уверена, так как и Франция, о том, что, ну, Гитлер постепенно пойдет туда. Все боялись Советского Союза. С другой стороны, Советский Союз по соглашению о помощи Чехословакии пытался и войска вести, и помочь. Но, с одной стороны, Польша не пропустила. Красную армию не позволила пропустить через, ну, чтобы выйти на помощь,
0: да,
1: Чехословакии.
0: Да, германские войска вошли просто
1: это
0: без единого выстрела.
1: Пока еще нет. Нет, пока мы говорим о 1938 году, когда Чехословакия, Советский Союз пытался помочь Чехословакии, да, вот, защитить ее еще до взятия. А с другой стороны, сами лидеры, это же все-таки буржуазные страны, капиталистические, они опасались, если Советский Союз войдет в Чехословакию, то понятно, что будет смена правительства и так далее. То есть, подчеркиваю, что даже Чехословакия, в которую входила Германия, она опасалась неизвестно кого еще больше. И вот тогда уже, когда случилось, в 1939 году Советский Союз призывал и собирает конференцию в Москве накануне пакта. Приезжают к нам в Москву представители Франции и Великобритании, которые не имеют полномочий. Дело тянется за небольшим, и в результате мы понимаем, что это договоры в никуда. Потому что тут уже видно, что Англия хочет все-таки, чтобы сдерживать, чтобы постепенно Гитлер пошел сюда. Они были уверены в том, что так и случится. Но когда договор этот привели переговоры ни к чему, Гитлер предлагает Сталину заключить договор. В этот момент, в 1938-м, уже заключены договоры о ненападении у Франции, у Англии, с Гитлером были у всех. Советский Союз оставался один незащищенный, все страны обращались. И в этот момент, я говорю, вынужденно Советский Союз подписывает пакт с Гитлером, потому что, защищая себя, у нас Восток не защищен, Запад весь подписал договоры с Гитлером о ненападении. Ну и что осталось Советскому Союзу делать? Вот поэтому тут не Советский Союз, он последний стал, он до последнего призывал всех как-то коалицию против гитлеровской Германии.
0: Но еще нужно упомянуть 1939 год, когда началась Советско-финская война. Она была скоротечной, недолгой, но все-таки это было в период начала Второй мировой войны.
1: Да, тут ситуация такая. Когда у нас был пакт заключен, то было еще, естественно, такое секретное соглашение, в котором никто не признавался, и после окончания войны Советский Союз не признавался, а пакт о разделе, да? Это был раздел не столько Польши, это зоны влияния. Да?
0: Прибалтика.
1: Там Прибалтика, даже Финляндия входила в состав зоны влияния, полностью Финляндия входила в состав влияния Советского Союза. Бессарабия, по большому счету, если так мы внимательно посмотрим, то это земли, которые были в составе Российской империи, и не сантиметра больше. Есть там небольшой кусочек Галиции, который считается, что он в составе Австрии, Австро-Венгрии, но мы углубляться не будем. Если в 13 век углубимся, это Галицко-Волынское княжество, это все это наше, и там русины жили, обнаружили, там и много чего было. Ну, за последние годы вроде бы кусочек не наш. А на остальное, и Бессарабия это было в составе Российской империи. Так что все эти территории входили в состав Российской империи. Как война началась? Почему? Потому что напряжение чувствовалось везде, хотя и 1939 год, и до границы Ленинграда было по некоторым, ну, до окраин, где-то 12-30 километров. По большому счету, из ствольной артиллерии дальнобойной можно было стрелять по городу. Советский Союз предлагает, упреждая, хотя это в Финляндии, по сути дела, зона влияния была. Давайте мы отодвинем границу километров на 70, а вам дадим территорию в другом месте, в два раза больше. Но понятно, что финны не могли согласиться, у них свои были тоже и поддержка в какой-то степени, негласная Германии, хотя по договору Германия не должна вмешиваться в эту войну была.
0: Они предъявили свои требования.
1: Они не захотели, потому что, ну, все-таки менять обжитую территорию, такую с развитой инфраструктурой, ну, это топи болота и леса, да, ну, в Карелии, это не было им интересно, тем более на Балтийском море, тут портовая инфраструктура.
0: Хотелось ближе к Ленинграду.
1: Ну, не хотелось, но уже развитая, да, исторические города, там Выборг и все остальные, это же финская территория на тот момент была. Поэтому, ну, советские ничего лучше не придумали, решили тогда. Были несколько там разных, мы не будем углубляться, разных действий, предложений. Мы хотели и в аренду взять, и полуостров Ханка, и другие острова. Нам нужно было восстановить базы. Ведь там, надо сказать, на островах в Финском заливе и в Балтийском море были острова, там крепости взяли. Тот же Кронштадт и так далее много было, которые не позволили в Крымскую войну английскому флоту пройти к Санкт-Петербургу, да, к столице тогда, потому что у нас базы с двух берегов Финского залива плюс острова. Нам нужно было обезопасить Ленинград и с моря, поэтому хотели. Но финны не пошли на это. Была устроена провокация, не понять с какой стороны. Все говорят, что это вроде Советскому Союзу выгодно, а Советский Союз говорил в том, что это Финляндия провокация. Ну так началась вот эта бездарная победная война. Началась она называется зимняя, потому что командовали герои гражданской войны, без учета уже другой ситуации, ведение войн и так далее. Наши танки вязли в снегу, красноармейцы бежали в шинелях, вязнув тоже в снегу. Финны – это автоматчики, которые вылетали в белых масхалатах на лыжах неожиданно, постреляв всех и вся, и закидав гранатами, и сжали, и поэтому уходили. Мы потеряли в этой финской войне неимоверное количество раненых, обмороженных, заболевших и так далее. Там выведших из строя, убитых, взятых в плен до миллиона. Представляете, огромное. Вот на этом таком месте дико большие. Перелом произошел уже в 40-м году, когда сменили командование. Тут нужно учесть, что командование во всей стране было такое, оно было поражено. Все эти полководцы, наши герои гражданской войны и других, они в репрессиях 38-го годов много. Ну, из 5 маршалов на тот момент 3 были репрессированы. Сами понимаете. А те, которые закончили вот эти академии и училища, они не могли управлять. У них опыта вообще никакого не было. И нарком обороны Ворошилов, да, которого потом в 40-м году сменили, когда начали ревизию делать наркомат обороны, там действительно, там даже карточки учета призывников с 27-го года не оформлялись. Там система развалена была и в подготовке вроде хорошо. Там много было недостатков. Это все началось реорганизацией уже после войны. Там переломили ситуацию уже, когда Тимошенко в 40-м году пришел и тоже наших переодел в масхалаты, обмундирование, снайперы пришли. Ну что говорить, у финнов были такие легендарные снайперы, наших по 700 человек убивали, представляете, снайперы. Мы не готовы были к таким войне. И вот выиграв, да, но с такими неимоверными большими потерями, мы принудили Финляндию к подписанию новой, мы сделали границу, хорошо отодвинули, не просто отодвинули, а сделали так, что Ладожское море полностью оказалось в составе Советского Союза. Иначе бы просто финны по Ладожскому озеру могли проникать вот, ну, вглубь. Да. Отодвинули хорошо перед войной. Началась реорганизация в армии, да, и Тимошенко там, конечно, много уже понял, освоили.
0: Ну, уже, я так полагаю, и ошибки учли.
1: Но ошибки не только
0: тактические.
1: Мы учли. В это время надо не забывать. У нас был пакт нападения, да, с Германией, а Франция с Великобритания в 1939 году 3 сентября вступила в войну с Германией. И Германия уже завоевала Францию и вела активно войну с Англией. Но не могла пробиться, потому что Ла-Манш мешал. И если бы Ла-Манша не было, гитлеровцы сломили бы давно танковыми мощными ударами. Но Англию, у которой мощнейший флот, авиация, опять же, не смогли. И Гитлер, увидев вот это наше несоответствие, да, вот этой нашей огромной войны, как мы бездарно выиграли у Финляндии, он в 40-м году принимает решение разработки плана «Барбаросс». Мгновенного нападения, мгновенного. Он понимает, то, что Советский Союз на данный момент не настолько боеспособный, как представлялось ранее. Поэтому вот начинается у нас.
0: И переходим к нашей территории, к Дальнему Востоку, к началу нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Япония в 41-м уже вступила в открытую войну с Соединенными Штатами и Великобританией. И в декабре 41-го года японский императорский флот и авиация нанесли сокрушительный удар по военной морской базе Перл-Харбор. В ходе стремительного наступления Япония оккупировала тогда огромную территорию. Американцы не забыли это позорное поражение. Президент Трамп вот буквально недавно на встрече с премьер-министром Японии Санаи Такаити напомнил об этом. Упрек с японской стороны об атомной бомбардировке американцами Хиросимы и Нагасаки не последовало. Как я уже сказал в начале, уже до начала войны Германии с Советским Союзом Япония вела военные действия в Маньчжурии. Это было близко с границами Советского Союза. Мы должны были учитывать этот факт, то, что японцы – это союзники Германии, и они готовы были тоже открыть второй фронт.
1: Да, тут мы даже не 41-й потихонечку будем уходить и разбираться, да, когда началось.
0: Конец 30-х, начало 40-х.
1: Да, ну, смотрите, дело в том, что с Японией у нас отношения были обострены сначала. Русско-японская война, да, и мы утеряли позиции какие-то. И та русско-японская война, она, в общем-то, Япония не намеревалась нападать. Япония опасалась Россию. Но мало кто вспоминает, что это был японо-британский договор 1902 года. Мы уже к тому моменту наши территории активно мешали, может быть, даже не Японии, а Великобритании. И вот это надо не забывать Крымскую войну. Мы тоже в прошлом году отмечали 170-летие обороны Де Кастри, да, еще раньше обороны Петропавловска-Камчатского. Вот это Крымская война. Англичане тогда, это кость в горле было, вот это наша территория. И, естественно, когда мы начинаем строить железную дорогу, прокладывать и так далее, мы еще сделали что? Прокладывая железную дорогу, а когда началось восстание Хэтуани в Китае, мы еще, по сути дела, ввели войска тогда, в 1900-м, для защиты своей КВЖД. Немного раньше, почему мы начали строить КВЖД, Япония нападает на Корею, которая под протекторатом была у Китая, и захватывает не только Корею, но и Рядунский полуостров. Для нас тогда оказалась критическая ситуация в чем? Потому что мало кто задумывает, почему нам критическая, зачем понадобился нам Рядунский полуостров. Если мы посмотрели бы с вами на карту, то в 1875 году по Санкт-Петербургскому договору мы все Курилы отдали Японии в обмен на полное владение Сахалином. И тогда, после того, когда Япония завоевала Корею в 1895 году, получилось все проливы от Камчатки до Кореи, оказались японские. И в момент какого-то вот обострения наш Тихоокеанский флот оказывался запертым во Владивостоке. И тогда нам приходится искать выход из этой ситуации. Мы, привлекая там послов других, в Токио вынуждаем японцев Рядунский полуостров за большие контрибуции вернуть Китаю. И с секретным договором тут же мы этот Рядунский полуостров берем в аренду. Представляете? То есть, по-большому, мы сделали такой финт, обхитрив британцев больше, чем японцев, потому что у британцев там контролируемые эти территории. А тут у них, по сути дела, в Бахайском этом заливе появляется наш опорный пункт. Мы же в Порт-Артуре начинаем строить базу, военно-морской флот туда переводим, крепость строим и начинаем строить. Поэтому мы начинаем Транссиб, меняем направление. Вместо Амурской дороги мы строим Китайскую восточную железную дорогу, чтобы от Харбина, как центра, проложить дорогу на Порт-Артур. Вот эта ситуация, она больше не японцев напрягала, а британцев. И вот они, я напоминаю, в 1902 году заключают договор и активно начинают помогать Японии в создании, развитии флота, военной помощи и так далее. Подключаются и американцы. И они накачивают мозги японцам о том, что русские строят железную дорогу для того, чтобы угрожать Японии. Понимаете, откуда? Вот еще тогда, оттуда. Ну и потом, в дальнейшем, мы быстро уже возвращаемся к нашим событиям, да, о которых мы говорим. Вот этот вот момент, конечно, война 1904-1905 года, мы проиграли, мы отдаем Порт-Артур и все остальное. И мы не все, КВЖД остается за нами, только Южно-Манчжурскую дорогу, часть мы отдаем. Но ситуация обостряется, знаете, какая с Англией у нас обостряется в 1927 году, настолько обостряется, что мы разрываем дипломатические отношения с Британией и Францией из-за того, что из-за наших действий мы поддерживаем национальную, так называемую, освободительную войну в Китае. И армия китайская захватывает британские колонии, это Шанхай, везде. Освобождает. Англия выставляет какие-то ультиматумы, большие, жесткие. У нас ситуация в стране обострилась настолько, что в воздухе пахло грозой, война началась вот-вот-вот, разорванные отношения. У нас в те годы начинается активная подготовка военная в школах, развивается авиахим и помощь авиации и химическому, потому что боюсь, что химическое оружие. Крестьяне начинают припрятывать хлеб, боясь война, потому что это продразверстка, помню. В стране переходим на карточную систему. Опять выходят продотряды туда, еще колхозного строительства нету. Почему усиленно потом и колхозное строительство, мало кто задумается. Потому что хлеба в стране не хватает. Горожане сметают все товары потребления в городе, пустые полки. Вообще ситуация была вот такая, вот 27-й год, да? А мы еще и не промышленно развиты, да? Чему говорят, вот насильно мы делали индустриализацию. Да, мы насильно делали индустриализацию, коллективизацию. Нам нужно, чтобы и хлеб у нас регулярно, стабильно было. И танки наши где-то строиться должны были, да? Вот это вот обострение было с Британией там. И Британия, опять же, начинает подначивать, все продолжает, и американцы, и японцев подначивать на то, чтобы на движение. Так же, как с одной стороны с Германией, они были уверены в том, что Японию они все-таки вынудят сюда. И с той стороны французы с англичанами вели гиты. Просчет, знаете, в каком оказался? Потому что тогда никто не чувствовал, что вот эти вот две страны, и Германия, и Япония, прежде чем напасть на Советский Союз, они-то нормально понимали, что на первый момент выходит не политическая ситуация, а стратегическая. Напасть нужно иметь какую-то силу. Промышленный потенциал, огромный промышленный потенциал. Для Германии промышленный потенциал это был не только Чехословакия, там Австрия, но и промышленный потенциал, чтобы напасть на Советский Союз, это Франция и даже Англия, понимаете? Чтобы набраться, ведь потом же работала вся Европа у нас. А для Японии, чтобы напасть на Советский Союз, это нужно было ресурсы Китая. Китая ресурсы и промышленность, и все сосредоточено. Поэтому Япония нападает и делает плацдарм вот именно для нападения на Советский Союз.
0: Сначала Китай, потом Советский Союз.
1: И даже не Китай. Они потом останавливаются и смотрят, а где сначала они захватывают там не столько Китай, а Манчжурию. Мы говорим, вот этот участок, да, создается, как вы правильно сказали, 31-й год, это государство Манчжоу-го. Они находят последнего императора манчжурской династии Цин, которая вот владела, да, которая во время Синхайской революции династия была свергнута в 12-м году. И этот император отрекся от престола, ему тогда было 6 лет, да? Это Пуи. Мало кто знает, а кто-то, наверное, многие знают, что это тот император, который у нас здесь сидел после войны. Пуи, да? И вот, вот они находят и ставят это. Они даже пытались Манчжоу-го протащить в Лигу наций, но там-то понятно, что марионеточно. То есть японцы здесь начинают обосновываться. Вот и активно, потому что для них важны были ресурсы. У них своих уже на тот момент меди на начало, насколько помню, 20 века уже не было. Руды, там уголь был не того качества, и вообще нефти практически не было. А Манчжурия обладала огромными запасами. И нефти, вы знаете, до сих пор качают они там, и угля, и металла, и всего, чего нужно было для промышленного развития. Поэтому на самом-то деле уже в 27-м году, приходя, он недолго был генерал Танака к власти, премьер-министром, он свою доктрину начинает выдвигать. Так что развязывание вот такой вот мировой войны еще нужно посмотреть, где началась. По моему мнению, это 20-е годы, скорее всего, здесь, а не 30-е годы в Европе.
0: Ну вот, когда мы говорим про начало 40-х, ситуация на Дальнем Востоке достаточно была обостренной все время. Со стороны японцев были какие-то провокации, они были достаточно частые. Вот достаточно вспомнить пограничный конфликт на острове Хасан в 38-м году, а затем необъявленную войну на реке Халхин-Гол в 39-м году. Это как бы была такая проверка нашей армии, что ли, насколько она сильна на Востоке, насколько мы готовы вступить в войну с Японией. Так ли это? Это была проверка или это просто были конфликты интересов?
1: Действительно, на самом деле уже на тот момент, не надо забывать, был подписан такая ось, да, Берлин, Рим, Токио, и до этого антикоминтерновский, и вот это уже было, да, и направленность уже чувствовалась. В Японии еще тоже были такие борьба, можно сказать, знаете, в чем? Генералов с адмиралами, потому что Япония, по сути дела, мощи экономики не хватало развивать сразу два направления, и армию, и флот. У них были интересы как на суше, это Советский Союз, а с другой стороны интересы Юго-Восточной Азии, да, а это флот нужен был и острова. И поэтому ситуация, она всегда брала, экономики не хватало одновременно, нужно было что-то сосредоточиться, либо на север идти, Советский Союз, либо на юг. Где-то начало преобладать потом уже южное направление, они решили, вот как Германия, сначала захватить там Францию, Англию, да, а потом уже кидаться на Советский Союз. И у японцев тоже вот такое направление где-то вот перебарывало, что сначала Юго-Восточную Азию, потом на Советский Союз. Но на тот момент, конечно, была попытка сосредоточить армию, и у них же был план, вот по тем годам, я говорю, когда Танака, еще доктрина Танаки, у них была задача сначала захватить Приморье и Камчатку. Вот такие вот моменты были. То есть Приморье у них стояло. Позже у них появляются моменты, когда от Байкала все земли, да? Это потом уже с Германией они будут договоренность, что до Урала одни, да, после Урала там другие занимают. Но на тот момент действительно Приморье, как это неотъемлемое было, помня то, что 20-е годы, что мы тогда их оттуда вытеснили, они помнили вот эти все эти. И 38-й год они используют то, что придираются к тому, что границы они там проходят. И они хотят сначала, вот озеро Хасан, о котором вы сказали, да, оно находится на территории советского, ну, Приморского края. А за озером Хасан, с запада, там такая небольшая, можно сказать, полоска земли. И вот там две сотки, которые считали они в том, что по озеру Хасан должна граница, они занимают, это одна сопка, она так и называется, заозерная, раз за озером, да, а вторая безымянная. Ну и силами двух дивизий мы все-таки потом выбили их. Следующий момент, он связан был не с Советским Союзом, не с нападением на Советский Союз. Тут они немножко устали, как говорится, отошли. А у них была идея не только создания Манчжоу-го, но идея у них была создания, ресурсы же были не только в Маньчжурии, но и в Монголии. У них идея создания Монгоу-го, да, то есть объединить внутреннюю Монголию, которая в Китае, с внешней Монголией. Но с внешней Монголией, то есть той Монголией, которая есть, да, у нас был договор подписан о сотрудничестве, ненападении и так далее. И они там тоже, претендуя на то, что неправильная граница, они и пытаются силу, да, прорвать там оборону. Там такой полководческий опыт набирает будущий маршал Георгий Константинович Жуков. Вот там он и отбросил. Ситуация 39-й год. А тут для японцев неожиданно вдруг пакт Молотова-Риббентропа, Сталин с Гитлером заключает договор. И японцев, по сути дела, Германия кинула, если так по-русски говорить. И они понимают, что они один на один остаются. И они тогда уже вот эти прекращают.
0: Это был такой конфликт, проверка, когда они поняли, что они одни.
1: Одни. И они тогда сосредотачиваются уже на южном направлении. Они здесь. И уже перед войной, получается, в апреле 41-го года, японцы, никто вообще же не знал, что в июне будет война, японцы подписывают с нами пакт о нейтралитете. Понимаете? И вот получается, это тоже вот все это укладывается в такие вот рамки.
0: Советский Союз получил такую небольшую передышку, но все-таки, зная, что на западе Германия, на востоке Япония, Советский Союз свою армию приводил в боевую готовность и сыграл ключевую роль в укреплении обороны Дальнего Востока, в строительстве тоннелей под Амуром и подготовке резервов для фронта. Иосиф Родионович Апанасенко, советский военачальник, генерал армии, командующий Дальневосточным фронтом. Командование находилось в Хабаровске. Как формировалась армия здесь, на Дальнем Востоке, накануне войны?
1: Ну, вы правильно заметили, что сегодня один из самых недооцененных полководцев, наверное, это и есть Иосиф Родионович. Ну, многие знают, как-то мы многое времени не забывали.
0: В Хабаровске установлена мемориальная доска.
1: Слава Богу, да, в последние годы начали вспоминать, потому что мы-то помним в основном тех героев и маршалов Победы, да, потому что действительно эти и Рокоссовский, и Конев, да, и Жуков, и Василевский, он и начальником генштаба все время был, да, но маршал Победы здесь стал, да, ну, мы того же Малиновского, Мерецкого и так далее. И, понимаете, Панасенко, он до начала 41-го года, он был, возглавлял Среднеазиатский, кажется, военный округ, и в самом начале 41-го года идет такое совершенно секретное такое постановление Политбюро ЦК партии о назначении некоторых военачальников в середине военных округов и военных армий. На тот момент начальником генштаба ставят Георгия Константиновича Жукова, да, а вот Апанасенко перебрасывает в январе именно на Дальний Восток, вот Дальневосточным фронтом, командующим Дальневосточным фронтом. И прибывая накануне войны, он, сделав ревизию, он обнаружил вот очень много таких вот недостатков, которые вот не позволяют накануне. Первое, что он сделал, он увидел, что вдоль Транссиба, а Транссиб вдоль границы же идет, вдоль Транссиба не везде есть автомобильная дорога, потому что, ну, сами понимаете, а как, если снабжение где-то чего-то разбомбили дорогу, в смысле это железную дорогу или что-то, или перерезали. И он усилием не только военных и местных властей и так далее начинает строить вот эту вот автомобиль, 1000 километров прокладывает. Войска начинают по-другому учения проверять. Он их выводит в лес, он везде учения устраивает, проверки этих самых. Устраивает даже военные совхозы, делает для снабжения. Обмундирование заказывает. Он настолько вот обеспокоен всем вот остальным для улучшения подготовки вот войск. Так что, действительно,
0: ну, там строились укрепрайоны,
1: туннель немножко раньше начал был строить. Конечно, он к началу войны и был построен, начал уже, но к самому началу войны он построен. Панасенко прибывает уже тут к совершению, можно сказать. Но вот этот вот момент, то, что он начинает реорганизацию, и потом туннель сработает очень активно, знаете, когда начнется война. Ведь до сих пор во многих источниках, вот что меня до сих пор поразительно, да, пишут, что Москву спасли сибирские дивизии. Всегда хочется у этих пишущих, да, там кто-то в интернетах везде спросить, а кто бы держал в Сибири дивизии? Понятно, в годы войны нельзя было их называть дальневосточными, да. Все было под огромным-огромным секретом. Никаких дивизий в Сибири не было, это здесь снимало. Причем Панасенко сам предложил Сталину из 24 дивизий, тогда предложил 8 дивизий отправить, да? Но ведь отправить надо было таким образом, чтобы японцы не заподозрили. Мы не забываем, что японцы в мирных отношениях, и дипломаты постоянно ездят в этих вагонах, да, дипкурьерские, или как называется, по Транссибу, в Москву, посольство, работники
0: и
1: посольства.
0: И наблюдают за всеми передвижениями.
1: Да, поэтому все где-то другие, где-то авиамогла-разведка быть и так далее, и тому подобное. Поэтому снимались части. Причем он снял даже больше, чем он, как говорится, предлагал. Вот я выписывал недавно такие моменты. Смотрите, с июня по декабрь 41-го с Дальнего Востока было, это вот как раз до декабря, до 13 дивизий, в том числе 8 стрелковых, 4 танковых, 1 мотострелковая. Летом осенью 42-го 8 стрелковых дивизий и 3 стрелковые бригады. В январе 43-го еще 2 кавалерийские дивизии были отправлены. То есть огромное количество. И он комплектовал, он восполнял. А там, где снимали, делалась такая имитация. Ну, присутствовали даже эти макеты самолетов, танков, по ночами костры разводились, какие-то учения, имитации всего этого самого, набирались где-то подростки, где-то такие пожилые, где-то, но происходила полная имитация.
0: Японская разведка докладывала, что дивизии стоят на своих территориях и не отправляются на запад. И это их немного усыпило. Дальний Восток был надежно защищен. Спасибо вам за интересный разговор. Тема не окончена, а в начале войны на Дальнем Востоке мы поговорим в следующий раз. Напомню нашим радиослушателям о предвоенной атмосфере на Дальнем Востоке в конце 30-х, начале 40-х годов. Мы говорили с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры социально-гуманитарных наук Дальневосточного государственного университета путей сообщения, членом Российского военно-исторического общества Владиславом Черновым. Спасибо.
1: Спасибо всем.
2: Радио России, Хабаровск. Погода.
3: По данным Хабаровского гидрометцентра, сегодня в крае местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в Аяне, Охотске 5 градусов тепла, в Николаевске на Амуре, Чикдамыне и Чумикане 9, в Советской Гавани 11, в Селемне, Полина Осипенко 14, в Комсомольске на Амуре и Троицком 16, в Бикине и Вяземском 19. В Хабаровске сейчас 18 градусов, ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%. В предстоящие сутки в Хабаровске без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла. Завтра днем 16-18. Солнечная активность низкая, магнитное поле Земли от спокойного до неустойчивого. На этом дневной выпуск программы «Вести Хабаровск» телерадиокомпании «Дальневосточная» на радиоканале России завершается. Его вели Елена Баркова, Александр Дорошенко, инженер Наталья Герасимова. Следующий выпуск нашей программы выйдет в эфир завтра, 8 мая, в 8 часов 10 минут. Доброго всем дня!

0: слушали Радио России Хабаровск. До новых встреч! Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила об уничтожении почти 350 украинских беспилотников. Стала известна причина инцидента на шахте Алардинская в Кузбассе. И иркутский водитель притворился иностранцем, чтобы избежать наказания за пьяное ДТП. Все подробности далее. За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваторией Азовского, Каспийского и Черного морей. ВСУ за сутки потеряли 47 блиндажей с военными, 4 терминала Starlink, 8 антенн связи и БПЛА, а также 6 наземных робототехнических комплексов украинской армии в результате действий южной группировки войск. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией, баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием механизированной штурмовой бригад ВСУ и бригад Нацгвардии в районах Константиновки и Дружковки. За сутки противник потерял до 130 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 17 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 8 антенн связи и БПЛА, 4 терминала Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 47 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника.
1: ВСУ потеряли 27 пунктов управления БПЛА из-за действий группировки «Восток». Российские бойцы также уничтожили 3 станции спутниковой связи Starlink и 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Политика запугивания в отношении России не работает. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол в Берлине Сергей Нечаев. Он напомнил, что российскую сторону регулярно обвиняют в шпионской активности, гибридных атаках, кампаниях дезинформации. Цель таких вбросов очевидна – отпугнуть от депмиссии всех тех, кто позитивно настроен к России, готов поддерживать конструктивные контакты, общаться, взаимодействовать ради восстановления дружественных, многогранных связей между странами и народами. Но этот курс давления и запугивания не работает, отметил дипломат. Он также заверил, что посольство России в Германии продолжит работу, несмотря на давление, потому что дипломаты хорошо знают, для чего это делают. Киевские власти пытаются вернуть внимание мировой общественности к Украине, в том числе при помощи провокаций на фоне конфликта между Ираном, Израилем и США. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
3: Украина и на предыдущих этапах, когда была острая фаза конфликта между Ираном, США и Израилем, они пытались максимально к себе привлекать внимание. Поэтому здесь ничего не поменяется. Конечно, Зеленский попытается оттягивать на себя, на действия там, украинского режима, там, как бы, на ситуацию на фронте, причем любыми способами, включая разного рода провокации.
1: По мнению главы ДНР, время новых лидеров на Украине пока не настало. Пушилин добавил, что не верит в массовые протесты на Украине, но при этом не исключает их. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту инцидента на шахте Алардинская, где произошло возгорание кабельной продукции. Ситуация находится на контроле. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Ранее сообщалось, что на шахте зафиксировано превышение уровня угарного газа. Поэтому по запасным выходам на поверхность вывели 132 горняка. Пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона. Добыча угля на шахте приостановлена. В Иркутской области водитель, устроивший пьяную аварию, пытался притвориться иностранцем и разговаривал на выданном им языке, чтобы избежать ответственности. Об этом рассказали в региональной полиции. ДТП произошло в городе Тулун. Прибывшие на место полицейские заметили, что водитель иномарки ведет себя агрессивно и у него есть признаки опьянения. Кроме того, на задаваемые ему вопросы по факту произошедшей дорожной аварии, автомобилист стал разговаривать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам. Вскоре запас выдуманных слов у нарушителя закончился, и на привычном русском он рассказал, какие алкогольные напитки употреблял перед тем, как сесть за руль. Освидетельствование показало, что норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе у нарушителя была превышена в 6 раз. Кроме того, ранее водитель уже был лишен прав. В его отношении составлен административный материал за езду в нетрезвом виде. До 25-28 градусов прогреется сегодня воздух в российской столице. Такие показатели превысят климатическую норму на 10 градусов. А вечером прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня в теплом секторе Атлантического циклона ожидается переменная облачность. Вечером в Москве прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 25-28, по области 23-28. Ну и для мая это аномально тепло и на 10 градусов выше климатической нормы, и даже близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2. Ну а на юге Подмосковья, где будет солнечно и обойдется без дождей, местами столбики максимальных термометров впервые в этом году могут добраться до рекордной отметки плюс 30.
5: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» пробился в суперфинал Кубка России по футболу. Красно-белые в финале «Пути регионов» были сильнее столичного ЦСКА со счетом 1-0 благодаря голу Руслана Литвинова. За трофей «Спартак» поборется либо с Краснодаром, либо с московским «Динамо». Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» провели самый длительный 7-й матч серии в истории плей-офф континентальной хоккейной лиги. Нападающий железнодорожников Максим Березкин забросил победную шайбу спустя 88 минут и 31 секунду после начала игры. Ярославцы выиграли 4-3 во втором овертайме, а счет в серии стал 4-3 в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина. В финале «Локомотив» встретится с казанским «Акбарсом». Первый поединок состоится 11 мая в Ярославле. Российский нападающий Монреаль Канадиенс Иван Демидов набрал второе очко в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он отдал результативный пас в первом матче серии второго раунда против Buffalo Sabres, но это не спасло его команду от поражения со счетом 2-4. Россиянка Оксана Селихметьева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Риме. Она на старте соревнований уступила швейцарке Ребекке Масаровой со счетом 5-7, 7-5, 1-6. Также Алина Корнеева проиграла накануне пане Удварди из Венгрии 2-6, 6-7. Россиянка Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике весовой категории до 77 килограммов в Египте. Ранее в апреле 17-летняя спортсменка завоевала серебро взрослого чемпионата Европы в Батуми. Кубань сыграет за 5-е место чемпионата России по гандболу среди женских команд с волгоградским «Динамо» Синарой. Краснодарский клуб победил в третьем полуфинале турнира за 5-8 места новороссийскую «Черноморочку» со счетом 29-28 и выиграл серию 2-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
8: Погода.
1: Сегодня в Туле плюс 28-30 градусов без осадков, в Воронеже плюс 26-28 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 20-22 и возможен кратковременный дождь с грозой. В Волгограде грозовые дожди плюс 23-25 градусов, в Краснодаре грозовые дожди плюс 21-23, в Сочи плюс 13-15 градусов без существенных осадков, в Ставрополе кратковременный дождь плюс 15-17. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 11-13, в Москве небольшой дождь. дождь, плюс 25-27. Сейчас в столице плюс 17, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: День в истории. победы. Капитуляция нацистской Германии. В мае 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Нацистская Германия капитулировала, и боевые действия в Европе были прекращены. 2 сентября 1945 года Вторая мировая война официально подошла к концу. Однако для мира в Европе необходимо было сделать еще многое. Прежде всего, предать должному суду оставшихся в живых руководителей Третьего Рейха и показать миру подлинное лицо и всю степень преступлений нацизма. Осенью того же года, 20 ноября, в баварском Нюрнберге открылся легендарный Нюрнбергский процесс. Впервые в истории юридическую оценку получило такое явление, как геноцид и преступление против человечности. По итогам процесса 12 руководителей Рейха были приговорены к смертной казни, остальные получили длительные сроки тюремного заключения. Помня о Великой Победе, сохраним память о том, что нацизм и фашизм никогда, ни под каким видом, не могут и не должны возродиться. День в истории. Капитуляция нацистской Германии.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова все это утро вместе с вами. А на часах 8 часов 12 минут и 30 секунд. Четверг, 7 мая.
4: Всех причастных, да и самих себя, наверное, будет тоже нескромно, но это правда. Поздравляем с Днем Радио.
3: День и с Днем Связиста, между прочим.
4: И Днем Связиста. Да, празднуйте вместе с нами. Ну, а сейчас мы поговорим о том, что касается всех и каждого, а именно о личных финансах.
1: Деньги вперед!
3: Умеете ли вы экономить? Хотим у вас спросить. Напишите нам в телеграм-канале, в Максе или в наш мессенджер. Напишите, на чем вы экономите и каким образом. Может, у вас есть какая-то своя стратегия, достаточно эффективная. А почему спрашиваем? Потому что один из порталов выбери.ру провел исследование и выяснил, 40% россиян гордятся умением экономить и считают бережливость важной частью финансовой стратегии.
4: Ну, как минимум, хочется округлить, каждый второй, ну, практически каждый второй полагает, что он умеет экономить. Это уже неплохо. Значит, каждый второй не умеет экономить. Или пытается, но у него не очень получается. Давайте разбираться в этой истории. Как правильно организовать свое личное домохозяйство с точки зрения расходов и доходов? Как планировать те или иные траты? Это принципиально важно, потому что, ну, официальная инфляция растет на определенное количество однозначных процентов. Мы же понимаем, что кажется чуточку больше. Все-таки кажется чуточку больше, а хотя бы просто потому, что методология Росстата, да это ни для кого не секрет, чуточку устарела. Там не считают уже другие услуги, корзину потребительских услуг с развитием современных технологий.
3: Ну, есть вопросики, и у экономистов, и у населения, между прочим, каждый раз, когда выходит какая-то очередная статистика. Ну вот, кстати, отношение к доходам у людей часто сопровождается эмоциями. Например, 30% участников вот этого опроса признали, что испытывают неловкость или стыд из-за своего заработка. 46% относятся к заработку спокойно, а 25% гордятся своими финансовыми результатами. Каждый четвертый рад тому, сколько он зарабатывает. Но, собственно, как я уже говорила, да, почти 40% россиян гордятся своим умением рационально распоряжаться деньгами. 36% считают, что ну, нет другого варианта, это необходимость, жизненная необходимость. Ну, а 26% полагают, что чрезмерная экономия снижает качество жизни. И вот хотелось бы понять, а где здесь здоровый баланс, когда ты экономишь на том, на чем можно экономить без ущерба качеству жизни?
4: В этом, надеюсь, нам поможет директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов. Константин Васильевич, рада вас слышать. Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
4: Как экономить правильно, без ущерба, так скажем, основным тратам, ну и не скатиться там, я не знаю, ну в какое-то такое очень неприглядное, да, подобие человека, который...
3: Скрудж Макдак,
4: да-да-да.
2: Либо наоборот, который имеет столько долгов, что уже не способен. Да,
4: что уже становится объектом интереса надзорных органов.
2: Да, и всех прочих. Я бы еще дополнил, на самом деле, мне кажется, для наших слушателей еще важно ответить себе на вопрос, нужно ли экономить. Вот и здесь вдруг неожиданно, если раньше у нас кредитные ресурсы были более чем доступны, они были достаточно дешевые, и в настоящее время у нас практически более чем 25% кредитополучателей имеют 3 кредита и больше. То есть это тоже такая заманчивая альтернатива. Зачем экономить, если мы можем воспользоваться этими средствами? Но расплата, она всегда наступает в самые неподходящее время, да, в самое неожиданное, непредсказуемое, нежеланное. И в этом отношении мы как раз и получаем тот ответ, единственный верный и важный, что экономить необходимо. Но экономия, может быть, у некоторых звучит как такая какая-то история очень отрицательная, негативная.
3: Я грустная.
2: Абсолютно, для женщин особенно. Вот. Мы говорим о том, что надо учитывать расходы. И вот, мне кажется, экономия в этом смысле начинается с необходимости у нас формирования у себя культуры учета. Доходы мы видим, и они нас не сильно каждый раз расстраивают, а вот расходы необходимо контролировать, а для контроля необходим учет. То есть в этом отношении у нас на самом деле и на цифровых платформах, да, различного приложения могут вам позволить, и банки тоже готовы предоставить различного рода возможности для того, чтобы вы увидели, куда же эти деньги у вас утекают из ваших доходов. И при этом важно также в рамках такой финансовой грамотности, финансовой культуры для себя выработать определенные правила. Если вы хотите на пенсии жить вполне успешно, достойно, сохраняя там свой уровень жизни, ну, давайте 5%, давайте 10% от своих доходов ежемесячных отчислять финансовые инструменты, которые в дальнейшем вам позволят как раз безболезненно, достигнув пенсионного возраста, прекратить работать и наслаждаться жизнью. Так что в этом отношении, мне кажется, учет – это первое. А в дальнейшем, ну, здесь каждый для себя должен сделать приоритизацию этих расходов. То есть продукты питания, понятно, наверное, от них отказаться невозможно. С другой стороны, мы иногда любим посетить бары, рестораны, да, кафе и все прочее. Насколько в какой-то период экономической там уровня, да, развития вы можете себе это позволить. Также, ну, мы понимаем, что сегодня на самом деле эти цифровые платформы и эти маркетплейсы, они достаточно позволяют нам сэкономить средства. Да? Мы не ходим по магазинам, мы заказываем то, что необходимо, то, что нужно. И вот тут главное, конечно, не впасть в другую крайность, когда вот, как вы и сказали, Скрудж Макдак, альтер-эго становится, и вы экономите ровно на всем. И
4: но не он же случайно, здесь... если помните, вот эти самые монетки, в монетках купался?
3: Он и купался.
2: Он да, конечно, в своем хранилище. Но единственное,
4: позволял
2: отказывал
4: себе, да?
2: ли он себе, да, в чем-то, мы не знаем, потому что это все-таки персонаж-то мультимедийный, а для нас проблема жизни.
4: А у нас больше кротик интересен, да? Ползернышка в день, помните, наш персонаж? Вроде бы немного, да? С дюймовочкой.
3: Но вы знаете, в чем проблема? Мне кажется, что при росте доходов, ну, не всегда увеличивается не только качество жизни, но и удовлетворенность этой жизнью. Люди могут больше зарабатывать, но при этом богаче не становятся.
2: Правильно. И здесь, мне кажется, такой психологический посыл имеет значение. Счастлив не тот, кто много зарабатывает, а тот, кому хватает этих денег для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Так что в этом тоже кроется, на самом деле, финансовое планирование. Для того, чтобы вы не чувствовали какой-то дискомфорт и понимали, и правильно распределяли свои доходы, вот, собственно, планирование является базовым элементом.
4: Слушайте, ну тут сразу возникает вопрос, а какие вот существуют, как сейчас модно говорить, лайфхаки, способы чуточку сэкономить на тех повседневных тратах? Мы же не можем отказаться от питания, от услуг цирюльника, бродобрея, кстати говоря, с недавних пор. Ну и для людей, которые могут игнорировать от, законные
3: лайфхаки. От непланных покупок на маркетплейсах. Ладно, вы, давайте же женщины.
4: Тут другое,
3: хотя мужчины тоже есть шопоголики, знаешь.
4: Но какие секреты есть и способы чуточку сэкономить, да, в плане, ну, организовать свой бюджет на траты, на какие-то другие там опции, да?
2: Да. Да-да-да, здесь эта история, наверное, существует. Вряд ли она радикально и может изменить ваше финансовое положение, но мы видим, как кэшбэки, например, и люди не случайно получают карточки в разных банках ровно для того, чтобы, отслеживая вот эти пиар-акции и все прочее, воспользоваться выгодными предложениями и сэкономить. Иногда у них экономия получается достаточно заметная. Мы говорим о том, что эти там оранжевые, розовые, желтые ценники в магазинах. Но для этого надо посещать много магазинов. Единственный секрет, да, скорее для магазинов это является способом привлечения к себе клиентов. А если вы хотите реально сэкономить, то, наверное, придется обойти просто какую-то череду этих магазинов. Но это тоже может вам позволить какие-то моменты достаточно существенно сэкономить именно на продуктах питания, что для нас является наиболее значимым и наиболее существенной с такой строкой расходов. В остальном, ну, это история, где вы можете не только экономить на расходах, но и важно понимать, что у вас есть сбережения. И эти сбережения тоже могут приносить вам дополнительный доход.
3: Там. Вот вам сейчас слушатели напишут, знаете, что, а было бы с чего копить, потому что вот у меня зарплата маленькая, а копить не с чего, все под ноль.
2: Правильно. Я про это и говорю, что расходы – это лишь одна из составляющих. Надо задуматься о доходах. Доходы, ну, каким-то образом, наверное, возможно, в наше время это более чем реально. Попробовать пройти какие-то дополнительные курсы, чтобы увеличить свою квалификацию, сделать ее более привлекательной на рынке труда и получить более высоко оплачиваемое место работы.
3: Да,
2: или,
3: ну,
2: же,
3: или
2: мы
3: как
2: говорим,
3: бывает,
2: что
3: подработку. У меня
2: тоже являются нашим инструментом управления, как ни крути.
3: Да, у меня собственный бизнес, а таксую я для души, знаете, фразу. Спасибо, Константин Васильевич. Константин Нордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук и профессор был с нами в эфире.
4: Ну и опять же, да, организация личного бюджета. Многие говорят, если вы получаете неплохо, сразу же откладывайте десятую часть своих доходов. Звучит, конечно, как план, но и не у всех действительно есть такая возможность. 10-20% от дохода. В любом самоучителе по сбережениям это написано.
3: Вести учет доходов и расходов. Сложная задача, ты говоришь.
4: Со звездочкой?

0: что скоро будет дороже. Поэтому люди снимают и идут покупать.
1: Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Ждем
0: ожидается,
1: его.
0: Ожидается с минуты на минуту.
1: Да. В общем, смотри, по статистике, продажи легковых автомобилей растут третий месяц подряд. А в апреле было продано на 15% больше уровня 2025 года. И одна из возможных причин как раз это снижение ключевой ставки и перенаправление средств со вкладов на крупные покупки. То есть уже накопили сколько можно. Завтра автомобили станут еще дороже, и это подталкивает людей буквально приехать в автосалон и уехать оттуда на новом автомобиле. А интересная все-таки деталь, потому что в моем представлении, вот сколько раз мимо не проезжала, автосалоны вообще пустые стоят.
0: Серьезно?
1: Там нет людей.
0: А как они
1: все
0: тогда...
1: машины, которые припаркованы, это вот либо тестовые, да, для тест-драйва, либо сотрудников. И все. И там никого, там ветер гуляет.
0: А как же они тогда рисуют рост продаж? Я вот удивляюсь. Это в ночном режиме, что ли, работает автосалон? Тогда скидки, да, условно. 5% скидка, приезжайте, мы оформим вам машину ночью. Но это такие, знаете, досужие фантазии. А вообще, в целом, конечно, очень хочется разобраться.
1: Связь Сергей есть? Целиков присоединяется к нашему эфиру. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сергей, здравствуйте.
1: Вот мы тут выяснили, что деньги со вкладов россияне начали тратить на покупку автомобилей, и продажи легковых автомобилей растут третий месяц подряд. Это действительно похоже на реальность?
2: Это похоже на реальность. Единственное, что люди тратят деньги со вкладов не только на автомобили, но в том числе и на автомобили. Вот и продажи растут два месяца подряд. Будем надеяться, что и третий тоже будет расти.
0: А правда ли, что люди действительно для этого снимают деньги со своих вкладов, закрывают и идут...
1: Или берут в кредит, да. Так как ставка немножечко снизилась?
2: Ну, смотрите, рынок формируется из нескольких источников. Кто-то снимает и идет в автосалон, кто-то кредитуется и так далее. Но вот если смотреть рост рынка, например, в апреле, то основной прирост это все-таки за наличные. То есть доля кредитов осталась примерно та же самая, а рынок вырос. То есть поэтому это покупки за наличные деньги. Ну а наличные обычно до этого держались в банках. Я не думаю, что сейчас очень большой объем, кто держит на трассе.
1: А есть ли что покупать в автосалонах? И какие машины пользуются особенным спросом?
2: Покупать есть и здесь, и сейчас, и вообще всегда. То есть, ну, на первом месте у нас «Лада», если берем всю страну. Если брать Москву, то, конечно, она не на первых местах. По стране это 25%, то есть каждый четвертый россиянин купил автомобиль «Лада». Вот, а среди иномарок это подавляющее большинство, это китайские автомобили. И они либо чисто китайские, либо уже собранные в России. То есть еще появились бренды, российские бренды, но собранные под из китайских компонентов. Вот в топ-3 входит Хавейл, это бренд, который собирается в России. И в топ-3 входит бренд, новый бренд Тенет. Это фактически Черри, которая превратилась в бренд Тенет и тоже собирается в России. И дальше в топ попадают BLG и Geely. Это практически не те же автомобили Geely, но вот BLG это собирается в Беларуси. Там есть Чинган, а на шестом месте, вернее, на седьмом месте, что удивительно, это Toyota, которая официально не поставляется в Россию, но при этом очень активно завозится по параллельному импорту.
1: А что касается цен, мы все время удивляемся стоимости автомобиля. Перестали расти цены на новые авто? Или ситуация не такая?
2: С ценами ситуация следующая. То есть очень активный рост цен, он был в 2023 и в 2024 году. Уже в прошлом году было такое торможение, и были огромные скидки. Сейчас 26-й год начался с ровного состояния. То есть цена не сильно растет. В самом начале года, в связи там, с НДС, в связи с новым утильсбором, подросли цены где-то на 2-4%. И сейчас вот они стоят примерно на уровне, близком к прошлому году. То есть большого движения нету. При этом сопоставляют с началом прошлого года, есть рост. Но это связано с тем, что в начале прошлого года были просто огромные скидки. Прошлый год он начался с того, что стоки дилерские, дистрибьюторские были просто огромные. Люди не шли в салоны, и дилерам приходилось...

0: сбрасывать цены. В этом году этого нету, то есть стоки автомобилей так находятся на среднем уровне, то есть, ну, примерно на там 3 месяца продаж у дилеров как бы машин есть. Поэтому больших скидок нету. И вот сопоставляя, если цену не рекомендованную розничную, которую дистрибьютор объявляет, а именно цену в салоне, то сейчас чуть дороже, чем в прошлом году, но именно из-за прошлогодних скидок.
1: Понятно. Спасибо, Сергей. Директор аналитического агентства «АвтоСтат» Сергей Целиков был у нас в эфире. 8-925-222-99-92. Ждем, получаем ваше сообщение.
2: О самом важном через расстояние. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Ва-банк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
4: У незнакомого поселка на безымянной высоте о походах наших, а боях с врагами, пройдет товарищ сквозь бои и войны.
5: Мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
2: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени.
6: 8:31:08 точное московское время. Продолжаем обсуждать денежный вопрос и, наконец-то, названы причины, по которым россияне полюбили наличные, да, и возвращаются к ним, и растет спрос, собственно, на наличку.
1: Потому что им нравится аромат свежих купюр, им нравятся тактильные ощущения, им нравится чувствовать себя защищенными, может быть и так. А на самом деле, ну, спрос на налички — это такая довольно эластичная история. Сегодня мы снимаем налички, снимаем наличку, потом мы ее, в общем, опять же, доверяем нашим цифровым сервисам и так далее. Ну, в общем, мне кажется, данные ЦБ, о которых мы сейчас будем говорить, как раз и характеризуют фактор сезонности. Давайте это все-таки называть именно так, чтобы не порождать некие такие, знаете, нервные настроения. Назовем это так.
6: Ну, во-первых, многие планируют летние отпуска, да, и что-то к ним покупают, путевки, меняют валюту, если там за границу, да. Ну, какую-то Турцию, да, Турция все равно останется до сих пор самым популярным направлением для заграничного отдыха россиян, и вот готовятся к ней, люди покупают валюту. А дальше, собственно, люди боятся 115-го ФЗ, да? Но есть эта проблема, Центробанк обращал на нее внимание, и она по-прежнему не решена. Перевел ты за обед своему коллеге 300 рублей и попал под финансирование непонятно чего, и коллега твой попал под финансирование, значит, что у него какой-то необъяснимый приток 300 рублей на счете, значит, надо заблокировать по 115-му ФЗ. И сидишь, где 2 месяца, разбирайся, ходи, чтобы тебе вернули карты, потому что карты блокируются во всех банках практически одновременно. Ты даже снять ничего не успеешь. В-третьих, проблемы с интернетом, с блокировками, потому что порой, особенно если в магазине подключен к мобильному интернету терминал, а не к Wi-Fi, очень сложно оплатить что-то картой. Очень сложно. Ну, просто не срабатывает. Нет интернета. И это побуждает многих людей иметь при себе хоть какую-то наличность. И вот каждый снимает по 1000-2 и кладет по привычке в кошелек, уже по старой привычке, потому что мы безумно полюбили карты, мы безумно полюбили оплату мобильными, переводами, QR-кодами, улыбками, в конце концов. И вот когда такое случается, мы как бы не имеем наличности необходимой. Сейчас стали снимать.
1: Именно так, да.
6: Но когда каждый снимает, это отражается на результате.
1: С чем связан всплеск интереса к наличке, и не только вообще в целом, что это означает для монетарной системы, да, для инфляции, опять же, да, потому что наличка на руках – это разгон денежной массы, как минимум. А как это сказывается на основных макроэкономических показателях? перестаю шуршать листочком эфирного плана, говорю и представляю нашего эксперта, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина. Галина Петровна, доброе утро.
7: Доброе утро. Ну, вы молодцы, вы перечислили очень много правильных параметров. Поэтому что можно добавить? Смотрите, количество наличных денег в принципе денежную массу не разгоняет. По одной причине, вы сами, которую озвучили, мы очень привыкли к картам. И сегодня эмиссия денег – это уже не только прерогатива Центрального банка. Центральный банк эмиссирует все свои наличные деньги. А вот безналичные эмиссируются обычными банками, когда мы берем с вами кредит. Взяли кредит, банк одобрил. У банка есть определенные ограничения, но это ограничения не влияют очень сильно, значительно на суммы. Поэтому инфляцию, в принципе, больше разгоняет закредитованность населения. А наличие денежной массы говорит о, во-первых, и вы не просто так упомянули 115 ФЗ, о рисках ухода экономики в тень, достаточно высокая. И второе, это, конечно, правильно вы сказали, недоверие населения к возможности использования электронных карт, то есть без наличной оплаты. И если вы посмотрите в том же самом региональном разрезе, то в основном большое количество наличных денег там, где тяжело с интернетом, где невозможно расплатиться карточкой. Но что могу сказать по статистике? Вы правы про сезонность. И в большинстве, я специально посмотрела статистику за много-много лет, очень большой всплеск идет перед Новым годом, и потом идет такой медленный рост, начиная со февраля месяца по накоплению наличной денежной массы, которая к своему месяцу начинает резко падать. Однако я могу сказать, что вот эта разница между октябрем, допустим, и январем, октябрем, все уже сказала, между апрелем и январем, в этом году она значительно выше, потому что мы уже в апреле превысили вот тот январский всплеск, ну, декабрьско-январский. А это означает, что люди больше стали снимать наличные деньги.
1: Хорошо, но вот вы упомянули по поводу рисков увеличения теневого сектора. А как это вообще выглядит с точки зрения регулятора? Да? Мы фиксируем, да, что называется, увеличение спроса и параллельно фиксируем, ну, превходящие риски, да, так скажем, что люди будут друг с другом наличкой расплачиваться за те или иные услуги, оказанные и нет, да, за какие-то другие сервисы непубличного свойства. Верно?
7: Да. И, конечно, мы здесь говорим больше не о большом бизнесе, а о малом бизнесе, потому что, с одной стороны, мы все очень сейчас серьезно находимся под колпаком налоговой, и я как бюджетник вам могу сказать, что это хорошо, потому что это деньги, которые в том числе выплачиваются нам, бюджетникам. А с другой стороны, мы понимаем, что бизнес сегодня уже обладает меньшей возможностью махинаций с неуплатой налогов, которые у нас, в принципе, с Нового года выросли.
6: Да, но при этом они очень любят теперь в кэш, вы знаете. В некоторых местах даже вот предлагают скидки, если ты оплачиваешь наличными, а не через банк.
7: Я про это и говорю, что в данном случае именно оплата наличными позволяет им не показывать энное количество транзакций, и благодаря этому, с одной стороны, где-то не доплатить налоги, где-то не выйти за пределы льготного налогообложения, например, как самозанятый, либо как по упрощенной системе тех, кто ведет бухгалтерию. То есть в данной ситуации это возможность сократить расходы и выплаты государству.
6: Да, интересно. Ну, вы знаете, многие говорят, предприниматели, когда их спрашивают, что от налогов уходите, они говорят, нет, мы на эквайринге экономим. Дорого стало.
7: Да, эквайринг тоже подорожал, и любая транзакция электронных денег, она нам с вами, как гражданам, ничего не стоит, она стоит бизнесу. И здесь все очень просто. Они экономят на эквайринге и выбивают вам чек, это одно. Они экономят на эквайринге и чек вам не выдают, это другое.
1: Ну, ровно так же потому, что магазины просят покупателей оплачивать покупки по QR-коду, а не картой, да? Тоже?
7: Да, да.
1: Минус комиссия за эквайринг.
7: Естественно. Это позволяет им сэкономить.
1: Да, и меньше, соответственно, бонусов начисляется в различных программах лояльности из-за этого, да?
7: Ну, опять же, каждый бизнесмен заинтересован в получении прибыли, и банки заинтересованы, чтобы вы оплачивали через их сервис, чтобы они получали деньги с бизнеса, а бизнес заинтересован, чтобы не платить эти деньги, лишние деньги.
1: Я вот противный тип, честно говоря. Я всегда говорю, я не могу по QR-коду заплатить. И настаиваю на том, чтобы, если я вижу терминал, настаиваю на том, чтобы мне перезагрузили терминал и так далее. Очень противный тип стал в последнее время, извините.
6: С кэшбэком, наверное, банковским.
1: Да нет, не настолько. Просто мне так удобнее, друзья. Давайте делать так, как удобнее, а не как вам выгоднее.
7: Ну, во-первых, вам так удобнее, во-вторых, правильно было сказано про кэшбэк. Каждый из нас стремится к увеличению своего дохода, пусть там такими же минимальными возможностями, как кэшбэк от банка, так же, как бизнесмен, также пытается снизить свои расходы. Вот. Но вообще рост наличной денежной массы – это такая история немножечко тревожная и показывающая то, что люди перестали доверять в какой-то мере и банковской системе, и государственной системе. Очень наглядный всплеск, допустим, февраля весны 22 года и к апрелю месяцу он практически нивелировался, то есть люди обратно понесли деньги в банк. Это как раз показывает, что социальная нестабильность в данный момент, и мы помним эту ситуацию, успокоилась, и люди стали обратно доверять банковской системе. То есть увеличение количества наличных, и правильно, что Центробанк на это обращает внимание, это вопросы в том числе к уровню социальной напряженности, неуверенности населения.
6: Да, ну вот смотрите, еще одна причина. Банки ужесточили приемы борьбы с мошенничеством, да, они тщательно проверяют переводы между физлицами, снятие со счетов наличных средств, и это привело к частичным блокировкам счетов и задержкам переводов даже для добросовестных клиентов и множество неудобств. Это тоже сыграло же свою роль в том, что граждане стали переходить на наличные все чаще?
7: Ну, здесь, конечно, если вы переведете коллеге, в котором уверены 300 рублей, вопросов нет, вряд ли вы попадете под пристальный надзор Росфинмониторинга по 115 ФЗ. А вот если вы перевели за кофе неизвестному личности, который вполне возможно переводит там деньги дальше, и в том числе является одним из звеном цепочки отмывания доходов, то да, риски значительно возрастают. Вообще банки блокируют подозрительную цепочку операций. То есть, допустим, вам перевели деньги, и вы сразу перевели их куда-то, или вы сразу же пошли снимать наличные. Здесь очень серьезная и подозрительная цепочка. Или, например, вы купили новый телефон, у меня такая история была, и переустановили там банковский сервис, и после этого сразу перевели деньги.
6: Да подождите, но это невозможно. Я когда меняла телефон, мне пришлось аж в банк пойти, потому что они отказывались разблокировать и давать мне доступ в личный кабинет банка. И говорили, нет, приходите с паспортом в отделение, мы вас разблокируем. Сейчас мы вас заблокируем, потому что у вас новое устройство, оно нам неизвестно.
7: Правильно. Знаете почему? Потому что если вдруг кто-то нашел ваш телефон и решил переустановить систему на другой, вы потеряете все деньги. А здесь вы потеряли не так много времени, но ваши деньги сохранились. И эта мера сделана для того, чтобы защитить вас и ваши деньги. Я, например, каждый раз благодарю, когда моей пожилой маме, я провожу операции через ее там банк, помогаю ей и там блокируют. И мы потом идем в банк, потому что она тоже не может ответить по телефону, нужна там моя помощь. Мы приходим в банк и все объясняем. И я как раз говорю, спасибо большое, что вы заблокировали, потому что здесь операция выглядела подозрительно, но это была я, а если, не дай бог, кто-то руководит ей со стороны.
6: Ну, безусловно, в таких случаях вообще ноль вопросов к банку. Спасибо, что заберегли, называется. Но сейчас же еще налоговая более тщательно проверяет и счета граждан, да, и карты, и соответствие доходов остаткам на счетах.
8: Естественно, нужно понимать, откуда у вас пришли деньги и куда ушли. Это и не только 115 ФЗ, это в том числе антикоррупционное законодательство. Ну и плюс к этому многие, например, в том числе, являюсь плательщиком налога на вмененный доход, потому что занимаюсь консалтинговой деятельностью. И, естественно, налоговый, интересно, вот этот входящий перевод, это оплата за мои консалтинговые услуги или это просто перевод от подруги с разделением счета, ну, на оплату в ресторане?
1: Понятно. Спасибо большое, Галина Петровна, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина была с нами в эфире. Продолжаем читать ваши сообщения. Вы нас поздравляете с праздником, с Днем Радио, а мы, в свою очередь, дарим вам информационно-аналитический эфир этим утром. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин по-прежнему вместе с вами.
2: Радио России. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
9: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
10: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
2: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
11: На правах рекламы.
12: Здравствуйте, рад всех приветствовать. В студии Руслан Быстров, и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Руслан.
12: Ну, прежде всего, давайте поздравим всю нашу страну с нашим главным праздником, с Днем Победы наших ветеранов. Спасибо вам большое за ваш подвиг. Крепкого вам здоровья, будьте с нами как можно дольше. Эта война затронула всех, мне кажется, и мою семью в том числе, естественно. У меня дедушка воевал, и вашу тоже. Насколько я знаю, вы не раз говорили о том, что, так как бабушка ваша в концлагере, это повлияло и на ваше здоровье. Вот казалось бы, да, бабушка и вы все-таки это поколение целое, два поколения, и все равно что-то есть влияние.
13: Дедушка, он, кстати, не воевал, но в силу своего возраста он кормил всю огромную многодетную семью. Это город Киров, известная Вятская область, да. А бабушка из Псковской области, где всю деревню, прямо можно сказать, тех, кого не уничтожили, закрыли в лагерь Саласпилс, где, кстати, над ней вот лично ставили над ее сестрой опыты. Эхо войны, эхо этого фашизма я испытал на себе и так же, как и она, победил его. Ей удалось сбежать из этого концлагеря благодаря нашим подпольщикам, а мне удалось с помощью ионизированной щелочной воды, мне удалось нивелировать последствия этих страшнейших бесчеловечных опытов, победить в себе, победить в своих детях. И, конечно, от всей души хочется поздравить и передать низкий поклон тем людям, благодаря которым, Руслан, мы сидим сейчас, разговариваем с вами, свободные, здоровые люди в нашей большой свободной стране. Вот за это вам низкий поклон, что дали нам возможность жить.
12: А что касается вот влияния того, что происходило с бабушкой на вас, каким образом это отразилось? Вот вы говорите, были проблемы со здоровьем. Что именно было?
13: Густая жирная кровь, триглицериды превышали уровень в 26 раз. В 28 лет, вы помните, я оказался в реанимации, просто умерла поджелудочная железа, панкреонекроз. Неудачная эпидуральная анестезия парализовала, остался жив, но в виде такого как бы лежащего трупа. Благодаря людям, благодаря их отзывчивости, человечности я встал. Благодаря также людям я узнал про эту воду, и благодаря этой воде я смог через 6 лет страшнейшей химиотерапии привести свой организм в здоровое состояние. То есть, донор электронов – это ионизированная щелочная вода, то есть я победил, смог продлить и, соответственно, изменить качество жизни своих бабушки и дедушки в том числе.
12: То есть ионизатор воды «Акватор», вот из обычной воды, которая течет в кране в нашем, может готовить несколько видов полезной воды, да?
13: Да, это ионизированная кислотная, это ионизированная щелочная, водородная, а если пить воду живую, ионизированную, обладающий функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
12: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
13: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год. Там найдете ответ на все ваши вопросы.
12: То есть технология наша получается?
13: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
12: То есть это были оборонные технологии изначально?
13: Да, было и такое, это ушло в оборонку, и скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране. Применение кислотной воды pH 2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
12: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
13: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
12: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
13: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкостью у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошло употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
12: Уставала.
13: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно. Хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко. Любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить анолит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно. А, работает.
12: А, то есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют постоянно, достаточно актуальная история.
13: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. Я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Но вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за полтора года, кстати, ну не за полтора дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу, как здоровый человек.
12: Ну, потому что выбрали причину болезни.
13: Да, и также позаботился о своих родственниках. Кстати, мы запустили в России производство мембран для наших предыдущих моделей Акватор Вива, Акватор Сильвер. Теперь это российское производство. Комплект из 10 штук, крепких, прочных, которые не рвутся, служат максимально долго, то есть комплекта хватает на 20 месяцев. Раз в 2 месяца меняете мембрану, ставите новую. Цена заводская. Акватор Сильвер 2000 рублей, 10 штук комплект. Акватор Вива 3000 рублей, 10 штук комплект. Приобрести можно на нашем сайте aquatorn.ru. Именно там заводская цена, без наценок, без комиссий, aquatorn.ru. Можно также позвонить на бесплатный номер. По всей России он работает, он бесплатный. 8 800 ровно 250 24 24. И заказать наложенным платежом, если вам так удобнее. Либо просто прийти в наши магазины в Москве, в Самаре, или просто открыть сайт aquatorn.ru, раздел «Магазин».
12: Ну, а для новых приборов Акватор мембраны вообще не нужны?
13: Мы решили эту проблему. В линейке Акватор Эко мембраны не требуются вообще за счет использования эко-керамики. Заплатил один раз, пользуйся всю жизнь.
12: Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
13: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8 800 ровно 250 24 24, напомню, номер бесплатный, 8 800 ровно 250 24 24, и закажет Акватор Эко со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 24 24, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками здоровья, здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните. Прямо сейчас количество приборов по акции ограничено.
12: Буквально недавно заваривал ваш Иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-057-297-293. Всем здоровья.
13: Будьте здоровы. Искренне от всей души поздравляю вас с Днем Победы, дорогие товарищи.
2: Радио России. Они пережили годы и до сих пор находят отклик в сердцах людей. В них собраны чувства, которые понятны каждому.
14: Темная ночь, только пули свистят по степи.

0: Песни, ставшие символом времени, единства и душевной стойкости, в специальном выпуске программы «Властелины мелодий» 9 мая в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Артмастерс!
2: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое?
1: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» из-за реакции Эр-Рияда. И четверо россиян задержаны в Таиланде. Все подробности далее. Артиллеристы группировки войск «Север» за прошедшую ночь уничтожили более 50 военных объектов ВСУ и 57 украинских беспилотников в Сумской и Харьковской областях. В Минобороны уточнили, что расчеты выполнили 53 огневые задачи, нанеся удары по пунктам управления беспилотниками, скоплением живой силы, полевым складам и узлам связи. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия полевой артиллерии и 12 военных грузовиков для подвоза боеприпасов. Подразделения группировки продолжают активное наступление, расширяя зону безопасности в этих регионах, отмечается в сообщении военного ведомства. Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над регионами России 347 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Система ПВО работала в период с 21 часа 6 мая до 7 утра. Дроны были самолетного типа. А в Ржеве от ударов БПЛА повреждены 3 жилых дома. В одной из 5 этажек повреждена плита кровельного перекрытия и выбиты окна, а также частично пострадали 2 соседних здания. Об этом рассказал глава региона Виталий Королев. По его словам, никто не пострадал. Были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей. В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В результате обстрела ВСУ и РСЗО «Град» села Бровичи в Брянской области пострадали 7 сотрудников агропромышленного холдинга «Мираторг». При эвакуации пострадавших была предпринята попытка повторной атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. Также, по его словам, повреждены производственные помещения. На месте работают оперативные и экстренные службы. Россия разослала в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию дипломатов из Киева. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
2: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
1: По словам Захаровой, в этой ситуации Россия не проявляет агрессию, но выступает с позиции неизбежного ответа на нее. Она призвала не замалчивать заявление Минобороны и отнестись к нему очень и очень серьезно. В Туапсе продолжается ликвидация последствий преступной атаки украинского режима на наши нефтяные предприятия. МЧС, экологи, волонтеры уже собрали около 20 тысяч кубометров из загрязненного песка и водомазутной смеси. Об этом рассказал начальник пресс-службы краевого МЧС Александр Субочев.
3: С начала проведения работ уже собрано около 19 тысяч кубометров загрязненного песка и грунта, а также и водомазутной сети. Работа у нас также продолжается на трех основных участках. Это территория морского терминала и нефтезавода, устье реки Туапсе и река Туапсе, а также городской пляж.
1: Работы по очистке ведутся в круглосуточном режиме как ниже по течению реки, так и в прибрежной зоне. С 28 апреля на всей территории Туапсинского муниципального округа действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Президент США Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» после того, как Саудовская Аравия запретила американским военным использовать базы на своей территории, а также воздушное пространство. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники. Союзники штатов в Персидском заливе были удивлены, когда американский лидер анонсировал операцию по выводу застрявших в Ормузском проливе судов. Отмечается, что разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии не решил проблему, поэтому глава Белого дома был вынужден изменить свое решение, чтобы восстановить доступ американских военных к критически важному воздушному пространству. Четверо россиян задержаны в Таиланде. Они нелегально работали электриками на острове Самуи. По данным полиции, наших граждан задержали, когда они устанавливали световое и звуковое оборудование в развлекательном центре на пляже Чевенг. Россиянам предъявлены предварительные обвинения в осуществлении трудовой деятельности по профессии, запрещенной в Таиланде для иностранных граждан, а также в трудовой деятельности, осуществляемой без разрешения властей. Об этом сообщает иммиграционная полиция. Задержанным грозят крупные штрафы, депортация на родину и долгосрочный запрет на въезд в Таиланд. В четверг в Москве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и град и до плюс 27 градусов. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. До 18 часов действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра и до 21 часа по московскому времени из-за грозы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, футболисты московского ЦСКА после перерыва финального матча Кубка России в пути регионов изменили модель атаки, поэтому смогли отодвинуть игру от своих ворот и создать моменты во втором тайме. Об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера армейцев Дмитрий Гдесамов после поражения его подопечных со счетом 0-1 от столичного «Спартака». Красно-белые пробились в суперфинал, где встретятся с победителем противостояния Краснодара и московского «Динамо». Ответная игра финала пути РПЛ состоится в четверг. В первом поединке команды разошлись миром 0-0. Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Парижане в ответном полуфинале турнира разошлись миром с немецкой Баварией со счетом 1-1 и победили по сумме двух встреч 6-5. А россиянин провел на поле весь поединок и отразил 5 ударов в створ ворот. В финале ПСЖ сыграет с английским Арсеналом. Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. У «Авангарда» нет той глубины состава, что у «Локомотива». Над этим надо работать, заявил главный тренер «Мячей» Буше после поражения его подопечных в 7-м матче полуфинала континентальной хоккейной лиги со счетом 3-4 в овертайме. Ярославцы победили в серии 4-3 и пробились в финал Кубка Гагарина, где сыграют с казанским «Акбарсом». «СГАУ Саратов» обыграл «Динамо Астрахань» со счетом 42-36 в матче турнира с 9-12 места чемпионата России по гандболу среди мужских команд и поднялся на 9-ю позицию, которая позволяет остаться в Суперлиге на следующий сезон. «Динамовцы» опустились на 10-ю строчку. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 15-17 градусов, переменная облачность. В Симферополе плюс 18-20 градусов, в Севастополе плюс 15-17 градусов, в Нальчике плюс 16-18, кратковременный дождь, в Ставрополе дождь плюс 15-17 градусов, в Сочи без существенных осадков и плюс 13-15 градусов, в Волгограде плюс 23-25, дождь и гроза, в Воронеже без осадков плюс 26-28, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 11-13, в Москве плюс 25-27 и небольшой дождь. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: 7 мая, 19.00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.
5: Прямо сейчас.
6: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы точного времени.
8: 9 часов 12 минут и 20 секунд, точное московское время, на календаре 7 мая, четверг. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова, все это утро вместе с вами.
9: Здравствуйте, 8-925-222-99-92, ждем ваших сообщений. Присоединяйтесь к нам, поздравляйте нас, в конце концов, есть ощущение, что мы этого, наверное, заслужили. С Днем Радио, друзья! С Днем Радио всех причастных. По обе стороны микрофона. Давайте будем честны и справедливы. Тань, с Днем Радио!
8: С Днем Радио! Также поздравляем всех, кто сейчас сидит у нас в соседней комнате, смотрит на нас через стекло.
9: Контролирует качество звука. Правильно выпускаем в эфир экспертов. И многое-многое другое. Ну, в общем, к теме обсуждения. Мы хотели поговорить о рынке жилья, а именно о сегменте индивидуального жилищного строительства, тем более, что появляются, ну, интересные новости, мягко говоря.
8: Да, Банк Дом РФ начал кредитование подрядчиков индивидуального жилищного строительства с зонтичным поручительством. И лимиты банка по кредитованию таких подрядчиков составили более 51 миллиарда рублей.
9: Прекрасная совершенно история. Максимальная сумма кредита, которая обеспечивается таким поручительством, 40 миллионов рублей. Максимальная сумма поручительства 20 миллионов рублей.
8: Да, ну почему это важно? Потому что все больше россиян хотят жить в своем доме, да. Кто-то перестраивает дачи, например, под собственные дома. И очень много разных рисков при строительстве дома. И подрядчики банкротятся. Ну, я уж молчу о том, что очень много подрядчиков-мошенников, которые что-то начинают строить, чтобы забрать деньги и в дальнейшем сбежать. А вот тем, кто только вышел на этот рынок, но хочет добросовестно работать, как раз-таки у них появилась возможность и вот этот специальный механизм, который повысит доступность банковского финансирования.
9: Если я правильно понимаю, то при неисполнении подрядчиком обязательств по кредиту госкорпорация Дом РФ компенсирует половину от выданной суммы, но не более 20 миллионов рублей. Вот механика этой помощи, да, покрытие рисков, она призвана, конечно, сделать более доступным, понятным, прозрачным, более аппетитным и вкусным, да можно много синонимов перебирать, весь рынок ИЖС. Потому что мы знаем, что есть и параллельно создан и ведется реестр неблаговидных застройщиков, это то, о чем ты сказала, мошенники берут деньги и все, исчезают.
8: Но вот треть одобренных ипотек не была оформлена, так как строители не смогли получить кредит. И это говорит о многом. Как изменит это вообще рынок индивидуального жилищного строительства? Давайте попробуем разобраться. Руководитель направления развития ИЖС Дом РФ Александр Лобач у нас в эфире. Александр, доброе утро.
4: Доброе утро, коллеги.
9: Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как работает механизм зонтичного поручительства.
4: Да, конечно. Для начала только хотел уважаемых коллег и всех слушателей действительно поздравить с Днем Радио и пожелать вам всех хороших, добрых и интересных новостей. Итак, давайте к сути вопроса разберемся без сложных терминов. Зонтичное поручительство, как оно выглядит? Значит, подрядчик у нас с вами строит частные дома, работает по механизму счетов эскроу. То есть деньги заказчика заморожены до сдачи дома на специальном счете. Работает подрядчик напрямую с людьми, бизнес идет, у него хорошая репутация. Но есть нюанс. Ему ввиду размещения всех денежных средств заказчиков на специальных счетах эскроу нужно на что-то строить. Соответственно, он должен выделять на финансирование работ по строительству либо собственные денежные средства, либо заемные. Как правило, собственных денежных средств у подрядчика недостаточно. Мы обращаем на это внимание по результатам анализа рынка и взаимодействия с подрядчиками. И видим, что подрядчики зачастую обращаются в банк для получения кредита на пополнение своих оборотных денежных средств. Банк, в свою очередь, готов предоставлять подрядчикам кредит, но просит обеспечение, так как ему нужно покрыть свои риски на случай того, если подрядчик вовремя не сможет вернуть денежные средства. У подрядчика, как правило, не хватает обеспечения, и он не может взять этот кредит, вот тем самым и получается такое противостояние. Да? С одной стороны, заказчик есть и хочет строиться. С другой стороны, у подрядчика нет денежных средств, и банк не дает кредит без залога. В итоге на рынке образуется так называемый дефицит. Люди хотят строиться с эскроу, а выбрать подрядчика сложно. И тут появляется как раз механизм поручительства от госкорпорации Дом РФ. Он эту ситуацию меняет. Госкомпания, как вы уже верно отметили, берет на себя часть рисков банка и помогает подрядчикам тот самый целевой кредит на стройку получить. И если еще вчера подрядчики слышали только отказы, потому что им нечего оставить в залог, то сегодня они получают реальную возможность работать с банковским финансированием. Что это значит для бизнеса? Во-первых, формируется адекватный кредитный потенциал каждого подрядчика, который воспользуется этой программой. Во-вторых, что не менее важно, начинает создаваться хорошая кредитная история. И в будущем такие подрядчики, наработав репутацию, наработав свой кредитный потенциал, смогут приходить в банк и уже самостоятельно, без дополнительных мер поддержки, брать кредиты на общих основаниях. На самом деле схема работы поручительства Дом РФ, она простая. Мы гарантируем банку возврат денежных средств, если подрядчик по каким-то причинам не сможет расплатиться. Вы верно отметили, что для такой компенсации есть потолок. Мы готовы компенсировать за каждого подрядчика не более 20 миллионов рублей или половину стоимости от выданного кредита. Это и есть то самое плечо государственной поддержки. То есть получается, что новый инструмент помогает банку почувствовать себя увереннее и сказать подрядчику «да», там, где раньше, скорее всего, его ждал бы категорический отказ. Вот в целом механизм выглядит так.
8: Да, на самом деле очень понятно объяснили. А что это изменит для покупателей, для тех, кто хочет построить собственный дом? Станет ли им безопаснее, наверное, вкладываться и брать ипотеку на строительство индивидуального дома, да, где-то на бывшем приусадебном участке или когда он покупает землю?
4: Да, действительно, важно отметить, что счета эскроу, они ведь применяются в России достаточно давно уже, да, с 2019 года. Вся новая стройка с привлечением денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве осуществляется через эскроу. И за это время существенно нивелированы как раз вот риски появления на рынке обманутых дольщиков, значит, ввиду того, что денежные средства в любом случае там до завершения строительства жилья сохраняются на счете гражданина. Аналогичную ситуацию мы видим и развивается в ИЖС. Ведь сегодня, если заказчик выбирает этот безопасный путь, строит именно с применением эскроу, он денежные средства свои со счета эскроу перечислит подрядчику только после того, как дом будет достроен, заказчик его примет, и жилой дом будет поставлен на государственный кадастровый учет, соответственно, и оформлено на него право собственности. Поэтому без готового объекта денежные средства будут под контролем, защищены в банке.
9: Собственно, это поэтому и есть сама суть механизма эскроу. А позвольте тогда уточнить, вот те вещи, о которых мы чуть ранее сказали, недобросовестные, так называемые застройщики и так далее, они же ведь ничего на эскроу не перечисляют. И если, как я понимаю, этой опции нет при строительстве ИЖС, то это, скорее всего, должно наводить на определенные раздумья и обозначать сопутствующие риски для клиента. Правильно я понимаю? Чуть витиевато завернул, но извините, с праздником нас.
4: Все верно, вы говорите прямо в точку. Ведь сегодня механизм строительства с счетами эскроу, он добровольный. Является он обязательным лишь в рамках государственных льготных ипотечных программ, таких как семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов, дальневосточная ипотека. В общем, по всем программам, оператором которых является Дом РФ. Там использование эскроу обязательно. Что это значит? Что граждане могут взять льготный ипотечный кредит и построить частный дом либо по договору подряда с использованием счетов эскроу, либо по договору участия в долевом строительстве путем покупки дома в малоэтажном жилом комплексе. В иных случаях применение этого безопасного механизма является добровольным и осуществляется заказчиком и подрядчиком по согласованию. Конечно, некоторые подрядчики предлагают заказчикам не пользоваться этой схемой, выбирать классические те механизмы, к которым они привыкли, в том числе авансировать подрядчиков. Но здесь, конечно, нужно задуматься каждому заказчику о том, как ему поступить при строительстве собственного дома. И, безусловно, мы всем рассказываем о преимуществах применения механизма эскроу. Те, кто сегодня решает построить свой частный дом, пусть это будут граждане с ипотечным кредитом, да, либо за счет собственных средств. В любом случае денежные средства, мы считаем, должны быть защищены и находиться у гражданина до момента завершения работы.
8: Да, чтобы тех, кто планирует свой дом, дом был все-таки достроен. Спасибо, Александр. Александр Лобач, руководитель направления развития ИЖС Дом РФ, был с нами на связи. Ну, на самом деле, ИЖС в России продолжает оставаться на подъеме аж с 2019 года. За последние 6 лет, то есть по 2025 год, было зарегистрировано более 369 миллионов квадратных метров индивидуального жилья. Если так в дома переводить, да, это порядка 2,5 миллионов частных домов, просто представьте, в которых живут семьи.
9: Да, и темпы ИЖС позволят, нужно увеличивать на уровень в 100 миллионов квадратных метров, заявлял ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. 69 в 25-м, да, было введено миллионов квадратных метров, 62 в 24-м, причем в полтора раза больше, чем в 2019 году. То есть сектор на подъеме.
8: Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота с нами на связи. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
10: Доброе утро, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
9: Доброе утро.
8: Новая схема поддержки застройщиков на рынке индивидуального жилищного строительства. Как в целом это сказывается на самом рынке и, собственно, даст ли это очередной толчок к росту строительства ИЖС?
10: Если говорить про индивидуальное жилищное строительство, то действительно последние годы на рынке зафиксирован интерес к этой форме решения жилищного вопроса, к этому виду строительства. И действительно россиян это очень привлекает, и не мудрено, потому что огромная территория и очень много разных вкусов, разных взглядов на будущее жилье. В этом смысле ИЖС одна из самых универсальных, самых гибких форм, потому что в отличие от квартирных жилых домов,

0: она фактически переводит финансовые механизмы в части подпитки кредитного строительства с рельсов, которые применялись в многоквартирных домах, на ИЖС. И у банков становится меньше, так сказать, сомнений, что, в общем-то, это надежный проект, его можно финансировать, и, собственно, и оборотный капитал, и какие-то отдельные стадии строительства, где, естественно, есть какая-то жилищная инфляция, нужно подпитать. Поэтому, конечно, это способно дать новый импульс и поддержать множество проектов, которые сейчас находятся под, скажем так, в пилотируемом режиме, но при этом спрос со стороны населения, тех, кто желает улучшить свои жилищные условия, он, безусловно, есть.
1: Да, но при этом насколько сегодня люди не рискуют своими деньгами, когда вкладывают в стройку, да, и хотят свой собственный дом, потому что очень много историй в интернете, и помнит сеть, где люди очень хотели свой дом, все деньги вложили, но строители залили фундамент, в лучшем случае, криво, и сбежали с деньгами.
0: Да, это, к сожалению, такие случаи до сих пор присутствуют. Здесь главное правило состоит в том, чтобы не граждане Российской Федерации напрямую не передавали деньги самим строителям. Потому что в этом случае и контроль, и ответственность, она немножко размывается, и, возможно, различные разрывы. И разрывы ликвидности, и разрывы стадии строительства. Как раз механизм эскроу счетов, он эту проблему решает во многом, потому что он получается, что называется, не утром деньги, вечером стулья, а сначала стулья, а потом деньги.
2: А главное проверять эскроу счет, потому что тут были истории про то, что мошенники воруют деньги с эскроу счетов с помощью поддельных подписей. То есть у вас остается в пассиве ипотека на много-много лет и в пассиве не метра жилья.
0: Да, безусловно.
2: Как это учесть, как не попасться на такие штуки?
0: Но здесь на самом деле требуется некоторая проработка и пилотирование проектов ИЖС с применением финансирования через эскроу счета. В частности, нужно проработать саму процедуру и пошаговую, собственно говоря, этапность вот этого процесса. И, возможно, в каких-то этапах ввести защищенные, какие-то защищаемые процедуры, в том числе там электронная цифровая подпись, защищенная, усиленная. В том числе какие-то сертификаты. Возможно, проектная декларация на индивидуальные жилые дома, ее опять же обязать вывешивать на портал нашдом.рф, чтобы она постоянно находилась в состоянии мониторинга. Ну и, в общем, ввести некую такую разновидность защищенных подписей, сертификации, лицензирования. Вот. А если говорить про граждан, которые приобретают живут по программам индивидуального строительства, здесь, конечно, очень важно не только рекомендации от знакомых, друзей, приятелей, но и все-таки поглубже рассмотреть, как это все финансируется, и есть ли прецеденты задержки сроков или каких-то вообще просто вот сорванных этапов строительства. Поэтому здесь, конечно, вот требуется еще дополнительная проработка, но она всегда на начальных стадиях всегда требуется верификация и пилотирование.
1: А как отразится на ценах новый механизм поддержки застройщиков?
0: Ну, есть такая мифология, что якобы введение механизма эскроу счетов, он повышает стоимость строительства и подорожает жилье от этого. Но, конечно, это мифология, потому что, наоборот, это просто дисциплинирует застройщиков, дисциплинирует строителей, позволяет лучше планировать объемы и сроки ввода жилья. Поэтому я думаю, что нейтральное будет влияние на самом деле. Но все будет еще зависеть от развития технологий строительства, стандартизации индивидуального строительства. Что не исключено, если проект пойдет слишком успешно, такое тоже может быть, то будут введены стандарты индивидуального строительства. То есть это будет как промежуточный этап между многоквартирными домами и индивидуальными домами. И вот эта вот часть, вот этот сегмент строительства, он станет вообще таким практически стандартизированным.
2: Да, понятно. Спасибо вам большое, Андрей Валерьевич. Андрей Бархота, кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка, специалист в области недвижимости. Мы обсуждали механизм, который ввел Дом РФ. Госкорпорация запустила поручительство для строителей частных домов.
1: Вот знаешь, что удивительно? Многие подрядчики убеждают граждан строить без эскроу, рассказывая покупателям действительно, что с эскроу будет гораздо дороже, и даже поднимают цены специально. Такое вот лукавство помогает им зарабатывать. Но если вам такое предлагают, знаете, что, скорее всего, перед вами те, кто ваш дом никогда не достроит.
2: Плюс еще действует действительно рейтинг и список компаний,

0: которые являются неблаговидными, которые, в общем, замешаны в разного рода схемах, схематозах, которые не приводят к тому, что вы получите в итоге дом ИЖС.
1: Театр сатиры «Фронтал».
2: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям: посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
1: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Сигналы точного времени.
4: 9:31, 8 секунд. Четверг, 7 мая, на календаре. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире. Но сейчас по-настоящему важная тема, которую вы явно ждали. Дело в том, что москвичей и жителей Московской области предупреждают о том, что в Москве начался белкопад.
0: Да, это не мы придумали, это специалисты говорят об этом. Мы лишь решили скромно на эту тему поговорить и порассуждать. Белкопад — это когда маленькие бельчата, детки взрослых белок, выпадают из гнезд и оказываются на земле. И прямо сразу вот ручки тянутся, да, ну честно, ну забрать и куда-то там поискать. А на каком дереве вот в этой рощице находится дом маленького бельчонка? Забирать бельчонка домой нельзя, друзья, нельзя. Так можно только навредить дикой природе, это правда.
4: Да, ну, на самом деле, бельчата действительно вываливаются из гнезд. Как правило, такой полет заканчивается у бельчонка травмами, и вернуться в гнездо самостоятельно он уже не может. Ну, если вы видите, что детеныш после падения здоров, можно попробовать сразу вернуть его маме белки, мама разберется. А если вот травмирован, то лучше не нести его домой, а передать волонтерам или в специализированный центр.
0: Как действовать, как быть, насколько массовым может выглядеть этот белкопад, какие травмы несут бельчата, получают, можно ли их как-то избежать, возможно ли это? Массу вопросов адресуем эксперту, кандидату биологических наук, автору телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову, он с нами на связи. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, Татьяна. Ну, действительно, сейчас начался белкопад. Сразу хочу сказать, что это не научный термин, но он прижился в народе, и, в принципе, всем понятно, что происходит. Теперь причины. Причина первая. Да, у белок появляется потомство с февраля по август месяц. Бывает, что по 3 приплода за вот этот период. Бельчата с мамой остаются 2 месяца, а потом ищут себе новую территорию. То есть тут такой прям нон-стоп получается у белки. Так вот сейчас первые как раз бельчата уже начинают активную жизнь. И почему они оказываются на земле? Несколько причин. Первое, просто бельчата подросли непоседы, мама их одна выращивает, ушла покормиться, бельчата сами выбежали из гнезда и оказались на земле. Выпали, подняться не могут по дереву. Это первая причина. Вторая причина, вот как правило, в парках белки гнездятся в скворечниках, либо в дуплах деревьев, либо даже строят гайно, прямо гнездо в виде шара, диаметра 0,5 метра, а в дикой природе не только гайно строят, прямо это они гнезда реальные плетут. И бывает, что ветром вот это гайно сдувает, оно падает на землю, бельчата выползают там или выбегают из гнезда, то есть природные факторы. И третий фактор, ну, биология есть биология, жизнь есть жизнь. У белок также, например, как у белых аистов, если мама видит, что бельчонок болен, серьезно болен, или она чувствует, что она не может прокормить такое количество бельчат, она рожает от 3 до 10 бельчат, то мама может сама выбросить бельчонка. Это факт. Поэтому, если вы увидели бельчонка на земле, вот не спешите сразу ему помогать. Мой совет, если есть у вас время, идеальный вариант часик постоять, отойти на максимальное расстояние, чтобы вы видели бельчонка, там за дерево спрячьтесь и посмотрите.
0: Почему ты опоздал? Он... Выжидал час, изучал...
4: Ждал белка-мать.
0: Да, дикую природу изучал.
5: Да, сейчас не холодно, не замерзнет. Вот. И, скорее всего, если он случайно выпал, мама вернется, она его сама, она прямо, извините меня, за шкирятник берет его зубами, но это способ такой, как кошкам котят переносит, и затащит его в гнездо по стволу дерева. Вот это идеальный исход. Если вдруг, ну это сразу вы подошли, увидели, что бельчонок травмированный, там где-то кровь есть, вот, либо глаза у него закрыты, он совсем еще маленький, да, то тогда, конечно, нужно ему помочь. Единственное, сразу хочу сказать, вам самостоятельно не выкормить. Коровьим, козьим молоком его выкармливать нельзя, он погибнет от него. Поэтому
0: прямо рекомендую... Орешки он еще грызть точно не может, за него тоже не грызите.
5: Да, однозначно, не, точно не может, он молоком питается. Вот, поэтому есть специализированная группа, Белкопад так и называется. Вот обратитесь к ребятам, у них во многих соцсетях есть, значит, свои сообщества, и они вас проконсультируют. Возможно, вы им привезете, возможно, просто дистанционно они вам помогут, подскажут. Но самостоятельно никогда не выкармливайте, вам не справиться с этим, потому что там очень-очень много специфики.
4: Да, ну вот как раз центр реабилитации для белок Белкопад базируется в Люберцах, но волонтеры организации действительно работают по всей Московской области и Москве. Добровольцы есть, например, в Балашихе, где почти треть площади занимают леса и лесопарки. То есть это естественная среда обитания для белок. Но почему так важно сохранить популяцию белок и помогать попавшим в беду бельчатам?
5: Ну, здесь, понимаете, ситуация даже не то, что популяцию сохранить. Здесь пример нашего отношения к природе, которая находится в городе. Она, естественно, уязвима. И проходить, неправильно, да, если бельчонок лежит беспомощный, да, что в любом случае ему надо помочь. Поэтому здесь вот такой психологический, человеческий фактор влияет. А если еще вы с детьми или дети находят бельчат. Поэтому однозначно, конечно, природа уязвима, повторюсь, в городе, и нужно ей помогать. И низкий поклон, кстати, ребятам из Белкопада, они делают благородное дело. Более того, я вам хочу сказать, они консультируют по всей стране, да, любителей природы. Поэтому прекрасно, что такие есть люди у нас. И сразу, знаете, что хочу еще напомнить, сейчас вот массово начинают рожать лосихи, и вот тоже пытаются спасать лосят. Вот лосят
4: тут. Подождите, они тоже выпадают из гнезд?
5: Не, слушайте, вот сейчас уже началось прямо, и в Москве, в Московской области, вот если вы встречаете с вашей точки зрения одинокого маленького лосенка, беспомощного, вот как раз его не надо спасать, 99% у него есть мама, которая просто отбежала, там вас испугалась, там разные причины есть, она вернется за ним. Вот лосенка не надо спасать, если понятно, он не травмированный прямо.
0: Знаете, внешне. Главное, не надо спасать, у меня целый список заготовлен, тень радио.
4: Подожди.
0: Под кустовый выползень не надо сползать, ластоногую козу и так далее.
4: Нет, но если женщина решила спасать кого-то, ее никто не остановит. Слушай,
5: я понимаю, что вы начинаете шутить. Кстати, коллеги, вас поздравляю с Днем Радио.
0: Ну, наконец-то,
5: сегодня
0: намекнул.
5: Сегодня же праздник.
0: Спасибо.
5: Сегодня же праздник, да. Всех вам благ. Спасибо, что поднимаете тему природы.
4: Спасибо вам. На самом деле, знаете, сразу вспоминается ролик, где если женщина решила кого-то спасти, ее невозможно остановить. И там женщина едет и видит возле дороги собачка, ну такая грустная. На самом деле это был волк, и она, значит, говорит, еле поймала, значит, собаку, закутала ее в багажник, положила, говорит, везу к ветеринару, это волк.
5: Мне это, кстати, это не байка, такие случаи бывают, потому что, ну, волчата, они же это к псовым относятся. И, кстати, лисенок с волчонком похожи, вообще очень сильно похожи, только у лисенка кончик хвостика белый. Вот поэтому, если найдете где-то в лесу, да, собачку с белым кончиком хвоста, такую серую, это
0: жалкую лисенок, маленькую, может быть. Да, худенькую.
5: Да.
0: Это лис.
5: Вы знаете, на самом деле, вот лучше, конечно, особенно в дикой природе, конечно, не лучше, нельзя приближаться к детенышам, потому что мама где-то рядом, и она может начать защищать свое чадо, поэтому не надо как бы искушать тоже свое здоровье и даже жизнь.
0: Слушайте, ну вот если все-таки происходит то, о чем мы говорим, видели бельчонка упавшего, да?
4: На нем кровь, например, видна, и надо помочь.
0: Может быть, масса оказывается поводов, почему это произошло. Я тут посмотрел, оказывается, белки переносят бельчат до 5 раз один вот свой выводок, который составляет от 3 до 10 бельчат, до 5 раз переносит из гнезда в гнездо. То есть кто-то скажет, что у вас проблемы, тут у бельчонка проблемы, у того самого, у мамы белки.
5: Мама аккуратно это делает, это белка делает для безопасности. У нее, как правило, 3 гнезда, она их изначально готовит, 3. И периодически переносит. Связано это с безопасностью, первое. Второе, бывает так, что в гнезде скапливается высокая концентрация паразитов кожных. И белка, она просто переносит на новое гнездо, чтобы не докучали бельчат вот эти паразиты различные. Поэтому там есть такие механизмы защитные у белок. Поэтому если вы видите, что белка мама тащит за шкирочку, буквально это вообще умилительная такая процедура, бельчонок так ее обвивает снизу, и она его перетаскивает, на дерево поднимает. И представляете, вот это все белка делает одна, к сожалению, самец ей в этом никак не помогает. Ну, это вот такая ситуация. А, еще знаете что? Белка, если вдруг вот вы услышали такой звук из стволов дерева, доносит такой
0: вот. А еще раз можно я прослушал?
5: Да-да, внимательно, сейчас.
0: Ага, запомнил.
5: Цоканье, называется цоканье. Вот если где-то кто-то цокает, да, вы подошли к бельчонку и услышали такой звук, вот это кричит мама. То есть белки, они цокают, и она выражает недовольство. Поэтому вот, кстати, да, вспомнил.
0: Она может напасть?
5: Подошли, напасть не нападет, но вы ее как бы будете вот так внешне травмировать, в смысле не внешне, психологически. Здесь какой момент очень важный? Если кто-то цокает вот так громко, вы тогда отойдите, значит, мама точно где-то рядом. Вот так.
4: Ой, кстати, отошли. Интересно. А смотрите, бельчонок пострадал, вот вы не видите ни белку рядом, а тут собаки гуляют, в том числе бродячие.
0: А центр белкопад в Люберцах.
4: А, собственно, что делать? Может, коробку какую-то найти, согреть как-то? Что нужно делать?
5: Не-не-не, смотрите. Если вы вот увидели вот такая ситуация, что он травмированный, вот если глаза у него закрыты, то есть он еще совсем маленький, он явно случайно выпал. Понятно, что сам выбегает, когда у него уже глаза открыты, он начинает перемещаться. А здесь с закрытыми глазами, да, все, надо его спасать. Ну, закрытый не из-за того, что он погиб, а, ну, если живой он еще. Вы его кладете сразу на руку, потому что рука теплая. Потому что бельчонок может просто даже замерзнуть, да. Вы его на руку положили, значит, согрели на руке. И вот сразу находите группу «Белкопад», там у ребят чуть не круглосуточный телефон, сразу звоните, объясняйте, где вы, описывайте ситуацию, и они вас все проконсультируют, все четко, что нужно предпринимать. Самостоятельно, еще раз повторюсь, не надо ничего делать. Вот так, ну только на руку можете согреть его первое время, вот так скажем.
0: А расскажите нам еще немножечко о белках, то, чего мы не знали. Вот я не знал, что у них по 3 гнезда. Гнездо называется гайно.
5: По 3 гнезда, да, гайно. Смотрите, в виде прямо гнездо шар делают. Представляете, плетут, вот как птицы, плетут гнездо. Дальше вот бельчата находятся с мамой 2 месяца. После этого мама их в прямом смысле слова выгоняет. Белки это территориальные животные, и они не терпят, если у них кто-то на территории живет, даже если это их родственники, даже если их дети. Это я про дикую природу говорю. И бельчонок вынужден искать себе новую территорию. Белок метили, знаю, была такая прямо большая программа в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда еще. Как птиц, прямо кольца подвешивали к бельчатам. И вот из Ленинграда бельчонок убегал даже в Костромскую область. У них расселение бывает до 1500 километров. Представляете, как птицы летят, по деревьям скачут.
0: Вот это по-настоящему удивительно.
5: Огромные перемещения, да, у бельчат большие перемещения. Дальше, если уж так удивить, хочу, но это природа. Вот мало кто знает, что для белки лакомством является зимой сало. Не соленое, не копченое, не перченое. Прямо нарезайте кубиками сантиметр на сантиметр. Для них это лакомство намного вкуснее любого орешка зимой.
4: Белки ничего себе, это интересно. Спасибо, Павел. Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор телеграм-канала «Каждой твари по паре». Но я, кстати, добавлю, что у белок очень хорошая запасливость и очень плохая память. Они делают запасы садятся на зиму и порой забывают, они какие-то виды зарывают в землю и забывают, где это сделали, где спрятали еду. И часть забытых запасов прорастает и способствует распространению лесов.
0: Все самое важное и актуальное в эфире Радио России. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Хорошего дня.
4: Берегите себя. Всего доброго.
1: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома – что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
8: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
7: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
8: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» — это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО Prodex, ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
8: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
7: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
8: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
7: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
8: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
8: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
7: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Девятый Б. Война как предчувствие.
10: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть с горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
1: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ сообщила о задержании жителя Ярославля за передачу Украине сведений о российских военных. МИД разослал в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить эвакуацию из Киева. И в России расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Все подробности далее. Житель Ярославля задержан и арестован за передачу украинским спецслужбам сведений об участниках спецоперации. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, гражданин России 87-го года рождения связался через интернет с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал сведения о российских военных, которые участвуют в спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кировский районный суд Ярославля его арестовал. В Германии идет активная пропагандистская обработка общества о неизбежности войны с Россией. Об этом заявил Дмитрий Медведев. В статье, опубликованной на RT, зампред Совбеза отметил, что политическое руководство ФРГ провозгласило Россию основной угрозой безопасности и миру. В Берлине официально обозначили задачу нанесения России стратегического поражения. Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения. Постоянно вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году, написал Медведев. При этом предупредил, что в случае войны с Россией экономика Германии рухнет, а ее промышленность будет уничтожена. МИД России направил иностранным дипмиссиям ноту с призывом срочно эвакуировать персонал из Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Зеленский 4 мая на саммите в Ереване позволил себе агрессивные заявления о намерении сорвать празднование Дня Победы террористическими актами. В тот же день Минобороны России выпустила предупреждение об ответных мерах, а именно о массированных ударах по центрам принятия решений в Киеве. Захарова подчеркнула, если на Западе думают замолчать эти угрозы, они жестоко ошибаются. По ее словам, Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. К заявлению военного ведомства нужно отнестись очень серьезно, добавила Захарова. Автомобиль взорвался в Днепропетровске на юго-востоке Украины. В результате пострадали двое мужчин. Об этом сообщило областное управление полиции. Взрыв припаркованного автомобиля произошел в Соборном районе города. Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства взрыва. Известный московский адвокат Александр Карабанов задержан и арестован за незаконное получение 7 миллионов рублей от топ-менеджера компании, подозреваемого в мошенничестве при поставках продукции концерну «Калашников». Об этом сообщили в Следственном комитете. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на дачу взятки в особо крупном размере». По данным следствия, в ноябре 2024 года бизнесмен, в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд акционерного общества концерн «Калашников», обратился за юридической помощью к своему знакомому Карабанову. А в ходе встречи и телефонных переговоров адвокат потребовал передать денежные средства в размере 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона в качестве аванса, предназначенного, по утверждению Карабанова, для передачи должностным лицам следственных органов. СМИ сообщают о госпитализации пациентов с симптомами хантавируса, которые не могли заразиться на круизном лайнере «Хандиус», потому что там никогда не были. Так в больницу доставлен гражданин Франции, пишет газета «Сан». По одной из версий, француз сидел рядом с инфицированной пассажиркой судна в самолете. Также стало известно о госпитализации в Швейцарии бывшего пассажира «Хандиус». Он сейчас проходит лечение в университетской больнице Цюриха. Ранее сообщалось о вспышке редкого штамма хантавируса на борту круизного лайнера, который отправился от Аргентины к Антарктиде 1 апреля. На борту находились почти 150 человек, в том числе туристы из разных стран мира. Трое скончались. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил, что распространение хантавируса не похоже на начало пандемии коронавируса. России расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомственные документы. По правилам, которые сейчас действуют, если у водителя в процессе обязательного периодического медосмотра обнаружат признаки заболевания, при котором управлять автомобилем противопоказано, его направят на обследование, лечение, а при подтверждении диагноза – на внеочередное обязательное медосвидетельствование. Изменения вступят в силу в марте следующего года. Если водителю пришло уведомление о том, что необходимо пройти такое медосвидетельствование, он должен сделать это в течение 3 месяцев. Если же человек не пройдет процедуру за этот период, то его права будут считаться недействительными и подлежать аннулированию. Предстоящие праздничные выходные дни в метеорологическом отношении будут довольно прохладными. При этом, как сообщила ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в первый рабочий день на следующей неделе температурный фон вновь вернется в климатическое русло.
2: В пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившийся ливнем и ночной грозой. Температура воздуха ощутимо понизится, но до своей климатической нормы в течение суток не превысит плюс 13-18. Ну и предстоящие праздничные выходные дни в метеорологическом отношении будут довольно прохладными, а все вернется на круги своя лишь в первый рабочий день на следующей неделе, когда распогодится и температурный фон вновь вернется в климатическое русло. Наступит обычная умеренная майская погода.
1: До плюс 25-28 градусов прогреется сегодня воздух в российской столице. Такие показатели превысят климатическую норму на 10 градусов, а вечером прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами. И последняя акция «Бессмертный полк» пройдет во всех субъектах России. По подсчетам ТАСС, в 35 регионах мероприятие состоится в очном формате. В остальных регионах акция пройдет в онлайн-формате.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Футболисты московского «Спартака» в финале пути регионов Кубка России против столичного ЦСКА были сконцентрированы на себе и своей игре. Об этом заявил главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо после победы его подопечных со счетом 1-0. Красно-белые пробились в суперфинал, где встретятся с победителем противостояния Краснодара и московского «Динамо». Ответная игра финала пути РПЛ состоится в четверг. В первом поединке команды разошлись миром 0-0. Французский Пари Сен-Жермен, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, сыграл ничью с мюнхенской Баварией со счетом 1-1 в ответном полуфинале футбольной Лиги чемпионов и по сумме 2 встреч вышел в финал. Россиянин провел на поле весь поединок и совершил 5 спасений. Футболист московского «Локомотива» Николай Камличенко успешно перенес операцию на колени. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников. 30-летний нападающий выбыл из строя до конца сезона. Полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Сутармин летом покинет самарский клуб. Об этом заявил агент футболиста Александр Клюев. 32-летний хавбек не появляется на поле в матчах российской премьер-лиги уже более 5 месяцев. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли гордится своими хоккеистами и получает удовольствие от работы с ними. Об этом специалист заявил после победы над омским «Авангардом» со счетом 4-3 в 7-м матче полуфинала континентальной хоккейной лиги. Железнодорожники выиграли серию 4-3 и в финале Кубка Гагарина сыграют с казанским «Акбарсом». Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не будет выступать на соревнованиях в первой половине летнего сезона из-за занятости в медиапроектах. Об этом спортсмен сообщил ТАСС. Как заявил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов, его подопечный продолжает тренироваться. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 4-6 градусов и, возможно, небольшие осадки. В Архангельске плюс 8-10 градусов, кратковременный дождь. В Петрозаводске облачно с прояснениями плюс 9-11, в Вологде плюс 4-6, дождь. В Великом Новгороде временами дождь плюс 6-8, в Калининграде плюс 9-11, без существенных осадков. В Уфе кратковременные грозовые дожди плюс 25-27, в Оренбурге плюс 19-21, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 11-13, в Москве небольшой дождь, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Многие до сих пор его считают тенью великой Людмилы Гурченко. Но это не так. Он скорее был светом в судьбе актрисы, заставив ее талант заиграть новыми яркими красками на середине пути. Я всей души в нашей студии приветствую продюсера, супругу замечательной актрисы Сергея Синина. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что первая ваша встреча с Людмилой Гурченко по телевизору состоялась в далеком 1978 году, и эта встреча оставила у вас неприятный осадок?
2: Да. Ну, наверное, идет речь о песне «Колыбельная».
1: Да.
2: Да. Это была гамма чувств.

0: Когда я это увидел и начал слушать, то первая реакция была негодование. Почему? Потому что тогда группа «Цветы», любимая группа всех, одна из самых популярных, одна из самых музыкальных, самых тонких. И, ну, я думаю, они номер один были, безусловно.
1: Да.
0: Номер один. И всегда репертуар был в порядке и по музыке, и по словам, по текстам. И я так привык, и только-только вышла, когда говорили «45-ка», маленькая пластинка, даже, по-моему, гибкая она была. Вот. С хитами, все хиты шедевры. И вдруг так незнакомая мне актриса, я понимаю, что она начинает петь мой любимый песню моей любимой группы. И я начинаю негодовать, действительно. Но когда я все-таки удержался и не разбил телевизор, решил дослушать и досмотреть до финала, это, конечно, меня потрясло, потому что, во-первых, это было совершенно иное исполнение. Оно было абсолютно чувственное, оно было актерское, как я позже стал понимать. Тогда это я чувствовал интуитивно. И особенно меня потрясло вот эта финальная часть, где почти шепотом проговаривает Люся финальные слова этой песни. Вот тут я, да. Ну, а потом понеслось. Книга «Песни войны». Это был удар вообще мощнейший «Песни войны». Даже помню, это 7 ноября, даже какой-то такой праздничный день. Вот, родители смотрели, ну, и я заодно. И я не мог оторвать ни глаз, ни ушей, ничего, да. В этом смысле, вот, с 78 года я могу сказать, что Люся, конечно, была со мной сначала. Вот тогда мы этого слова не знали, виртуально, через экран, через книги. Ну, и прошло всего лишь 12 лет, и мы уже снимали вместе кино. Вот так жизнь непредсказуема.
1: Хорошо. Это правда, что все свои дипломы, грамоты Людмила Марковна хранила в туалете?
0: Ну, в этом не было издевки или неуважения. Вот если побывать в квартире, ну, мы прожили в двух квартирах.
1: Ну да.
0: Первая квартира поначалу для меня была неизвестна, где я просто еще был в гостях. А вот я сразу обратил внимание, что меня это поразило, потому что потом я в этом своем удивлении получил подтверждение, бывая в квартирах других артистов. Как правило, везде есть какие-то фотографии.
1: Конечно,
0: большие. Что-то такое. Вот. А здесь ничего. Вот так, если зайдешь, да, с замечательным вкусом, квартира, интерьеры, все такое особенное, ни на что не похоже, но нет никаких фотографий, никаких грамот, ничего. Вот. И да, в туалете я обнаружил, но это как-то очень так, это было не вызывающе, а оно как-то даже успокаивало. Можно было, занимаясь своим делом, заодно узнавать многое из жизни актрисы дополнительно, в частности, ее награды.
1: Хорошо. Это правда, что в начале романа с Людмилой Гурченко...
0: Говорите с Люсей.
1: С Люсей, да. Это правда, что в начале романа с Люсей ваше любимое развлечение было кататься в начале 90-х по ночной Москве на девятке Людмилы Марковны.
0: Москва очень красивая, особенно вот в темное время суток, когда набережные, когда, конечно, должно быть лето, весна или вот эта ранняя осень, не зима и не ноябрь, безусловно. Да, и нам нравилось. В этом какая-то была... Дело в том, что мы встретились, у каждого была своя, там, неважно, внутренняя грустная история, там, в личной жизни. Может быть, таким образом... Вообще же Люся человек такой была очень по нюансам, понимающая по деталям. Как человек ест, как человек спит, как человек одевается, как человек водит машину. Она умела, будучи... Это может быть такой талант не просто актерский, а еще ее такой особый талант. Она очень хваткая вот какие-то детали подмечала, и, может быть, это помогало ей в чем-то разобраться. Насколько я лихач, насколько я груб или невежлив на дороге. Вот. Могу ли я позволить себе какое-то словцо в какой-то ситуации. Вот. И вообще, не скажу ли, ой, надоело спать. Ну, в общем, понимаете, да? Это такая проверка. Вот. Это я сейчас так говорю. А тогда я получал удовольствие. Мне кажется, она тоже получала удовольствие. Нет, это было хорошо.
1: А скажите мне, Люся думала о самоубийстве когда-нибудь?
0: Часто, к сожалению. Ну, понимаете, мы же встретились, когда у меня была уже кое-какая прожита жизнь, и у нее была все-таки жизнь подлиннее и по...
1: Трагичнее.
0: С более острыми ситуациями, потому что это, во-первых, актриса, это всегда на грани нервного срыва, это всегда какие-то есть, тем более, вы знаете, Вадим, что она 18 лет, она практически была отлучена от такого кино, настоящего кино, на которое она была способна. Я знаю, это было и до нашей встречи, она часто об этом говорила, часто была в таких депрессиях, вот, поэтому, когда вы начали вот наш разговор с такой, что кто-то считает, что я тень зрения, кто-то считает, что есть свет. Действительно, мне удавалось ее из таких ситуаций вытаскивать, из депрессивных, из тяжелых. И когда ты берешь за руку человека и ведешь его, не даешь ему сдаться. Она же, понимаете, многие ведь уходят в алкоголь, в наркотики, во что-нибудь еще. Она же, у нее этого ничего не было. Она даже курила, не затягиваясь, и то так, пофасонить.
1: Ну и напоследок, это правда, что Сергей Есенин очень много курит.
0: Да. Вот сейчас вы мне предложили кофе, но я, если пью кофе, для меня бессмысленно выпить кофе, а я много пью кофе, если при этом я не сделаю, ну, хотя бы 20 затяжек.
1: Так, ну, у вас же дома балкон не было. И что, получается, вы курили прямо в квартире?
0: Прямо. Люся разрешала, не только мне.
1: Ну, что ж, переходим к делу. Итак, Сергей Есенин. Значит, вы родились в Башкирии. Подождите, а как туда попали ваши родители?
0: А они закончили Московский институт инженеров транспорта, и их туда отправили по распределению.
1: А, вот так даже?
0: Да, там они ухитрились меня родить, мы там долго не задержались.
1: Скажите, а вы ведь были мечтательный мальчик?
0: Наверное, да. Ну, я любил читать. Если мне нравилась книга, я начинал сходить с ума, если я не мог остановиться, пока залпом. Очень много книг я закрывал последние, если они мне нравились. Я мог закрыть последнюю страницу и тут же опять начинать ее читать сначала. Если ночью уже родители спят и не дают мне читать, у меня был фонарик.
1: Так.
0: Я спал в другой комнате, и я под одеялом фонариком, значит, читал. Может быть, вот это чтение какое-то придавало мечтать. Ну, я думал, конечно, мечтал. Но, наверное, иначе бы не произошло в моей жизни. Она бы так круто не изменилась бы, я думаю.
1: А как же ваш брат, когда вы читали ночью с фонариком?
0: Брат на 13 лет младше. Я на него облокотился вообще.
1: Ах, вот он в чем дело. Ну, был настоящий брат.
0: Да, ну он же маленький совсем.
1: Не, но все равно. Вы должны были показать ему пример.
0: Пример сна?
1: Да, пример сна в том числе. А как же вот такого творческого мальчика, который читал книги, занесло в строительный институт?
0: Папа в этой профессии, мама экономист, но они же вот закончили.
1: Ну да, да, да.
0: Инженеров железнодорожного транспорта в Москве. И как-то так. Я пошел вот так. Более того, не просто пошел. А у меня была склонность и к гуманитарным наукам, и к точным наукам. Вплоть до того, что я закончил строительный институт и поступил в аспирантуру. И в
1: принципе, то есть вы хорошо учились?
0: Я был отличник круглый.
1: Ой-ой-ой.
0: До отвращения просто.
1: Интересно, а когда же у вас была первая любовь студенческая? Или ее вообще не было?
0: Студия у меня школьная была с первого класса. Ну что вы, как это? Без любви вообще не было.
1: Так.
0: Ну, Света Иванова даже помню.
1: Как хорошо, Света Иванова.
0: Нет, нет, и в школе бесконечно. У меня даже была учительница, в которую я был влюблен. В старших классах. А потом, ну, да.
1: И в студенческие годы вы женились.
0: Уже после окончания, уже я был в аспирантуре.
1: Уже в аспирантуре вы женились, да?
0: Да.
1: А жена была из кино.
0: Жена была из кино. Это, конечно, сыграло определенную роль. А тут, понимаете, все, жена из кино. А тут еще перестройка, как-то все. А потом мне сказали, что, ну, если ты хочешь защитить диссертацию, тебе нужно в партию вступить.
1: Как-то... Да, кстати.
0: Да, и мне как-то все это так стало неинтересно. Вот, а тут еще у меня много друзья появились, и мы очень близко дружили. И, ну, из кино, и режиссеры хорошие, молодые ребята. Как-то так пошло-пошло, и я открыл с моим товарищем, открыли. Тогда не было такой частной, но она была независимая кинокомпания.
1: То есть вы стояли у истоков кооперативного кино? Правильно,
0: да,
1: понимаю?
0: Правильно, вот. Это точнее. Только-только пошла эта кооперация.
1: Слушай, ну это был такой немножко криминальный бизнес.
0: Ну, как-то он, как-то нас судьба
1: минул,
0: об этом,
1: да?
0: Не думали. Нет. К этому у меня не было ни. Может, поэтому мы много не зарабатывали никогда. Как-то все.
1: А, кстати, куда вы тратили деньги?
0: А я уже не помню. Я помню, что в это время появились. Помните, денег не было?
1: Да.
0: Были в магазин, приходишь с ножницами, начинаешь там что-то вырезать. Ну, с вами уже было сойти, да. Ну, по всяком случае, квартиры и дома мы не покупали. Покупали все самое необходимое и вкладывали, может быть, следующее производство. Так что.
1: А скажите, а папа и мама, как они отнеслись к тому, что их сын вдруг решил уйти в кино?
0: Ну, как-то... Ну, я, по сути, с 20 лет уже не жил с родителями. Они знали, что я человек самостоятельный. И... Да нет, как-то без... Я даже... Нет, никаких трагедий и криков не было. Они видели, что мне это интересно. Потом... Ну, все-таки я неплохо зарабатывал по тем... А времена ведь были очень сложные.
1: Да.
0: Это я сейчас понимаю, какой ужас испытывала наша страна, великая страна, которая начала разваливаться, как в одну секунду все обнищали, включая и моих родителей. Вот как, ну, это все общеизвестно.
1: А вот скажите, пожалуйста, Сергей Есенин, по поводу страны великой, Советский Союз.
0: Да.
1: Когда вы снимали «Секс-сказку», вы снимали ее в Вильнюсе. Как раз в этот момент были события около телецентра в Вильнюсе, правильно?
0: Да, это было прямо при нас. В это время у нас съемки шли.
1: У вас шли съемки, а тут штурмовали...
0: Мы ночью проснулись в гостинице и видели, как наши советские танки заходили в Вильнюс. И все эти события возле телецентра вильнюсского, это же было прямо там. А у нас было чем сложно, у нас группа была интернациональная.
1: Да.
0: Московская часть была, ну, постановочный режиссер, оператор.
1: И актеры там были литовские.
0: Актеры, художник по костюму был литовец, реквизит. У меня такая была смешанная группа, интернациональная.
1: Абсолютно. Слушайте, и как вы на следующий день...
0: И когда все случилось, самое страшное было, что это сейчас разорвет. А мы очень дружили все, и как-то все были очень в хороших отношениях, и как-то дружно все было очень. Но тут Людмила Марковна проявила свои незаурядные лидерские вдруг качества, что для меня тоже было таким. Не то что открытием, но это было здорово. Вот как там же погибли еще ребята, там, да. И в конгресс-холле было прощание. Люся всем надела повязки траурные, и мы всей группой отправились вот на эту панихиду, на это прощание. Мне кажется, что это такой жест. При этом это не было таким специальным, показухой. Угу. Это было совершенно искренне, потому что погибли люди. Тогда еще кто понимал, что происходит? Это же мы в этом котле варились. Это сейчас через расстояние начинаешь многие вещи понимать.
1: Тогда никто еще не
0: тогда
1: понимал.
0: Что? Ну, танки, чего, что? Все было спасено, и мы продолжали работать дальше. Вот этого не было. Русские, убирайтесь, этого ничего не было. Все, мы продолжали работать.
1: Так, ну а по поводу секс-сказки. Как вы вдруг оказались в этой картине? Кто вам предложил стать продюсером этой картины? И как вы выманили Людмилу Гурченко из Москвы, чтобы сниматься в этом эротическом триллере?
0: Ну, это все было просто. Познакомились. Очень такая хорошая режиссер Елена Николаевна.
1: О, ну это известный режиссер.
0: Да.
1: Сейчас сериалы снимает.
0: Да, да. Вот, и как-то мы познакомились, и она предложила Набоков. У него сказка. Это небольшой рассказ.
1: Чет-нечет.
0: Чет-нечет, да.
1: А вот кто был претендентом на звание дьяволицы?
0: Ну, там много было. Да. Они все известны, не хочется называть. Кто-то не мог по времени, кто-то отказался. И вдруг Лена звонит.
1: Лена Николаевна,
0: да, режиссер. И говорит, я поговорила с Людмилой Марковной Гурченко, она согласилась. Черт возьми, а как это мне не пришло в голову? Mm-hmm. Это для меня была очень стыдная внутренняя история, что я сам, то ли у меня просто даже, я не думал, что так, что, ну, не знаю почему, но вот мне это не пришло в голову. Пришло это в голову режиссера.
1: Вы знаете, в чем дело? Сейчас к нам на связь вышла замечательная режиссер Елена Николаева.
2: О.
1: Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Елена, рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, а ведь вы были свидетелем, когда Сергей впервые встретился с Людмилой на съемочной площадке. Скажите, не проскочила между ними искра?
2: Да нет. Просто Людмила Марковна была сама такая искристая, что вокруг нее никого не заметно.
0: Все перетухли.
2: Кстати, могу открыть секрет, это уже совершенно спокойно. На первом месте сначала мы пробовали Маргариту Терехову.
1: Ого.
0: Видишь, я скрываю, а ты рассказываешь.
2: Выпила пол крови, потому что она хотела своего молодого друга, журналиста, совершенно неинтересного, не киношного, на партнера. И тогда она хотела это с ней работать. Вот. И мы в конечном итоге думали, что она все-таки...

0: надо, сейчас все смелое, все вот такие вот.
1: Ну да.
0: А по поводу первой встречи даже расскажу. Первых дней.
1: Ага.
0: Мы начинали со спальни, это шикарный художник у нас был. У нас было, так сказать, в одном павильоне небольшом строили сначала спальню, потом там же оставили в тот же пол, такая была задумка, делали ресторан.
1: Так.
0: В спальню, кстати, моя идея сделать такую геометрию кровати, да, чтобы получилось, что она гигантская. И сверху занавески. Занавески были, понятно, синтетические. Дальше произошла гениальная история. Литовская студия, там все старое, еще диги на этом, на углях. Когда пригодили какие-то два баллона, которые делали тяжелые дымы, ну все это было так. И вдруг сидит Людмила Марковна на этой кровати, что-то красивое, красивая одежда, я помню, черный берете с пером, вся такая прекрасная, необыкновенная. И вот в это время вспыхивает и горят вокруг все эти занавески.
1: Угу.
0: Я думаю, ну все, вот оно и пришло. Все, конец. Тот про черта нельзя небось снимать, потому что вот так. Как открыто, сейчас все. Она спокойно сидит, тут же потушили, она так встала, так смотрела на это самое. Ну, говорит, ну что я могу сказать? Простите меня. У меня всегда так. Когда я прихожу, я в настроении, вокруг меня все горит.
1: Елена, и напоследок, скажите, пожалуйста.
0: Это чистая правда.
1: А вот вы почувствовали, и как вы думаете, что вы стали крестной мамой отношений между Сергеем и Люсей?
0: По-моему, у них это, как мне кажется, меня удивило, когда они стали дальше работать. К ней такое пиететное отношение всегда было. Очень тяжело было работать в каких-то местах, в каких-то очень легко, потому что она необыкновенная. И мне кажется, что все ее обожали, несмотря на вспыльчивость, на все. Потому что это была необыкновенная женщина, которая запоминалась, как вот врубалась на всю жизнь. И много связано с ней мистического было такого. Ну, я понимаю, что в нее не влюбиться было нельзя. Серьезно, я понимаю.
1: Спасибо большое, друзья.
0: Да.
1: Была...
0: Я, честно говоря, сама была в нее влюблена.
1: В кого? В Сергея?
0: Нет, все с Гурченко, конечно.
1: А, я думаю, боже мой, какие открываются...
0: Да ну что вы, что? Нет, Гурченко, что?
1: Я понял.
0: Это была, наверное, моя самая первая, самая прекрасная, блестящая такая актриса. И просто при всех серьезности нашей работы я была всегда замиранием сердца, что она прекрасная.
1: Друзья, это была Елена Николаева, режиссер фильма «Секс-сказка». Один из первых фильмов Сергея Есенина, где он был продюсером. Ну и картина, на которой познакомился с Сергеем Есениным и Людмилой Гурченко. Да, необычно и неожиданно. Но мы вернемся к вам.
2: Все как было.
1: Да, мы вернемся к вам, Сергей Есенин. Замечательный человек, мужчина, продюсер. А я правильно понимаю, что по большому счету вот импульс вашим отношениям с Люсей стала ваша бывшая жена Галя?
2: Ну, нет, не импульсом, а Галя в это время уже эмигрировала в Израиль с дочкой.
1: А вам, кстати, вот. Не обидно было, что они уехали?
2: Ну, что делать, уже время такое.
1: Да, 90 было куда.
2: Да, прошлое.
1: Угу.
2: И она попросила, она сама занималась кино, она была замдиректора киностудии, она была директором кино, директором кинокартин.
1: Угу.
2: Это самым молодым, это такая интересная, сложная профессия. И в Израиле тоже, в общем, как-то по этому пути, и попросила сделать такие творческие встречи с Люсей, и в том числе секс-сказку. То есть кино и небольшой концерт.
1: Да.
2: Вот, я что-то был уверен, что Люся откажется, но я же тогда не знал подробностей того, что у нее очень тяжелая травма психологическая.
1: Я знаю,
2: с личной жизнью. И она была, собственно, она и в кино пошла сниматься в секс-сказку по этой же причине. И, тем более, ого, в Вильнюс, то есть уехать просто из Москвы куда угодно, за любые гонорары, за любые зарплаты, хоть бесплатно. Я говорю, ну там много не могу заплатить.
1: Угу.
2: Марковна, я же так волнуюсь, как? Она говорит, мне плевать, я все, еду. Вот мне нужно было оформить там визы, паспорт, как-то я начал заниматься
1: технической. Да.
2: И как-то вот мне пришлось прийти в квартиру, я увидел одинокого человека, совершенно одна, такса замечательная, тузик, вот, и иногда погулять с собакой, где-то мы погулять, что-то такое, потом она предложила сделать вот такую работу «Люблю».
1: Это вот
2: это
1: фильм музыкальный.
2: Был, да, следующий музыкальный, и уже после этого я понял, что разрываться невозможно, при этом я уже был один, ну и как-то вот так все пошло, поехало. В этом смысле, ну, может быть, и импульс, но это не совсем импульс, это такое, все же, с таким же успехом можно сказать, что импульс был то, с чего вы начали.
1: Ну да.
2: Колыбельная в 78-м году.
1: А скажите, Алиса знала, что Галя – это ваша бывшая супруга?
2: Конечно, да.
1: Да?
2: Ну а как?
1: Скажите, ну а вы не хотели начать какую-то новую жизнь? Потому что вы, на самом деле, мужчина в самом расцвете сил.
2: Ну, посмотрим. Я пока не думаю. Вот сейчас у меня, мне очень рад, что я работаю в театре Вахтангова.
1: Угу.
2: Там замечательный коллектив, замечательная труппа. И как-то у меня много то, что нужно для внутреннего какого-то состояния. И главное, музей.
1: Да, музей.
2: Я почти ежедневно был на Новодевичьем, когда все случилось. Наверное, года 3-4. Каждый

0: А сейчас я бываю там редко, потому что я с Люси нахожусь, вот когда я в квартире, в музее, да, вот это пространство, где понимаю, что вот это здесь сейчас. Там это понятно, памятные даты, я там бываю, безусловно, но вот это у меня вот сюда ушла все-таки моя внутренняя тоска, внутренняя, там, где я могу скучать по ней. Люся любила всегда к папе на кладбище, мы как только в Москве, всегда на Ваганьковской, там папа и мама. Но, наверное, вот эта квартира, которая превратилась в музей, ну, музей такое слово.
1: Ну да, нет, почему музей?
0: В некое пространство, да. В котором мы максимально вот с моими друзьями, а ведь друзья это не те, кто Люси знал, кроме одного человека, это все новые люди, но они друзья, извините, не больше, чем друзья, которые, казалось бы, были при Люсиной жизни. Как только Люси не стало, почти все они исчезли, растворились и даже не появляются.
1: А вы когда-нибудь объяснялись в любви Люсе? Говорили? Я?
0: Ну, конечно. Ну, да.
1: И чего, как она реагировала? А она вам говорила?
0: Она говорила так: я тебя жалею, это больше, чем любовь.
1: Ох, да. Красотка. Вы, конечно, танцевали, нет?
0: Конечно.
1: А кто ел в танце?
0: Ну, она танцевала же прекрасно.
1: Я знаю.
0: Не пойми как, поэтому она... Ну, мы всегда... Это был всегда, как у нас говорили в очень средней школе, медляк.
1: Да, это медляк.
0: Медляк. И, конечно, она делала так. Ну, я должен был вести, естественно. Уклюже, неуклюже, другой вопрос. Но в этом смысле она была человеком в этом очень тонким и никогда ни перед кем. Превосходство или вот это, знаете, чванство. Это все было ей вообще не присуще. Она всегда... Как она относилась к молодым артистам, с которыми на сцене или в кадре, она, это всегда это помощь, это никаких пренебрежений, никакого такого, знаете, когда сверху вниз, никаких понуканий или там нравоучений, вот так подсказывала делом, а не... Хотя я знаю много и других примеров.
1: Вы знаете, с годами, я вот за вами давно наблюдаю, у вас лицо стало очень чеховское.
0: Это приятно. Театр Вахтангова поработал.
1: Да, видимо. Это очень хорошо. Мне кажется, пора на сцену. У вас отличный голос.
0: Да.
1: Сергей Есенин. Почти Есенин. У нас осталась одна минута. А скажите вот нашим слушателям то, что у вас на сердце, чем хотите поделиться.
0: Я, ну, все-таки, учитывая, что мы живем в такое время непростое, я имею в виду непростое для... Мы об этом сегодня уже так говорили, почему я не уехал. Для меня это, знаете, impossible. Possible, impossible уехать. Вот, наверное, в другой раз или в другое время я бы другие бы слова нашел. Но мне кажется, что сегодня мы должны понимать, в каком сложном мире мы живем, и какая сложная ситуация у нашей страны, и мне кажется, что каждый из нас должен об этом помнить, знать и как-то соответствующим образом себя вести, без разгульства, без какого-то... Понимаете, очень... Ведь сегодня, извините, но молодые люди воюют и жертвуют жизнями. Это нужно помнить. И надо понимать, что нужно вести себя скромней. Если ты не можешь быть рядом с ними, то хотя бы здесь веди себя прилично, нормально, спокойно, не без шума, без суеты, без лишних вот этих визгов радостных, понимаете? Ну, как-то хочется, чтобы мы все стали... Мы большая страна, очень разные люди, очень... Но как-то хочется почувствовать единство. Я его чувствую, но не всегда. И мне вот этого хотелось бы пожелать, чтобы люди... Ну, скажу примитивную вещь. Давайте любить нашу Родину. Это любовь, которая дорогого стоит и заслуживает наша Родина, заслуживает того, чтобы мы ее любили и чтобы мы были верными нашей Родине. Ну, это не пафос, я это чувствую.
1: Друзья, это был Сергей Есенин. Я очень благодарю вам за этот откровенный разговор. Я себе добавлю, что вот поэтому вы и прожили такую долгую, интересную жизнь с Люсей. Вы были ей верны, вы ее любили. Вы нам, по большому счету, ее заново подарили. И мне кажется, пришло время, чтобы судьба подарила вам что-то тоже новое, яркое, интересное.
0: Спасибо.
1: Все только начинается.
0: Мне было очень с вами легко.
1: Спасибо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны.
3: Радио России. Общество. Коллекционер.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. С удовольствием хочу представить моего гостя. Это Арамис Каримов, известный коллекционер, основатель фарфорового клуба, издатель и автор печатного журнала «Фарфор, керамика, стекло», а также автор проекта «Каталог русских досок для сыра». Детально изучив российский рынок антиквариата, наш гость понял, что основной интерес для коллекционеров представляет русский фарфор, который он, собственно, и начал собирать как коллекционер и продавать как антиквар. Отсутствие подробной информации по теме фарфора подтолкнуло его к изучению вопроса, что и вылилось в исследовательские проекты. Впрочем, не буду забегать вперед. Арамис, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: А с чего все началось? Почему вы вдруг решили коллекционировать фарфор, а не, скажем, монеты, марки, спичечные коробки или старинные автомобили?
5: История такая нетривиальная. С одной стороны, мне всегда нравилась красивая посуда, фигурки ЛФЗ. Ну, в каждой семье, наверное, были такие вещички. У бабушки был красивый сервиз и прочее. Есть определенный вкус, поэтому, конечно, была тяга таким вещам. Второй момент. Я очень люблю историю, и не просто историю вот из книжек, да, или из документальных фильмов и фильмов обычных. Мне нравится изучать историю через предметы. Предметы быта, которые нас окружают и прочее. Да, я любил ходить по барахолкам, выискать какие-то интересные вещи. И периодически думал, а вот чтобы мне начать коллекционировать. Потому что каждый из нас что-то в детстве собирал. Я собирал марки, как каждый советский октябрёнок и пионер. Опыт уже был. И однажды я пролистывал какой-то сайт с аукционами. Была иностранная площадка. И меня поразило, что там по каким-то совсем невысоким ценам продается фарфор 18 века. Ну, я сообразил, что это эпоха Екатерины Великой. И меня вот этот факт просто поразил, что 3-4 тысячи рублей, и у тебя историческая вещь.
4: И, возможно, даже уникальная. Не просто историческая, а уникальная.
5: Да, возможно. И я нажал на кнопку «Купить». Через 2 недели я получил эту чашку, изучил ее, посмотрел. И меня вот этот процесс, вот знаете, такой щелчок произошел, как это просто, и у тебя, по сути, музейная вещь дома. Да? Это была старинная английская чашка известной фирмы «Вустер» в таком китайском стиле. И у меня просто, вот знаете, вот мир перевернулся. Купил еще одну вещь, там, вторую вещь, третью. Но так как я человек системный и был немного связан с наукой, я понял, что вот просто покупать абы что красивое, да, это, ну, не путь. Так как я был знаком с коллекционированием, да, каталоги и прочее, это наше все. Я решил для начала купить несколько книг, чтобы познакомиться с вопросом, что представляет ценность, что не представляет. Знаете, не хотелось обрасти каким-то, как моя жена говорит, барахлом, да, вот, и завалить дом просто вот какими-то ширпотребными...
4: От которых потом нужно избавляться, да?
5: Да, ну, или с которыми нужно влачить свое существование. Я купил несколько книг, все изучил, не скажу, что все сразу понял, но у меня, по крайней мере, возникло понимание, что из себя представляет вот эта сфера, что да, есть коллекционеры, есть клубы, есть интересные встречи и прочее, прочее. И я начал собирать, исходя из своего вкуса, и ориентируясь на редкость, на маркировку, ну, каждый предмет фарфоровый зачастую имеет маркировку, то есть я понимал, какого периода и какого плана я собираю предмет. И в какой-то момент у меня коллекция перестала помещаться дома, это были в основном чайные пары, вообще чайные пары, это, наверное, самый популярный предмет коллекционирования, потому что они небольшого размера, в основном они декоративно привлекательные, ну и каждый, ну, кто из нас не любит выпить чай или кофе, да, и какую-нибудь хорошую историю под это. То есть они утилитарны, то есть можно взять любую чашку, даже чашку 18 века, налить туда ароматный чай, выпить и прочее. И когда у меня уже счет пошел на сотни, я понял, что на тот момент, поясню, на тот момент глобального интереса к английскому фарфору не было. Это вот сейчас его мои коллеги распробовали, да, и многие прям собирают целые коллекции. А тогда это такая была не очень известная тема. Хотя стоит отметить, что вообще английский фарфор и фаянс в 18-19 веке были, наверное, главным потребительским товаром в категории посуда на российском рынке. Императоры наши покупали английский фарфор и фаянс. Есть знаменитые сервизы в Эрмитаже и прочих музеях. Обычные люди покупали дешевый английский фаянс, красиво раскрашенный, с красивыми картинками. И он же подтолкнул нашу фарфоровую промышленность к тому, чтобы у нас появился свой отечественный фаянс и отчасти там, определенные виды фарфора. К чему я клоню? К тому, что в какой-то момент я понял, что я один, я оказался в вакууме, да, мне хотелось общение, делиться своими находками. И я обратил внимание, что основную категорию продаж на антикварном рынке составляют не английские фарфоры, не иностранные, а русские. То есть к нему неимоверная тяга у людей. Обратил внимание, небольшой предмет или чашка, даже плохо расписанный, я бы вам ее показал, вы бы сказали, что это какая-то ерунда, да, вот внешне. Она может стоить больше, чем великолепного качества английский фарфор. Да. И это меня поразило, и я решил углубиться в тему. Тоже купил книг, начал посещать форумы, аукционные дома российские, смотреть, что сколько стоит. И как-то эта тема проникся, потому что на какие-то свои вопросы я не нашел ответ. Хотя, казалось бы, русский фарфор, книги должны быть, все там должно быть написано. Так я купил, опять же, первую чашечку, потом еще что-то. И неожиданно для себя я стал коллекционером и владельцем очень большой крупной коллекции досок для сыра из фарфора.
4: Но о досках, о сыре мы поговорим особо. Вы знаете, вы так интересно рассказывая то, как стали коллекционером, вы упомянули такой штришок о том, как вы коллекционируете систему, да, вы использовали вот это определение. Вот я, что называется, с языка сорвали, я как раз вас хотел спросить. Вы коллекционируете все подряд или что-то определенное?
5: У меня есть определенное направление, и как потом, кстати, выяснилось, тоже отдельная история, у меня в крови любовь к посуде. Мне нравится, и я изучаю посуду, предметы быта. Это столовая посуда, чайная посуда, кофейные сервизы и какие-то предметы, которые наши предки, ну, использовали для домашних нужд своих. Статуэтки, кстати, узнал интересный факт, как раньше называли статуэтки, статуйки они назывались в 19 веке. Прочитал у Гоголя, еще там у ряда наших классиков. Недавно был в Питере на лекции, читал лекцию и произнес слово статуйки.
4: И народ удивился.
5: Да? Они очень смеялись, да, потому что такое очень смешное название. А сейчас вообще статуэтки, ну, чаще называют пластикой, мелкой пластикой, потому что это красиво, научно и как считается, правильно. Посуда, предметы быта, чайные, кофейные, столовые, сервизы. Знаете почему? Потому что это все связано с бытом, как простого человека, так, может быть, и царственной особы. И через эти предметы мы можем проследить очень много интересных вещей.
4: Нужен ли за фарфором уход? Или нужно относиться, ну, скажем, как к обычной посуде? Помыли, протерли аккуратненько, положили в буфет, в горку, или же в картонный ящик положили тарелки, чашки, проложили это все газетой или специальным оберточным материалом, чтобы не бились.
5: Вот. Существуют разные методы хранения и ухода. Раньше и многие сейчас хранят красивый фарфор коллекционный в горках, как в советском в стенках. У некоторых дома целые музеи, то есть это могут быть несколько комнат, посвященных своей коллекции. Вот. Но для этого нужно определенное пространство. Большинство из нас, так же, как и я, не владеет этим пространством в таком масштабе. Поэтому часть предметов лежит в коробках. Материал даже старинный, именно фарфор, и не фаянс, не костяной фарфор, а вот обычный твердый фарфор, который придумали в Европе 300 лет назад, он выдерживает и температуры, и перепады. Понятно, что идеально, когда он хранится при одной температуре комнатной и не подвергается каким-то воздействиям, там, влаги и прочее. Но я был в том числе на раскопках фарфора, когда вот из-под земли вытаскивают фарфор, если его помыть, он не отличается от первозданного. Поэтому фарфор достаточно такая очень хорошая в этом отношении удобная вещь.
4: Я слышал, что в вашей коллекции попадаются предметы от самых простых до невероятно роскошных, заказных или с уникальным декором. Вы можете назвать экспонат из вашей коллекции, который больше всего дорог вашему сердцу?
5: Вы знаете, у меня подход немного другой. Я не охотник за самым-самым, а мне интересно проследить целый ряд. От самых простых до самых сложных, заказных, богатых, и декорированных вещей. Поэтому иногда у меня вызывает восторг какая-то редкая, но очень простая вещь. Допустим, даже с одной полоской. Она меня притягивает тем, что, допустим, на ней редкая марка стоит. Или на ней рисунок, который не встречается на других образцах. Вот как-то так.
4: Сколько у вас экспонатов, количество примерное хотя бы? И где вы все это богатство храните?
5: Адрес?
4: Нет. Явки, пароли называть не будем.
5: Общее количество я не скажу, потому что у меня они рассортированы по направлениям. Да? Вот если говорить про доски для сыра, их у меня несколько сотен, но за 500 уже точно. Это считается большая коллекция, потому что крупная коллекция в России это где-то от 60 до там, 100 досок. Часть стоит на полках, ну то, что вот мне нужно для работы или ну просто красивые вещи. А многие вещи да, лежат запакованные, подписанные, описанные, отфотографированные в специальных коробках.
4: Что ж, за интересной беседой время пролетело мгновенно. Я благодарю Арамиса Каримова, известного коллекционера фарфора, за сегодняшний разговор и обещание продолжить его в ближайших программах. Нам есть о чем. чем еще поговорить. Спасибо, ждем вас.
5: Спасибо.
4: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся вновь в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
3: Коллекционер.
2: Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
6: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
2: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
9: На правах рекламы.
10: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
12: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
10: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
12: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
10: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
12: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
12: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
12: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
11: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
12: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
12: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
11: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
12: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
11: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
12: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
11: Все это масло таволги.
12: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
11: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
12: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
12: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
11: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. 7 мая, 19.00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
13: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
2: Ру.
14: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
15: 16+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ задержала в Ярославской области подозреваемого в госизмене россиянина. Михаил Мишустин поздравил работников радио с профессиональным праздником. И отечественные, и импортные вакцины от клещевого энцефалита доступны в России. Все подробности далее. В Ярославской области задержан россиянин, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Местный житель через интернет установил контакт с представителем украинских спецслужб и собирал и передавал противнику сведения о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.
2: С 24 года стал ходить на мемориальное кладбище, снимать военные потери российских военнослужащих и отправлять в проукраинские паблики.
1: Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Украинское командование перебросило боевиков ВСУ из Киевской области в Сумскую из-за неудач на этом направлении, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Эти данные подтверждают и публикации украинских волонтеров. В частности, речь идет об отдельных подразделениях 1-й ОТМБР. Новые записи по делу бизнесмена Тимура Мидича вновь поставили Зеленского в центр крупного коррупционного скандала, который затрагивает не только энергетику, но и оборонную политику и переговоры в мире. Об этом пишет газета «Берлин Зайтунг». В материале отмечается, что записи якобы свидетельствуют о том, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и Мидич обсуждали вопросы вооружения, кадровые решения и возможные инвестиционные сделки. Отмечается, что Умеров может быть вынужден оставить должность. По мнению источников, это может восприниматься как показатель того, что Зеленский готов расстаться с приближенными лицами, чтобы удержать власть. Газета указывает, что возможный уход Умерова может быть воспринят либо как чистка, либо как признание структурной слабости украинской власти. Михаил Мишустин поздравил работников всех отраслей связи с профессиональным праздником Днем радио. Премьер-министр назвал российские радиостанции образцом качественной журналистики, хранителями культурного наследия, популяризаторами национальных языков России. Также Мишустин сказал, что Россия гордится нашими учеными, стоявшими у истоков открытия радио, а также теми, кто сегодня приумножает славные традиции своих предшественников. Премьер-министр отметил, что сейчас в отрасли связи происходит масштабная трансформация, благодаря которой традиции органично сочетаются с передовыми инновациями, а классический эфир с цифровыми платформами и мультимедийными сервисами. Премьер подчеркнул, что одна из главных движущих сил этого процесса – коллективы радиостанций, инженеры, связисты. Именно они обеспечивают круглосуточное вещание в самых удаленных районах, выполняют свою работу на высоком профессиональном уровне и делают все, чтобы Россия, страна, сохраняла статус высокотехнологичной державы. Михаил Мишустин пожелал работникам сферы вдохновения, смелых творческих поисков и новых масштабных проектов. Отечественные и импортные вакцины от клещевого энцефалита доступны в России. Они эффективны против всех известных подтипов вируса. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук Мурат Шахмарданов. Он уточнил, что для формирования надежного и длительного иммунитета необходимо пройти первичный курс и затем делать вовремя ревакцинации. Эксперт подчеркнул, что существует и ускоренная схема. Например, у некоторых вакцин вторую дозу можно ввести уже через 14 дней после первой. Однако завершить эту двухдозовую схему необходимо за 2 недели до предполагаемого выезда в эндемическую зону, чтобы иммунитет успел сформироваться. Власти Петропавловска-Камчатского предупредили жителей о выходах медведей на окраины города. Охотники уже несколько дней подряд фиксируют следы хищника в лесах, в том числе в районе лыжных трасс. Специалисты Минлесохоты региона наблюдают за местами возможного появления диких зверей. Жителям рекомендуют избегать одиночных прогулок, особенно утром и вечером, не сходить с оборудованных троп, не оставлять пищевые отходы. При движении лучше разговаривать или использовать свисток, чтобы не застать зверей зверя врасплох. В администрации напомнили, что при встрече с медведем нельзя приближаться, пытаться сфотографировать с близкого расстояния и тем более убегать, поскольку это может спровоцировать преследование. Нужно сохранять спокойствие, медленно отходить назад, не поворачиваясь спиной. Детей следует немедленно взять под контроль и держать рядом. О случаях обнаружения медведя городские власти просят сообщать экстренным службам. До плюс 25-28 градусов прогреется сегодня воздух в российской столице. Такие показатели превысят климатическую норму на 10 градусов. А вечером прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня в теплом секторе Атлантического циклона ожидается переменная облачность. Вечером в Москве прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 25-28, по области 23-28. Ну и для мая это аномально тепло и на 10 градусов выше климатической нормы, и даже близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2. Ну а на юге Подмосковья, где будет солнечно и обойдется без дождей, местами столбики максимальных термометров впервые в этом году могут добраться до рекордной отметки плюс 30.
1: Предстоящие праздничные выходные дни в метеорологическом отношении будут довольно прохладными. При этом в первый рабочий день на следующей неделе температурный фон вновь вернется в климатическое русло. Магнитные бури должны начаться на Земле в четверг и пятницу. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечной и земной физики РАН. Пока солнечная активность остается низкой, однако к концу недели число вспышек может вырасти из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца крупных групп ЧС-пятен. Ученые уточняют, что к концу недели возможно увеличение числа солнечных вспышек. Следующие магнитные бури ожидаются с 15 по 18 мая. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назвал провальным завершающийся футбольный сезон для армейцев, отметив, что в клубе также недовольны сложившейся ситуацией и хотят найти причины таких результатов. ЦСКА проиграл столичному «Спартаку» со счетом 0-1 в финале пути регионов Кубка России и завершил выступление в турнире. В суперфинале красно-белые встретятся с победителем противостояния Краснодара и московского «Динамо». Ответная игра финала пути РПЛ состоится в четверг и начнется в 20:30 по московскому времени. В первом поединке команды разошлись миром 0-0. Сейв российского вратаря Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова в матче против Мюнхенской Баварии после удара Джамала Мусиалы в конце первого тайма вошел в число лучших по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов по версии официального сайта Союза европейских футбольных ассоциаций. Накануне парижане сыграли в ничью с Баварией со счетом 1-1 и вышли в финал турнира по сумме двух встреч. Сафонов отыграл всю встречу и отразил 5 ударов по своим воротам. Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск российских спортсменов к своим соревнованиям под флагом страны. Об этом заявил ТАСС, серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов. По его словам, также будет решаться вопрос, добавят ли индивидуальную гонку на Олимпиаду и увеличат ли количество квот. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не будет выступать на соревнованиях в первой половине летнего сезона из-за занятости в медиапроектах. Об этом сам спортсмен сообщил ТАСС. Как заявил личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов, его подопечный продолжает тренироваться. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 4-6 градусов, возможны небольшие осадки. В Архангельске плюс 8-10 градусов, кратковременный дождь. В Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 9-11 градусов. В Вологде плюс 4-6, временами дождь. В Великом Новгороде дождь, плюс 6-8 градусов. В Калининграде плюс 9-11, без существенных осадков. В Казани плюс 20-22, в Самаре плюс 24-26, кратковременные грозовые дожди. В Нижнем Новгороде плюс 23-25, перемещение. переменная облачность. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 11-13, в Москве небольшой дождь, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 24, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Подольска, Евпатории, Туапсе, Балашихи, Ростова, Биробиджана, Уфы и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. Это радиоканал «Слушай». Мы в ближайшие два часа, как обычно, друзья, в это время мы будем с вами говорить о том, чем живет наша страна. Слушать нас можно в FM-формате, не забывать про онлайн-вещание, оно ведется в нашем приложении «Радио России». Ну и, конечно, все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Великолепный день, можно сказать, июльская погода в Москве. Ну и, конечно, нам есть чем поделиться, нам есть о чем поговорить с экспертами. И эти темы, как всегда, важны. О чем будем говорить в этом информационном часе? В России может появиться алиментный фонд. О чем именно идет речь, кого это может затронуть и когда, собственно, планируется создать этот фонд. Депутаты в ходе весенней сессии рассмотрят законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам. Конечно, это важная тема, миграционные вопросы, и обязательно их обсуждаем практически в каждом эфире, этот исключением не будет. У россиян с 1 сентября появится возможность сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. О чем именно идет речь и почему это теперь будет сделано проще и, главное, каким образом. Увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни, а также развитие системы медпомощи женщинам и детям. Эти и другие темы, которые касаются здравоохранения в Москве, обсудим в завершении этого информационного часа, первого часа нашего радиоканала, но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Конечно же, вы знаете, что сегодня день радио, а знаете вы потому, что с самого утра в эфире нашей радиостанции «Радио России» мы поздравляем коллег, поздравляем всех, кто с этим днем связан. Ну и, конечно, не можем не поздравить вас, уважаемые наши слушатели, потому что без вас не было бы и нас. Это очень простая логика. И, конечно, от вашей вовлеченности, от вашей любви к радио зависит и наша вовлеченность. Конечно, мы хотим, чтобы радиочастота была с высоким качеством, и информация, которую вы получаете, была своевременной, интересной, актуальной и полезной. С нами на связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
2: Доброе утро, Андрей. Рад слышать. Поздравляю вас с праздником. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. И вас также поздравляю с Днем Радио.
1: Владимир Геннадьевич, во-первых, спасибо вам огромное, что в своем плотном графике нашли возможности и включились к нам в эфир. Неоднократно мы с вами общались и в эфире, и, что называется, и в онлайн-формате, и в студиях обсуждали самые-самые насущные актуальные вопросы. Вы знакомы, ну, без преувеличения, с тысячами журналистов, не только в нашей стране, но и за ее пределами. А вот, знаете, некоторые говорят, что радио все-таки теряет свою актуальность. Не настолько актуально, и, может быть, уже другие средства коммуникации, такие как мессенджеры, там еще что-то, уже перебивают вот эту охоту слушать радио. А вы как думаете?
2: Ну, это не совсем так. Радио занимает уверенно свою нишу в огромном информационном потоке и нашей страны, и, в общем-то, и всех стран мира. Ну, можно сказать, что сейчас в России радио — это огромная индустрия, около 3500 радиостанций работают в нашей стране. Общая еженедельная аудитория свыше 50 миллионов человек. И, конечно, радиоэфир по-прежнему является важным средством массовых коммуникаций. Работает, кстати, 11 радиохолдингов и 41 федеральная радиостанция. И вот если посмотреть статистику, по данным Медиаскопа, хотя бы раз в неделю радио слушают около 80% жителей нашей страны в возрасте от 12 лет, а каждый день радио слушают 54% населения нашей страны. Чаще всего, конечно, это люди старшего и среднего возраста. И что интересно, чаще всего радио слушают в автомобиле, это 30% дома, 27% на работе, даже 12%, в других местах 14%. И появилась новая, как говорит молодежь, фишка. Все чаще и чаще наши сограждане слушают радиостанции через умные колонки, через Алису, Марусю, да, да. Я, кстати, тоже так делаю.
1: Это прекрасно. Это прекрасно, да. Вот как раз не так давно, буквально в прошлом году, один известный IT-гигант российский, ну, не будем пиарить, но вы его уже назвали, собственно, создал вот как раз-таки такой агрегатор радиостанции, и можно теперь вот с помощью умных колонок и буквально голосовым управлением искать любую радиостанцию, ее слушать. Ну, конечно, слушайте Радио России. Что ж тут скажешь? Владимир Геннадьевич, не так много, ну, буквально несколько секунд. Но вот знаете, отличительная черта радио. Многие до сих пор, может быть, не до конца понимают. Да, эмоциональность, понятно, она есть на телевидении. Оперативность есть сейчас в мессенджерах и в интернете. Но вот это в хорошем смысле интимность, эмоциональность такой вот доступности и близость к радиослушателю. Вот как вам кажется, вот что нужно, чтобы это не утратить? Вот именно радиоведущим и радиостанциям.
2: Ну, технические все возможности есть, они развиваются, радио активно осваивает современные технологии, тестируется визуализация подкастов с помощью нейросетей, самые основные наши холдинги создают целые вот диджитал-экосистемы, о которых вы сейчас сказали, с помощью технологии Big Data, они анализируют даже эмоциональное состояние слушателей, подстраиваются. Но очень важно, конечно, очень важен в данном случае талант ведущих, так как человек чаще всего слушает радио вот один на один с радиоприемником в машине или дома, ну или, может быть, с несколькими членами семьи, поэтому очень важно ведущему создавать такую душевную, семейную, по сути, атмосферу, ну, скажем так, по-простому, как будто человек общается с другом на кухне за чашкой чая. И тогда все получится.
1: Спасибо большое, Владимир Геннадьевич. Спасибо вам, что включились к нам в эфир. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев был с нами на связи. И мы поздравляем еще раз всех коллег и наших слушателей с Днем Радио.
0: Слушаем.
1: К другим темам переходим. В Госдуме предлагают создать в России алиментный фонд. Из фонда государство могло бы оперативно, ну вот так, погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками. Считают депутаты, что взыскание алиментов может и будет успешнее и быстрее. Одинокие родители будут вовремя получать алименты от государства без лишних хлопот. С нами на связи член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы России Ольга Коробова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Знаете, Ольга Владимировна, ну, на самом деле, сейчас же есть и судебные приставы, есть, собственно, закон. А вот алиментный фонд, он зачем? Зачем еще, вот, может быть, что-то дополнительно создавать?
3: Ну, возникают такие идеи и по поводу алиментного фонда, и иные способы, в связи с тем, что огромная задолженность перед детьми и огромное количество у нас должников, родителей, которые не выплачивают и не выполняют свои обязанности, которые предусмотрены у нас семейным кодексом по содержанию и воспитанию, ну, по воспитанию и содержанию, в том числе, своих детей. И вот эти вот огромные суммы, конечно, очень смущает, и мы понимаем, что это же алименты на содержание детей. Это дети у нас недополучают какие-то средства, которые могут быть направлены там, в том числе на какое-то получение дополнительного образования, поездки, оздоровления, ну и так далее, и так далее. Поэтому возникают разные варианты. И алиментный фонд – эта идея не нова, она возникает периодически, но здесь и правительство не поддерживает, да и в принципе, если рассуждать логически, то, наверное, это не то, что действительно поможет решить проблему. Как вы правильно сказали и отметили, Андрей, есть у нас и Федеральная служба судебных приставов, да, и иные структуры, угу, которые должны взыскивать эти средства и призывать должников к ответу, к тому, что они обязаны выполнять то, что им предназначено, чаще всего даже решением суда, но, на мой взгляд, это не выход тоже, поскольку государство на себя сейчас уже взяло, на мой взгляд, даже более справедливые такие по отношению к детям обязательства в виде единого социального пособия, которое выплачивается семьям, которых недостаточно средств на то, чтобы достойно жить. И чаще всего как раз те семьи, в которых те семьи, которые не получают алименты, где есть злостные неплательщики, так, они являются получателями в том числе и тех пособий. То есть государство уже на себя взяло эту функцию поддерживать эти семьи. Весь вопрос в том, что нужно сделать и что предпринять для того, чтобы средства можно было и нужно было более эффективно взыскивать со злостных неплательщиков. Вот здесь вот большой вопрос к структурам, которые обязаны этим заниматься.
1: Здесь, наверное, очень комплексная работа должна быть по одной простой причине. Злостными неплательщиками чаще всего могут становиться те граждане, кто работает в серой зоне, кто не трудоустраивается официально, либо кто трудоустраивается официально, но каким-то образом договаривается о получении, ну, назовем так, зарплаты в конверте. То есть вот это все нужно, наверное, комплексно подходить к этому вопросу.
3: Конечно, да, здесь я абсолютно поддерживаю и вашу позицию, и мне кажется, это вот то, что и должно быть. А если говорить вот по этому предложению, по алиментному фонду, да, то насколько это справедливая вообще история, поскольку алименты начисляются, ну, либо по договоренности, либо по решению суда. Да. И каким образом, кому начислять, какие средства, и справедливо ли будет, да, если там какая-то минимальная сумма, которая и так уже есть сейчас в социальном пособии, она будет выплачиваться, а ребенку, например, по решению суда положена гораздо большая сумма на содержание, потому что второй родитель, который должен эти средства выплачивать, у него там высокая заработная плата, и он может позволить больше. Ну, то есть здесь вот больше вопросов, чем ответов, и здесь самое главное, о чем все говорят, и те, кто исполняет, это нужны механизмы, которые бы, и инструменты, которые бы позволяли взыскивать эти средства. И здесь действительно, да, и серая заработная плата, это и переписывание имущества, которое есть, и приобретение имущества на тех, кого взыскать не смогут, даже если вот идет серая заработная плата, да, там какое-то имущество приобретает этот неплательщик, но он оформляет его не на себя, и взыскать приставы этого не могут, ну и так далее, и так далее. Вот как это все отрегулировать, какие должны быть еще предприняты со стороны государства и законодателей шаги для того, чтобы более эффективно шла эта работа, здесь, конечно, вот нужно искать эти ходы для того, чтобы справедливость восторжествовала.
1: Спасибо большое, Ольга Владимировна. Напоминаю, член Комитета Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Коробова была с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Международную экономическую тему такую затронем. Саммит Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. Он пройдет в Астане, в котором примут участие лидеры стран-членов Союза, и запланирован на конец мая. Ожидается, что в саммите примет участие президент России Владимир Путин, а вот какие вопросы будут затрагиваться и как насчет развития и перспектив развития ЕАЭС, давайте поговорим сейчас. Политолог, старший научный сотрудник Института евразийских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Да, вот мы когда говорим Евразийский экономический совет, мы подразумеваем только вопросы экономики.

0: своего экономического статуса на постсоветском пространстве. Но, безусловно, конечно, в вашем вопросе, конечно, есть и ответ, и понятно, что где есть экономические связи, там есть и связи социальные. А где есть связи социальные, значит, есть и социогуманитарные, политические, межличностные и так далее. Поэтому де-факто вырвать экономику отдельно и убрать все остальные контексты, конечно, совершенно невозможно. И в этом плане, конечно, в развитии ЕАЭС тоже есть определенные проблемы, которые нужно решать. И мы знаем, что Евразийский экономический союз довольно динамично развивался. Вот если мы посмотрим даже, например, на те показатели, которые были в 22-м году и до него, тогда же ведь был рекордный показатель внутрисоюзной торговли 70 миллиардов на момент 2022 года. Последующий период, 23-25 годы, был тоже зафиксирован устойчивый рост, особенно там по электронике, автомобилям и по количественным показателям. Ну, например, в той же Армении, вот это особенно интересно в контексте того, что сейчас происходит, да, двукратное увеличение было экспорта в Российскую Федерацию, и вообще экономики этих стран, особенно Армении и Кыргызстана, они получили довольно серьезные импульсы. Вот, поэтому объем внутрисоюзной торговли вот на момент конца 2025 года это 95 миллиардов долларов. И совокупный ВВП ЕАЭС вырос на 1,7%. При этом в Кыргызстане, например, это 11%, в Армении 7 с небольшим процентов и так далее. Другое дело, что есть определенные, конечно, проблемы в развитии, и здесь что можно обозначить? Ну, во-первых, это определенные инфляционные диспропорции и несогласованность денежно-кредитной политики, имея в виду, даже несмотря на то, что понятно, что 93% у нас идет в национальных валютах уже расчеты. Это различия в налоговой системе, это некоторая инфраструктурная, ну, я бы сказал, такая архаичность, да, это вопросы, связанные с миграционной политикой, в связи с этим вопросы, связанные с ростом национализма и порой ксенофобии, но, с другой стороны, понятно, что, например, для России вопросы миграционной политики, они тесно связаны с безопасностью.
1: Конечно.
0: И, опять же, сочетание этих вопросов с построением единого рынка рабочей силы, который одно из четырех пространств, которые строит ЕАЭС. Но в качестве перспективных направлений, которые наверняка будут обсуждаться, можно ответить, это и цифровизация, создание единого цифрового пространства, это Евразийский агроэкспресс, его развитие, это, опять же, те же энергетические проекты и экономические. Но, безусловно, надо понимать, что среди вызовов, стоящих перед ЕАЭС, безусловно, есть и ряд политических проблем. И в вашем вопросе, собственно, тоже это прозвучало, да, по сути своей.
1: Да, конечно.
0: Косвенно, потому что внешний фактор, он играет безусловную роль, потому что наши геополитические противники, они, безусловно, считают интеграцию, ну, давайте прямо скажем, такую России-центричную на постсоветском пространстве, с участием и активной ролью России, они считают ее безусловным вызовом для себя. И даже вот та же Армения при таких показателях экономических, которые мы наблюдаем за последние годы, мы видим заявление руководства нынешнего армянского, этот саммит, который проводился, да, в ходе визитов. Вот. Поэтому это свидетельствует о том, что перед ЕАЭС, конечно, стоят довольно серьезные вызовы, но это во многом его развитие, во многом является лакмусовой бумагой способности реализации России, нашей страной, серьезного интеграционного проекта. А так, на постсоветском пространстве, и шире даже, имея в виду те соглашения, которые заключены с Ираном, с Сербией, с рядом других стран.
1: Вот мы как раз и посмотрим, да, Александр Владимирович, спасибо вам большое, как раз и посмотрим в конце мая, как будет проходить вот этот вот заседание Высшего Евразийского экономического совета. Политолог, старший научный сотрудник Института евразийских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин был с нами на связи.
2: Радио России. Дорога на Ялту. Песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
3: Говорит и показывает Москва. Фонд «Гуманитарный мир» и президентский фонд культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

0: «Наука на Ялту». В это воскресенье в 18:10 по московскому времени. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Слушаем.
1: Давайте переходить к другим вопросам. Темы, как раз связанные с миграционными вопросами, депутаты в ходе весенней сессии рассмотрят законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам. Предполагается, что иностранцам, работавшим менее 10 месяцев в течение года, смогут аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание. С нами на связи доктор политических наук, руководитель направления «Миграция» Центра имени Столыпина, профессор президентской академии, руководитель Центра миграционных исследований Института «Царьград» Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Очередная мера, которую хотят ввести, а как она будет реализовываться и к чему может привести вот эти нововведения, если они будут?
2: Ну, эта мера как раз вытекает из плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики, новой концепции. Там есть существенный вектор на ужесточение миграционного законодательства, повышение контроля за теми иностранцами, которые находятся в России, в том числе те, которые получили РВП и вид на жительство. И вот одним из элементов такого контроля стала коллаборация МВД с Федеральной налоговой службой по поводу предоставления информации о трудовой деятельности таких иностранных граждан, которые имеют вид на жительство или РВП в Российской Федерации, которые, например, не осуществляют там учебной деятельности какой-то. И вот, соответственно, в случае предоставления как раз фиктивных документов, либо непредоставления, государство получает санкцию, да, на то, чтобы вот этот статус изменить и его аннулировать. Это направлено для того, чтобы уменьшить количество социальных иждивенцев, которые приезжают на территорию Российской Федерации, оформляют какие-то документы, но при этом, значит, не работают, да, не привносят что-то, да, в экономику нашей страны, да, являются исключительно, ну, получателями там социальных пособий.
1: То есть, если 10 месяцев человек никак себя не проявил, нигде не зарегистрировался, нигде не работает, то тогда можно с ним прощаться, я правильно понимаю?
2: Ну, совершенно верно, да. То есть, ну, а зачем он там находится на территории Российской Федерации, зачем он получает вид на жительство, как бы для чего?
1: Вы понимаете, дело в том, что тут могут возникнуть вопросы у людей, Михаил Александрович. Вот, смотрите, кто-то скажет, а почему не полгода, а почему не 3 месяца? То есть, человек приехал и 10 месяцев, извините, был иждивенцем. И просто на деньги налогоплательщиков добросовестных, вот здесь вот чем-то занимался, просто жил. Ну вот, как думаете, все-таки срок этот может быть уменьшен?
2: Вы знаете, ну, я бы так сказал, наверное, его корректировать можно в каких-то определенных случаях, но я думаю, что все-таки он достаточно объективен, потому что, ну, предположим, человек приехал, там обосновался, да, он не всегда сразу может найти работу. Ну, скажем так, здесь мы тоже должны определенные аспекты учитывать. Поэтому я думаю, что в целом 10 месяцев срок разумный. Ну, можно ли его сократить до полугода? А, наверное, да, до 6 месяцев. Но, как бы, я думаю, что меньше это было бы тоже нецелесообразно.
1: Угу. То есть, на самом деле, ужесточаются меры, но здесь должны быть, наверное, знаете как, ужесточены меры и на входе. Что я имею в виду? Человек едет сюда, наверное, не просто так приехать, зарегистрироваться и ждать с моря погоды, или ждать, когда его куда-то позовут, или, знаете как, размещать резюме, но я условно сейчас. То есть, если он едет из другой страны, наверное, у него есть какая-то цель, и, возможно, он заранее позаботился о том, чтобы куда-то устроиться. Если мы говорим о трудовых мигрантах, то это вообще какие-то определенные срочные договоры, по которым люди работают в нашей стране.
2: Ну, я с вами здесь абсолютно согласен. Вообще, первопричина – это целеполагание въезда на территорию Российской Федерации.
1: Конечно.
2: И обоснование, да, своего нахождения здесь. Но единственное, я бы здесь все-таки не смешивал подходы, которые касаются трудовой миграции и РВП, и вид на жительство, да, потому что трудовая миграция – это отдельно. У нас сейчас вот МВД разместила законопроект по поводу эксперимента с оргнабором с 27 по 30 год, который будет реализовываться, который по факту должен стать таким основным способом привлечения трудовых мигрантов, да, по формуле «приехал, отработал, уехал». А если мы говорим о, допустим, том же самом виде на жительство, вот у нас есть категория «высококвалифицированные специалисты», да, по закону, значит, члены семьи высококвалифицированного специалиста, они автоматически получают, имеют право на получение вида на жительство.
1: Uh-huh.
2: То есть высококвалифицированный специалист — это отдельная категория. Понятно, что сейчас, да, с учетом норм российского законодательства, она вот используется зачастую для легализации обычных трудовых мигрантов. И там, конечно, необходимо поднимать уровень, там, у нас есть критерий, это уровень заработной платы, там, значит, его необходимо поднимать. Но если мы говорим о том, как это задумывалось изначально, да, что высококвалифицированные, там, инженера, там, значит, топ-менеджмент какой-то, значит, еще кто-то, да, и если к ним приезжают их семьи, да, то есть люди, которые, там, значит, они не обязательно могут работать, вот что с ними тогда делать?
1: Mm.
2: То есть здесь тоже вопрос возникает определенный.
1: Да, вопросов на самом деле много, и постоянно эти вопросы возникают и в обществе, и ими занимаются высшие органы власти, да и на местах тоже темы эти являются одними из самых острых, и мы о них рассказываем и пытаемся понять со специалистами в эфире Радио России. С нами на связи был доктор политических наук и руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, профессор президентской академии, руководитель Центра миграционных исследований Института Царьград Михаил Бурдак. Другим темам через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Да, давайте поговорим теперь о связи. Знаете, сегодня, конечно, вопросы связи звучат довольно остро, но есть на то причины, в том числе связанные с безопасностью, но в данном контексте не об этом. С 1 сентября россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план или при смене оператора. Для переноса номера нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично или дистанционно. Почему возникла такая история? Давайте разбираться. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн с нами на связи. Леонтий Ефимович, здравствуйте.
3: Андрей, добрый день.
1: Ну,
3: добрый
1: я
3: день.
1: Так понимаю, что тема эта как раз возникла, потому что некоторые переходы с одного на другой оператор или переезды, они связаны с очень серьезными расходами граждан.
3: Ну, во-первых, мы теперь к мобильному номеру привязаны гораздо сильнее, чем мы иногда думаем. Он теперь все. Начиная с госуслуг и кончая дистанционным банковским обслуживанием. Смена номера – это целая трагедия, это куча всяких нужно опций заполнить, что ты теперь на другом номере. Вот это решение очень правильное, потому что, ну, внутри, допустим, московского региона переход тоже требует целую неделю. Не просто так, но просто к тому, к кому ты переходишь, заявляешь, что ты хочешь к ним перейти, и все на этом.
1: Да.
3: Ты не вмешиваешься в процесс, это здорово. Теперь, 1 сентября, будет то же самое, если человек уехал в регион. Во-первых, он будет избавлен от платы за роуминг тем же номером.
1: Uh-huh.
3: Во-вторых, ему будет комфортно с тем оператором общаться, который там. А у нас, кроме большой четверки, есть еще масса операторов, которые, ну, не такие крутые, допустим, но они работают и работают неплохо.
1: Конечно, и в новых так регионах что... операторы тоже работают.
3: В новых тем более.
1: Да,
3: в новых
1: да.
3: тем более. Поэтому, как нас сопровождает номер, серия номер паспорта, дата выдачи, теперь номер телефона — это такой же идентификатор. Попробуйте заменить и попробуйте потом что-нибудь сделать в цифровой среде. Это будет очень, ну, хлопотно. Теперь все. Регионы, тем более новые, они туда поехал человек или вернулся на родину после всех перипетий, он с тем же номером может жить и продолжать и дальше.
1: Когда-то то есть сейчас просто назад... переходный период, да, до 1 сентября, чтобы все
3: да.
1: операторы могли наладить, прежде всего, технические вопросы.
3: Ну, у них там, да, у них там между собойчик. Вообще-то абонент не вмешивается, операторы решают между собой. Тот, кому подали заявление, что я хочу к вам перейти, он должен запрашивать того, у кого обслуживался абонент, mm-hmm. и они между собой это все решают. На это уходит, в общем, действительно не так уж и мало, 8 дней. Но, тем не менее, человек спокойно живет со своим номером, как и с паспортом, как и с госуслугами, совсем с банковской. Куда ни пойди, сейчас нужно писать номер мобильного телефона, это дополнительный, как бы, идентификатор твой, кроме пароля. Так что для тех, кто ездит, переезжает, переселяется, это очень удобно будет.
1: Угу.
3: Процедура не столько не займет, что ой, до сентября это что-то делать. Нет, просто поставлен срок, когда операторы, ну, их известят, должны быть готовы к тому, что переселенцы и переезжающие могут оставить с собой номер по давнему-давнему закону.
1: Ну, самое главное, конечно, это удобство граждан. Чтобы гражданам было проще, конечно, это все делать, а не они действительно там тратить какие-то дополнительные силы, время. Я тут согласен с вами, да, вот есть у человека номер, а ему теперь нужно на госуслугах перерегистрироваться, например, еще где-то.
3: Это, да что,
1: это целая, целая морока.
3: Но я сам с удивлением узнал, вначале ведь, когда была объявлена возможность перехода с номером, по-моему, было, я точно помню, раз в год можно было делать. Mm-hmm. Теперь каждые 60 дней можешь. Если ты перемещаешься, мало ли тебе встанет 100 людей, через 60 дней ты можешь опять заменить оператора с тем же номером. Это удобно.
1: Конечно, конечно. Ну что, спасибо большое. Теперь будем, что называется, до сентября не так много времени и осталось. Оно пролетит очень быстро. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн был с нами на связи. Друзья, ну на самом деле связь — это очень важный момент. И если есть какие-то моменты, которые можно упростить, вот это работает нам в плюс. Ну и тем более это все на высшем уровне делается. Премьер-министр Михаил Мишустин установил необходимый порядок действий. И как раз он будет реализован до 1 сентября, чтобы нам упростить все эти вопросы. Далее давайте послушаем рубрику «Хранитель времени». Слово передаю Андрею Светенко.
0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день, в 1944 году, в ходе наступательной крымской операции, советские войска после многочасового штурма овладели Сапун-горой. Эта возвышенность на юго-востоке от Севастополя была ключевым рубежом обороны противника. 7 румынских и 5 немецких дивизий построили на склонах Сапун-горы глубоко эшелонированные позиции. Ожесточенные бои шли буквально за каждую траншею. Наступление вели части 51-й Приморской армии. По злой иронии судьбы, противник использовал оборонительные линии, возведенные в начале войны советскими войсками, которые обороняли тогда Севастополь. Любопытно, что мотивацию для своих обреченных войск командующий фашистской группировкой в Севастополе генерал Альмендингер использовал неожиданную. Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, чем Севастополь. Никому из нас не должна прийти в голову мысль об отходе с севастопольского плацдарма. Конец цитаты. Ну, мысль, может, и не приходила, а уйти пришлось. После усиленной артподготовки штурмовые группы, волнами сменяя друг друга, пошли в атаку, которая длилась 7.5 часов. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы уничтожить основные силы врага, а оставшихся отбросить к Севастополю. Всего на тот момент в Севастопольском укрепрайоне было 72 тысячи солдат и офицеров противника, около 2 тысяч орудий и минометов и порядка 50 танков и сотни самолетов. Наши силы, безусловно, превосходили врага по численности и вооружению, но наступающая сторона всегда несет большие потери. И наш же трагический и героический опыт обороны Севастополя в той войне показывал, что сильные духом могут продержаться не часы и дни, а почти год. Фашистские оккупанты продержались всего лишь 2 дня. Взятие Сапун-горы открыло советской армии самый короткий путь на Севастополь к мысам Фиолент и Херсонес, бухтам Камышовая и Казачья. Немецкое командование понимало, что с потерей Сапун-горы сопротивление теряет смысл и попыталось тут же отбить утраченное и организовать контрнаступление. Но сражение за Севастополь неуклонно продвигалось к закономерному финалу – освобождению от врага символа русской воинской славы. С вами был Андрей Светенко.
0: Радио России. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
5: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
5: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
5: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: «Восьмая нота». Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: На правах рекламы.
7: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
7: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
8: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
7: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
8: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
7: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
8: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
8: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
7: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
8: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
8: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
8: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
7: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
8: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать, как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
8: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
7: Давайте подведем итог нашей беседы.
8: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
9: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, БУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
10: Артмастерс!
11: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
10: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
12: Возрастное ограничение 6+.
13: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
14: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
13: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Инициатива России о перемирии 8-9 мая вызвала истеричную реакцию в Киеве. В Кузбассе на шахте Алардинская ликвидировали открытое горение. И МГУ объявил о наборе студентов на факультет искусственного интеллекта. Все подробности далее. Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы. В Ереване озвучил террористические угрозы празднованию 9 мая в Москве. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: По сообщению Министерства обороны России 4 мая, в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8 и 9 мая 2026 года объявлено перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта инициатива, к слову, активно поддержанная и президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой.
1: Россия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, однако в случае попыток киевского режима ударить по Москве 9 мая для срыва празднования, российские войска нанесут ответный массированный удар по центру Киева, предупредили ранее в Минобороны. Ведомости подчеркнули, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Третий день отмечается очень высокая активность ВСУ в Энергодаре, одном из самых значимых городов Росатома, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, речь об ударах по городской инфраструктуре, в том числе по газораспределительной станции и жилой застройке. Город с 30 апреля по 3 мая пережил полную потерю энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования в области. Критически важная инфраструктура города, лечебные учреждения, объекты ЖКХ все это время запитывалось от резервных дизель-генераторов, пояснил Лихачев. На востоке Латвии беспилотник разбился на территории нефтебазы. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Как указал министр обороны Латвии Андрис Спруц, согласно предварительным данным, в республику могли залететь украинские дроны, направленные в сторону России. Но пока это предположение, которое нужно подтвердить. Уточняется, что в результате падения беспилотника повреждены 4 резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. Латвийская полиция возбудила уголовное дело по этому факту. В конце марта уже сообщалось о разбившихся украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии. Позже в совместном заявлении министры иностранных дел Балтии отрицали предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Значительное размещение числа ракет США в Германии, чего добивается Берлин, сломает баланс сил в Европе. Россия даст на это прямой ответ, предостерег зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье о милитаризации ФРГ, а текст публикует RT. Проблема только в количестве американских ракет. Будет оно символическим или временным, или же ломающим балансе стратегической стабильности в Европе и, соответственно, приводящим к нашим прямым ответным действиям, прокомментировал он сложившуюся ситуацию. Медведев констатировал, что ЕСовская и антисво, где ФРГ стремится играть первую скрипку, не достигла результатов. По мнению политика, вооружающая и возрождающая нацистские традиции Германия не станет сковывать себя никакими международными договорами, считая их клочками бумаги, поэтому в таком виде представляет собой опасность для всех соседей. Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта Московского государственного университета стартует в этом году. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече с председателем правительства. Михаил Мишустин отметил роль университета в технологическом развитии страны.
3: Московский государственный университет – это крупнейшее научно-образовательное учреждение страны. Вы активно участвуете в процессах технологического развития страны, естественно, образования, расширяя возможности вуза, в том числе и новыми направлениями. Запустили кластер Ломоносов, мы с вами посещали его в прошлом году. Это современная площадка для эффективной разработки и коммерциализации новых инновационных решений.
1: Все решения о переходе на новую модель высшего образования будут принимать с учетом мнения ученых. Об этом премьер-министр Мишустин заявил на встрече с ректором Садовничем. Открытое горение ликвидировано на шахте «Алардинская», где из-за превышения уровня ЦО были эвакуированы работники, сообщает пресс-служба МЧС по Кузбассу. А к тушению привлечено 77 человек и 10 единиц техники. Ранее сообщалось, что на шахте было зафиксировано превышение допустимого уровня угарного газа. Всех работников шахты вывели на поверхность. Произошло возгорание кабельной продукции. Горноспасатели начали проливать водой место возгорания. Прокуратура организовала проверку по факту. Также организована доследственная проверка. Шахта приостановила угледобычу. Аргентина зарегистрировала самый высокий показатель заболеваемости хантеровирусом за последнее десятилетие, сообщает Минздрав страны. По данным портала InfoBay, в эпидемиологическом сезоне 25-26 годов уже подтвержден 101 случай заболевания. В ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены 7 случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере «Хондиус». Трое человек скончались. Хантавирусы – это группа вирусов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, в том числе геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Сегодня москвичей ждет последний по-летнему теплый день на этой неделе. При этом ожидаются кратковременные ливни, местами с грозой и градом. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром. Как отметила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, погода начнет меняться предстоящей ночью.
4: У нас продолжится понижение температуры, и 9 мая прогнозируется у нас облачным, будет идти дождь, и минимальная температура 6-8 градусов в Москве, 5-10 по области, и в дневные часы в Москве всего лишь 12-14 градусов, и от 11 до 16 в Подмосковье.
1: Лишь в воскресенье в облаках появятся просветы. В городе будет плюс 15.
5: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Президент Российской футбольной премьер-лиги Александр Алаев надеется, что в будущем розыгрыше «Спартак» будет бороться за чемпионство. Цитата. «Мне кажется, что новое руководство красно-белых выполняет хорошую работу. Скажу очень аккуратно, но и тренер вселяет оптимизм на следующий сезон. Приятно смотреть, как третий год подряд «Краснодар» и «Зенит» выгрызают друг у друга титул. Дам прогноз на будущее. Больше, чем две команды будут бороться за чемпионство», — сказал Алаев в интервью изданию «Спортэкспресс». Накануне «Спартак» обыграл ЦСКА 1-0 и вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем финала пути РПЛ «Краснодар Динамо». Футболист Анталья Спора Георгий Джике может вернуться в чемпионат России, если перед заинтересованным клубом будут стоять амбициозные задачи. Представитель футболиста Владимир Кузьмичев заявил, что его клиент не видит смысла выступать за команду, которая лишь борется за сохранение места в РПЛ. Джике играет за Анталья Спор с лета прошлого года. В этом сезоне россиянин принял участие в 17 матчах и забил 2 мяча. Хоккейный «Металлург» объявил об уходе вратаря Ильи Набокова. Арендное соглашение российского клуба с «Колорадо» из НХЛ было официально расторгнуто. В регулярном чемпионате КХЛ 25-26 на счету голкипера 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при коэффициенте надежности 2,74. В полуфинале Кубка Гагарина «Магнитка» уступила «Акбарсу» 1-4 в серии. Российский боец Сергей Калинин победил американца Брока Уолкера на турнире по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship. Схватка прошла в тяжелом весе. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. У меня на этом все. Удачи.
0: Погода.
1: 8 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 7-9 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь плюс 14-16. В Магадане плюс 1-3, небольшой мокрый снег. В Хабаровске без осадков плюс 16-18 градусов. Во Владивостоке плюс 14-16 градусов. Дождь с порывами ветра до 19 метров в секунду. В Екатеринбурге без осадков плюс 19-21. В Челябинске плюс 21-23. В Тюмени плюс 20-22. В Ханты-Мансийске плюс 11-13 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17, в Москве умеренные дожди и плюс 16-18 днем. Сейчас столица плюс 26, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

в истории. Ко дню Великой Победы. Капитуляция нацистской Германии. На протяжении весны 45 года руководство Третьего Рейха, осознавая неминуемое поражение во Второй мировой войне, искало пути к спасению. Путем сепаратных переговоров с американцами и англичанами Гиммлер, Геринг и позднее Дёнец и Кейтель пытались выторговать для себя выгодные условия мира. Партийные бонзы и руководители вермахта и СС пытались убедить англоамериканцев сохранить, даже ценой устранения Гитлера, нацистский режим, оставив его в качестве бастиона против большевизма. Сталин был в курсе переговоров и сделал все от него зависящее, чтобы подобные переговоры были прерваны. Железной волей советское руководство добивалось безоговорочной капитуляции Германии и полного искоренения нацизма. С самоубийством Гитлера и Геббельса, гибелью Бормана и бегством Геринга и Гиммлера в расположение союзников, верховная власть в Рейхе перешла к гросс-адмиралу Карлу Дёнецу, который вновь попытался добиться условий перемирия. Нацизм с его концлагерями, теорией расового превосходства, преступлениями против человечности был явно обречен. День в истории. Капитуляция нацистской Германии.

0: Слушаем.
1: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Донецка, Кирова, Элисты, Находки, Норильска, Черноморского, Сочи, Кирова, Якутска, Волгограда и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин. За режиссерским пультом Анна Тарасенкова. И во втором часе, как и в первом, мы, конечно, обсуждаем наиболее заметные, важные, интересные темы, которые касаются вас, которые касаются нас и затрагивают темы экономики, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, экологии, безопасности и многих-многих других. Не забывайте, что слышно нас, конечно, в FM-формате, но и еще и в онлайн-трансляция в нашем приложении «Радио России». Следите за информацией на сайте вести.ру, безусловно. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим», ну и, конечно, наши социальные сети, а также мессенджер «Макс» вашим услугам. О чем будем говорить в этом информационном часе? Сразу перенесем вот буквально через несколько секунд в Туапсе, что там происходит. По информации, последней информации, почти 20 тысяч кубометров замазученного грунта было вывезено с прибрежной территории Туапсе. Как ведется работа, об этом поговорим. В России появятся кибердружины, которые будут заниматься профилактикой негативных социальных явлений среди молодежи. Узнаем, о чем идет речь. В Совете Федерации предложили проводить школьные уроки в мае и сентябре на свежем воздухе для всех школьников, а не только для первоклассников. И беспилотные трамваи в Москве выполнили больше 3000 рейсов. Как развивается беспилотный транспорт в городе, об этом также расскажем. Ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Итак, сейчас к ликвидации привлекли 500 человек и 62 единицы техники. Речь идет о том, что происходит в Туапсе. Порядка 20 тысяч кубометров замазученного грунта уже вывезено с прибрежной территории. Уборка продолжается, но что известно на данный момент? Вот об этом мы как раз и поговорим. С нами поговорим чуть позже, но давайте начнем с другой темы, не с Туапсе, а поговорим о кибердружинах. Вот что за кибердружины такие в России? Появятся вот эти самые кибердружины, которые будут заниматься профилактикой негативных социальных явлений среди молодежи. Соответствующий отчет как раз исполнительные органы субъектов федерации, они уже должны будут предоставлять, но из кого будут формироваться эти кибердружины? Кто будет, что называется, следить за безопасностью в сети? Вот об этом мы и сейчас попробуем поговорить с экспертом. Мы пытаемся с ним связаться. Со связью сейчас вопросы, друзья, но тем не менее, это не мешает нам связываться с экспертами и выяснять наиболее важные вопросы. Вообще, конечно, безопасность. Знаете, мы говорим о кибердружинах, мы говорим о безопасности в сети. Безопасность должна начинаться с нас самих. Мы сами должны пройти некоторое обучение, потому что, знаете, есть какие-то базовые вещи, которые мы проходили в школе, которые позволяют нам читать, писать, считать. А вот что касается пользования интернетом, как-то нас, многих из нас, не учили. Мы не проходили эту школу интернета, а сразу, знаете, как бы погрузились на 4-5 курс университета. А кто-то уже, что называется, перешагнул в аспирантуру. В плане потребление информации, потому что некоторые еще не знают базовых моментов в пользовании интернетом, а тут им уже говорят, подождите, а есть уже генеративный искусственный интеллект, а есть какие-то высокие технологии, и все это в вашем телефоне. А вы не до конца еще понимаете, как разбираться с вопросами безопасности. Точно так же и вот это поколение зумеров, поколение альфа и другие поколения, которые на самом деле, может, тоже не обладают достаточным количеством информации. Но сейчас речь уже идет о том, что, собственно, и вот эти кибердружины могут помогать как-то в решении вопросов. Знаете, может так показаться, что вот эти молодые люди, они уже прям априори знают, как обращаться с информацией в сети, но не всегда это так. Мы к этим темам обязательно вернемся. Сейчас предлагаю послушать рубрику «Вас не обманут». Слово передадим Алексею Гвоздеву, а потом обязательно свяжемся с экспертами.
0: «Вас не обманут». Здравствуйте. Мошенники предлагают к 9 мая выплаты или подарки, предупреждает прокуратура Москвы. Естественно, они не представляются обманщиками, просто сообщают о положенных к празднику выплатах и подарках. Потом называют адрес, дату рождения и другую известную им информацию, создавая у человека ощущение, что все официально. Но потом якобы для оформления выплаты просят назвать конфиденциальную информацию, которой у аферистов нет. Это данные паспорта, СНИЛС, коды из СМС и реквизиты банковской карты. Понимаем, что получив доступ к порталу госуслуг или к банковскому приложению, они могут использовать его как угодно, перевести деньги со счета, оформить на ваше имя кредиты или совершить другие махинации. Понятно, что цель такой схемы обмана – пожилые люди. Прокуратура напоминает, что все выплаты к Дню Победы начисляются автоматически, без подачи заявлений. Сами выплаты начисляются на карту или выдаются через Почту России. Злоумышленники звонят и представляют сотрудниками органов местного самоуправления. Они обещают о якобы предстоящей выдаче медалей и наград, приуроченных к памятной дате. Для убедительности мошенники даже называют конкретный этаж и номер кабинета, где можно будет их получить. Но по факту, предупреждает МВД, это снова звонок, чтобы вы выдали им личные данные, которые позволят им получить доступ к вашим деньгам или личному кабинету на портале госуслуги. Как защититься от мошенников, которые звонят от имени сотрудников правоохранительных органов? Рецепт от экспертов такой. Прервите разговор, свяжитесь с дежурной частью того ведомства, откуда вам якобы позвонили, назовите фамилию и должность звонившего, уточните, работает ли там такой сотрудник. Важно помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также не просят передавать кому-либо деньги и ценности. В телефонном разговоре мошенники обычно заявляют, что человек стал участником уголовного дела, что подозревается в преступлении, например, финансировании терроризма, шпионаже, или его данные замешаны в незаконной деятельности. Но именно поэтому можно и вычислять аферистов. Если говорят, что это секретная информация и любая утечка грозит серьезными проблемами, это мошенники. Если говорят, что ваше имя фигурирует в нашем расследовании, нам необходимо ваше сотрудничество, это мошенники. Если говорят, немедленно подтвердите транзакцию, иначе против вас будет возбуждено уголовное дело, это мошенники. Если услышите «я старший лейтенант» или «капитан полиции», ваш счет заблокирован за финансирование незаконной деятельности. Значит, с вами снова говорит аферист. Глава Минфина Антон Силуанов назвал свой способ защиты от мошенников. Он предлагает повышать свою финансовую грамотность, чтобы обезопасить себя и своих близких. Финансово грамотные люди не станут вести бизнес и тем более использовать свои сбережения с незнакомцами, сказал министр. И предложил никогда не соглашаться, если вам звонят с предложениями, как лучше и куда потратить свои деньги. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
1: Друзья, ну что, мы продолжаем связываться с экспертами. У нас большая такая информационная повестка, и мы хотим с вами поговорить на разные темы. Сейчас, видите, в преддверии Дня Победы есть определенные вопросы со связью, но это не мешает нам обсуждать всевозможные вопросы в эфире Радио России. Давайте мы все-таки, да, пытаемся связаться с экспертом, ну вот, все-таки пробиваемся как-то к нашим экспертам. И первая тема, с которой мы хотели как раз и поговорить, и на которую я обращал внимание, это то, что происходит сейчас в Туапсе, да? С нами на связи руководитель природоохранных программ Всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Роман Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Роман Александрович, наконец-то вот нам удалось дозвониться, да, со связью сейчас не очень хорошо, но расскажите, что происходит в Туапсе сейчас, как работают спасатели?
2: Вот я накануне вернулся как раз из города. В общем-то, ситуация в Туапсе – это чрезвычайная ситуация регионального масштаба. Ни федерального, ни краевого, ни федерального, как это было 16 месяцев назад в Анапе, так, в Керченском проливе, все-таки регионального. То, что вот пишут, показывают, зачастую немножко преувеличивают объемы загрязнения. Но я сравниваю 30 сантиметров толщина слоя мазута в Витязево в декабре 2024 года, когда на десяток и более километров это было все просто залито мазутом, где можно было купаться. А здесь все-таки речь идет о том, что утекло гораздо меньше, и отдельные плюхи вот в районе Тюменского, где помимо спасателей очень активно работают местные жители и волонтеры со всей страны. Ну, это действительно галька. Приходится вот эту замазученную гальку собирать руками. в респираторах, естественно, в защитных костюмах, сапогах. Ну, все это непростая работа. Но это все-таки чрезвычайная ситуация регионального масштаба. Вот сравните, в Анапе пострадало 10 тысяч птиц. Здесь же, да, вот Туапсе порядка 100 птиц в мазуте обнаружено.
1: Всего 100?
2: Всего 100 птиц. Угу, да. Угу. Ну, конечно, в районе Туапсе гораздо меньше птиц, чем там, вот в районе Утриша, в районе Тамани. Там просто ключевые орнитологические территории. Там очень много птиц. Но здесь вот 100 птиц, это действительно обидно, действительно жаль. Но это не катастрофа, не ужас, это ужас. Для Туапсе это, наверное, самое крупное загрязнение в истории, которое было. Просто мне доводилось видеть и гораздо большие масштабы, поэтому есть чем сравнивать. Я все-таки один из авторов национального экологического рейтинга, и у меня перед глазами вся страна вот за эти 40 лет. Во всех регионах удавалось побывать.
1: Роман Александрович, вот такая вот деталь, которую вы наверняка как специалист расскажете и подскажете. Значит, вот мы общались с некоторыми специалистами, экспертами, которые говорят, сложность уборки вот этого мазута и вообще вот этих нефтепродуктов, она заключается в том, что, например, в Туапсе галька, да, берег такой из гальки состоит, а вот в Анапе там был песчаный берег, поэтому, мол, там было проще убирать, хотя и больше, да, загрязнения. А здесь сложнее, потому что все это сразу просачивается вглубь почвы. Так ли это?
2: Да, специалисты абсолютно правы. Если дать время этим нефтепродуктам, они уйдут на глубину. Сейчас вот порядка 20 сантиметров, наверное, приходится копать и доставать оттуда эти нефтепродукты вместе с замазученной галькой. Это сложнее, ну и тяжелее.
1: Физически сложнее, да.
2: И физически, и... Ну, в Анапе, кстати, тоже и крупные камни отмывали от мазута, и есть и галечные пляжи на Тамани, где тоже собирали эту гальку, соскребали с нее мазут тогда. В общем, да, может быть, с точки зрения технологии уборки здесь сложнее, но масштабы все-таки несравнимы. Это не федеральный масштаб, это региональный масштаб.
1: Дальше,
2: что касается нефтяных дождей, важный момент. Посчитали мы примерную площадь покрытия вот этими черными каплями в самом-самом эпицентре, где горел как раз нефтезавод, и где сами цистерны горели. И порядка 10% покрытия по площади идет на растительности, на почве. Пока никакого эффекта угнетения растительности от этого нефтяного дождя мы не регистрировали. Это буквально вот накануне еще раз проверяли. Очень будем надеяться, что, в общем-то, он и не был ливнем, он не был повсеместно, все-таки это локальное загрязнение, и очень надеемся, что растительность его благополучно перенесет.
1: Спасибо вам большое, Роман Александрович, что включились к нам в эфир. Напоминаю, руководитель природоохранных программ Всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов был с нами на связи.
3: Слушаем.
1: Итак, давайте перейдем к теме кибердружин. В России как раз планируют их создать и должны появиться кибердружины, которые будут заниматься профилактикой негативных социальных явлений среди молодежи. О чем именно идет речь? Вот давайте выясним у специалиста. Директор Института информационной и медиабезопасности университета имени Кутафина Владимир Никишин с нами на связи. Владимир Дмитриевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: У меня сразу, наверное, один из главных вопросов. Кто будет входить в эти кибердружины? То есть кто будет заниматься вообще этой профилактикой?
4: Угу. Ну вот недавно принятый комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений, он предполагает как раз-таки в качестве одной из мер действительно создания медиапатрулей и кибердружин, и в самом даже постановлении правительства, вернее в распоряжении правительства, закреплено, что в том числе через

0: учитывая, что в ответственных исполнителях у нас именно органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, да, то есть в зависимости от региона, возможно, будет немножко ситуация меняться, хотя надеемся, что вот на федеральном уровне тоже какие-то методические рекомендации все-таки будут даны. У нас орган, конечно, который принимает меры по ограничению доступа к контенту, это Роскомнадзор. Но принятие решения о том, что конкретный информационный материал противоправен, далеко не только Роскомнадзор принимает. Да? То есть у нас в соответствии с другими нормативными актами, в том числе постановлением правительства номер 1101, распределена зона ответственности каждого из ФАИБов. По какому виду информации там Роспотребнадзор, например, по суицидальному контенту принимает решение, по какому Росмолодежь, например, там по вовлечению детей в противоправную деятельность, плюс там МВД, ФСБ и так далее, ряд федеральных органов исполнительной власти, да, которые могут принимать решение, что действительно этот материал противоправен. Соответственно, эти кибердружины, по идее, должны направлять найденный противоправный контент либо непосредственно в эти органы, там в МВД, в Росмолодежь и так далее, либо же в Роскомнадзор, а он уже распределит между ФАИБами, да, сам, как вариант.
1: Тут, да? Смотрите, как... Да, прошу прощения.
0: Важный момент, что все-таки как будут формироваться эти кибердружины. Все-таки, ну, практика создания кибердружин, медиапатрулей, она не первый год, она несколько была разрознена. Сейчас мы видим, что вот на уровне постановления правительства, как системная мера это предполагается. И действительно важно вот сохранить наработки и к организации этой деятельности. Там же не любого из студента-то можно допустить, подобного рода деятельности. Все-таки поиск противоправного контента, он предполагает, что у человека должен быть достаточный иммунитет у самого.
1: Ну, квалифицированный, да, подход, конечно, безусловно.
0: Да, и прокачать их в плане экспертности, научить, какие признаки вообще есть у противоправного контента каждого вида, и вообще их психологическая устойчивость, и сопровождение психологическое, чтобы вовремя понять, что, например, ну, присыщен, да, вот этот вот член кибердружины стал контентом, и у него уже какие-то там, там полудепрессивные состояния могут начаться и так далее. То есть важно всегда держать здесь руку на пульсе и допускать, во-первых, отобранных лиц к этому, их готовить и потом психологически сопровождать.
1: Вот правильно вы говорите, да, это как у психологов говорят, супервизия еще, чтобы была, чтобы он мог прийти куда-то и сказать, слушайте, я выгорел, я не могу, потому что я вот за этим всем наблюдаю, слежу, у меня уже нет психологических сил на это. И вот это нужно вовремя уловить это, потому что, да, с одной стороны, этот кибердружинник, этот человек, он занимается пресечением противоправной деятельности, с другой стороны, ну давайте будем честны, это тоже человек, и он как бы может быть подвержен всем этим деструктивным влияниям, поэтому, Владимир Владимирович, абсолютно верно, вот хорошо, что
0: еще
1: вы все...
0: Еще можно маленький комментарий, что тут еще и правовые ограничения важно соблюсти, чтобы эти же члены кибердружины ненароком сами не попали
1: вот в ответственность. Вот это да. Верно, да. Спасибо большое, Владимир Никишин, директор Института информационной и медиабезопасности университета имени Кутафина, был с нами на связи, на минуту прервемся.
2: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. «Космический геликон».
3: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
2: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. +7 910 444 91 59. +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем.
1: Такое интересное предложение по поводу учебы в школе в Совете Федерации выдвинули. Значит, предлагают уроки на свежем воздухе в мае и сентябре. И говорят, что необходимо это проводить не только для первоклассников, но и для всех остальных.

0: Школьников. Ранее мнения высказывались, что уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Ну а теперь, мол, нужно расширять этот список, перечень, а не только первоклассников. Но у меня много вопросов, на самом деле, по теме, начиная от того, что вопрос погода может резко меняться. Вот если вы были где-нибудь на юге нашей страны, в Крыму, например, в Краснодарском крае, вы знаете, что за 5-10 минут может ураган налететь, ветер начаться, дождь. Как потом молниеносно детей в помещение переместить? До вопросов, а что там получается, парты нужно выносить, каким образом это делать? Ну, давайте спросим у эксперта. Эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Елена Авакимян с нами на связи. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Как вам инициатива? Да, Елена Вячеславовна.
1: Ну, знаете, по-разному можно, конечно, относиться к инициативам. На самом деле, никогда не было такого в запретах, и многие учителя пользуются хорошей погодой. Ну, даже банально, все уроки физкультуры обычно в это время проходят,
0: конечно,
1: на
0: да,
1: открытых стадионах и специально организованных площадках, которые есть при школе, да, так называемый пришкольный участок. Ну и на самом деле, действительно, если позволяет погода, если позволяют условия, которые созданы вокруг школы на пришкольном участке, многие учителя пользуются этим и проводят уроки там окружающего мира, может быть, литературного чтения или литературы, и даже уроки математики при определенном проектировании урока можно провести на пришкольном участке. Я думаю, что увлеченные учителя пользовались всегда этой возможностью без специальной указки сверху.
0: Значит, давайте мы сейчас вот перечислим, какие предлагаются или какие могут быть предметы. Вот, например, это может быть биология, физика, естествознание, окружающий мир, физическая культура, литература, ИЗО. Правильно. Вот физическая культура, вы говорили, это уже применяется, ну, конечно, мы сами помним, это из школьных лет. Нас, в хорошем смысле слова, выгоняли на стадион, мы там бегали. А если, знаете, урок не первый, а какой-нибудь там третий, четвертый, а на улице такая жара, то удовольствие так себе. Но, тем не менее, да, ИЗО, хорошо, прекрасно, можно выйти, порисовать, что-то понаблюдать там и так далее. Не совсем непонятно, как, например, физика, ну, там, не знаю, естествознание, можно. Ну, биология еще, кстати, можно. Но тут вопрос усвоения материала. Ведь дети в любом возрасте, они могут быть гиперактивными, они могут и так плохо усваивать материал, сидя за партой в классе. А тут им такую волю дали. Пожалуйста. Тут отвлекаются, тут смотрят, тут не слышат учителя. Но не приведет ли это к обратным последствиям?
1: Ну, на самом деле, здесь действительно даже обычный урок, привычный, да, в помещении, в аудитории, может привести к очень разным последствиям, если неправильно выстроить и организовать этот урок. Когда дети получают соответствующую инструкцию о правилах поведения, о технике безопасности, когда им понятно, что они делают и зачем, когда это действительно их увлекает, и они видят, что могут получить тот результат, который будет полезен для дальнейшего обучения, для их жизни. Это как раз тот мотивационный компонент, которого так не хватает и который так и ищут учителя у многих детей. И удивительно, что, ну, даже среди рекомендаций многих специалистов и экспертов, если ребенок с СДВГ или трудностями в поведении. И бывает так, что он лучше осваивает материал параллельно, ну, какую-то активность проводя там со своим телом. То есть, проходя мимо дерева, он лучше запомнит, что это за вид дерева, изучая там форму листочка определенного, при этом присаживаясь и обходя вокруг этого листочка, он лучше запомнит, к какому виду относится то или иное растение.
0: В общем, не только с доски, из учебников, да, но и вот еще что называется вживую. Это самая лучшая практика на самом деле.
1: И это потом... наглядность,
0: да,
1: конечно.
0: Да. И потом, если учитель, как вы абсолютно верно сказали, сумел организовать этот процесс, вот тут наверняка такие уроки запоминаются надолго. Вот тут тогда это, как, знаете, как говорят, не обязаловка, а что-то интересное. Приходишь домой, родителям рассказываешь восхищенно, ой, а у нас сегодня вот на свежем воздухе был урок. Это же, конечно, прекрасно.
1: Поэтому... Какие бы ни были указания сверху, все равно все зависит от педагогического мастерства, и урок как на природе, так и в аудитории, как он организован и какой результат он даст, все зависит от учителя, от его вклада в разработку урока. Поэтому я думаю, что все инициативы главное направлять в развитие профессионального мастерства учителей. Угу. И это даст самый лучший результат.
0: Это точно, это точно. Елена Авакимян, эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики, была с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Пик метеоритного потока, к сожалению, пройден. Он был и наступил 6 мая, но, тем не менее, метеоритный поток майские акварииды, он продолжается и, говорят, даже продлится до 28 мая. А вот что это за метеорный поток, мы сейчас как раз и узнаем. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева с нами на связи. Фаина Борисовна, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Фаина Борисовна, ну и, во-первых, хочу сразу вас поздравить с Международным днем планетариев. Вы знаете, как совпало, удивительно, да? День радио, Международный день планетариев. Чудесно.
3: Совершенно верно. Да, я вас тоже хочу поздравить. Это ваш праздник профессиональный. И своих коллег, планетарии всего мира, сегодня отмечают Международный день планетариев, которым уже больше 100 лет. Ну так вот, вы очень правильно поправились. Не метеоритный поток, а метеорный.
0: Да,
3: это принципиальная разница. Так вот, майские акварииды действительно будут наблюдаться до конца месяца, до 28 мая, поэтому они называются майскими или иначе этоакваридами. Ну, пик в течение 2-3 дней около максимального. То есть максимальный был где-то с 5 на 6, с 6 на 7 и 7 на 8 мы еще сможем видеть примерно до 40 вспышек метеорных в течение часа. Что из себя представляют? Это яркие, довольно белые вспышки с длинным хвостом. Вот метеорный поток майские акварииды происходит по велению, можно сказать, кометы Галлея. То есть родоначальницей и родительницей этого потока является комета Галлея, которая раз в 76 лет приближается к Солнцу, проходя свой перигелий, и стаивает, и частицы кометного ядра окружают это ядро, образуя кому и длинный хвост. Потом комета уходит, а то вещество, которое испарилось, продолжает существовать, оно распределяется вдоль всей орбиты кометы Галлея, и когда Земля проходит сквозь эту орбиту, в ее атмосферу попадают вот эти осколочки кометного ядра. Это пыль, это газ, это частички тугоплавкие какие-то небольшие, мелкие. Попадая в атмосферу Земли, они воспламеняются при трении и сгорают, оставляя вот такой вот след длинный, но достаточно короткий по времени. Поэтому наблюдение таких явлений, в частности майских акварит, связано еще и с погодой, во-первых, и с видом Луны, с фазой Луны. Вот сейчас вроде бы погода хорошая, и мы можем понаблюдать это явление за городом. Там, где нет городской засветки.
0: А, вот, то есть в самом городе все-таки сложновато будет,
3: нет,
0: да?
3: Нет, в Москве это невозможно.
0: Невозможно.
3: Совсем.
0: Ой, жалко.
3: Да, поэтому если у вас будет такая возможность куда-то подальше за город, и чем дальше за город, тем лучше, чем меньше огней, чем темнее небо, тем лучше. Но Луна в данном случае, я не могу сказать, что она является уж сильно таким отрицательным фактором. Просто 1 мая было полнолуние, сейчас оно уже, естественно, закончилось. И сейчас идет обратный отсчет. Но чуть больше половинки Луны еще на небе будет видно и немножечко засветит небосход, поэтому, может быть, немножко помешает. Но я думаю, что не сильно, и если будут остальные условия благоприятные, то это можно будет наблюдать. Когда наблюдать? Перед рассветом, во второй половине ночи, когда созвездие Водолея, радиант этого потока, будет подниматься над горизонтом. Вот это будет где-то предрассветных 2 часа примерно.
0: А, то есть потом на самом деле не ближе к полуночи, а чуть ближе к утру даже.
3: Перед рассветом. Вот 2 часа перед рассветом самые такие полноценные моменты для наблюдения. Ну, потом, когда начнет расцветать, понятно, они будут продолжать падать, они будут продолжать сгорать, но мы уже на светлом небе, естественно, их не увидим.
0: Угу. Знаете, как говорят, во-первых, это красиво, да? Во-первых, это красиво. Понаблюдать, это же все. Специальные какие-то приборы для этого нужны?
3: Только глаза.
0: Только глаза.
3: Mm-hmm. Ну и, может быть, компас, чтобы понять, где юго-восток, как сторона горизонта. Если сложно это каким-то другим способом, то компас пригодится, мы можем его использовать в данном случае. Но только глаза, потому что любой инструмент, он сужает поле зрения, а нам нужно видеть все небо. Потому что, вылетая из одного из точки вылета в созвездии Водолея, эти искорки разлетаются по всему небу.
0: Ой, как красиво вы рассказываете, Фаина Борисовна. Спасибо вам большое. Фаина Рублева, научный директор Московского планетария, была с нами на связи. Сейчас послушаем рубрику «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
2: Кино по четвергам.
4: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
2: Драма.
4: Этот фильм удостоился приза зрительских симпатий на недавно завершившемся 48-м Московском международном кинофестивале. Ну а сегодня лента о Великой Отечественной войне «Отец» выходит на экраны. Ее герой, сибирский охотник Гавриил Собинов, получив известие о том, что его сын Семен пропал без вести, добровольно отправляется на фронт. Оказавшись на передовой, Собинов, молодые бойцы называют его просто Епифанычем, возглавляет группу снайперов. В главной роли Илья Шакунов.
2: Комедия.
4: Подчас надо потерять все, чтобы найти нечто ценное. Лирическая комедия «Холостяк в Италии», а с сегодняшнего дня она в наших кинотеатрах, именно об этом. Мэтту уже за 40, он никогда не был женат, и вот, наконец, встречает, как ему кажется, любовь всей жизни. Назначен день бракосочетания, запланировано свадебное путешествие в Италию, а невеста не пришла к алтарю. В результате Мэтт отправляется в Италию один, и, как выяснилось, не зря. В главных ролях американский комик Кевин Джеймс и итальянская актриса Николь Гримаудо.
2: Триллер.
4: Этот фильм придумала, сняла и сыграла главную роль молодая актриса Алина Насибуллина. Она назвала свою ленту, которая сегодня выходит на экраны, «Шурале». Так в тюркском эпосе называют духа леса. Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнает о пропаже своего брата Тимура. Чтобы найти его, Айша возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах лесной чащи. Партнером Алины в этом фильме стал Максим Матвеев.
2: Комедия.
4: Этот фильм не о том, как зарабатывать деньги, а как оставить с носом тех, кто умеет зарабатывать деньги. Сегодня в наших кинотеатрах выходит плутовская комедия «Как стать миллиардером». Молодой человек по имени Бобби работает на побегушках у брокера в крупной инвестиционной компании на Уолл-стрит. Тот всячески им помыкает, но однажды парень решает, что сам хочет быть боссом.
2: Для детей.
4: Этот фильм по-настоящему волшебный, полный очарования и тепла. Так написал один из кинокритиков о новой британской ленте в жанре фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Сегодня она выходит в России. Это история семьи, которая вместе с тремя детьми переезжает из Лондона в далекую деревушку. Свежий воздух, огород и никаких гаджетов. Пока папа выращивает помидоры, дети находят в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку, и окажешься в волшебном королевстве, где возможно все. В главных ролях Эндрю Гарфилд, Ребекка Фергюсон, Клэр Фой и юные актеры. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный. На радио «России Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
7: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
6: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах радио «России Кузбасс».
2: Радио «России» – главное радио страны. На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
8: Ну а к чему может привести развитие артроза?
9: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
8: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
9: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
8: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
9: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
8: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
9: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленное, здание 36, офис 402.
8: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
9: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
8: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
9: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек. И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
8: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
9: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Пол пенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
8: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
9: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничены. Номер 8 800 777 83 22.
8: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
10: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
11: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
10: Да ладно?
11: Нет, но я...
10: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и
11: ну,
10: все недовольны.
11: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
10: Да.
11: Люди делают еще какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
2: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Кремле заявили о дополнительных мерах со стороны спецслужб в преддверии Дня Победы. Российские войска нанесли по объектам транспортной инфраструктуры, используемым вооруженными силами Украины, массированные удары. И пенсионеры, имеющие на иждивении детей, могут получать ежемесячную надбавку. Все подробности далее. Парад в Москве в День Победы состоится. О его формате ранее сообщила Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом добавил, что российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии 9 мая на фоне террористических угроз со стороны Киева.
2: Вы знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом большим праздником в нашей стране относится День Победы, всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
1: Представитель Кремля напомнил, что объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. При этом Москва по-прежнему открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5-6 мая. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, вооруженные силы России будут решительно пресекать провокации киевского режима.
3: После заявления Министерства обороны России о готовности решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима, Зеленский поспешно попытался объявить о начале некого перемирия в ночь с 5 на 6 мая. И нет никаких сомнений в том, что этот шаг продиктован не только попыткой медийно перебить тему объявленного России режима тишины по случаю Дня Победы на период с 8 по 9 мая, но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте. Киевскому режиму крайне нужна передышка для их перегруппировки и подготовки к продолжению боевых действий и террористических актов. У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать, как вы видите, и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру. А насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал.
1: Захарова добавила, что инициатива «Россия о перемирии в День Победы», которую поддержал президент США Дональд Трамп, вызвала нервную истеричную реакцию в Киеве. Зеленский неуклюже пытался принизить значение данной инициативы, а затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. Причем его буквально коробило от упоминания любых мероприятий в Москве по случаю победы над фашизмом. Представитель МИДа подчеркнула, что Россия будет решительно пресекать любые провокации киевского режима и рекомендует внимательно отнестись к заявлению Минобороны о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Украины в случае его нарушения. Киев может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать угрозы Зеленского на 9 мая. Украинских граждан и иностранный дипкорпус призвали со всей серьезности отнестись к рекомендациям Министерства обороны и своевременно покинуть Киев. Российские войска нанесли по объектам транспортной инфраструктуры, используемым вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Также были атакованы пункты временной дислокации формирований вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 153 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Противовоздушная оборона сбила за сутки 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 570 БПЛА противника. В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Жертв нет. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Кроме того, по его словам, один из дронов поразил предприятие. Переход на новую модель образования в вузах осуществят с учетом мнения ученых. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничем.
4: Президент поставил задачу обеспечения научно-образовательного суверенитета и возвращения к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. В настоящее время реализуется пилотный проект «Переход на новую модель высшего образования» в тесном взаимодействии с Союзом ректоров России, который вы, Виктор Антонович, возглавляете. Безусловно, такой важный и сложный вопрос не может решаться без участия профессионального сообщества, без учета мнений, экспертизы именно руководителей профессуры вузов.
1: Национальную систему высшего образования совершенствуют по указу президента Владимира Путина. В мае 2023 года стартовал пилотный проект. В рамках пилота студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Пенсионер может оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии, если у него есть дети на иждивении. Об этом сообщили в Минтруде. Выплату могут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры. Такое повышение положено, если детям меньше 18 лет, меньше 23 лет и они учатся очно, а также если им больше 23 лет и им установлена инвалидность с детства до достижения 18 лет. Кроме этого, получать доплату можно не только за своих детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестер, если нет трудоспособных родителей, которые их содержат. Размер выплаты на одного ребенка составит 1/3 от фиксированной выплаты страховой пенсии, за двоих детей 2/3 от фиксированной выплаты к страховой пенсии, а за троих и более полная сумма. Стюардессу нидерландской авиакомпании КЛМ госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, которая позднее скончалась от хантавируса. Об этом сообщило голландское министерство здравоохранения. У стюардессы наблюдаются симптомы заражения. Она находится в изолированной палате больницы, где проходит медицинское обследование. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Прямо сейчас теннисистка Мира Андреева во втором раунде мастерса в Риме встречается с хорваткой Антонией Рузич. После первой партии счет 1-0 в пользу нашей спортсменки. Во втором сете по геймам пока 4-0 ведет россиянка. Сейв голкипера футбольного Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова в матче с Баварией вошел в число лучших по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Речь про эпизод в концовке первого тайма, когда наш вратарь отразил удар Джамала Мусиалы. По итогу ПСЖ сыграл ничью 1-1 и вышел в финал по сумме двух матчей. В решающей игре парижане встретятся с лондонским Арсеналом. Футболист Антальяспора Георгий Джикия может вернуться в чемпионат России, если перед заинтересованным клубом будут стоять амбициозные задачи. Представитель футболиста Владимир Кузьмичев заявил, что его клиент не видит смысла выступать за команду, которая лишь борется за сохранение места в РПЛ. Джикия играет за Антальяспор с лета прошлого года. В этом сезоне россиянин принял участие в 17 матчах и забил 2 мяча. Хоккейный «Металлург» объявил об уходе вратаря Ильи Набокова. Арендное соглашение российского клуба с «Колорадо» из НХЛ было официально расторгнуто. В регулярном чемпионате КХЛ 25-26 на счету голкипера 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при коэффициенте надежности 2,74. В полуфинале Кубка Гагарина «Магнитка» уступила «Акбарсу» 1-4 в серии. Российский боец Сергей Калинин победил американца Брока Уолкера на турнире по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship. Схватка прошла в тяжелом весе. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. В другом поединке 32-летний россиянин Александр Шиколай проиграл американцу Кэмерону Делано. У меня на этом все. С днем радио.
0: Погода.
1: 8 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 7-9 градусов, облачно с прояснениями, в Южно-Сахалинске плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Магадане плюс 1-3, мокрый снег, в Хабаровске без осадков плюс 16-18 градусов, во Владивостоке плюс 14-16 дождь, а с порывами ветра до 19 метров в секунду, в Екатеринбурге плюс 19-21 градус без осадков, в Красноярске небольшой дождь плюс 22-24, в Иркутске дождь плюс 16-18. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов, в Москве умеренные дожди и плюс 16-18. Сейчас столица плюс 27, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: ко дню Великой Победы.
1: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
0: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
2: В одном из полетов Никулиной и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
0: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18:10 по московскому времени. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
3: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
4: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. История.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в 22 июня 1941 года. Сегодня мы будем говорить о действиях железной 41-й дивизии рабоче-крестьянской Красной Армии, которая ошеломила немцев и сломала планы группы армии «Юг». Мы будем говорить сегодня о подвиге генерала Георгия Николаевича Микушева. И это наш специальный проект «Командир Великой Отечественной. Судьбы героев». Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
7: Здравствуйте.
6: Алексей Валерьевич, когда мы говорим о когорте молодых генералов Советского Союза, которые где-то им было по 40 лет, вот этим опытным уже командирам, кто-то прошел, имел опыт Первой мировой войны, кто-то был подростком, но все равно эти командиры, эти советские командиры 22 июня 41 года, они вступили, по сути дела, в бессмертие, совершив невозможное. Мы говорили о подвиге дивизии Филиппа Федоровича Алябушева, который провел исключительную серию контратак и тоже устроил, по сути дела, неразбериху в планах немцев. Но Георгий Николаевич Микушев, генерал, командир 41-й, еще ее называли «железной дивизией», чем он прославился и навсегда вошел в историю военной науки?
7: Ну, для начала я предлагаю все же чуть-чуть сказать о легенде, которая с этими событиями связана, поскольку 41-й год для Красной Армии был очень тяжел, и очень многие эпизоды, они превратились в легенды. На самом деле в хорошем смысле, но здесь мы, поскольку имеем дело с историей, надо отделять легенду от реальных событий. Так вот, в отношении 41-й стрелковой дивизии генерал-майора Микушева есть легенда, причем вполне официальная, о том, что 23 июня дивизия контратаковала противника, отбросила его за государственную границу и продвинулась до 3 километров на польскую территорию. В истории Киевского округа более мягкая формулировка, но тоже отбросили немцев до самой границы. Она более реалистична. И начальник штаба соединения в военно-историческом журнале, во-первых, опять же, датирует действия 41-й дивизии 23 июня. и говорит о том, что в результате контратаки был разбит, а его остатки отброшены за государственную границу. Тем не менее, осталась такая легенда, что некое соединение отбросило немцев, даже прям прошла по польской территории. И из этого делался скоропалительный вывод о том, что нужны были какие-то волшебные действия, нужно было предпринять какие-то, может быть, заранее вывести войска на позиции, и тогда все могли бы таким образом отбрасывать врага к границе, может, даже за нее. Поэтому имеет смысл разобраться, что происходило в реальной жизни и с чего стоит начать. Сильной стороной этого участка, на котором происходили события, это северный фас Львовского выступа. Там, где наступала танковая группа Клейста, это удар под Владимиром Волынским, о котором мы говорили, удар под Сокалем, это севернее. А южнее располагался такой населенный пункт Раворусская, и это был уже Львовский выступ, и через Раворусскую шла дорога, которую немцы, кстати говоря, собирались использовать для удара танками. Но там наступала пехота немецкой 17-й армии Штольденнагеля, конкретно 4-й армейский корпус. Там была пехота с мизерным количеством бронетехники. То есть какое-то количество штурмовых орудий было, но их было мизерным количеством. И важным преимуществом всех тех, кто находился на этом участке, было наличие укрепрайона. Укрепленный район Раворусский, он находился в хорошей степени готовности. То есть у него был немало боеготовых сооружений, он строился еще с 40-го года, он строился достаточно разумно, он строился на некотором удалении от границы, 5-6 километров, и это, конечно, тоже давало возможность за него зацепиться и его использовать для того, чтобы оборонять советскую территорию. А к плану первой операции это все не вполне имело отношение, поскольку 41-я дивизия, как и все другие дивизии Красной Армии на границе, должна была занять очень широкий фронт, около 30 километров. Это планы прикрытия, каких-то активных действий не предполагалось. Они должны были выйти на этот фронт и ждать, пока подвезут из глубины дивизии мобилизованных военнослужащих, привезут грузовики, тракторы. Одним словом, некоторое время предполагалось по советским предвоенным планам, что можно будет спокойно занять оборону, а потом постепенно, получив подкрепление уже в нормальных плотностях, там 10 километров на дивизию в наступление или там 15 километров на оборону, уже действовать так, как предполагают уставы. Однако в реальной жизни, конечно, так не получилось. Мы, в принципе, уже рассказывали, что 41-й год – это все идущее вразрез с планами. И, конечно, потребовалась корректировка замыслов. И когда мы говорим о конкретном человеке Микушеве, опять же, он, несмотря на то, что ему было немногим более 40, он успел послужить в русской императорской армии. То есть он в период Первой мировой войны, закончив реальное училище Кунгуре, стал юнкером Алексеевского военного училища в Москве и, соответственно, в чине прапорщика успел быть направлен на фронт в 17 году. Понятно, что это было уже время, когда армия шаталась, но, тем не менее, он успел побывать командиром роты действующей армии. И за проявленную храбрость было присвоено звание подпоручика. Соответственно, он войну успел увидеть, Первую мировую.
6: Мало это, того, конечно, его однокашники говорили, что он выходец из очень бедной семьи, но тем не менее проявил себя очень хорошо даже в этом училище и был одним из лучших. То есть вроде бедный, из простых, а был талантлив изначально.
7: Да, как бы военное дело, оно таково, что нужен природный талант. Не только образование. Образование, конечно, важно, потому что оно дает азы, но нужен еще и талант. И опять же, иногда Микшу приписывают то, что он не делал, что он вопреки приказам вывел войска в предполье, вывел там на оборонительные позиции, что наплевал на приказы командующего 6-й армии Музыченко. Одним словом, что человек поступил вопреки приказам, поэтому добился успеха. Это тоже не имеет ни малейшего отношения к действительности. На момент, когда прогремели первые выстрелы Великой Отечественной войны, 41-й стрелковой дивизии не находилась на позициях. И она спешно по тревоге поднималась, и по мере формирования колонн подразделений они уходили в сторону границ.
6: Алексей Валерьевич, но здесь вот биографы пишут, что, тем не менее, Микушев проявил настойчивость, и он собрал фактически дивизию, ну, в условиях мирного времени он ее собрал в гарнизон, то есть, чтобы все были под рукой, а уже потом можно было сделать оперативное выдвижение в направлении укрепрайона. Насколько верны эти свидетельства?
7: Да, действительно, она находилась не на учениях, то есть, она действительно находилась в месте постоянной дислокации, что позволяло ее достаточно оперативно собрать и отправить к границе. Здесь, конечно, каких-то нарушений субординации не имело места, поскольку то, что ситуация тревожная, все понимали, поэтому здесь, в отличие, например, от занятия позиции на границе, вот занятие позиции на границе все же считалось опасным с точки зрения провокации, с точки зрения стрельбы, поскольку, опять же, был прецедент, когда в мае 41 года выходили и занимали оборону на границе, случайная стрельба имела место. И действительно, это заставляло и командование Киевского округа, и командование в Москве Верховное очень осторожно относиться к таким ходам, как выдвижение на границу. Поскольку неизбежно, когда там тысячи людей оказываются на границе, стрельба будет. Это не вызывало сомнений, прецеденты были. Понятно, что в условиях, например, мая 41-го года или даже там 40-го года какие-то инциденты, они сглаживались и их решали в рабочем порядке, потому что были в том числе инциденты с человеческими жертвами, если кто не знает, и заблудившихся немцев в них стреляли, в том числе там убивали перебежчики, к нам были. В общем, положение на границе, оно было очень таким, я бы сказал, натянуто как струна. И поэтому предпочитали все же в окопы на границе не сажать людей, именно ввиду того, что будет стрельба. Но на самом деле это сыграло Микушеву на руку. Почему? Немцы начинают переходить границу. Первым их противником были пограничники с легким стрелковым оружием. Они их, конечно же, быстро смяли. Здесь не надо питать каких-то иллюзий, потому что когда армия того времени с тяжелой артиллерией и с пулеметами, минометами атакует людей, у которых есть только стрелковое оружие, результат будет однозначный.
6: Но явно застава, там была не пограничная дивизия, там, ну, максимум застава, это сотни человек.
7: Да, были заставы, да, и да, в журнале оперативной записи НКВД, потому что это все же находилось в НКВД, было прямо написано, застава Махнов разбита. И действительно, максимум, что сказали пограничники, это что противник перешел границу и двигается в каком направлении. И действительно, немецкие две дивизии, 262-я и 24-я, перешли границу. Более того, на самой границе, прям, что называется, на дистанции винтовочного выстрела от границы стоял ДОТ, линии укреплений на новой границе, и он был, немецкая штурмовая группа, быстро блокирован и взорван. Другой вопрос, что основная масса ДОТов праворусского укрепрайонов, то есть бетонных долговременных точек, находилась в глубине. И это давало время на то, чтобы отреагировать на действия немцев. Немцы двигаются вперед, но двигаются они пешком. Это все же пехотные дивизии. И вот эти 5-6 километров, которые им нужно пройти до главного рубежа укрепрайона, они дают возможность подразделениям 41-й стрелковой дивизии двигаться вперед, выдвинуться вперед и занять участки оборонительного рубежа.
6: Но это где-то полтора-два часа есть, ну, 3 часа.
7: Ну, да, на самом деле, да, то есть тут время, конечно, мало, но все же директива номер один была, и вот, кстати, воспоминания начальника штаба, который был в военно-историческом журнале, там, 50-60-е годы, он такую деталь, ну, это хрущевская оттепель, и он многие вещи такие говорил неполиткорректные. То есть он говорил, что люди строились в полном молчании. То есть вот такого бросания чепчиков, какое было в 14-м году, не было. И действительно, то, что началась война, люди воспринимали как без какой-то проворных настроений, без того, что называется, будем бить врага. малой кровью на чужой территории. А у немцев как раз настроение было бравурное, то есть в 7 утра они докладывают о том, что внезапность достигнута, и, соответственно, командир корпуса генерал Шведлер говорит: попытка застать противника врасплох полностью удалась, подвижные отряды вперед, смелое преследование, и вот этот приказ уже не выполняется, поскольку утыкается продвигающиеся вперед немцы в Дотерово русского укрепрайона. И, кроме того, помимо стрелковой дивизии, в противодействии артиллерии действует еще корпусной артиллерийский полк. То есть всегда успех достигается огневым превосходством. И вот огневое превосходство у Микшева было. Ему дали 209-й корпусный артполк, и он его использовал, что называется, на всю катушку. Соответственно, немцев встречает огонь дотов, огонь артиллерии. И здесь нужно было принимать какое-то решение, как действовать дальше, потому что размазываться, опять же, на фронт 30 километров, это было, прямо скажем, рискованно. И Микшу противостоят две дивизии. То есть против его дивизии численно

0: России было примерно по 20 тысяч с средствами усиления в двух немецких пехотных дивизиях. Причем 24-я пехотная, она потом будет штурмовать Севастополь.
1: 35-40 тысяч – это, извините, хороший корпус по меркам войны тогда,
0: да,
1: тогда
0: что? Да, да, войны, но реально, да, 4-й корпус двигается своими двумя дивизиями, и более того, немцы, считая, что у них все идет хорошо, они собираются двинуть по этой трассе танки. То есть собираются двинуть, у них было управление 14-го моторизованного корпуса, который потом ляжет в Сталинграде в 42-м. И они в готовности, что если мы прорываем оборону, мы вводим по трассе еще и танки, и, как говорится, сокрушим противостоящих нам русских очень быстро и энергично. Действительно, это было бы катастрофа, поскольку никакие контрударами корпусов по Клейст, они бы просто не состоялись. Им просто во фланг бы ударил еще один танковый корпус, и все бы укончилось очень быстро.
1: Алексей Валерьевич, здесь для понимания вот того, что, о чем мы сейчас будем говорить, я бы сделал полшага назад и вспомнил бы биографию Георгия Николаевича Микушева, который, он же воевал и против Колчака, он воевал в гражданскую войну. Это Иркутская дивизия, Чапаевская дивизия, как бы мы ни относились к гражданской войне, это были отборные части Красной Армии. И везде, где он продвигался по лестнице советского командира, он проявлял себя выдающимся организатором. Его уверенные ему части всегда добивались самых выдающихся результатов с точки зрения боевой слаженности, умения маневрировать. Это в том числе и на учениях в 30-е годы было доказано. И вот биографы пишут, что как раз веренная ему 41-я дивизия, та, которая в полном молчании отправилась на тяжелую смертельную работу противостоять вторгающемуся немцу, она очень хорошо маневрировала, хорошо двигалась. То есть это шло не стадо, которое шло навстречу смерти. Нет, это были люди, которые понимали действия командира и приказы командира. Вот как он их выдвигал. Ведь это же не пришли, как знаете, как на картинках, и встали, как в Средневековье, стенкой. Нет, это надо было определенным образом дивизию вводить в бой. Как это он делал?
0: Ну как, прежде всего, учение действовать настоящим образом. То есть, когда люди готовятся воевать, то они готовятся воевать. И как раз очень важно было настраивать людей на то, что будет война. И далеко не все это делали. Надо понимать, что Микушев все же имел еще и академическое образование. То есть он стал полковником еще в 1936 году. То есть он продвигался все же не так быстро, как многие другие. То есть он успевал на каждой должности побыть достаточно время, чтобы в основные принципы действий роты, полка, наконец, дивизии освоить. То есть он не был скороспел назначенным на стрелковую дивизию. То есть он в августе 1939-го стал командиром 41-й стрелковой дивизии и с августа 1939 года имел возможность людей настраивать. То есть на самом деле, опять же, еще и люди, которые пришли в соединение, потому что в среде личного состава было много людей из шахтерских регионов, и поэтому личный состав был все же подходящий для сложных задач. Когда те люди, которые приходили либо с заводов, либо с шахт, все же их моральное состояние, готовность была лучше. Всегда есть определенные профессии, которые людей готовят, может быть, к боевым действиям.
1: То есть это психологически упорные люди?
0: Да, как бы люди спускались в шахты, люди в обычной жизни рисковали. И действительно, это способствует

0: было тому, чтобы они воспринимали военную науку, а когда действительно с 1939 года можно готовиться, опять же, то, что были прерваны учения, то есть, когда соединения-то вернули, 19 июня вернули со специальных сборов из полигонов, они уже были готовы. И вот если говорить, опять же, что он на себя взял, это, опять же, он не тратил время, например, он выдал приказ выдать войскам боезапас. И он был в своих людях уверен, что не будет каких-то инцидентов, но тут не про стрельбу на границе, а вообще какие-то инциденты с боезапасом. И вечером 21-го он выдает, поэтому у него было время на то, чтобы людей быстро, по мере формирования колонн, двигались вперед. А вот после этого уже нужно было решать, что делать. Потому что здесь пассивность была смерти подобна.
1: И вот немцы, воодушевленные первыми уже опаздывающими, отстающими, уже недостоверными реляциями, решают, вот, ну все, вперед, эй-эй-эй. И что происходит?
0: И происходит следующее. Микушев, опять же, вопрос о том, что приносит успех. Успех приносит разведка. А Микушев нащупывает пространство между двумя немецкими соединениями. В чем была, ну не проблема, это на самом деле просто особенность обстановки. Немцы не наступали сплошным фронтом, взявшись за руки. Они двигались все же на определенных направлениях. И когда на одном направлении 262-я пехотная дивизия продвинулась глубже, а 24-я просто застряла и залегла перед позицией мирово-русского Ура в нескольких километрах, то есть они очень быстро остановились, между двумя немецкими дивизиями был разрыв, то есть был уступ. И в этот уступ, собственно, Микушев и бросает в контратаку свою дивизию. Ну, не всю, а все же главные силы. То есть, на самом деле, он то, что противник застрял, он не стал это воспринимать как повод расслабиться и просто полномерно сесть обороны и дальше ждать, когда его побьют. Это было абсолютно бесполезно, и нужно было действовать решительнее. И уже во второй половине дня, то есть вот эти все события, почему их иногда они перетекают на 23 число, потому что, может быть, в человеческой памяти, они уже после того, как сильно после того, как началась война. Он собирает артиллерию, он собирает два своих полка и бьет во фланг 262-й пехотной дивизии.
1: Это та, которая продвинулась глубже, да?
0: Да, которая продвинулась дальше. И, соответственно, как потом было написано ни много ни мало в журнале боевых действий группы армии «Юг», 262-я дивизия оказалась подвержена страху противника и отступила. То есть вот такой внезапный контрудар, на это они вообще не рассчитывали, что их начнут контратаковать, причем контратаковать при очень существенном воздействии артиллерии. Артиллерия, опять же, корпусного звена. И
1: оказывается, на войне убивают.
0: Да, оказывается, на войне убивают. И причем называется прямым текстом мощным ударом. То есть вот как бы, причем сосед его, Рихенау, он получил информацию из 17-й армии о том, что у них плохо, и он там прямым текстом был записан в журнале «Боевых действий» о том, что 262-я ПД подвергается мощным ударам, противник пытается выдавить 4-й армейский корпус на границу. И реально они отступают назад, и дальше что происходит? Их начинают методично еще обстреливать артиллерией. То есть их привязывают к месту артиллерии, то есть не дают двинуться и попытаться, может быть, восстановить положение.
1: То есть они ползают буквально, у них же нет окопов, они просто ползают в этом пятаке, и их там расстреливают.
0: Они скатились, да. Да, они откатились к границе. Действительно, они за границу не вышли. То есть нет сведений о том, что они вернулись на исходные. Они вернулись скорее на те окопы, которые были заставы, которые были подготовлены на границе заблаговременно советские. Но, тем не менее, они деморализованы. Они не готовы действовать решительно, и для того, чтобы у них энтузиазм действовать решительно окончательно отбить, их методично обстреливают артиллерии. Что если вы там двинетесь вправо-влево, то заградительный огонь артиллерии вам совсем вот обьет желание что-то делать.
1: Алексей Валерьевич, но здесь опять же нужны глаза. Он же не мог, Микушев, сам Георгий Николаевич, там бегать и в бинокль смотреть и наводить артиллерию. Значит, у него были как минимум грамотные, обученные наблюдатели, которые корректировали огонь, которые могли вот это делать, потому что, ну, так можно лупить в белый свет, как копеечку. Мы знаем, как поля засевают снарядами. То есть для того, чтобы осуществить огневой маневр, тоже нужно, чтобы эти люди были обучены, и они делали это. И связь должна быть.
0: Ну, были сколочены все же более-менее. Но те войска, которые были в особых округах, они имели возможность там действовать совместно на учениях. Соответственно, корпусной полк, он действительно дальнобойный, он может работать на большую дистанцию. И за счет этого он может гибко переносить огонь. То есть он может сначала поддержать контрудар, потом, не меняя позиции, уже прижимать противника к земле на тех рубежах, на которые он отошел. И, казалось бы, опять есть повод откинуться в кресле, что называется, достигнут результат. Давайте отдыхать, давайте, что называется, планомерно займем позиции и попытаемся выполнить план прикрытия. Микшев понимает, что его первый успех – это только половина дела. И он, на самом деле, добивается того, он сводит задачу к предыдущей. Один противник отошел к границе, фланг второй открылся. Что надо делать? Ударить по 24-й пехотной дивизии.
1: Обалдеть.
0: То есть просто как бы сначала одна отходит, занимаем место, где она находилась.
1: И второй фланговый удар.
0: И второй фланговый удар. Очень, на самом деле, маневр, ну вот если так вот прикинуть, он простой. Но на самом деле это требовалось, опять же, четкое согласование действий на уровне батальонов, полков. То есть на самом деле он должен был и людей, называется, тренировать на учениях. Он знал, что делал, когда прерывал учебу 19-го. Ему не надо было спешно готовить. Они уже были, в принципе, готовы. И оставалось там пара дней для того, чтобы, что называется, молча пойти в границу.
1: Но здесь, Алексей Валерьевич, еще нужна решительность. Решительность не паралич воли, а решительность не наносить удары, уничтожать. Не просто уря за мной все бежать, вот людей класть, а именно осознанно действовать именно как командир на своем уровне управления. Он не по взводному, он не по ротному, он не как там комполка атаковал. Он имел как минимум умение видеть дивизию как единый боевой организм.
0: Да, естественно, нужно было там устойчивое управление, нужно было как бы иметь свой план. Но план был вполне однозначен. То есть есть полоса соединения, в нее вторгся противник, его надо попытаться выбить. Численность его примерно тоже он себе представлял, но здесь как раз, опять же, хотя он не имел какого-то, например, обширного боевого опыта, он все же явно военное дело учил и понимал, что тот, кто наступает, он в любом случае теряет порядок. То есть в любом случае те, кто наступают, они не имеют прям сразу подготовленных позиций. И если их вовремя в нужное место ударить, то будет результат. И можно будет выстроить оборону уже в более благоприятном положении. Опять же, отбросить противника от укрепрайона, использовать его как опору в последующем. И действительно, это было решение разумное. Я думаю, тут еще и связано с тем, что ему доверял командарм. То есть был командующий армией Музыченко, которого на самом деле проблем было больше. Он столкнулся с большими проблемами, с тем, что у него с одной стороны прорывается танковая группа. Он прекрасно понимал, что мимо него несется там огромная масса танков и автомашин и прочее. То есть очень страшный удар с фланга. И что с этим делать было на самом деле не вполне понятно. И он просто явно доверял своему командиру дивизии и не стал его отдергивать, не стал вот эта вот такая мелочная опека, что за это докладывайте каждые полчаса, что-то у вас проходит. И это позволило действовать достаточно гибко и решительно. И на самом деле результат был выше всяких похвал. То есть реально следует еще один контрудар. 24-й пехотной дивизии, которая до этого застряла перед укрепрайоном и тоже не выполнила задачу. При этом соединение более опытное. Оно тоже вынуждено откатиться назад. И это, конечно, сильно меняет обстановку под Равой Русской. То есть бои под Равой Русской резко меняют свой характер. То есть вот момент внезапности, вот самое главное, что удалось сделать конкретно 41-й дивизии, это ликвидировать последствия момента внезапности. Не вся дивизия 24-я была отброшена назад, было отброшено ее левое крыло, как немцы написали, то есть это левофланговый полк.
1: Но все равно планы сорваны, и самое главное, наступает неразбериха в управлении, потому что одни отступают, другим надо понять, что им делать. И, как говорится, артиллерийскому капитану все равно, какой у тебя объем мускулов. Артиллерия всегда сильнее любой пехоты. И давайте, уважаемые радиослушатели, мы продолжим рассказ о подвиге 41-й железной дивизии генерала Георгия Николаевича Микушева 22 июня 1941 года через несколько секунд. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд вернемся снова в укрепрайон в районе Раворусской и продолжим. Дальше будет только интересней. Не переключайтесь.

0: радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня, уважаемые радиослушатели, 22 июня 1941 года, укрепрайон в районе Раворусской. Мы говорим о подвиге 41-й дивизии генерала Георгия Николаевича Микушева, который провел крайне эффективную двойную контратаку против, наверное, втрое превосходящего рвущегося в прорыв противника и тем смешал планы группы «Юг» вермахта. И мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, мы говорили о том, что обученная, инициативная 41-я дивизия генерала Микушева выполнила его, по сути дела, грамотный, но, по сути дела, импровизационный план. Два фланговых удара по неодновременно выдвинувшимся дивизиям вермахта. Получается, что он отбрасывает 262-ю и левый фланг 24-й дивизии вермахта. В сумме они превосходили втрое его дивизию, но он их отбрасывает, в том числе с помощью эффективного управления артиллерийским огнем полка артиллерии, который был придан ему. Но дальше надо действовать, иначе его будут уже просто вколачивать в грунт.
2: И действительно, его собираюсь вколачивать в грунт, потому что каким образом влияют на действия командующие? Они вводят в бой резерв. И для того, чтобы исправить кризис, полагается ввести в бой еще одну, еще третью дивизию, то есть еще там бросить на чашу весов еще 20 тысяч человек. Надо сказать, что идея ввести моторизованный корпус, от нее отказались, поскольку наткнулись на укрепрайон, и была дана указивка, был дан такой приказ, что только после того, как укрепрайон будет преодолен, будет взят под контроль, только после этого мы введем танки. Действительно, немцы ввели танки, но произошло это только через несколько дней, в самом конце июня. Этот вход на советскую территорию еще одного моторизованного корпуса, на самом деле, здорово опоздал. И это тоже было достижение Микушева. Но после этого Микушев уже встает в оборону, потому что дальше пытаться переходить границу и пытаться уже рисковать выше тех возможностей, которые у него были, он, конечно, уже был авантюрой.
1: Подвоз боеприпасов, подвоз питания. Это люди не железные, людям надо где-то спать. А если они приблизятся к уже корпусной артиллерии немцев, а если еще немецкие какие-нибудь там генерал-лейтенанты съедят зверина вот такого, ну потому что у них рушится первоначальный план, они, конечно, будут просто массировать удары и просто закапывать.
2: Да, это будет, действительно, попытаются концентрировать, тем более у 17-й армии была артиллерия, то самое тяжелое включительно, то есть имелось место и железнодорожная артиллерия, имелось место, кстати, 600-миллиметровые «Карлы», которые использовались на соседнем участке, то есть дальше немцы попытались раскачивать ситуацию на соседних участках, то есть они попытались еще нажать на Раворусскую, но поняли, что ничего не получится ввиду того, что крепкая дивизия, сидевшая на укрепрайоне. Укрепрайон, хоть он был недостроенный, в частности, вот, например, дот Комсомолец, о котором мне часто говорят в контексте Раворусской, он был скорее командным пунктом, то есть у него не успели поставить орудия, но тем не менее другие доты, они были вооружены пулеметами и пушками, и это создало большие проблемы для немцев, они стали прощупывать соседние участки. И на самом деле немцы слабое звено в построении 6-й армии советской таким нащупали. Они нащупали ее южный фланг, такой под городом Любачев, где была дивизия как раз-таки сформированная позже. И удалось ее с позиции сбить. Более того, на соседнем участке с Микушевым вот такого контрудара с отбрасыванием от границы, соответственно, планомерным занятием укрепрайон не получилось, и там немцы стали активно пытаться взламывать укрепрайон.
1: Это что же, Микушев оказался в полуокружении?
2: Ну, реально он оказывается в ситуации, когда, у него, во-первых, севернее его находится только кавдивизия, и за кавдивизией просто пустота. То есть дальше наступает первая танковая группа. И как бы серьезное опасение было то, что ударят вообще ему в тыл. Но он не отходил. Как бы угроза, она осознавалась, понимали, но отойти это было еще хуже. Потому что если отойдем, то тем более с хороших позиций, с укрепрайона, просто всех будут преследовать и сомнут. Поэтому держится. Он продолжал держаться до конца июня, но дальше уже ситуация была такова, что всему Юго-Западному фронту дали приказ отходить. И несмотря на реально критическую обстановку, когда с одной стороны танковая группа, причем она ушла на 100 километров в глубину, и человек сидит в укрепрайоне, он знает, что у него справа пустота, и на глубину 100 километров ушли немцы, которые в любой момент могут повернуть на юг и просто всех посадить в котел. Но тем не менее, приказ держаться, значит держаться. Слева, с одной стороны, гремят «Карлы» 600 миллиметров, которые штурмуют опорный пункт Роворосского такого населенного пункта «Великий Дзял». С трудом, со скрипом, с расстрелом там 60 снарядов 600 миллиметров все же это «Великий Дзял» берут. Опять же, несмотря на контрудары танков, удается вклиниться в Любаческий коридор, двигаться к Львову. Но тем не менее, до конца июня он продерживается. То есть он реально не позволил себя сбить с позиции на укрепрайоне. И, скажем так, немцы, опять же, сами, видя, что перед ними очень сильный противник, они предпочитали щупать другие участки. То есть вот этот первый его, что называется, двойной удар, он отбил желание у противника проверять на прочность именно его. И тут, конечно, против него уже работала общая обстановка. Когда везде 30 километров, слабую на дивизию, слабое место все равно находили. И держаться вечно было невозможно. Ему приходится отходить. Дальше уже он сражается под Киевом и погибнет в сентябре 41 года, незадолго до того, как замкнется Киевский котел.
1: Алексей Валерьевич, в одной фразе вы очень далеко ушли аж под Киев, но отход с укрепрайона... Это тоже требует определенного искусства, потому что неграмотно отводящиеся части могут превратиться в бегущее стадо вот просто очень быстро. Это совсем другая история. И когда, одно дело, когда ты сидишь в окопе, когда ты сидишь за стенкой дота, пусть даже по нему лупят, но у тебя психологически, это другая психология. Тут ты в чистом поле, по лесам, там как угодно, но ты отходишь, и нужно... А ведь это дивизия, это несколько тысяч человек. Они должны отступать в порядке. Это должно сохраниться управление.
2: Ну, я бы так скажу, что здесь, конечно, вот он помог механизированным корпусам, когда удержал Роворусскую и не дал ввести в бой 14-й корпус. А вот когда он, что называется, уже вынужден был сам отходить, ему помогли раз части 4-го, 15-го медкорпусов. То есть у него на самом деле ситуация была крайне неприятная, когда он стал отходить по Тарнопольскому шоссе, то есть тому, которое шло от границы на Тарнополь. И немцы уже ввели моторизованный корпус. Но здесь отходят с позиций танкисты, еще боеспособные, 8-я танковая дивизия 4-го мехкорпуса, и она выходит на то же шоссе, и она обрушивается на немцев, как снег на голову. На самом деле, здесь, может быть, немцы, опять же, не доглядели со своей разведкой, кто перед ними. И прямо перед ними на шоссе и на них, на самом деле, на передовой части выходят только что наносившие контрудар наши танковые части. И вот они сумели сдержать удар вдоль шоссе, который мог стать смертельным для пехоты. Потому что удар вдоль шоссе, захват переправ через реки. Потому что там местность, на самом деле, такая своеобразная. С севера на юг течет много рек в направлении Днестра. То есть притоки Днестра, и они идут прям как такая... можно сказать, расческа по всему Львовскому выступу, и захват переправ — это просто смерть для всех отходивших. И без этого обошлось. То есть на самом деле здесь как раз танкисты уже помогли своей пехоте, они сдерживали противника, который пытался пробиваться вдоль шоссе, и позволяли планомерно отходить в глубину, а дальше уже в все дивизии, которые стояли в Волжском выступе, они были выведены, но уже даже за линию Сталина, и затем были задействованы под Киевом. Ну и резюмируя все, что мы сказали, что должен понимать командир? Командир, во-первых, должен заранее готовить людей своих воевать, а во-вторых, видеть ситуацию, видеть обстановку, проявлять инициативу и понимать, что только активными действиями можно добиться результата. И вот эти активные действия, они действительно позволили удержаться, не сломаться в крайне неблагоприятной ситуации, что называется, войти в историю и остановить немцев. И первый раз во время Великой Отечественной войны немцы откатывались в беспорядке к границе на запад.
1: И здесь еще я вижу, Алексей Валерьевич, еще пример не просто ура-атак, а именно концентрированного взаимодействия родов войск, пехоты, артиллерии, разведки для того, чтобы вот эти двойной фланговый удар, это инициатива и прежде всего заслуга командира, который своей волей зарядил свою железную дивизию, да еще и приданных артиллеристов. Это очень красивая с точки зрения военного профессионализма история. Изучали ли опыт Георгия Николаевича Микушева впоследствии?
2: Детали не знали. Вот я говорю, что была легенда. А вот правду мы узнали уже после 1991 года.
1: И на самом деле, уважаемые радиослушатели, это лишь показывает то, что сделали наши прадеды, то, что сделали наши деды, когда в условиях желанного для противника хаоса они не просто контратаковали, а делали это умело и высокопрофессионально. Чему, собственно говоря, и были свидетелями отборные немецкие дивизии, которые добросовестно отошли. Оказывается, на войне убивают. И немцев прежде всего. Мы были сегодня в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Подписывайтесь на телеграм-канал Алексея Валерьевича «Железный ветер». А мы продолжим в следующий раз наш проект «Командир Великой Отечественной. Судьбы героев». Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
1: Люба, ЗПТ. Без промедления выезжаю домой. ТЧК. Желаю поцеловать тебя и детей. ТЧК.
0: Радио России представляет. Театр у микрофона. Андрей Платонов. Возвращение. Радиоспектакль по одноименному рассказу.
2: А у вас там родные остались?
3: Остались, не остались. Сироты мы с вами теперь без армии.
0: Капитан Алексей Иванов возвращается с фронта. По дороге он знакомится с девушкой Машей. Вместе они проводят несколько дней, после чего солдат отправляется домой.
4: Петрушка, Настя, отец телеграмму прислал, домой едем.
0: Встреча с семьей после долгой разлуки вызывает у Алексея странные чувства. Мужчине кажется, что жена уже не любит его, а дети его забыли.
5: Не надо его ругать. Он добрый человек. Он детей твоих любил.
0: Останется ли Алексей в семье или начнет новую жизнь?
6: У вас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие.
0: Слушайте радиопостановку «Возвращение» в понедельник в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия высоко ценит посредничество США в урегулировании конфликта на Украине, вновь заявили в Кремле. Меры поддержки бизнеса на фоне отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются. Средствами ПВО сбиты 570 украинских беспилотников. И теперь подробнее. В Кремле высоко ценят усилия США в переговорном процессе по Украине и надеются, что американские посредники продолжат работу по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля заявил, что не знает, зачем в США едет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который якобы должен встретиться со спецпредставителем США Стивом Уиткофом.
2: Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку. Мы открыты к продолжению переговорного процесса. По понятным причинам сейчас американские переговорщики концентрируются на других вопросах. Иранская тематика, конечно, сейчас для них находится в приоритете. Это непосредственно процесс, где Америка является прямым участником, а не посредником. Но мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги и ожидаем, что процесс найдет свое продолжение.
1: Также Песков прокомментировал отключение интернета в ряде городов России. По его словам, это делается для обеспечения безопасности граждан. Представитель Кремля отметил, что в настоящий момент власти не рассматривают меры поддержки для бизнеса, который потерял прибыль из-за интернет-отключений.
2: Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается. Вы знаете, что меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Вы знаете также, что сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
1: Крупные мобильные операторы 4 мая начали рассылать жителям Москвы предупреждения об ограничении мобильного интернета и отправке СМС с 5 по 9 мая. Сегодня Минцифра сообщила, что 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету. Под ограничение попадает в том числе работа белого списка сайтов и сервисов обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 570 украинских беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных мотопехотной, воздушно-десантной, 2 аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ и 4 бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Общие суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили около 1210 военнослужащих, следует из данных Минобороны. Украинские беспилотники в ночь на 7 мая попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга с территории Латвии, заявили в Минобороны России. Российские военные обнаружили группу из 6 беспилотников в воздушном пространстве Латвии. 5 из них пропали в районе города Резекне. 6-й был сбит над российской территорией. Сбитый дрон был идентифицирован по обломкам как дрон типа «Лютый». Сегодня латвийские СМИ сообщили о падении беспилотника на территории нефтебазы в районе города Резекне. Глава Минобороны Латвии заявил, что в страну могли прилететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Об этом сообщило словацкое издание «Маркер». В сообщении отмечается, что у властей этих стран не было возражений против пролета словацкой делегации в Россию 9 мая. В апреле Фицо сообщил, что Литва и Латвия не разрешали перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна тогда же заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через воздушное пространство страны до Москвы, как сделали это и в 2025 году. Заявку словацких властей на перелет в Россию рассматривала и Польша, но польские власти не информировали о своем решении. Также президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Москву в День Победы. Об этом пишет газета «Вьетнам Таймс». Накануне в Россию прилетел верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. В Москве арестован известный адвокат Александр Карабанов. Ему предъявили обвинение в мошенничестве на 7 миллионов рублей. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, Карабанов убедил гендиректора коммерческой организации, что сможет помочь ему избежать уголовной ответственности по делу о хищении имущества у концерна «Калашников». В ноябре 2024 года Карабанов получил первую часть суммы 2 миллиона рублей. При этом, по словам Петренко, фактически адвокат не планировал передавать эти деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результат расследования.
3: Следственным комитетом России расследуется уголовное дело в отношении адвоката Александра Карабанова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2024 году за юридической помощью к Карабанову обратился его знакомый, генеральный директор организации, в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд концерна «Калашников». Адвокат убедил мужчину в наличии у него возможности оказать влияние на ход расследования уголовного дела и содействовать не привлечению его к уголовной ответственности.
1: Далее новости спорта. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева во втором круге «Мастерса» в Риме обыграла хорватку Антонию Рузич 6-1, 6-0. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету нашей спортсменки 4 подачи на вылет и 1 двойная ошибка. В следующем матче россиянка сыграет с победительницей пары Майя Джойнт Виктория Голубич. Арбитр Кирилл Левников верно отменил красную карточку футболисту ЦСКА Ивану Облякову в матче Кубка России по футболу со «Спартаком». Так считает эксперт Игорь Федотов. Напомню, изначально главный судья удалил с поля игрока армейцев. По словам специалиста, в эпизоде, который иначе оценили арбитры ВАР, не было продавливания и удара в голень. Также Обляков сумел сыграть в мяч. «Спартак» обыграл ЦСКА 1-0 и вышел в суперфинал турнира. Сейв голкипера футбольного Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова в матче с Баварией вошел в число лучших по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Речь про эпизод в концовке первого тайма, когда наш вратарь отразил удар Джамала Мусиалы. По итогу ПСЖ сыграл ничью 1-1 и вышел в финал по сумме двух матчей. В решающей игре парижане встретятся с лондонским «Арсеналом». Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» не могут вылететь из Ярославля, так как аэропорт закрыт для авиасообщения. Пресс-служба клуба сообщила, что оповестит общественность, когда отправление состоится. В среду команда на выезде уступила «Локомотиву» во втором овертайме 7-го полуфинала Кубка Гагарина 3-4. С тем же счетом коллектив из Омска проиграл серию. Участие фигуристов Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного в контрольных прокатах осенью зависит от срока восстановления партнера после операции. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Жулин. В минувшем декабре он перенес вторую за год операцию на колени. У меня на этом все. Не прощаюсь.
0: Погода.
1: В пятницу 8 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается 7-9 градусов тепла без осадков. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь от 14 до 16 тепла. В Магадане плюс 1, плюс 3 градуса небольшой снег, мокрый снег. В Хабаровске 16-18 градусов без осадков. Во Владивостоке дождь с порывами ветра до 19 метров в секунду, 14-16 градусов выше нуля. В Екатеринбурге плюс 19, плюс 21. В Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге без осадков, 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди, ночью 12-14 градусов, днем 16-18. Сейчас в столице плюс 27. Театр «Радио России» представляет. Юрий Бондарев. Последние залпы. Часть девятая.
5: Парахонько и Ремешков ко мне. Готовы снаряды?
6: Так точно.
5: Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена. Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними. Парахонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам на высоту.
7: В звенящей пустоте после пяти выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину. То, что еще недавно было позициями Овчинникова, превратилось в груды земли и железа. А люди шли уже по скату, спускаясь в котловину.
8: Ага, на берегу засели пулеметчики. Ждали, значит.
9: По котловине ползком!
7: В шагах в трех от Новикова кто-то вел огонь короткими экономичными очередями. Он невольно повернулся, взглянул. Появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла по берегу озера туда же, куда и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже прижалась лбом к его шее, и как неожиданно смутился он. Может быть, от того, что крепко пахло от него потом и порохом. И, вспомнив, даже задохнулся от внезапной нежности к ней. От того, что она сейчас стреляла рядом. Эта женщина, которая неспокойно и колюче жила в нем, как он не сопротивлялся этому.
8: Ее могут убить. Могут убить. Нет, нет, ее нет.
7: Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответный отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И вдруг замолчал. Не понимая, что происходит, Новиков побежал туда.
9: Что у вас? В чем дело? Почему остановились?
10: Заело, сволочь. Перекос как на счастье.
9: Вперед, к кустам. Последний бросок. Черт с ним, с пулеметом.
10: Да как я...
9: Бросьте его. Берите Сапрыкина и вперед к кустам.
11: Он умер.
9: Я говорю, вперед. Сапрыкина не бросать. С собой взять. К кустам. Ну!
10: Дай-ка я возьму папашу. Эх, не дошел парторг. Ведь шагал, ничего не говорил. Вон, губы в крови. Губы кусал.
11: Я помогу.
9: Лена! Что? Лена, ну, говори. Ранила? Куда?
11: Кажется, нога, кажется.
9: Так, держись за шею.
11: Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю. Я умею терпеть.
7: Он поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела. В кустах он собрал людей, Парахонько, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь. Оказавшись, наконец, на огневой, Новиков отнес Лену в блиндаж.
11: Ты сейчас не уходи к орудиям, когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе, а город кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.
5: Дорога на восток уже перерезана. А, впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.
11: Завтра. Ранение совсем не страшное. Я знаю. А пока... Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?
5: Покурить, что ли? Ну вот. Кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.
7: Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся. Она редко видела его таким. Затем полез в планшет за остатками старой махорки.
5: Шоколад. Совсем забыл. Для тебя. Алешин передал. Все время помнил и забыл со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.
11: Алешин? Мне?
5: Да. Хороший он малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже.
11: Да ну. Он ведь ребенок.
5: Что ты так смотришь?
11: Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я 1000 раз делала это раненым. А то ты устал, руки вон дрожат. Устал ведь?
7: Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. И он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.
11: Послюни здесь, и все будет готово.
5: Ты сама. Это у тебя лучше получится.
7: Он чувствовал, что-то нежное и горькое овеивало его. Это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее. После того разрыва мины, когда она осторожно села на траву. Он видел, как она задумчиво-медлительно узким кончиком языка провела по краю самокрутки и вдруг решительно отстранила ее от губ.
11: Нет, ты сам.
7: И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту.
5: Ты что, Лена?
11: Свертываю тебе папиросу. Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило. Я замечала, больше убивают и ранят молодых. Почему? Опыта у них, осторожности меньше. А вот ты... Ты неосторожен, я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью.
5: Да я по-настоящему и не жил. Где-то там один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. Всю жизнь иногда, кажется, воевал. Нет, нарочно я под пулю не лезу. Просто иначе нельзя. Нельзя. В 41-м году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском. Согнали на шоссе 1010. Были с нами мальчишками-студентами и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость. Даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне. А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах, аккуратно выстроили нас и расстреляли. Наверное, половину. Остальных 1005 сбили в колонну, погнали на запад.
11: И что?
5: В Смоленске я бежал с 3 однокурсниками, перешел фронт. На всю войну до сих пор помню об этой гуманности.
11: Я знаю их. Знаю, как и ты. Влезли в нашу жизнь. Сломали ее. Землю нашу осквернили. Но ты береги себя. Ну, разве нельзя как-нибудь беречь себя?
5: Ну, я берегу. Я это знаю. Это танки. Ну вот, оставили нас без света. Я сейчас.
11: Новиков, Новиков, только не зажигай гильзу. Скажи, я знаю, ты не любил меня, когда я пришла в батарею. Я знаю, что ты думал. Слушай, ну ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи. А ты... ты верил этим слухам?
7: Он ощупью приблизился, наклонился. Руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, и горячее дыхание ветерком ожгло его щеку. Она крепко и исступленно обняла его, и по этому дыханию он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.
5: Мне надо посты проверить, посмотреть. Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку. Зажечь лампу?
11: Нет. Зажигай. Не надо. Ты иди, иди. Я жду.
7: После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Перешагнув через бруствер огневой, Новиков увидел весь расчет. Сидели на расстеленном между станин брезенте.
5: Почему не спите? Бой начнется, носом клевать будете?
6: Эх, товарищ капитан.
12: Танки спать не дают. На окраину вышли. Лупят по высоте прямой наводкой. Видать, сильно жеманули наши в городе. Драпанули там. Может, наш фланг только и стоит.
5: Как вы сказали, Степанов? Жеманули?
12: Ну да. Может, этой ночью и живых нас не будет.
5: Еще на вашей свадьбе после войны водку пить будем. Невеста есть у вас? Ждет, наверное.
12: Да женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышла.
6: Терпежу, значит, не Якова. Будь ты малец в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штаники, да налагать по вопросительному знаку, чтоб знал, яка она алгебра жизни. С жинкой спать не хитрое дело. Правильно чи неправильно, товарищ капитан?
5: Ну почему же? Это вы, Степанов, хорошо сделали.
13: Здоровая жаба плюхнула. В самом деле танки прорвались к окраинам.
5: Раньше он упал бы от страха, а теперь и головы не пригнул. Так, так, Ремешков.
12: Товарищ капитан, видели? Под нос зашли фрицы проклятые. Не выдержали там, а мы стоим. Да между нами уже и пехоты, кажется, не осталось.
5: Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, Степанов, что война продлится. Хотите этого? Я тоже нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Но на кой черт тогда мы положили здесь половину батареи? Да и не только мы, а? Что молчите, Степанов?
12: Да что вы, товарищ капитан. Да я же просто...
5: Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было. Вон, брали бы пример с Горбачева. Спит и ухом не ведет.
12: Мне бы такую нервную систему. Богатырь.
5: Ну что же, будет связь вызвать. Я ко второму орудию.
12: Слушаюсь.
7: Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, Новиков мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения.
5: Бой в городе после вторых суток достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и город будет сдан. А ведь у немцев этот перевес есть. та прорвавшаяся из Ривны группировка, которая после утреннего боя отошла в лес, сохраняя силы. Теперь немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе и к высоте. Это ясно. Неясно другое, отчего они так медлят. Чего ждут? Не знаю, что случится этой ночью, но я не верю, что город сдадут. Нет, этому не бывать.
14: Стой! Кто топает?
5: Это ты, Алешин? Что за новость? Ты часовой?
14: Я, товарищ капитан. Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прям зло берет. Пусть успокоятся.
5: Поставь солдата. Не трепи им нервы. Если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя?
14: Слушаюсь. Да что же они молчат, а? Фриц проклятый. Надоело ждать. Скорее бы, товарищ капитан. Даю слово. Начнется бой, еще 5 танков на мой счет запишете. Верите?
5: Верю, верю. Вот что, Витя, шоколад я твой передал. Тебе спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.
14: Да? Мне спасибо? От Лены? Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше?
5: Во всяком случае, от медсамбата отказывается.
14: Да ну, молодец.
5: Но я завтра все же ее туда отправлю.
14: Не отправляйте, товарищ капитан. Если легкое ранение, не отправляйте. Она же сама почти врач, все знает. А то ведь уедет и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан. Думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала. Как с другом или как там. Я за вас посылал. Она говорила, что может уйти из батареи. Вы тогда с ней не разговаривали.
5: Поставь часового и иди в землянку.
14: Слушаюсь.
5: Спокойной ночи, Витя. Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет, посмотрим.
14: Черт с ним, товарищ капитан.

0: простите.
1: Слушаюсь. Да разве тут заснешь?
2: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца.
0: Лена, ты спишь?
3: Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху? Окружение, да? Только лампу не зажигай.
0: Лена, тебе находиться здесь нельзя. Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Я сам тебя отнесу.
3: Ну вот. По голосу чувствую, нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.
0: Но мне наоборот.
3: Странно, но я понимаю. Послушай, что ты стоишь. Я ведь знаю, мы как на вокзальном положении. Ну что же? Пусть. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный. Или совсем не придет. Если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.
2: Ее счастливый, теплый смех раньше казался Новикову порочным, противоестественным в обстановке окружавшей их нечистоты. Но теперь он так по-новому чувствовал его. И то, что дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть, давно не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей. Все оставшееся от того прежнего детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки. 4 письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение руки, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее. Это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему и дороже. Он сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках.
0: Никогда такого не чувствовал, как к тебе. Ты веришь? Никогда.
3: Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной, что хочешь. Разве ты не понимаешь? Завтра меня не будет с тобой.
2: Потом она лежала, вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. И в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по его волосам, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что еще могло случиться с ними.
3: Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой.
0: Но нет, ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу, только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале.
3: Жена. Как хорошо ты это сказал.

0: все может измениться. Слишком хорошо с тобой и неспокойно. Неспокойно. Может, я чепуху говорю, но когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?
1: Ты действительно чепуху говоришь, Ленка. Со мной ничего не случится, об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.
0: Обними меня крепче. Очень крепко. Чтоб больно было.
2: Товарищ капитан, немцы.
1: Ну вот, началось. Пошел.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Последние залпы» по одноименной повести Юрия Бондарева. Роли исполняли от автора Александр Бурдуков, Новиков Андрей Ташков, Лена Мадлен Джабраилова, Ремешков Сергей Казаков, Степанов Александр Пахомов, Алешин Михаил Шкловский, Горбачев Константин Карасик, Парахонько Данил Щебланов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, скрипка Людмила Фраенова, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называет себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано, человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители, простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
2: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах, женщины, домохозяйки, и это мне нравилось очень, заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других, видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
1: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
3: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это». Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба». Он выпросил пластинку у друга и, ремонтируя часы, прослушивал ее 100 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-роллом.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли Молледжато, человек на пружинах. Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – 24 тысячи поцелуев. В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке, с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракал. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato o sempre in prigione. E quello che posso sortire, mica sorte. Mi metto paura. Qua sono tutti madri. Macciaccano. Non si può. Ma non si può che cosa?
1: Я так больше не могу, жалуется попавший в армию Серафино офицеру. То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город по увольнительной лучше не ходить. Там все психи какие-то. Вот колеса можно угодить. Отпустите меня в деревню. Ну, пожалуйста.
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что, мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафино. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
3: Felice sarei io. Felice Brianza, detto Felix. Italiano, 1,77. Occhi castani. Sguardo attento. Bocca ripida.
1: Меня зовут Феличи Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пиполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элию.
3: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку, говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
3: Ma non piove più. Ha smesso di piovere. Neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta.
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением, говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пиполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Орнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность, есть нежеланием ездить на гастроли. Он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия. Что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
4: Далдом. Там дом.
5: Есть легенда, что в этих краях был Сергий Радонежский. Вот он заблудился в лесу, залез на дерево, увидел столб дыма, закричал «Там дым!». И вот это вот «Там дым» в Талдом потом трансформировалось.
4: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение. На правах рекламы.
8: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
8: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
9: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
8: Вены, артерии – это же одна система.
9: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам – вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
8: Да, я часто вижу людей с такими синими, выпирающими венами. Но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
9: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают. Но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разряжать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
8: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
9: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Можно спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
8: Но почему же появляется варикоз?
9: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапанный вен. Я уже говорил, что кровь по вену движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
8: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
9: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот вам и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
8: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
9: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье, позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного #2203.
8: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
9: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
8: Давайте.
9: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
8: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
9: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
8: То есть просто мазью не обойтись.
9: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
8: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
9: Конечно. Активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
8: А какие могут быть осложнения?
9: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 *2203 и заказывайте регенератор вен Флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную *2203.
8: Давайте поговорим о составе флебазола.
9: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
8: Вы говорили, два активных вещества в составе флебазола.
9: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
8: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
9: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
8: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
9: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкалья.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя.
12: Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. С 22 года производство боевых самолетов в России выросло в два раза, сообщила глава Ростеха Чемизов президенту Путину. Дополнительные меры безопасности в России принимаются на фоне террористической угрозы со стороны киевского режима, заявили в Кремле. Еще три жителя Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ. И теперь подробнее. Глава Ростеха Сергей Чемизов на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основной задачей предприятий и корпорации выполнение гособоронзаказа для приближения победы. По данным Ростеха, производство боевых самолетов в России с 2022 года выросло в два раза. Чемизов доложил президенту об итогах за год.
2: Вы подвели итоги работы компании на прошлый год, да?
3: Да.
2: Давайте с этого начнем.
3: Да. Значит, у нас в 2025 году завершился цикл предыдущей десятилетней стратегии. И в целом, можно сказать, мы ее успешно выполнили. На этой презентации показано, что выручка у нас за 10 лет выросла в 4 раза. Темпы роста с 2015 года были 14,8%. Росла и гражданская продукция. А по итогам 2021 года мы достигли показателей 45,5%. Это был у нас самый высший показатель. Но потом, к сожалению, этот показатель стал падать. Почему? Потому что стал расти значительно гособоронзаказ. И в относительном выражении выручка на гражданской продукции она стала меньше. Хотя в абсолютных цифрах она продолжает расти каждый год. И в 2025 году мы утвердили новую стратегию до 2036 года, и которая тесно увязана с национальными приоритетами в сфере экономического развития. Учитываем изменения внешних условий, и корпорация определила набор своих ключевых целей. Это полное и своевременное, прежде всего, конечно, исполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта и сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества, ну и, конечно, рост гражданской продукции.
1: Владимир Путин похвалил Ростех за рост производства гражданской продукции на фоне спецоперации. Меры подключения интернета необходимы для обеспечения безопасности граждан и действуют в рамках действующего закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в настоящий момент власти не рассматривают меры поддержки для бизнеса, который потерял прибыль из-за интернет-отключений. По словам представителя Кремля, в преддверии Дня Победы принимаются дополнительные меры безопасности.
4: Вы знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом большим праздником в нашей стране относится День Победы. Всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
1: Обеспечение безопасности граждан является абсолютным приоритетом для российских властей, подчеркнул также представитель Кремля. Перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая. Кроме того, Песков прокомментировал сообщения западных СМИ с обвинениями в адрес России по поводу покушений на политэмигрантов и проукраинских активистов.
4: Говорите о том, что там в этих странах идут какие-то следственные действия. Уже обвиняют Россию, то есть до завершения следственных деятелей. Ну, так мы к этому относимся. Это в последнее время публикуется огромное количество очень странной информации, которая не основана ни на чем, которая не содержит никакой аргументации, которая не содержит никаких доказательств, которая вообще далека от разумности. Но в каждой такой информации содержится обвинение в адрес нашей страны. Не считаем, что это вообще нужно как-то комментировать. Такую информацию не считаем заслуживающей внимания.
1: Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию украинского конфликта и рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров, также заявил Песков. Три мирных жителя Белгородской области пострадали от атак беспилотников, сообщили власти региона. Уточняется, что в селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон врезался в легковой автомобиль, в результате чего был ранен водитель. В селе Новенькое Ивнянского округа в результате детонации беспилотника в воздухе женщина получила минно-взрывную травму. Кроме того, в поселке Красная Яруга в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мужчина. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, говорит сообщении. Ранее в четверг сообщалось о гибели женщины и ранении двух мужчин в результате атаки беспилотников ВСУ на служебный микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий в Белгородской области. Корпус нейрохирургии пострадал во время атаки БПЛА в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона. Во время атаки там шла операция, и операции их успешно завершили. В течение суток российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение нанесенного поражения живой силы и техники противников в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 230 военнослужащих. Уничтожено 12 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке. Средствами ПВО сбиты 3 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 570 беспилотников ВСУ. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва страйкбольной гранаты на уроке истории в школе в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Травмирована 17-летняя девочка. Ранее в региональном главке МВД сообщили, что школьница случайно взорвала страйкбольную гранату, в результате получила ожог кисти руки. Угрозы ее жизни и здоровью нет, больше никто не пострадал. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. После новостей спорта ожидайте прогноз погоды.
5: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Арбитр Кирилл Левников верно отменил красную карточку футболисту ЦСКА Ивану Облякову в матче Кубка России по футболу со Спартаком. Так считает эксперт Игорь Федотов. Напомню, изначально главный судья удалил с поля игрока армейцев. По словам специалиста, в эпизоде, который иначе оценили арбитры ВАР, не было продавливания и удара в голень. Также Обляков сумел сыграть в мяч. Напомню, Спартак обыграл ЦСКА 1-0 и вышел в суперфинал турнира. Теннисистка Мира Андреева во втором круге мастерса в Риме обыграла хорватку Антонию Рузич 6-1, 6-0. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету нашей спортсменки 4 подачи на вылет и 1 двойная ошибка. В следующем матче россиянка сыграет с победительницей пары Майя Джойнт Виктория Голубич. Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» не могут вылететь из Ярославля, так как аэропорт закрыт для авиасообщения. Пресс-служба клуба сообщила, что оповестит общественность, когда отправление состоится. В среду команда на выезде уступила «Локомотиву» во втором овертайме 7-го полуфинала Кубка Гагарина 3-4. С тем же счетом коллектив из Омска проиграл серию. Боец Роман Копылов подписал новый контракт с UFC. Спортсмен рассказал, что новое соглашение рассчитано на 4 поединка и отметил, что спокойно он будет себя чувствовать только при серии побед. Тогда организация охотнее будет вступать в новые переговоры. Участие фигуристов Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного в контрольных прокатах осенью зависит от сроков реабилитации партнера. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Жулин. В минувшем декабре он перенес вторую за год операцию на колене. Сейчас, по словам специалиста, боли у Нарижного уже нет, но еще нужно закачивать ногу. У меня на этом все, не прощаюсь.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 8 мая в Екатеринбурге ожидается 19-21 градус. В Челябинске от 21 до 23 тепла, преимущественно без осадков. В Тюмени 20-22 градуса выше нуля, в Ханты-Мансийске 11-13 градусов. В Сургуте плюс 9, плюс 11, в Омске от 24 до 26 тепла, кратковременный дождь. В Новосибирске без осадков 24-26 градусов. В Иркутске плюс 16, плюс 18, дождь. В Красноярске небольшой дождь, 24-26 градусов. В Мурманске плюс 4, плюс 6, возможно, небольшие осадки. В Архангельске от 8 до 10 тепла, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без осадков, 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди, ночью 12-14 градусов, днем 16-18. Сейчас в столице 27 градусов.

Дорогие друзья, нас приветствуют Фрайбургский барочный оркестр и замечательная компания певцов, которых в начале 21 века в Кёльне на радио ВДР собрал выдающийся маэстро Рене Якобс для того, чтобы записать, пожалуй, одну из самых интересных и незабываемых исполнительских версий оперы Моцарта «Дон Жуан». Я напомню, что сегодняшнее наше путешествие является частью большой серии, которую мы не зря назвали «Опера и жизнь». Нас интересуют оперы, основанные на реальных исторических событиях, и здесь нам есть на что обратить внимание, хотя большая часть слушателей, зрителей, да, собственно, и музыкантов, так или иначе вовлеченных в славную историю этой оперы уже последние больше чем 200 лет, твердо убеждены, что все это выдумки. Причем выдумки блестящие. Известно, что у Моцарта был либреттист, по-нашему говоря, сценарист экстра-класса Лоренцо да Понте, который придумал эту историю и смешно, и трогательно, и местами страшно, но придумал, что, конечно, никогда не существовал такой суперразвратник, которого нужно было бы таким страшным образом наказывать, хотя и про каменного гостя много чего другого было сочинено, да и поставлено, да и рассказано, да и написано, да и прочитано до того, как они за эту историю взялись. И разные были варианты от сугубой трагедии, тяжелой, суровой и непроницаемой, до уж совсем комических версий. Но, тем не менее, у нашего Дон Джованни, как его зовут в итальянской опере на текст Лоренцо да Понте и с музыкой Вольфганга Амадея Моцарта, есть прототип.

Этот прототип был близким другом тогдашнему кастильскому королю Педро I. Король Кастильский – это значит, что его столица и дворец находятся в Мадриде. Севилья очень далеко на юг. Но это те времена, когда, собственно, продолжалась и уже успешно продвигалась в этом направлении так называемая «реконкиста», то есть покорение, при котором испанцы отвоевывали свою страну у арабов, иногда их еще называют маврами, там тонкие различия в цвете кожи этих мусульманских жителей и воинов, с которыми, собственно, шла война, ни о чем не говорят. В любом случае, процесс тогда, в середине XIV века, был еще очень далек от завершения, но Севилья уже была завоевана Кастильским королевством, и именно поэтому в ней происходят действия, именно в ней при этом очень важную роль играет тот человек, который стал одной из жертв вот этих безобразий, санкционированных королем, а возможно даже и совершавшихся при непосредственном участии короля. Ведь хуже нет ничего в истории, чем власть, которая покрывает самые гнусные преступления и злоупотребления своих близких доверенных лиц, не просто сторонников, а еще и друзей, которые, собственно, ее таким образом вовлекают в эти злодеяния. Вот Педро I попал именно в эту ловушку. Они ведь не занимались вместе с доном Хуаном Тенорио систематической охотой на женщин, как это иногда представляется в некоторых версиях легенды о Дон Жуане. Они просто безобразничали, что называется, как Бог на душу положит. Вот что в голову придет, то и делали. Пошли, разгромили трактир, таверну, гостиницу, рынок, да сколько угодно. Не хватает денег, пошли, приставили нож к горлу богатого купца или еще какого-нибудь знатного, уважаемого гражданина той же самой Севильи. Я еще раз напоминаю, Севилья недавно отвоевана Кастильским королевством у мавров, и многие, скажем, особенности поведения властей на такой территории еще напоминают поведение в завоеванном чужом городе, поведение оккупантов. Это важно для дальнейшего. Ну, приставили нож к горлу, человек отдал деньги, естественно, жаловаться никуда не стал, потому что в этих злодеяниях участвует непосредственно сам король. А король был, что называется, вполне далек от мысли, что делает что-то нехорошее. Или противозаконное, или противоестественное. Но рано или поздно и эта коса нашла на камень, когда произошло преступление очень громкое, и, что называется, была перейдена красная черта. Вот черту они как раз и перешли. Дон Хуан Тенорио и его покровитель, Кастильский король Педро I, в 1349 году, когда был злодейски убит командор, или, мы сказали бы, наверное, магистр, но в любом случае глава рыцарского ордена Калатрава. Звали его Дон Гонзало де Ульоа. Здесь очень важно вспомнить, что всяк грех глаголит, но убийство вопиет, как не нами сказано, и не нам с этим спорить, но и не всякая жертва вот такого насилия оказывается до такой степени важной и исторически важной, как этот человек. Он ведь руководитель рыцарского монашеского ордена, созданного примерно за 200 лет до этого, именно в момент начала той самой реконкисты, то есть войны с маврами. И Калатрава – это ведь не просто тыква по-испански. Слово-то означает тыква, но это название крепости, где они впервые собрались, где они твердо решили мавров дальше на север не пускать. И эта крепость стала форпостом, откуда вообще дальше, в середине XII века. Те времена, которые у нас ассоциируются, скажем, с первыми упоминаниями в исторических хрониках о городе Москве. Они твердо решили, что с маврами будут воевать, что мусульманские арабские войска они будут оттеснять на юг, и поставили себе впервые задачу полного освобождения всего Пиренейского полуострова от иноземного владычества. Это принципиальный момент. И 200 с лишним лет эти рыцари ордена Калатрава, монахи, фанатики, причем люди, владевшие военным искусством, люди из богатых аристократических семей, обычно не старшего, а второго по старшинству сына, они занимались серьезным делом. Они не просто поддержкой пользовались у всего тогдашнего христианского и латиноязычного, то есть испаноговорящего населения Пиренеев,
они были настоящими авторитетами, их уважали, их почитали чуть ли не святыми, хоть они и не без греха, хоть они и с оружием в руках, но гарантия того, что они проливают кровь только ради правого дела, заключалась вот в 200-летней истории этого ордена и во всех его предыдущих заслугах. И главу этого ордена убивают при попытке похитить его дочь из его собственного дома. Как дочь звали, мы точно не можем вам сказать, дорогие друзья. Вполне возможно, что и Донной Анной. Здесь, конечно, при изменениях, при разного рода уточнениях за несколько столетий, сколько раз эту легенду пересказывали, сколько раз она становилась и театральным спектаклем, например, благодаря Тирсо де Молина, который сделал из этого классическую испанскую пьесу в 17 веке, дочь могла превращаться в жену. Вот в «Маленькой трагедии Пушкина» и в опере Драгомышского Донна Анна – это вдова командора. Но факт тот, что его убили, его дочь похитили, и это преступление, которое невозможно так оставить. Это преступление, которое очень сильно поколебало и королевскую власть, и более того, привело к тому, что эта королевская власть больше не может покрывать злодейство и бесчинство Дона Хуана Тенорио. Дальше все известно. Молодые севильские аристократы, которые тоже неплохо владели оружием и были весьма изобретательны, просто написали Дону Хуану некую записку от имени какой-то молодой и привлекательной особы, которая якобы очень впечатлена его красотой, его доблестью и так далее, и вот ищет с ним свидание. Заманили его на кладбище, и именно там с ним разделались. Но слух, который очень хорошо разошелся сначала по Севилье, потом по всей остальной Андалусии, а потом и по Испании, а затем по мировой литературе, о том, что с ним разделалась статуя убитого командора Дона Гонзало де Ульоа, а не просто группа единомышленников, которые решили положить конец его деятельности, потому что статуя там действительно находилась.

Да, и это та самая Донна Анна, которая в моцартовской опере обладает совершенно невероятной мистической силой. Все ее арии, все ее реплики в ансамблях пронизаны такой невероятной, наэлектризованной ненавистью к персонажу, который сломал ей жизнь. Вы это слышите. И вот эта ария, она на самом деле мертвого поднимет на борьбу с тем абсолютным злом, которое воплощает тот самый баритон, что мы слышали совсем недавно, как он с шампанским арию пел и поднимал вот этот знаменитый бокал, будучи абсолютно уверен, что ему и здесь все с рук сошло, и дальше тоже все с рук сойдет. Но, тем не менее, вернемся именно к тем событиям, которые, да, действительно, так получается, исторические и подтверждены из самых разных независимых источников, ну, с максимальной степенью достоверности. Вот что касается, например, финального эпизода, когда группа граждан, объединенных общей идеей, кстати, той же самой, что у Донны Анны, все-таки заманила этого сильного и опасного противника на кладбище и организовала там его убийство, да так, чтобы все подумали, будто к этому убийству причастна статуя командора. Вот она, эта группа граждан, хорошо понимала, что она делает и на какой психологический эффект она рассчитывает. Вот как этот психологический эффект звучит в той сцене моцартовского «Дон Жуана», которая в изначальной, первой версии. Сначала Моцарт, как известно, поставил эту оперу в Праге, в так называемом «сословном театре», или по-чешски «ставовски девадло». А уж потом, на следующий сезон, она была перенесена в Вену, в чуть-чуть обновленной версии. Там появился еще один финал, счастливый. А вот самый первый вариант, который пражский, он заканчивался так.

да, и с криком проваливается в тартарары этот ненавистный Дон Жуан, мы знаем почему. Но давайте все-таки еще раз вспомним, как происходило это знакомство со взломом. В самой первой сцене, ну, может быть, чуть-чуть опустим страдания, конечно же, выдуманного драматургами слуги Дона Хуана Тенорио, он же Дон Джованни. Его не обязательно должны звать зайчиком, то есть лепорелло по-итальянски. Важно, что он стоит, что называется, на стреме, пока хозяин полез в окно в том доме, где его, мягко говоря, никто не ждет. А вот что происходит дальше. В первой же сцене моцартовской оперы «Дон Джованни».

И опять те же самые три голоса. Все три низкие. Баритон Дон Жуан, даже скорее бас Лепорелло и уж точно могучий бас, командор которого, собственно, сейчас в эти секунды и покидает жизнь. Конечно, все остальное – вымысел, но вымысел дерзкий, в высшей степени в духе этих двух основополагающих и, как мы понимаем, правдивых историй. Про убийство – одно, и про неминуемую расплату за него, то есть про убийство – второе. Вот история с приглашением на ужин, когда вконец обнаглевший Дон Жуан посылает своего слугу обратиться к уже установленной и, судя по всему, совсем недавно стоящей на этой могиле статуе командора с предложением присоединиться к веселому торжеству в трактире.

Я напомню, мы слушаем моцартовскую оперу «Дон Жуан» в записи, которая сделана в начале 21 века на Кёльнском радио ВДР с участием Фрайбургского барочного оркестра, замечательных певцов. Каждого из них можно отдельно хвалить и благодарить за эти роли, большие и маленькие, и под управлением маэстро Рене Якобса. Но вот что интересно. Как звучат наглые бесчинства Дон Жуана, чтобы представить себе, насколько это беспринципный и на все готовый персонаж, абсолютно лишенный совести, да какой совести, просто вообще элементарной рефлексии, то есть даже не способный нормально подумать и поразмыслить о том, как чудовищны его поступки и что он вообще творит. Когда он ужинает в ресторане, при этом проявляет как бы удивительное сочетание аппетита физического, ему постоянно носят новые блюда, ему все мало, он ненасытен, с большим интересом к пище духовной. То есть он заказывает соответствующему ансамблю деревянных духовых инструментов, а эти люди работают в ресторане и получают, естественно, за каждую сыгранную мелодию отдельное вознаграждение от Дон Жуана, заказывает им музыку. В том числе, например, Моцарт, ничтоже сумняшися, прорекламировал здесь одну из арий собственной оперы «Свадьба Фигаро». А также есть одна ария, принадлежащая композитору Джузеппе Сарти, и другая – композитору Мартину Исолеру из оперы «La Cosa Rara» – «Редкая вещь». Это хиты того времени, над которыми Моцарт слегка посмеивается, но таким образом очерчивает, в общем, достаточно точно вкусы своего неугомонного героя.

Да, ну и, конечно, чистый вымысел, но вымысел великолепный, незабываемый и со стороны Да Понте, и со стороны Моцарта, реализованный блестяще, это донжуанский список. Список достижений с количеством женщин, так или иначе обворованных им, ну, лишенных, судя по всему, не только чести, но и какой-то части имущества. Мы ведь не забудем, что по сути деятельность Дон Жуана – это непрерывная афера с воровством и мошенничеством на доверии. То есть необходимость постоянно входить в доверие к еще одной жертве и с награбленным, с полученным пропадать. Таким образом, это доверие, естественно, и предавая, и нарушая, и тут же о нем забывая. Вот этот список и знаменитая ария Лепарелло со списком – это, конечно, шедевр чисто драматургический, но, кстати, забегая вперед, могу сказать, что в одном из наших следующих путешествий мы и Моцарту, и Да Понте, то есть авторам этой арии, предъявим тот оригинал, с которым они, конечно же, были знакомы. На самом деле здесь и композитор, и сценарист, иначе говоря, либреттист, не без греха, потому что этот список они тоже позаимствовали, что нормально для XVIII века, но просто не будем считать их идеальными героями тоже. Никто не идеален.

La vicina, la vicina, la vicina, la vicina.

Ну и, наконец, в веселой драме именно так определяется жанр оперы Моцарта и да Понте «Дон Джованни» «Ля трама Джокоза», в этом все-таки скорее трагикомическом, чем полностью трагическом оперном действии. Одна из возмутительнейших страниц — это финал ее первого действия, когда все герои, стоящие на стороне добра, уже объединились для того, чтобы общими усилиями изловить злодея и покончить с его преступной деятельностью, но ему каким-то чудом удается в последний момент смыться. Именно так и звучит финал этого первого действия.

А вот так, друзья, еще раз напомню, в записи Кёльнского радио, сделанной в начале 2000-х годов под управлением маэстро Рене Якобса, звучит окончательный финал второй, то есть для Моцарта второй, а для венской публики первой, показанной ей версии оперы «Дон Жуан», вариант 1788 года, когда уже провалился в тартарары виновник всего этого торжества, уже утянул его с собой в эту бездну командор, и уже очевидно, что порок наказан, добродетель торжествует. Вот как именно она торжествует, нам с вами тоже хорошо бы услышать в этих заключительных тактах. Так сказать, для общего оптимистичного впечатления от этой истории, я напомню, все-таки на неких реальных событиях-то основанный. И вот чем горше и непригляднее сами реальные события, тем, стало быть, оптимистичнее, веселее и радостнее должен быть финал оперы, их отражающий.

0: Опера и жизнь. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Театр сатиры «Фронту».
5: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям, посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
4: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
1: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
6: Здравствуйте, меня зовут Дина Седова. Я автор и ведущая программы «Династия». Ее герои – потомки ижевских оружейников, педагогов, медиков, людей искусства, спортсменов – делятся историями своих выдающихся семей.
7: Что очень интересно, в годы гражданской войны, во время Ижевско-Воткинского восстания, всех Шестаковых просто-напросто выбили. Остался фактически один мой дед. И вот от этого моего деда весь род и ведется.
6: Слушайте нас на канале Радио России на частоте 96,6 FM в Ижевске.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM «Волгоград».
1: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин 9 мая проведет двусторонние встречи с главами иностранных делегаций. С 22 года производство боевых самолетов в России выросло в два раза, сообщил глава Ростеха Чемизов. ВСУ попытались атаковать Санкт-Петербург через Латвию. И теперь подробнее. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
2: Мы специально на празднование не приглашали, как в прошлом году, иностранных гостей. В прошлом году была большая группа иностранных лидеров в связи с проведением юбилейных торжеств. В этом году мы специально приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели заявили о желании посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в мероприятиях соответствующих 9 мая. Ну, как известно, парад состоится, пройдет пешие коробки военнослужащих, прилетят самолеты групп высшего пилотажа. Будет выступление президента. В общем-то, все как обычно, кроме демонстрации военной техники.
1: Владимир Путин 9 мая проведет двусторонние встречи с главами иностранных делегаций, сказал Ушаков. Также он уточнил, что Россия рассчитывает, что ей не придется прибегать к ответным ударам, обещанным в случае атак киевского режима в День Победы. Оппозиции Москвы он напомнил на брифинге. Дипломат напомнил об угрозах, озвученных Зеленским, а также о предупреждениях Минобороны о неизбежном в этом случае ударе по центру Киева с рекомендацией посольствам и мирным жителям украинской столицы эвакуироваться. Основная задача Ростеха – выполнение гособоронзаказа для приближения победы. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемизов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Чемизов также рассказал про новинки.
3: Понятно, что мы же все-таки оборонное предприятие. Основная наша задача – выполнение гособоронзаказа и делать все для того, чтобы приблизить нашу победу. Ну, выполнение гособоронзаказа у нас на достаточно высоком уровне, 99,5%, а особо востребованные образцы мы все 100% выполняем. Что касается новинок, что мы сделали за это вот за последний год? В 2025 году мы начали поставлять войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма», калибр 300 мм. Ее главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищенность экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, она бронированная. И требуется всего 3 минуты для того, чтобы выйти, подготовиться к стрельбе, и 3 минуты тоже уйти из позиции. То есть это очень мобильно. И для полного залпа необходимо всего 18 секунд.
1: Объемы поставок вертолетов и легко бронированной техники с начала спецоперации выросли в два раза, также сообщили в Ростехе. Парад на Красной площади в Москве в честь Дня Победы состоится. О том, в каком формате он пройдет, ранее подробно рассказывали в Минобороны, указал представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он сообщил, что акция «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате.
4: «Бессмертный полк» будет в ином формате, ну, я бы сказал так, в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к «Бессмертному полку». Что касается формата проведения парада, то на этот счет было достаточно детальное сообщение Министерства обороны 2 недели назад. С тех пор ничего не изменилось.
1: Страны ЕС ведут дело к существенной конфронтации на континенте. Варшава открыто позиционирует Москву как основную угрозу. Россия это категорически отвергает, также заявил Дмитрий Песков.
4: Польша, как и ряд других европейских государств, открыто позиционирует Россию как основную угрозу для себя. Мы категорически это отвергаем, мы не приемлем такое отношение к нашей стране и говорим об обратном. основываясь на этой линии, которая фактически стала стратегической для них линией, эти страны ведут дело к существенной конфронтации на европейском континенте и к нагнетанию напряженности. Это их ответственность. А что касается процесса милитаризации, который следует за этими заявлениями, конечно, это стоит дорогого в финансовом плане. Населению страны придется раскошелиться, потому что вся эта милитаризация будет проводиться за счет граждан. В данном случае за счет граждан Польши.
1: Также представитель Кремля заявил, что накануне больших праздников в Москве всегда принимаются дополнительные меры безопасности. Так будет и в этом году перед Днем Победы. Меры поддержки для бизнеса из-за исключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются, уточнил Песков. Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга через Латвию. Воздушно-космические силы России обнаружили в воздушном пространстве этой страны группу из 6 беспилотников, сообщает Минобороны. Также в воздухе над Латвией российские средства контроля выявили 2 французских истребителя «Рафали», 2 истребителя F-16. Около 4 часов утра 5 беспилотников пропали у Резекине на востоке Латвии. 6-й сбит у Пскова. А в ходе экспертизы было обнаружено, что сбитый дрон – это БПЛА-лютый производства Украины. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили около 1210 военнослужащих, следует из данных Минобороны. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированием украинских войск в различных районах Харьковской области и ДНР. Противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны. За сутки сбито 570 беспилотников ВСУ. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Прямо сейчас во втором круге теннисного тысячника в Риме встречаются Анастасия Захарова и Линда Носкова. После первой партии счет 1-0 в пользу чешки. А во втором сете соперница также ведет 4-1. КХЛ определила лучших хоккеистов полуфинала Кубка Гагарина. Место в воротах занял Никита Серебряков из омского «Авангарда». Голкипер в серии с «Локомотивом» одержал 3 победы в 7 матчах. Один из них отыграл на 0. В его активе 93,8% отраженных бросков. Сильнейшим защитником стал Митчелл Миллер из «Акбарса». В 5 встречах против «Металлурга» он сделал 5 результативных передач. Лучшим нападающим признан Максим Шалунов из «Локомотива». В 7 играх он набрал 6 очков. Новичком раунда признан одноклубник Миллера Степан Терехов. На его счету 7 блокированных бросков, 1 отбор шайбы и 1 перехват. Хоккейная «Сибирь» подписала двусторонний контракт с нападающим Иваном Климовичем. Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на 1 год. Иван – воспитанник новосибирской команды. Он дебютировал за основной состав в сезоне 22-23 и провел за «Сибирь» 153 матча в КХЛ, набрав 24 очка. Баскетбольный ЦСКА объявил о подписании нового контракта с форвардом Никитой Курбановым. Для 39-летнего спортсмена предстоящий сезон станет рекордным 19-м в составе армейцев. Также свои подписи под новыми соглашениями поставили нападающие Семен Антонов и Антон Остапкович. В полуфинале плей-офф единой лиги красно-синие сыграют с «Локомотивом Кубань». Первая встреча между командами пройдет 12 мая в Москве, начало в 19:30 по столичному времени. У меня на этом все. Счастливо!
0: Погода.
1: В пятницу, 8 мая, в Новосибирске ожидается 24-26 градусов без осадков. В Иркутске 16-18 тепла, дождь. В Красноярске плюс 22, плюс 24, небольшой дождь. В Мурманске от 4 до 6 тепла, возможно, небольшие осадки. В Архангельске плюс 8, плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Петрозаводске 11-13 тепла, без осадков. В Вологде 10-12 градусов, временами дождь. В Сыктывкаре от 8 до 10 тепла, временами дождь. В Великом Новгороде без осадков, 14-16 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 15-17. Градусов, в Москве небольшие дожди. Ночью плюс 12, плюс 14, днем от 16 до 18 тепла. Сейчас в столице плюс 27.

0: день в истории. 1. Первая капитуляция Германии не могла удовлетворить Советский Союз, страну, народы которого больше других страдали и больше других сделали для победы над фашизмом в Европе. Сталин требовал от союзников провести подобающую церемонию капитуляции, отражающую реальную обстановку и справедливость. Для подписания капитуляции от лица сил Рейха прибыл глава вермахта Кейтель. От лица союзного командования акт подписали маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, английский маршал авиации Тедер, командующий стратегическими воздушными силами США Спац и главнокомандующий французской армии де Латтер де Тессиньи. Цитируя воспоминания Георгия Константиновича Жукова, Кейтель и другие члены немецкой делегации очень нервничали. Кейтель сказал: «Проезжая по улицам Берлина, я был крайне потрясен степенью его разрушения». На это наши люди ему ответили: «А вы были потрясены, когда по вашему приказу стирались с лица земли тысячи советских городов и сел?» Кейтель побледнел и ничего не ответил. Подписав акт о капитуляции, фельдмаршал завершил существование Третьего Рейха. День в истории. Капитуляция нацистской Германии.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
2: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Поздравляем всех, конечно же, с Днем Радио в самом начале нашей программы. И хотим сказать, дорогие радиослушатели, большое спасибо, что вы активно принимаете участие в наших эфирах и являетесь нашими благодарными слушателями. Нам очень приятно работать для вас. Без вас мы бы не справились ни с одним эфиром.
5: Да, все верно. Ну и стоит напомнить, что сегодня в День Радио для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. Это программа «Разное время». И по традиции вы можете также принять участие в нашей программе, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Будем рады принимать поздравления.
4: Сегодня, как всегда, подготовили для вас самые резонансные темы. Начнем мы с Белгородской области. Тревожные сообщения, тревожная оперативная обстановка в регионе. В Белгородской области при ударе дрона по микроавтобусу погибла женщина. Все подробности у нашего гостя Виктор Александрович Сапрыка, доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий Государственной службы Белгородского национального исследовательского университета, директор Института приграничного сотрудничества и интеграции. У нас в эфире Виктор Александрович, здравствуйте.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
4: Расскажите, пожалуйста, какова сейчас обстановка в Белгородской области? Мы понимаем, что она, конечно же, у нас остается, к сожалению, стабильно тяжелой.
6: Давайте в первую очередь я все-таки вас тоже поздравлю с Днем Радио.
4: Спасибо.
6: Несмотря на то,
4: спасибо,
6: что у нас сложная обстановка, все равно Белгород, Белгородская область и другие приграничные регионы присоединяются ко всем мероприятиям, праздникам, которые проходят. Конечно, у нас очень тяжелая ситуация сложилась в рамках очередных атак военных сил на Украину, вооруженных сил Украины. То есть сейчас и Грайворонский округ, и Винянский округ, и Красная Яруга. Да вообще все приграничное находится под постоянными ракетными опасностями и угрозами БПЛА. Мы видим, и в Брянске сейчас произошло событие, которое пострадали люди, в общем-то, атакован многоквартирный дом. А в Белгородской области сейчас, конечно же, в общем-то, под атакой социальные объекты, непосредственно предприятия сельскохозяйственные, и вот особенно пытаются найти всех людей, которые выходят в поле. Мы знаем, что сейчас начинается сельскохозяйственная работа. То есть, в общем-то, атакуются легковые автомобили, личные. Ну, в общем, довольно-таки сложная ситуация.
5: Виктор Александрович, а как сейчас работают системы оповещения в регионе?
6: Система оповещения работает стабильно, но проблема остается с интернетом. Вы знаете, что не все белые списки, в общем-то, работают в Белгородской области. Есть запаздывание с МАКСом. То есть, в общем-то, эта проблема стоит очень ярко в регионе. И, конечно же, решение этой проблемы – одна из приоритетных задач на региональном уровне, ну, наверное, на федеральном.
4: Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, в преддверии 9 мая наверняка будет действовать в регионе ряд ограничений. Какие мероприятия остаются в силе и на какие наложено вето или проводятся с ограничениями?
6: Ну, понятное дело, что в Белгородской области не будут больших массовых мероприятий, которые в регионах, которые приближены к границе, к линии боевого соприкосновения. В общем-то, отменены салюты. С другой стороны, мы понимаем, что многие вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности сейчас жителей, являются основными. А с другой стороны, то есть многие мероприятия будут проведены в онлайн-формате. Это не только шествие бессмертного полка, но еще и различные мероприятия, которые объединяют Белгородскую область, и город Белгород является традиционным для объединением для стран Евразийского экономического союза. Многие мероприятия, которые проводятся в онлайн-формате, они еще со времен ковида объединяют Кыргызстан, Казахстан, Армению, Республику Беларусь и другие страны, в том числе Сербию, Молдавию. То есть, в общем-то, студенты участвуют в этих мероприятиях. Есть интерактивные площадки. Опять же, мы знаем, что разворачивается Знамя Победы. В регионах, которые отдалены от линии боевого соприкосновения, проводится традиционный день каши, в музее каши. То есть, в принципе, жизнь, конечно, идет, но многие мероприятия перенесены в онлайн-формат.
4: Виктор Александрович, вот мой коллега Иван затронул тему системы оповещения. Как на ваш взгляд, люди не пренебрегают реакцией на те самые оповещения, которые приходят? То есть они на них оперативно реагируют, понимают, что все-таки это безопасность?
6: Ну, вы знаете, на самом-то деле, конечно, здесь ко всему привыкаешь, и население Белгородской области привыкло к вопросам, которые связаны с атаками. Иногда, конечно же, есть пренебрежение, но тем не менее все-таки люди, которые живут непосредственно на примыкающей границе, они максимально реагируют на любое предупреждение. То есть, и, конечно же, требуется, чтобы интернет-оповещения и все связанные с ними, наверное, доходили именно до этих людей.
4: Также хотелось бы в нашем сегодняшнем эфире затронуть тему фейковых новостей. Безусловно, когда происходит какая-либо чрезвычайная ситуация или атака в любом регионе России, у нас всплывает ряд телеграм-каналов, каких-то источников, которые начинают распространять недостоверную информацию и делают это, к сожалению, достаточно быстро и оперативно. Также им, конечно же, наши не сильно сознательные граждане иногда помогают, публикуя и места атак беспилотников, и сами видео этих самых атак и так далее. Как дела обстоят в Белгородской области с выявлением таких случаев, и проводится ли работа с населением по поводу того, что все-таки нужно верить только официальным источникам информации и не обращать внимания на те вбросы и фейковые новости, которые часто у нас появляются?
5: Тем более накануне 9 мая.
4: Да.
6: Ну, во-первых, конечно же, пытается максимально запугать и население не только приграничья, но и России ближайшими нашими праздничными мероприятиями, сорвать все форматы, которые связаны с празднованием 9 мая. То есть в данном случае, конечно же, и информационные атаки, и в принципе вброс фейковых новостей идет постоянно. Единственное, хочу отметить, что в Белгородской области, например, действует очень хорошо общественный сектор, который помогает непосредственно людям отличать правду и правде, то есть существуют добровольцы, волонтеры, которые, в общем-то, работают в этом направлении, проводится работа со студентами, с молодежью, как самой, наверное, уязвимой группой, которая склонна доверять различным непроверенным источникам. Ну и сейчас ведется работа с так называемым серебряным возрастом. Вы знаете, что сейчас и мошенники участили в случае обмана пожилых граждан. То есть в этой связи у Белгородской области есть бесценный опыт, потому что мы сталкивались с дублированием официальных властей, то есть созданием фейк-аккаунтов, документы, которые вбрасывались. И, в общем-то, сейчас работа над этим ведется, я еще раз скажу, не только официальными властями, но еще и общественным сектором, который максимально помогает решить те или иные проблемы.
4: Спасибо.
5: Спасибо большое. Виктор Александрович Сапрыко был у нас на связи, доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий Государственной службы Белгородского национального исследовательского университета, директор Института приграничного сотрудничества и интеграции. И мы пожелаем белгородчанам оставаться сильными духом, потому что, к сожалению, сейчас живем в такое время, где этот дух можно легко подорвать, но мы двигаемся дальше.
1: Большая страна, разное время.
4: И отправляемся в Туву. Площадь лесных степных пожаров увеличилась до 2500 гектаров. Все подробности у нашего корреспондента Саяна Солчак из Кызыла у нас на связи. Саяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Саяна. С праздником вас.
7: Здравствуйте, коллеги, вас тоже. В Туве, да, продолжается борьба с пожарами. На площади около 3000 гектаров, 7 пожаров сейчас. К тушению привлечены более 400 человек, в том числе авиация охраны Сакафи Красноярского края, 57 единиц техники. Леса горят на территории 6 лесничеств. Ликвидирован пожар в Кызылском лесничестве на 30 гектаров. И из этих 7 пожаров 6 вызваны действиями местного населения. Как говорит министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Григорий Андар, в очагах возгорания находят остатки костров. Давайте послушаем.
5: Давайте послушаем.
8: 30 пожаров – это человеческий фактор. 2 пожара земель иных категорий – это сенокос, берега, рек. Все равно там же тоже человек виноват. И 2 случая от линии электропередачи. Мы всего дали 34 заявления по каждому пожару. Например, Байхакский пожар. Видео, фото есть. Там люди отдыхали, жарили шашлыки, оставили, уехали. И вот ветер угли разнес, тоже пожар появился. Например, Брюн-Байхак. Ликвидированный пожар. А там было видно, что было место проведения обряда. Разводили костер. Не потушили, уехали. Мы на следующей неделе запланировали встречу на уровне духовенства республики, буддийских лам, общества шаманов, чтобы они наш призыв по обязательному тушению костров довели до жителей. Потому что у нас такой менталитет у тувинцев. Обычно они костры после обрядов не тушат.
5: Да, Саяна, продолжайте.
7: Вот сегодня пока угрозы населенным пунктам нет, однако потенциальные риски есть для нескольких поселений Тувы. Особенно горячо в Сурхойском, Тарзинском, Пещерском, Качинском районах. Там горят леса в 5-7 километрах от поселений. В Кахеме и Танды огнеборцам сегодня активно помогает местное население. Люди подводят воду, еду, инструменты. Вот сегодня пожарные расчеты, добровольцы борются с огнем, а сотрудники Россельхознадзора и МЧС вышли к полям. Они проводят рейды. Главная цель – контроль за сухостоем, особое внимание к землям, примыкающим к лесам. И вы знаете, самим нашим животноводам, а республика это животноводческая, хозяйствам невыгодно, чтобы собственность горела. Поэтому многие проводят опашку границ чебарских полянок, следят за чистотой территории, складированием кормов, под полным запретом сегодня ожидания сухостоя. Вот я хочу отметить, что, например, в селе Аржан и Арбане Чкаловка активные отцы-молодцы Буян Дмитриевич и Шалбан Иванович на своих тракторах делают опашку. Вот хотела бы еще отметить, что, как отмечают эксперты, пожары в селе в основном начались после первомайских выходных. Основная причина – человеческий фактор. А впереди-то вновь майские выходные, да. Как говорит министр Григорий Андар, все службы наготове, в том числе и в помощь современная 4-уровневая система мониторинга. Она фиксирует термоточки каждые 4 часа. Вот в этом году в Туве на вышках сотовой связи смонтировали 10 видеокамер, ветрохранитель, 360 градусов обзор, ведется круглосуточное видеонаблюдение. И вот за счет такого оперативного реагирования в первые сутки удается потушить 72% возгораний. Я могла бы еще статистику экономического ущерба привести.
4: Как? Да, есть она у вас?
7: Да, есть. Если взять экономический ущерб от пожаров, если в 2024 он составил 1 миллиард 60 миллионов, в 2025 уже более 53 миллионов. То есть все-таки срабатывают вот такие умные системы мониторинга, облеты, профилактика. Но синоптики вновь прогнозируют, что весь жаркое лето с малыми осадками, в итоге ждем сухие грозы, сухую почву в лесах. То есть наши огнеборцы держат толщу обостро, борьба с пожарами ведется на всех фронтах.
4: Саяна, ну смотрите, получается, что существуют некие два лагеря, да? Одни помогают активно тушить эти самые пожары, другие оставляют костры и поджигают сухую траву, не боясь абсолютно никаких последствий. Есть ли у вас информация, вообще удавалось кого-то, что называется, поймать, да? И все-таки, чтобы кто-то понес наказание за то, что в результате вот такого неосторожного обращения с огнем пострадали или сельхозугодья и так далее?
7: Вот как раз, как говорил министр Григорий Андар, он говорил, что по фактам возгорания в сельхоз направлено более 30 заявлений с начала пожароопасного сезона. 14 нарушителей уже привлекли к административной ответственности. Ну и скажу, что нарушителям грозят же сегодня не только штрафы до 60 тысяч, но и уголовные статьи с выплатами до миллиона и реальными сроками вплоть до 10 лет лишения свободы. Наши власти все-таки надеются, что вот такое вот наказание суровое, ну хотя бы немного охладит головы-то.
5: Да, тех, да, мы тоже будем надеяться, потому что, к сожалению, человеческая беспечность очень часто приводит к трагедии. У нас уже начался дачный сезон, поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, будьте бдительны, если вы видите, что кто-то нарушает общепринятые порядки и правила, то, пожалуйста, обратитесь в нужные службы, но и сами будьте осторожны. Саяна Салчак из Кызыла была у нас на связи, а мы двигаемся дальше.
1: Большая страна, разное время.
5: И сейчас отправляемся на Кавказ. В Северной Осетии акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. У нас на связи наш корреспондент Зарема Джикаева из Владикавказа. Зарема, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, коллеги, и с Днем Радио вас в начале.
5: Взаимно, спасибо вам.
9: Решение о проведении шествия «Бессмертного полка» в очном формате принято лично главой республики. И сразу отмечу, что шествие начнется сразу после парада, в котором примут участие курсанты военного центра Северо-Остинского госуниверситета, кадеты, представители казачества. Традиционно, как и в прежние годы, колонну шествия возглавляет лично Сергей Миняйло. Он проходит обычно с портретом отца. Сергей Иванович отметил в своем канале, что эта акция должна объединить тысячи жителей республики, и это очень важно, что каждый сможет пройти в строю с портретом отца, деда, прадеда, защитившего нашу страну в годы войны. Участие в шествии обычно принимают целыми семьями, фотографии победителей несут как взрослые, так и малыши. Вот в прошлом году в шествии приняли участие более 15 тысяч человек. Колонна начнет движение от площади Штыба и продолжит свой путь по проспекту Мира. Об этом сообщил руководитель регионального штаба.

0: что можно почувствовать только в этом строю.
1: Да, Зарема, продолжайте,
2: В этом году, кроме очного шествия бессмертного полка, пройдет, конечно, и онлайн-формат. Дадим слово Залине Кайтуковой, координатору региональной команды модераторов онлайн-шествия в республике.
3: В этом году, как и прежде, будет реализован проект «Бессмертный полк онлайн». Он завоевал всенародную любовь и перерос в традицию, позволяющую объединить людей из разных уголков мира. За годы проведения «Бессмертного полка» онлайн-трансляции посмотрели уже 33 миллиона зрителей. Работают модераторы. Команда из 25 человек и в Северной Осетии в эти дни проверяет поступившие заявки, чтобы предотвратить любые попытки фальсификации истории, появления фейковых страниц и неуместного контента.
2: Коллеги, я могу добавить?
4: Да, буквально 20 секунд у нас осталось, Зарема.
2: Да, я хочу сказать, что по инициативе Сергея Миняйла шестой раз в республике пройдет акция «Посмотри на их лица». Это грандиозная акция, и она очень впечатляет.
4: Спасибо большое. Это была Зарема Джикаева из Владикавказа. Говорили мы о том, что в Северной Осетии акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате в этом году. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
5: Великой победе посвящается.
6: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
5: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
7: Темная ночь, только пули свистят по степи.
8: Мгновенья раздаю.

0: Звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. Большая страна. Разное время.
1: Разное время продолжает свою работу. Мария Тарабаева, Иван Фурсов сегодня ведут программу для вас. И мы продолжаем освещать, что происходит в нашей стране накануне нашего самого главного праздника. Это, конечно же, День Победы. И в преддверии Дня Победы ветераны специальной военной операции проведут лекции для студентов по всей России. Сегодня мы решили обратиться по этому поводу в Тамбов. И Ирина Соцкая из Тамбова сейчас нам поведает, что же интересного в этом формате. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина, с праздником.
1: Да, с праздником вас.
3: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Иван, радиослушатели, всех, дорогие мои, с праздником, с нашим профессиональным и, конечно, в преддверии самого главного праздника нашей страны, в преддверии Дня Победы. Действительно, стартовал такой всероссийский проект, он называется «Свой путь». Он позволит ветеранам СВО интегрироваться в систему высшего образования. То есть ветераны в вузах своих регионов проводят лекции, какие-то мастер-классы, быть может, тут у каждого индивидуальный составлен график, так сказать. И действительно, такие диалоги, просветительские лекции, они проходят по всей стране уже очень давно. Но теперь ветераны смогут потом продолжить обучение и получить новую профессию. И подробнее об этом как раз расскажет Наталья Васунова, руководитель нашего местного Тамбовского отделения Фонда защиты Отечества.
1: Слушай.
4: Участником проекта от Тамбовской области стали наши ветераны Виктор Назаров и Илья Лебедев. Уже завтра они участвуют в торжественном мероприятии на базе МТГУ имени Державина города Тамбова, где проведут уроки мужества для учащихся университета. Впереди их ждет обучение по направлению, которое они выберут из трех предоставленных. Это либо педагогическая деятельность в дополнительном образовании, основы безопасности жизнедеятельности, или педагогика и психология высшей школы. Прохождение данной программы позволит нашим ветеранам в дальнейшем трудоустроиться в систему образования. Проект «Свой путь» – это очень важная для нас инициатива, которая направлена не только на профессиональную реализацию ветеранов специальной военной операции, но и на их успешную социализацию после возвращения к мирной жизни. Для Фонда «Защитники Отечества» вопросы ресоциализации ветеранов являются одним из ключевых направлений работы. Мы видим, что вовлечение наших защитников в систему образования, наставничество, патриотическое воспитание молодежи помогает им не только найти новое профессиональное призвание, но и легче адаптироваться к гражданской жизни, сохранить активность.

0: жизненную позицию и, конечно же, продолжать служить своей стране, но уже в новом качестве.
1: Да, Ирина, продолжайте.
2: Да, и на данный момент по всей стране более 160 заявок уже подано. Многие вузы подтвердили, более 200 вузов подтвердило готовность. И вот как сказала Наталья Васунова ранее, что два вот наших бойца будут продолжать обучение на базе такой Державина. Но еще 50 бойцов из других регионов тоже к нам в Тамбовскую область могут приехать на эти три направления, пойти учиться, обучаться и в дальнейшем трудоустроиться и стать педагогом или наставником для молодого поколения.
3: Ирина, а сколько длится программа обучения?
2: Программа обучения будет, это как переобучение стандартное. Во второе высшее мы получаем в течение 3 лет и уже потом имеем по полноценную специальность новую. Вообще у нас очень активно поддерживается эта история в качестве образования и обучения, переобучения бойцов, которые могут, вернувшись с полей, скажем, сражений, и поняв, что они хотят получить новую специальность или открыть свой бизнес, им готовы помочь в этом. Например, есть такая, как по мне, классная история, как социальный контракт. Бойцы могут, да, получить социальный контракт 350 тысяч на развитие своего дела. И таких у нас уже примеров достаточно много. Из последнего, вот самого, наверное, свежего и такого радостного, бойцу из нашего города Рассказово одобрили соцконтракт на переработку молока и молочной продукции. Вот так вот он после специальной военной операции ушел в фермерство.
3: Вот как.
1: Ну, на самом деле, соцконтракт действительно это популярная история. То есть у вас в регионе тоже, да, он популярен, и среди бойцов СВО тоже.
2: И среди бойцов, конечно, обязательно.
1: Фермерство это, наверное, самое популярное направление по соцконтракту?
2: Нет, направления абсолютно разные. Есть боец вернулся, стал заниматься металлическими конструкциями, создает. Угу. Другой занимается тротуарной плиткой. Вот у него был когда-то опыт, и он решил открыть свое дело. Направления абсолютно разные. Ребята возвращаются заряженные, настроенные, с ними работают психологи, с ними им оказывают финансовую помощь, какие-то социальные обслуживания, то же самое.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, а есть специальные какие-то консультации, которые направлены как раз и на составление бизнес-плана перед получением соцконтракта, и в принципе, которые объясняют, что такое соцконтракт и как им можно воспользоваться?
2: Обязательно это все есть, это и предоставление обучения, это и консультации. Есть у нас даже региональный чат-бот, то есть онлайн-консультация, социальный помощник Тамбовской области называется, и в МАКСе можно отправить свою информацию или на электронную почту, кому как удобнее, и все разъяснят, все расскажут, все покажут. У нас работает открытый социальный МФЦ, на базе которого оказывают очные консультации, где могут подсказать, как составить бизнес-план, что необходимо, какая отчетность необходима для реализации денег.
1: Это очень важно, потому что на самом деле, сейчас, Ваня, извини, я тебя перебила, очень важно, когда есть вот такие консультационные услуги, потому что, ну вот по нашим, по крайней мере, эфирам, мы понимаем, что долгое время соцконтракт не был очень востребован, и именно как раз из-за непрозрачности самой процедуры, и люди просто не понимали, каким образом это можно получить, воспользоваться, как вести отчетность и так далее, и отрадно, что сейчас вот все налажено для того, чтобы открыть свой собственный бизнес. У Ивана был вопрос.
3: Да, Ирина, вот в вашем синхроне госпожа Васунова упоминала о том, что двое ветеранов будут проводить открытые диалоги и уроки мужества, но наверняка уже был такой опыт в вашем регионе, именно общение ветеранов с детьми, и что говорят дети или студенты, как они реагируют на подобного рода мероприятия?
2: Очень теплый и позитивный отклик. Это еженедельные уроки мужества, которые проходят на базе школ для старшеклассников, для среднего звена. И, конечно, порой такие истории ребят трогают до слез. И многие из них говорят, что вот наша теперь цель – это тоже пойти и встать на защиту Родины, спасать людей, спасать жизни и отстаивать границы нашей страны. Поэтому отклик большой, позитивный. Часто и к нам в гости на телевидении, на радио, на интервью приходят ребята, бойцы, которые рассказывают, как они вернулись, кто-то с ранениями, кто-то решил заниматься спортом после ранения. У нас очень популярная история: волейбол, сидер, хоккей, тяжелая атлетика. Потрясающая история — стрельба из арбалета. Буквально недавно вот в Тамбове прошел чемпионат по стрельбе из арбалета, и ветераны СВО принимали в нем участие из разных округов нашего региона. И это вот было очень здорово, очень так как-то тепло. И это, наверное,
3: еще бы я
2: не,
3: даже сам
2: не
3: пробовал.
2: Соперничество, да, не соперничество, да, это было, а вот какая-то командный дух больше.
3: Сам стрелял из арбалета, понимаю, что это такое. Ирина, спасибо вам большое, поздравляем вас и ваш регион с наступающим праздником, Днем Победы, ну и, конечно же, с Днем Радио. Ирина Соцкая из Тамбова была у нас на связи, и говорили мы о грядущей программе, которая называется «Свой путь, идем дальше».
4: Большая страна, разное время.
1: И следующая тема у нас также праздничная. Народному фронту 15 лет. Ни для кого не секрет, что Народный фронт сегодня это действительно миллионы людей, которые объединяются для решения задач, когда государству и россиянам нужна помощь и поддержка. И мы сотрудничаем с Народным фронтом и видим действительно результат труда, что во многих регионах Народный фронт помогает решить массу проблем. У нас сегодня в гостях представитель Народного фронта Григорий Марголин-Каганский. Григорий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Григорий. Поздравляем вас с праздником.
5: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо огромное за поздравление. Да, действительно, 6 мая 2011 года, 15 лет назад, в Волгограде Владимир Владимирович Путин озвучил инициативу о создании Народного фронта. И вот эту дату участники движения считают днем рождения Народного фронта. Потом 2 года мы существовали как общественная коалиция, а потом уже было официально создано движение в 2012 году. Региональное отделение у нас создано в 89 субъектах Российской Федерации, в том числе в исторических регионах. Ну и, конечно, самое сейчас важное для всей страны это, конечно, поддержка военных на передовой СВО. И когда необходимость объединять людей, власть, бизнес в этой работе возникло, то, конечно, название «Народный фронт» стало еще более актуальным. Самые масштабные акции по сбору средств и вещей, ну, наверное, в современной истории России, стала работа под девизом «Все для победы». Мы подсчитали, что стоимость вот тех всех вещей, которые при помощи действительно миллионов россиян, которые нас поддержали, была доставлена на передовую, она превысила уже 67 миллиардов рублей. Это, конечно,
3: да, внушительные нужно, цифры внушительные.
5: Да, да, нужно, безусловно, еще. Мы, конечно, очень просим всех присоединяться. У нас есть сайт победа.onf.ru. На нем есть подробная информация о всех ведущихся сборах и возможность пожертвовать, ну, даже 10 рублей. Это будет все равно большим вкладом, потому что бойцам, безусловно, важные вещи, но бойцам важно и участие каждого человека.
1: Конечно, вот это действительно так, и да. Надо сказать, что действительно поддержка колоссальная. Более 500 подразделений и жители приграничных и исторических регионов получили помощь благодаря Народному фронту, и нельзя, конечно, не принять во внимание такой проект, как Кулибин-клуб, который объединяет разработки гражданских инженеров. Можете чуть поподробнее рассказать?
5: Да,
1: они к нам,
5: конечно,
1: выходили,
5: да,
1: даже в эфир.
3: Мы приглашаем,
1: да,
3: к себе.
5: Да, конечно, с удовольствием расскажу. Ну, во-первых, конечно, наши инженеры самые лучшие в мире. В этом нет ни малейшего сомнения. Потому что, ну, смотрите, на Украине против нас стоит вся мощь блока НАТО. То есть все тамошние разработки, все бросаются сразу в бой. Ну, и как бы и экономическая мощь, и инженерная, и технологическая. Вот, а наши инженеры, они собираются и делают изделия, которые, безусловно, мощнее и лучше.
1: Противостоят. То
5: есть,
1: да.
5: Противостоят. То есть, вот, опять же, маленький пример приведу. Есть такой ударный дрон, Упырь.
1: Да.
5: Вот, но он стоит $500. А, соответственно, с его помощью были уничтожены несколько танков «Абрамс», каждый из которых стоит 8 или 10 миллионов долларов. Ну вот такое сопоставление.
1: Статистика, опять, да, такая?
5: Да. И мы считали статистику, что приблизительная оценка ущерба вот этой натовской техники, она превысила $4 миллиарда только с помощью тех вот дронов, которые делают наши люди, с которыми сотрудничает Кулибин-клуб. А Кулибин-клуб — это просто инициатива для того, чтобы хорошие разработки не тратили время на какую-то поиск поддержки, а сразу ее получали, чтобы они получали тестирование, чтобы посмотрели, хорошо это, плохо, адаптировано для боевых действий. Если адаптировано, то очень быстро шло в серию и приходило к ребятам на фронт.
3: Ну да, у нас левшей, конечно, очень много по стране, и мы этим гордимся. Но вот, Григорий, вы как раз затронули тему дронов. У вас также есть приложение «Радар НФ», которое позволяет гражданам передавать сигналы о возможных угрозах ударов беспилотников.
5: Да.
3: Поделитесь,
5: да,
3: пожалуйста.
5: Это очень важно. Да, это очень важная история. Подробнее о ней можно прочитать на нашем сайте nf.ru. Вот, суть состоит в чем. Это приложение, оно работает на разных платформах. Подробности есть, опять же, на нашем сайте. Вот, но что с его помощью можно сделать? Увидели вы беспилотник, который летит? Но вот некоторые люди выкладывают в социальные сети.
1: Чего
5: вот,
1: не нужно делать.
5: Да. Чего не нужно делать. А вот что нужно делать, это поставить наше приложение. Буквально навел, фотографию сделал, кнопочку нажал. И вот те самые люди, которые отвечают за то, чтобы эти дроны сбивать, они сразу вашу информацию получили мгновенно. И, ну, и если несколько информаций подтверждает...
3: Григорий, спасибо вам большое. К сожалению, у нас уже остается очень мало времени. Поздравляем вас с юбилеем. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Продолжайте в том же духе. Представитель Народного фронта Григорий Марголин-Каганский был у нас на связи. 15 лет Народному фронту. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
4: О самом важном через расстояние. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Ва-банк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
7: У незнакомого поселка на безымянной высоте о походах наших, о боях с врагами. Пройдет товарищ сквозь бои и войны.
8: Мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
4: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
9: На правах рекламы.
10: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
11: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
10: Но цифры действительно пугают.
11: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
10: Но почему это происходит?
11: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
10: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
11: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
10: А разве это не так?
11: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
12: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
10: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
13: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
10: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
13: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, Фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
12: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
10: А вот что насчет технологии производства?
13: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
10: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
13: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
12: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
10: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
14: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Да.
15: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
15: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
17: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
16: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
18: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
16: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле заявили о мерах вплоть до удара по Киеву при попытках срыва парада в Москве. Глава Ростеха раскрыл, сколько гражданских самолетов планируется выпускать к 30-му году. Меры поддержки бизнеса на фоне отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются, заявили в Кремле. И теперь подробнее. В Кремле предупреждают о возможности нанесения ответного удара по Киеву в случае попыток сорвать парад в Москве и напоминают о соответствующем предупреждении Минобороны, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он напомнил, что Минобороны заявляла и о целесообразности того, чтобы мирные граждане покинули Киев, если России придется отвечать на угрозы.
2: Президентский лидер киевского режима, в частности в Ереване, 4 июня, но и не только, позволил себе угрожающее заявление о намерении сорвать светлый для нас праздник День Победы. В частности, угрожал атаками на Красной площади и так далее. И все знаете, что 4 мая Министерство обороны Российской Федерации подало официальное заявление в связи с этими угрозами нанести удар по Москве. И в этом заявлении четко озвучено предупреждение, что в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы во время празднования 81-й годовщины Победы, российская сторона будет вынуждена предпринять решительные ответные меры, включая массированный удар по Киеву, в частности по центрам принятия решений.
1: Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники, также сообщил Ушаков. По его словам, в этом году Кремль не рассылал специальные приглашения, но некоторые иностранные деятели заявили о желании посетить Москву в эти торжественные дни и вместе с российским руководством принять участие в торжествах 9 мая. Президент России проведет в День Победы встречи с президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, руководством Республики Сербская. Встреча с лидером Беларуси Александром Лукашенко состоится завтра вечером, напомнил Ушаков. Рост объема гражданской продукции Ростеха в условиях проведения специальной военной операции является хорошим показателем. Такую оценку президент Владимир Путин дал на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемизовым.
3: Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
4: То есть это и когда это возможно?
3: Со следующего года, то есть даже в этом году первые машины уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Путин также поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак». Меры поддержки для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все предпринимаемые меры безопасности граждан соответствуют закону.
5: Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается. Вы знаете, что меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан. что является абсолютным приоритетом. Вы знаете также, что сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
1: Сегодня Минцифра сообщила, что 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету. Под ограничение попадет в том числе работа белого списка сайтов и сервисов обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме. В течение суток российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, местам запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации формирования ВСУ в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Южная» улучшили положение на переднем крае. Нанесены удары по формированиям 4 механизированных мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в ДНР. Противник потерял более 160 военнослужащих. Уничтожено 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, говорится в сводке. МИД России призвал граждан быть осторожными с объявлениями о найме на работу в Таиланде, в частности, о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса в Таиланде. Зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества. Об этом говорится на сайте министерства в связи с освобождением 2 россиянок из мошеннических колл-центров в Мьянме. По оценке вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, в подобных центрах остаются тысячи человек, в том числе россияне. Жертв заманивают в Таиланд обещаниями работы, затем забирают паспорт, вывозят в Мьянму и заставляют работать под угрозой расправы. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по пляжному футболу пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба РФС. Трофей разыграют местный «Кристалл» и «Саратов». Начало игры в 19:30. Футболист «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в российской премьер-лиге. На его счету 4 гола в 5 матчах чемпионата. У экспертов РПЛ голоса разделились между Джоном Кордобой из Краснодара и Романом Зобниным из «Спартака». А комментаторы выбрали Ивана Олейникова, выступающего за «Крылья Советов». Форвард «Динамо» получил приз после победы в опросе болельщиков. За голосованием экспертов лиги закреплен приоритет при равенстве побед у номинантов, но так как в нем нет единогласного победителя, лауреатом признан Тюкавин. Во втором круге теннисного тысячника в Риме Анастасия Захарова уступила чешке Линде Носковой 4-6-1-6. Матч длился 1 час 22 минуты. Прямо сейчас Анна Калинская на той же стадии встречается с еще одной представительницей Чехии Катериной Синяковой. Первая партия оппонентка выиграла 6-4. КХЛ определила лучших хоккеистов в полуфинал Кубка Гагарина. Место в воротах занял Никита Серебряков из омского «Авангарда». Голкипер в серии с «Локомотивом» одержал 3 победы в 7 матчах, один из которых отыграл на 0. В его активе 93,8% отраженных бросков. Сильнейшим защитником стал Митчелл Миллер из «Акбарса». В 5 встречах против «Металлурга» он сделал 5 результативных передач. Лучшим нападающим признан Максим Шалунов из «Локомотива». В 7 играх он набрал 6 очков. Новичком раунда признан одноклубник Миллера Степан Терехов. На его счету 7 блокированных бросков, 1 отбор шайбы и 1 перехват. У меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода.
1: В пятницу 8 мая в Великом Новгороде ожидается 14-16 градусов без осадков. В Калининграде плюс 12, плюс 14, временами небольшой дождь. В Перми 20-22 градуса, будет сухо. В Кирове дождь 16-18 градусов. В Уфе от 25 до 27 градусов без осадков. В Оренбурге плюс 22, плюс 24, кратковременный дождь и гроза. В Казани 25-27 градусов без осадков. В Самаре 26-28. В Нижнем Новгороде временами дождь, 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди, ночью 12-14 градусов, днем 16-18 тепла. Сейчас в столице плюс 27 градусов без осадков.

0: Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили ни пуха, ни пера.
1: Что нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
0: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. Ни пуха, ни пера. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: У микрофона Кирилл Лушников
6: и Юлия Содикова.
5: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
7: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
5: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
8: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
6: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
9: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
10: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана. Волгоград.
11: Из Иваново, столицы текстильного края.
12: Из самого сердца Алтайских гор.
0: Большая страна. Разное время.
13: Разное время продолжает свою работу. В студии сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. И мы напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Мы, конечно же, читаем ваши поздравления. Сегодня День радио, 7 мая. Спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели. Рады вещать для вас.
14: Да, и поздравляем, конечно же, всех коллег, которые вместе с нами, что называется, делают радио. Это очень приятно. Весь наш коллектив звукорежиссеров, мы все благодарим за тот труд, который они осуществляют. И вот, собственно говоря, продукт этого труда.
13: Редакторов и видеоредакторов, да, очень много остается за микрофоном.
14: И, конечно же, наших корреспондентов, потому что без них просто бы не существовало нашей программы. Мы сейчас отправляемся в Белгород. Более 92 тысяч белгородцев приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. И все подробности у нашего корреспондента Александр Сердюк из Белгорода у нас на связи. Александр, здравствуйте, с праздником.
13: Здравствуйте, Александр.
15: Праздником, с днем радио, вас, дорогие коллеги, вас, дорогие радиослушатели главного радио страны. Действительно, продолжается голосование в рамках всероссийского голосования по поддержке вот проекта формирования комфортной городской среды. У нас проект «Инфраструктура для жизни». Давайте не будем забывать, что белгородцы всегда были активными, жизнеутверждающими. Не будем забывать, что действительно мы живем, несмотря на то, что мы живем в двух параллельных реальностях, прифронтовой и мирной, но мирную жизнь, она помогает нам справляться со всеми трудностями. Действительно, сейчас проходит голосование за дизайн-проекты по 30 общественным пространствам в 11 муниципалитетах региона. Отмечу, очень большую разъяснительную работу проводят на улицах. Вот я то, что я вижу, видел своими глазами, вижу своими глазами. Это волонтеры-добровольцы. Конечно, в этом году чуть меньше, чем в прошлые годы. Вот цифра точная есть, 365 волонтеров. Это школьники, студенты, волонтеры серебряного возраста на улицах областного центра разъясняют про дизайн-проект, помогают, может, откуда такая цифра, помогают жителям областного центра, ну и вообще региона, выбирать и голосовать за проекты. Я предлагаю как раз двух молодых людей, волонтеров, послушать короткую пленочку.
14: Давайте послушаем.
16: У нас есть определенные территории, за которые голосуют граждане, и в дальнейшем они у нас благоустраиваются за счет проекта формирования комфортной городской среды.
17: Мы ходим с планшетами, и на планшетах открываем приложение, где сразу у нас есть дизайн проекта, которые будут предложены для благоустройства. С помощью нашего планшета они заходят на страницу и через свой аккаунт в госуслугах голосуют за проект, который им больше понравился, и они хотят, чтобы его реализовали.
15: Действительно, да, идет онлайн-голосование, можно пройти вот это или через приложение госуслуги «Решаем вместе», да. Или вот, ну, есть это все. Действительно, помощь людям старшего возраста действительно в этом направлении именно нужна. Хочу отметить, проекту-то этому несколько лет, за 5 лет вот существования вот этого проекта. У нас есть и региональный проект «Решаем вместе» по благоустройству, тоже региональный, такой же на благоустройство территорий. Вот за 5 лет порядка 300 общественных пространств в регионе было благоустроено, да, и порядка 1500 дворовых территорий. Это детские, спортивные площадки, зоны отдыха. Но вот опять, что разъясняют волонтеры? Вот, например, в Губкине сейчас голосование идет за 2 варианта проектов благоустройства сквера шахтерской славы. Это Губкин, это у нас город Кма-Руда, да. Кма-Строй, вот где железистые кварциты под землей добывают. Вот первый вариант — это мемориальное пространство с историей горного дела, стендами, тихими зонами. А второй — это динамичный общественный центр с широкими аллеями, современным освещением и тоже площадками для различных мероприятий, музыкальных, дискуссионных. То есть вот людям разъясняют, и они до 12 июня могут отдать свой голос вот до Дня России за один из этих проектов, которые сейчас вот идут. Что еще хочу отметить? Действительно, почему еще активно белгородцы голосуют? Потому что мы видим, как изменяются, благоустраиваются территории. Я вспоминаю город Грайворон, так называемый там парк был, прибрежная территория реки Ворскла, Петровская куча, во что превратили эту красоту. Берега и благоустройство, к сожалению, сейчас Грайворонский округ у нас под обстрелами, да. Но я верю, что все это будет украшаться, и вот то, что сейчас есть, я вижу в областном центре, прохожу небольшой скверик у нас здесь недалеко, 2 квартала перекресток, проспект Славы, улица Князя Трубецкого, идет сейчас там работа, я тоже предлагаю послушать строителя, который делает плитку, местного жителя и начальника УКС города Белгород.
13: Слушаем.
18: Тротуарная дорожка будет, площадка здесь, это водоотстойники, чтобы вода стекала. Старую сняли, сейчас чуть-чуть обукрасим, обхорошим, чтобы было детям как бы приятно, бабушкам, дедушкам, как бы переживаем за всех.
19: Гулял, всегда ходил вот по этой дорожке. Тут, не знаю, дорожечка была такая из асфальта. Но мы еще не вечные, как и дорожка.
20: Данный сквер, контракт заключен был в марте текущего года. Подрядная организация вот здесь трудится. Стоимость контракта чуть более 7 миллионов рублей. Сквер небольшой, поэтому и деньги на него небольшие.
13: Александр, а скажите, пожалуйста, простите, перебью вас, из других регионов привлекаются ли специалисты для обустройства вашего региона?
15: Ну, это дело подрядных организаций. Я общался только с белгородцами, вот, кто есть в областном центре, представители. Здесь же, мы понимаем, вполне может быть. Ну, опять, Иван, очень много помощи у нас и восстановления жилья, да, приезжают собой. Люди. То есть тоже не забывай, это как раз параллельно к мирной повестке прифронтовой. То есть здесь кто будет это делать? В принципе, наверное, белгородцам все равно. Главное, чтобы был результат. В Белгороде все вот эти 6 зон, которые планируют обустроить, они должны быть завершены к 1 августа 26 года, потому что 5 августа мы будем отмечать день освобождения Белгорода, день города первого салюта, день нашего любимого областного центра Белого города.
14: Спасибо большое. Спасибо. У нас на связи был Александр Сердюк из Белгорода. Говорили мы о том, как проходит благоустройство в Белгородском, Белгородской области. У нас на связи Светлана Викторовна Калинина, главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба Народного фронта. Светлана Викторовна, здравствуйте.
13: Добрый день, Светлана.
21: Здравствуйте.
14: Ну, вот смотрите, да, с одной стороны, очень хорошо, что жители могут принять участие в, скажем так, голосовании за тот или иной проект благоустройства. С другой стороны, мы понимаем, что не во всех регионах так радужно обстоит эта ситуация с программой, и некоторые жители вроде бы и ждут этого самого благоустройства. трудоустройства и готовы сами что-то сделать, но или администрация...
1: Нет, давайте точки над «и» поставим.
14: Давайте.
1: Дело в том, что, смотрите, мы в 2018... Пробный был проект формирования комфортной городской среды в 2017 году. Мы проехали, со всеми встретились. Люди были недовольны, что их мнение не учитывается, что не так дорожки поставили, не в ту сторону проекты повернули скамейки или еще какая-то. И было принято решение, что люди не должны быть самоустранены от благоустройства территории, общественных пространств, дворовых пространств. Они должны сами себе эти пространства, мы будем говорить, знаете, так, рисовать, по крайней мере, рисовать. Предварительно были заявления от людей. Люди стали приходить однозначно и голосовать. Но действительно, старым людям, особенно это самая активная часть населения, чтобы мы с вами понимали, молодым проще, они умеют с этими, со всеми вещами как-то варьировать, правильно поставить, находить где эти сайты. Пожилым людям нужна помощь. И в больших супермаркетах, где там больше в парковых зонах, выходили волонтеры, и сейчас выходят, и помогают людям правильно определиться. И каждый хочет, конечно, чтобы его вот в первую очередь сделали территорию. Но так же все сразу сделать очень сложно. Поэтому и есть такое вот через госуслуги, когда подтасовка фактов голосования практически уже сейчас сведена к нулю, люди должны проголосовать. И вот действительно, где это самая активная часть населения, там в первую очередь и делают. Почему? Ну, чтобы потом сохранить то, что построили, что люди бы оценили это, потому что они соучастники этого процесса. Поэтому эта работа ведется. Но действительно не во всех субъектах на сегодняшний день, где общаются с людьми, выходят к людям. Мы надеялись, что все-таки депутатский корпус как-то на себя возьмет эту роль и на встречах с жителями будет эти вопросы решать. Не получается, не везде получается. Страна большая, удаленность населенных пунктов очень большая. Но то, что в каждый населенный пункт практически нашей страны по разным программам, формирование комфортной городской среды, устойчивое развитие сельских территорий, дворовые пространства, это региональные или муниципальные программы, когда их должны делать однозначно. Ну, по крайней мере, спецтехника должна проезжать по дорогам, а не по ухабам, и вот в первую очередь необходимо это сделать. Сейчас президент конкретно уточнил, что транспортная доступность для людей должна быть в первоочередной задаче стоять, неважно какая. Электрички, автобусы и остановочные комплексы у нас север, людям стоять под открытым небом тоже не это, может быть, в приоритете не какой-то парк сделать, а люди проголосуют, что нужны остановки общественного транспорта в первую очередь, да. Это тоже общественное пространство, до школы дороги, до социальных объектов. Вот очень хочется сказать, чтобы люди не ждали. Знаете, не надо ждать поводыря. Вот просто придите, посмотрите, на квитанциях сзади у нас есть эта информация, ссылочка, как правильно. Подойдите к молодому человеку, который живет в вашем подъезде. Он поможет вам это сделать. И проголосуйте, и скажите свою точку зрения. Это очень важно.
13: Светлана Викторовна, а вот, например, если происходит так, что люди голосуют или люди пишут в нужные инстанции, но должным образом ничего не происходит, могут ли они собственноручно начать обустраивать свои дворы?
1: Вы знаете, я всегда говорю, что дворы – это наше общедворовое, в большей степени, общедомовое имущество. И если мы сами на общем собрании, вместе с управляющей компанией, за счет там оплаты, или будем дополнительно какую-то производить оплату, а может быть просто соберемся, кто-то умеет пилить, кто-то умеет варить сварку, кто-то умеет, но это должно быть все сделано с техническим регламентом, с согласованием обязательно муниципальными службами, потому что человек, который в муниципалитете за это отвечает, он отвечает уголовно. Если мы неправильно сварим горку или поставим какие-то качели, и они ребенку нанесут травму, то отвечать будет вот этот глава муниципального образования. Согласование обязательно, и желательно, чтобы человек вообще помог еще сделать расценку дешевле, найти предприятие, найти организации. Поэтому можем клумбы однозначно можем делать. Угу. Опять же, чтобы они не мешали проездам и автотранспорту, и спецтехнике, потому что шинами перегораживают, клумбы эти делают, да? Вот этот вопрос однозначно согласования требует. Поэтому, ну, знаете, бабушкам хочется тишины, а молодым хочется деткам поиграть. И были у меня такие случаи вот в Краснодарском крае, когда делали сквер. Бабушки были против, чтобы детские спортивные площадки где-то рядом были на общественных территориях, в парках. Мы хотим тишины. И вот этот вот консенсус надо находить и надо его решать. Поэтому однозначно мы можем сами участвовать, сами делать, но обязательно согласовав с муниципалитетом.
13: Санкрин, да, это в целом понятно. Вот смотрите, нам пишет Татьяна из Архангельска. Не знаю, как в других городах, а в Архангельске мы голосуем за тот или иной объект благоустройства. Но как именно этот объект будет выглядеть после благоустройства, мы узнаем только по результату. Иногда этот результат разочаровывает.
1: Ну, это совсем неправильно.
13: Надеялись на одно, а получили другое, к сожалению.
1: Конечно. Это вот совершенно неправильная история. Вначале дизайн-проект должны с инициативной группы на сайте разместить. Вот сейчас проголосуют за территорию. Выберут какой-то сквер-парк, где проголосовало огромное количество людей. Администрация должна будет разместить дизайн-проект не один, может быть, несколько, может быть, люди должны в комментариях написать, что хотели видеть. Голосуем, и там есть примечания. Да. Мы хотели бы видеть то-то, то-то. Дизайн-проект — это картинка, которую должен проектировщик нарисовать, опубликовать, и вы должны принять, что вам нравится, что вам не нравится. И вот это время, вот этот диалог как раз и должен быть, он будет этот период в течение там месяца. Проектники должны вместе с муниципалитетом, согласовав с людьми через опять госуслуги, разместить этот проект, и только потом приступать уже к конкурсным процедурам, выбирать подрядчиков и делать то, что должны уже как строители.
14: А почему возникают такие ситуации, когда, что называется, жители вынуждены голосовать вслепую?
1: Вы знаете, неправильная позиция, она так не звучит. И это просто непонимание со стороны административных структур, что как правильно проводить вот это вот голосование рейтинговое по выбору тех или иных территорий. Это, знаете, ну, я одел лаковые туфли, я важнее, мое мнение, я лучше знаю, что людям надо. Вот эта позиция, она утопична, и понятно, что ее надо искоренять. Поэтому однозначно делают пространство для людей, которые живут в этом микрорайоне, и люди должны влиять на то, что там собираются им сделать. Я была в Чувашии и видела, когда нет дорожек, допустим, вот парк, потом хоп, и обрыв, да, и уже ты идешь дальше, не знаю, что ли идти, то ли ползти, то ли перелезать.
14: Уже не идешь, что называется.
1: Да, и стоит за 20 миллионов железное дерево. Вот зачем это железное дерево в наше время, когда у нас нет тротуаров, да, чтобы дойти до школы, до больницы или до аптеки, или хотя бы до остановки? Непонятно. И люди все, конечно, смотрят и говорят, 20 миллионов, вот это вот железное, зачем она стоит, эта махина, что она несет? Ничего она не несет. Это просто хотелки вот этого вот урбаниста, дизайнера, который влепил эту, да, там, статую железную. И таких случаев казусных очень много. Поэтому вы должны понимать, что для вас важнее. Вот я говорю, что если нет остановочных комплексов, если нет крытых, может быть, площадок мусорных, да,
14: а их нечего надо, ставить фонтаны в таком случае.
1: Ну, вот в Орле, я не думаю, что это как в Краснодаре, жара 45, там в один год, я была в 18 и 19 году, ставили немыслимое количество фонтанов, а средств их содержания у муниципалитетов не оказалось. Это вот не дешевое удовольствие содержать эти фонтаны потом. Поэтому надо думать головой, прежде чем что-то делать.
14: То есть вот все-таки есть, скажем так, неудачные примеры благоустройства или...
1: Ой. Бывают и такие, есть и очень хорошие. Вот горжусь Ставропольским краем, приезжаю туда, и там все для людей, с людьми. И, слушайте, любая, вот даже перешей, вот этот переходник, дорожка от одного проекта к другому, не была заложена, сделают. И Самара, пытаются услышать людей. Есть кому хочется сказать огромное спасибо за то, что вы делаете, появляется.

0: зимний период, и поэтому люди делятся теми замечаниями, с которыми, с трудностями они столкнулись, чтобы не наступали другие на такие грабли. Строители имеют свои сайты, они общаются. Вот профессиональное сообщество, оно общается. Очень хотелось бы, чтобы люди объединились на площадке Минстроя, давали свои комментарии туда, нравится или не нравится проект, содержится дальше или через год он разваливается, для того, чтобы точно было определено. По крайней мере, Народный фронт проводит мониторинг, и мы за этим следим.
1: Светлана Викторовна, спасибо вам большое за такой подробный рассказ, как нам вообще быть, что делать при благоустройстве. Светлана Викторовна Калинина, главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ и член Центрального штаба НФ, объяснила нам и описала ситуацию, поэтому, уважаемые радиослушатели, надеюсь, вы слушали внимательно и поняли, что нужно предпринимать.
2: Да, будем надеяться, что везде благоустройство будет проведено качественно. После небольшой паузы вернемся.
3: Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
4: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
5: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
3: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
6: Мастерс.
7: Ну ты чего?
8: Не знаешь, что это такое?
6: Art Masters – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
9: Возрастное ограничение 6+.
3: Радио России. Большая страна. Разное время.
2: Разное время продолжает свою работу. Напоминаю, сегодня в студии для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. И сейчас будем говорить про страшную, ужасную тему для всех, мне кажется, дачников, которые сталкивались с тем, что, возможно, на границе их участка есть какой-то или заброшенный участок, или он граничит с сельхозугодьями, которыми никто не пользуется. И что мы там видим? Мы там видим борщевик. Что говорит у нас лесхоз? А он нам говорит, что борщевик и американский клен захватили около 1,5 миллионов гектар в лесах Российской Федерации.
1: Великие 1,5 миллиона. И ужасные.
2: Великие и ужасные. И, между прочим, американский клен — это тоже настоящая напасть.
1: Не только в лесах.
2: Да, настоящая напасть. Это как вот у меня мама приходит иногда, смотрит на цветник и такая: «О, у тебя вот здесь кленик. Если не выдерешь, все. Просто капец». И действительно это так. В общем, на это нужно обращать внимание. И, конечно же, мы хотим узнать, каким образом с этим всем бороться, и вообще есть ли у нас сейчас эффективные способы борьбы с такими растениями-захватчиками. У нас на связи эксперт Михаил Воробьев, журналист, агроном. Михаил, здравствуйте.
1: Михаил, добрый день.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Михаил, но мы уже неоднократно с вами и слышались, и встречались, и в том числе затрагивали тему борщевика, и, помнится, говорили про то, что и искусственный интеллект уже начали привлекать, и там студенты придумывают различные дроны, которые могут отслеживать и обрабатывать, опылять растения, и в то же время они спасают их от борщевика. Вот здесь у нас еще нарисовался и американский клен. Вот как нам быть и с борщевиком, и с американским кленом?
10: Ну, это принципиально разные растения. Клен американский, или же иначе клен ясенелистный. У него действительно листья не похожи на стандартные листья клена. Они такие похожи именно на листья ясеня. Проблема в том, что он, во-первых, очень быстро расселяется. Во-вторых, если мы его спилим, то на этом борьба не закончится. Потому что даже из самого маленького пня образуется многочисленная поросль, которая при благоприятных условиях может за один год достигать высоты длины более метра. Поэтому он легко восстанавливается, даже если мы его спилим. Поэтому единственный способ, вернее, тут два способа. Либо его корчевать, что не всегда предоставляется возможным, потому что иногда клен ясенелистный вырастает до достаточно больших размеров. Либо использовать гербициды. Как ни странно, гербициды для деревьев тоже весьма действенное средство. Вы спиливаете ваш клен ясенелистный, который вырос на вашем участке или рядом с вашим участком, и смазываете свежий спил раствором, очень концентрированным раствором гербицида. или, может быть, если это жидкий гербицид, то, в принципе, можно его даже

0: не разводить. Это очень локальное, но очень концентрированное внесение яда химиката, поэтому, в принципе, оно не наносит особого вреда окружающей среде, но в то же время позволяет эффективно бороться с вот этим инвазивным растением, американским кленом или иначе кленом ясенелистным.
1: Михаил, скажите, а в чем опасность, если такой клен появился на участке?
0: Дело в том, что он достаточно быстро разрастается. Кроме того, он, как правило, имеет очень неправильную форму. Стволы искривляются. И вот ближайший снегопад, который был в Москве, он показал, что, в принципе, вот эти клены ясенелистные, американские клены, они одни из первых падают, потому что у них стволы растут в наклонном положении. И, соответственно, они представляют опасность и для построек, и для автомобилей, и, естественно, для людей. Ну и потом, в принципе, дерево на садовом участке совершенно не декоративное и не плодовое, оно абсолютно лишнее. Поэтому от посторонней растительности, конечно же, нужно на садовом участке избавляться.
1: Ну, давайте тогда перейдем к нашим любимой теме с вами, к борщевику. Давайте еще раз про опасность поговорим, потому что, ну, многие дачники, мне кажется, кто не так часто приезжает, возможно, на свои участки, не осознают, насколько это опасное растение.
0: И горожане некоторые, которые выезжают на природу, то тоже не знают, что такое борщевик. Некоторые думают, что это такой гигантский укроп, начинают его собирать для букетов.
1: Да, и, у меня был случай, как раз один из моих друзей нарвал девушке такой букет. Это было ужасно.
2: Не буду спрашивать, чем это кончилось.
1: Ну, руки пострадали.
0: Да, к сожалению, фурана-кумарина, которая содержится во всех частях этого растения, они повышают чувствительность кожи человека к ультрафиолетовому излучению. И поэтому вы, даже когда дотрагиваетесь, вы ничего пока не чувствуете. Но потом выглядывает солнышко, и появляются солнечные термические такие вот ожоги. Покраснения, волдыри, ну, в общем-то, вся картина ожоговая налицо.
1: Если просто скосить борщевик на участке, это поможет?
0: Значит, бороться можно несколькими способами. Борщевик, если постоянно косить, то на газоне борщевик не растет, потому что, да, у него есть запасы питательных веществ в корневищах, но они не беспредельные. Поэтому в какой-то момент запасы кончаются, и борщевик уже не отрастает после скашивания. Борщевик не растет на картофельном поле, поэтому если мы постоянно обрабатываем почву, то борщевик не может постоянно возобновляться. Кроме того, семена борщевика, которые начинают сходить при механической обработке почвы, они тоже повреждаются и, соответственно, уже не могут дальше развиваться. И, конечно же, гербициды. В принципе, тот же самый способ, если у вас единичные экземпляры борщевика, вы аккуратненько скашиваете косой, не дотрагиваясь до вот этого вот до частей борщевика. Да. Триммеры здесь очень не подходят, потому что они разбрызгивают сок и, соответственно, фурана-кумарины. И затем смазывайте свежий срез тоже неразведенным гербицидом.
1: А выкапывать вот такой способ кто-нибудь практикует, или это так же опасно, и корни растения такие же опасные, как и верхняя часть?
0: Ну, в любом случае нужно полностью себя защитить, чтобы не было открытых частей тела. И, ну, корни нет, в принципе, они такими ядовитыми свойствами не обладают, поэтому, ну, в любом случае мы будем дотрагиваться до надземных частей, поэтому обязательно перчатки, обязательно рубашка или куртка с длинными рукавами, обязательно брюки, желательно сапоги резиновые и что-нибудь на лицо или маска, или обязательно какой-то головной убор, чтобы никаким образом не контактировать с частями вот этого замечательного борщевика.
2: В общем, быть во всеоружии.
1: Да, практически спецоперация. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта Михаила Воробьева, журналист-агроном, был с нами на связи. Эфиры также с Михаилом Воробьевым можно послушать на платформе «Смотрим», где выходит наша программа «Все в сад». Переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну а теперь отправляемся в Красноярский край. Там составили список самых востребованных профессий на 5 лет. Поговорим сейчас об этом с Татьяной Марченко, нашим корреспондентом из Красноярска. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Мария. Да, коллеги, ну, мы знаем, что именно сейчас во многих отраслях экономики стоит остро кадровый вопрос. И вот совсем недавно в нашем регионе прошел региональный этап всероссийской ярмарки вакансий, где работодатели предлагали работу. Вот, и именно вот такие запросы формируют понимание, какие именно требуются специальности. В Красноярском крае кадровая политика всегда стояла в приоритете. У нас промышленный регион. В общем-то, сейчас кадровый голод ощущается в том числе и вот в оборонной промышленности. К счастью, очень много уже в направлении заполнения вот этого кадрового голода, вернее, в решении вопроса кадрового голода делается. Но, в общем, именно специалисты Агентства труда и занятости населения проводят очень подробный анализ, на основе которого и создается вот этот самый список востребованных профессий. О первых позициях этого рейтинга нам рассказал начальник информационно-издательского отдела Краевого агентства труда и занятости населения Валерия Красильникова.
5: Возглавляет список перспективных профессий специалист по работе с системами искусственного интеллекта. Строчкой ниже – оператор беспилотных авиационных систем. Запрос на таких специалистов сделан сельским хозяйством, лесной, транспортной отраслью и другими сферами. На третьем месте – специалисты в области кибербезопасности. На рынке труда устойчивым спросом пользуются рабочие и инженерные специальности, а также профессии социальной сферы. Современный тренд – потребность в специалистах, обладающих широкими квалификациями. Такие специалисты становятся более востребованными, поскольку способны быстро адаптироваться к изменениям, внедрять инновации и работать на стыке отраслей.
1: Ну, мы, если честно, с Иваном ждали представителей рабочих профессий.
2: Да, более рукастых.
4: Но вы знаете, на самом деле список очень обширный, и, конечно, в этом списке есть рабочие профессии. Вот, кстати говоря, в 2026 году работодатели заявили 45 тысяч вакансий, и вот как раз в этом списке наиболее востребованы рабочие профессии. И вот мы уже понимаем, что важно еще ведь не только озвучить, что вот эти профессии востребованы, да, еще и получить специалистов. И слава богу, что есть сейчас национальный проект «Кадры», который помогает решить в том числе эти проблемы. У нас есть даже специальные бесплатные курсы, которые, в общем, можно пройти, ну, вот, как я уже сказала, бесплатно, обучиться и кибербезопасности, и в том числе каким-то, да, IT-программам учат. Ну и вот большой спрос на обучение управлением беспилотными летательными аппаратами. Желающие пройти такие бесплатные курсы записываются на них через портал «Работа России». Вот. Ну, из практики много уже отраслевых учебных заведений, я имею в виду, вот было сказано о том, что в лесной отрасли востребованы такие специалисты, в сельском хозяйстве. И вот, например, в техникуме лесных технологий в Дивногорске уже 2 года работает направление оператор беспилотных летательных аппаратов. Обучение занимает почти 4 года, но вот в итоге студенты могут освоить управление не одним, а целым флотом беспилотников. В общем, есть целые, конечно, большие программы и направления по быстрому решению задач, но, конечно, в большей степени, вот что касается инженерных специальностей, об этом тоже говорилось, то есть, ну, особенно, вот, наверное, такие сложные, как IT-специалисты, то это, в общем, проблема решается уже за счет того, чтобы привлечь ребят молодых, да, на обучение вот именно по этим специальностям, и довольно большая работа агентства на том смысле проводится, то есть есть даже профориентационные целые туры семейные, где родители вместе с детьми могут прийти на предприятие, поближе познакомиться со специальностями для того, чтобы дети, ну, заинтересовались и уже пошли дальше учиться именно вот, на эти профессии.
1: Татьяна, скажите, пожалуйста, а вузы ориентируются на подобные рейтинги? Понятно, что если востребованы профессии на 5 лет, то это, в принципе, срок обучения как раз в высшем учебном заведении, открываются ли новые факультеты, кафедры и так далее?
4: Да, Мария, и вы знаете, очень правильный вопрос. Конечно, здесь очень естественный контакт с нашими вузами. И вот, кстати говоря, в Сибирском федеральном университете за последние вот несколько лет очень серьезно добавили квоты на бесплатное обучение именно на инженерных на инженерных факультетах по инженерным специальностям. И что очень, конечно, сработало, потому что сейчас гораздо больше ребят приходит обучаться на эти специальности, и даже знаете, уже такой, в общем, такая тенденция, что предприятия прямо ждут, ну, то есть, как бы, специалистов для того, чтобы побыстрее их к себе принять на работу. Есть, конечно, такие опции, но я думаю, что это вообще тема для отдельного разговора, наверняка уже не раз и в ваших эфирах она поднималась. Это, конечно, медицинские работники, они тоже присутствуют в этом списке, и врачи, и просто медицинские работники, потому что мы для этого даже не надо исследований там специалистов в агентстве занятости, мы это слышим и постоянно от наших радиослушателей, которые, ну, собственно, постоянно к нам и обращаются с этими вопросами. Узких специалистов на местах уже практически нет, и даже вот построены новые медицинские учреждения повсеместно, но работать, к сожалению, там некому. Заполняется, конечно, эта брешь постепенно. Вот сейчас у нас тоже медицинский университет решает эту проблему, как может. Ну, надеемся.
1: Да. Спасибо большое. Татьяна Марченко из Красноярска была у нас в эфире. Говорили мы о том, что в Красноярском крае составили список самых востребованных профессий на 5 лет.
2: И даже искусственный интеллект уже настолько успешно интегрирован, что для него готовят специальную программу.
1: Вот так вот. После небольшой паузы вернемся. Не переключайтесь.
3: Радио России. Театр сатиры «Фронту».
6: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям: посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
3: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. «Я ж мать». Программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
7: Эх, Купенька, ты мой, ничего не понимаешь.
3: «Я ж мать». Отвечаем на все вопросы.
8: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
3: «Я ж мать». Каждую пятницу в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Большая страна. Разное время.
2: Разное время продолжает свою работу. Мы уже близимся к завершению нашей сегодняшней программы. Напоминаем, что для вас сегодня работали и работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. И сейчас поговорим немного о туризме и о досуге. И наше внимание привлекла следующая новость, что в Новосибирске пройдет ночь музеев в здании исторического, точнее, прошу прощения, в историческом здании, хотел сказать, в здании исторического музея, но так или иначе, все это проходит в рамках программы «Ночь в музее». Сейчас поговорим об этом с нашим корреспондентом Ксенией Сочивкиной из Новосибирска. И, Ксения, поздравляем вас с Днем радио. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения,
4: здравствуйте,
1: с праздником.
4: Коллеги, вас тоже поздравляю обязательно. Да, все верно. Новосибирск также участвует в этой акции, участвует ежегодно уже с 2009 года. В этом году мы все знаем тема родное. Это связано с объявлением 26-й год года Единства народов России. В Новосибирске в этом году масштаб, на самом деле, впечатляет. Более 80 площадок по всей области, не только в самом городе, и свыше 150 мероприятий. Но всех я говорить не смогу. Очень много придется нам.
1: Ну, давайте хоть что-то успеем.
4: Конечно. Я выбрала самое интересное, ну, лично по моему времени. Первое. Музей мировой погребальной культуры в ночь на 16 мая будет ждать гостей с программы «Прекрасное далекое». Что там будет? Будут происходить научно-популярные лекции о космосе, о действующем инженера-космонавта. Также пройдет лекция врача-трансплантолога из Москвы. Будет творческая встреча с видеоблогером Яном Топлесом и лазерное шоу. Также в программе будет включена экскурсия по парку памяти, по крематорию, так как музей погребальной культуры находится на территории нашего новосибирского крематория. Да, пройдет акция «На крыльях белых журавлей», пройдет мастер-класс, будут учить гостей собирать бумажных журавликов. Я думаю, поучаствую, потому что сколько бы я ни пыталась сама их собрать...
1: Не получается, да?
4: Не получается, нет. Также будет проходить донорская акция по вступлению в регистр доноров костного мозга. Кузница «Жар-птица» пройдет мастер-класс по изготовлению изделий из металла. Ну, пройдет выставка «Ниша парфюмерии» и различные фудкорты, ярмарки и так далее. Следующий интересный и необычный участник – это музей природы Новосибирска. Они в этом году будут удивлять клещами.
9: Да, так. Это очень странно звучит. Но организаторы вообще превратили такую достаточно серьезную тему в приключения. Главный герой, собственно, клещ. И как
2: бы, я не понял, сначала вещами или клещами?
9: Клещами. Будут рассказывать историю открытия самого вируса клещевого энцефалита, узнают о легендарной дальневосточной экспедиции в 1937 году, вообще как создавали вакцины, то есть клещи будут.
2: Интересно, как это будет происходить?
1: Главное, чтобы на посетителей не сажали.
2: Будет ли вопрос, кусал ли вас клещ когда-нибудь?
1: Мне кажется, будет. Нет, вообще там интересно, нам будут такие вопросы задавать?
9: Я уверена, что там будут рассказывать, как вытащить клеща, как себя обезопасить от клещей. Просто такая профилактика.
1: Ну, вот держу пари, что это, наверное, самая...
2: Ну, шутки шутками,
1: самая удивительная программа, которая может быть.
9: И полезная, в первую очередь.
2: Да, определенно.
9: Я хочу рассказать, это музей в Буграх, это уникальный частный музей, он не государственный, он еще только стремится стать им. Его создали сами местные жители под руководством потомка основателей деревни Бугры Антона Нелидова. Экспозиция у них необычная, они собирают их буквально с чердаков домов в этой деревне, сейчас это микрорайон. Там предметы быта, документы 19-20 веков, газеты прошлого века, есть старинный самовар, котелок царской армии и есть несколько 200-летних прялок. И все это живет в деревянной избе, которую сами люди, которые собирали все эти экспонаты, срубили специально, чтобы у них в деревне был музей, а что у них там будет, расскажет сам Антон Нелидов прямо сейчас.
2: Слушаем.
10: В 18.00 до полуночи мы открываем двери в настоящую сибирскую старину. На музейной площадке вас ждет погружение в атмосферу жизни бугринцев через старинные предметы быта, вещи и документы, найденные и сохранившиеся у старожил нашего славного села. Кроме посещения самого музея с уникальной экспозицией и рассказом об истории этого места, вас будет ждать экскурсия по нескольким старейшим улицам Бугров, в ходе которой также можно будет увидеть еще сохранившиеся артефакты прошлых столетий. В ходе всей музейной ночи гостей будем угощать чаем с самовара на дровах, с мятой и смородиновым листом. И настоящей сибирской ухой, пылу с жару, сваренной по старинному секретному бугринскому рецепту.
9: Вот, там не только гостей встретят, но еще и накормят.
1: Ой, замечательно. Но самовар это всегда прекрасно. И чай с самовара это замечательно, просто инициатива.
9: Я видела этот самовар. Самовар, правда, выглядит очень интересно. Он очень старый, неизвестно сколько ему лет. Я предполагаю, что очень много. И он прям настоящий, на дровах. Просто так его не растопишь. И, насколько я знаю, он живет не в музее, а у мужчины, который живет в этих буграх, дедушка. И он, когда приезжает гости к нему в музей, всегда его приносит.
1: Ну, это так, это какой-то прям дополнительный уют, да? Частичка домашнего тепла.
9: Прям очень домашняя атмосфера. Расскажу про следующий центр. Да. Центр Сибири-Хоккайдо. Здесь Новосибирской области России встречается с японской культурой, и они превращаются в некий портал на эту ночь в 1996 год. Тема вечера вернуться в 96 год. А там гостей ждет такое большое ностальгическое путешествие в эпоху Тамагочи, Покемона, Супер Марио. В программе будут лекции об истории винила, прослушивание пластинок, показательные выступления по кунг-фу, гонки с препятствиями от местных ниндзя. Что это такое, я не скажу, говорят, что это секрет.
1: Так, хорошо.
9: Пока не разглашали. Также придут мастер-классы по кей-поп-хореографии 96-го года, не современной хореографии, оригами в различных персонажах покемонов и смешные азиатские конкурсы. Также будет мастер-класс по гриму в стиле японских гяру. Насколько я знаю, гяру — это такая субкультура в Японии. Сейчас они не очень популярны, но в социальных сетях у молодежи они популярны. Чем они отличаются? Это очень яркий макияж. Азиаты, у них небольшие глаза, но именно гяру старались подражать европейской культуре, и они вот ее немножечко как модифицировали, и выглядят себя очень слишком. Они очень яркие, очень накрашены, очень такие интересные юбки. В общем, субкультура интересная. Также пройдет ярмарка... Ага.
2: Если говорить о Японии, Ксения, то в вашем городе даже исторически, ну не исторически, так сложилось, что очень много праворульных машин из Японии у вас в свое время было.
9: Да, честно, для меня это сейчас впервые слышу.
1: Но это правда так. Это правда так, да.
9: Я не автолюбитель, не водитель, поэтому не сталкиваюсь.
1: А вот теперь обратите внимание, я уверена, будете смотреть, о, правый руль. Ксения, продолжайте, пожалуйста, мы вас перебили.
2: Что прервали.
9: Я могу продолжать бесконечно рассказывать многое о чем. Вернемся снова в Новосибирск.
1: Да.
9: Новосибирский государственный художественный музей, о нем не могу не рассказать. Они подготовили программу «Искусство объединяет». Там проведут экскурсии по выставке с Новосибири и постоянные экспозиции, пройдут мастер-классы по народной росписи, созданию орнаментов. В музее на цокольном этаже есть постоянная экспозиция с Сафламой, с Гюзелью, со всеми нашими народными росписями, вот научат их создавать. А когда будет концерт, будет местный квартет баеристов, варган, саксофон, пройдет модный показ от студентов местного вуза. Они показывают, что они делают и как готовятся к своим дипломным работам, скоро их защищать. И вот это для них будет хорошая практика. Также пройдет и...
1: На самом деле такое многообразие, мне кажется, для жителей Новосибирска.
2: Жаль, мы этого не видим, можно сказать,
1: да,
2: уши
1: туристов,
2: разбегаются.
1: Да, уши разбегаются, глаза вообще все разбегается. Что же выбрать? Ксения, вы-то определились?
9: Конечно, я поеду в Бугры. Мы с Антоном познакомились не так давно, и он меня впечатлил. Во-первых, что он предок самых первых людей, которые приехали в Новосибирск. Основали первую деревню на нашей области еще до Новониколаевска, до глобального строительства тракта. И меня это очень впечатлило, и они манят своей такой атмосферой, что у них свой маленький микрорайон, они вот сами его благоустраивают, сами борются за него. Очень мне понравилось, хочется посетить, посмотреть, что у них да как.
1: Ну, то есть такая, да, уютная атмосфера, камерная даже,
2: как
1: можно сказать.
2: Как можно говорить, ламповая.
1: Да, ламповая, да.
9: Да, и очень печально, что музейная ночь у нас всего лишь одна, но, насколько я знаю, в области она будет проходить с 16 по 18 мая, то есть можно еще будет поехать в область, не только по Новосибирску гулять.
1: И это замечательно. Мы благодарим нашего корреспондента Ксению Сачивкина из Новосибирска, была у нас на связи, говорили мы о том, что в Новосибирской области подготовили обширную программу акции «В ночь музея», и она такая разнообразная.
2: Да, масса всего.
1: Мы завидуем жителям Новосибирска и тем туристам, которые окажутся в эти даты в городе. А мы же, Мария Тарабаева и Иван Фурсов, прощаемся с вами. Спасибо, что эти два часа провели в нашей компании.
2: Да, спасибо вам. Берегите себя и с Днем Радио. Спасибо, что слушаете нас. Всего
1: до новых встреч в эфире. До свидания.
11: Разное время. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле предупреждают о возможности нанесения ответного удара по Киеву. Дополнительные меры безопасности в России принимаются на фоне террористической угрозы со стороны киевского режима, заявил Дмитрий Песков. Ростех создал поражающий любую цель беспилотник «Скальпель». И теперь подробнее. В Кремле предупреждают о возможности нанесения ответного удара по Киеву в случае попыток сорвать парад в Москве и напоминают о соответствующем предупреждении Минобороны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также он проинформировал о планах главы государства на 9 мая.
2: Примерно в 9:45 произойдет церемония официальной встречи президентом России иностранных гостей. Затем все они перейдут на Красную площадь, будут на параде. Затем наш президент совместно с иностранными представителями и ветеранами возложит цветы в могиле неизвестного солдата в Александровском саду. А после этого состоится торжественный прием в Кремле от имени президента России для глав иностранных государств и почетных гостей, которые приглашены на эти торжества.
1: Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву 9 мая. Отмечается, что в список вошли президенты Абхазии, Белоруссии, Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии, президенты Южной Осетии, Республики Сербской и ряд других иностранных деятелей. Принятие дополнительных мер безопасности, празднование Дня Победы и объявленное Россией перемирие стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Дополнительные меры безопасности в России принимаются на фоне террористической угрозы со стороны киевского режима, заявил Песков.
3: Вы знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом большим праздником в нашей стране относится День Победы, всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
1: Также Песков заявил, что в Кремле высоко ценят усилия США в переговорном процессе по Украине и надеются, что американские посредники продолжат работу по урегулированию конфликта. Госкорпорация «Ростех» разработала новый баражирующий боеприпас, способный атаковать уязвимые места с любого ракурса. А также начала поставки в войска новой реактивной системы залпового огня. Глава корпорации Сергей Чемизов доложил президенту Владимиру Путину о разработке нового маневренного беспилотника «Скальпель». Аппарат оснащен X-образным крылом и предназначен для точного поражения целей.
4: Ну и, конечно, мы работаем и по беспилотию. В прошлом году создали новый беспилотник. Да, баражирующие боеприпасы. И вот новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель». Очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место. Баражирующие боеприпасы. Новые сделали КУБ-2 и КУБ-10. Это наш концерн «Калашников». Они с большей дальностью полета и более мощной боевой частью.
1: Основная задача Ростеха – выполнение гособоронзаказа для приближения победы, также заявил Чемизов. Средствами ПВО за сутки сбиты 3 управляемые авиабомбы, 4 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 570 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотный, воздушно-десантный, 2 аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих. Уничтожено 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. В суд поступила апелляционная жалоба бывшего замминистра обороны Тимура Иванова за отказ отправить его на СВО. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Мосгорсуда. Ранее Мещанский районный суд Москвы уже отклонил исковое заявление Иванова к Минобороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО. Между тем, Симоновский суд Москвы в апреле приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Иванова о получении 1 миллиарда 300 миллионов рублей в качестве взятки. Вину свою экс-замглавы Министерства обороны не признает. Процесс проходит в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 12 мая. Температура воздуха в ряде районов московского региона впервые в этом году достигла плюс 30 градусов сегодня и оказалась на 12 градусов выше нормы, сообщили синоптики. Но с пятницы в столице ожидается похолодание, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившийся ливнем и ночной грозой. Температура воздуха ощутимо понизится, но до своей климатической нормы в течение суток не превысит плюс 13-18. Ну и предстоящие праздничные выходные дни в метеорологическом отношении будут довольно прохладными, а все вернется на круги своя лишь в первый рабочий день на следующей неделе, когда распогодится и температурный фон вновь вернется в климатическое русло. Наступит обычная умеренная майская погода.
1: Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру и далее новости спорта.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет оставил в силе приостановку членства в организации Олимпийского комитета России. В МОК заявили о том, что ограничения, направленные против российских спортсменов, продолжат действовать, несмотря на, цитирую, конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения, конец цитаты. При этом МОК рекомендовал отменить ограничения для спортсменов из Белоруссии. Нападающий московского футбольного «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в российской премьер-лиге. На счету Тюкавина 4 забитых мяча в 5 играх чемпионата. Отмечу, что 23-летний форвард «Динамо» стал победителем голосования болельщиков. В голосовании экспертов победу разделили Джон Кордова и Роман Зобнин, а эксперты матч-премьер выбрали Ивана Олейникова. Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов избежал перелома одной из костей стопы по итогам матча финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком». В заявлении ЦСКА сообщается о том, что Глебов получил сильный ушиб первого плюсня фалангового сустава. Срок лечения Глебова будет определен в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления. Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина в 4 номинациях. Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из «Авангарда», лучшим защитником Митчелл Миллер из «Акбарса», лучшим нападающим Максим Шалунов из «Локомотива», лучшим новичком Степан Терехов из «Акбарса». Новости тенниса. Мира Андреева пробился в 3-й раунд турнира категории WTA 1000 в Риме. 8-я сеянная россиянка за 65 минут разгромила Антонио Ружич 6-1, 6-0. Далее Андреева сыграет с Викторией Голубич. Анастасия Захарова уступила 13-й сеянной Линде Носковой 4-6, 1-6. И пока это все новости спорта.
7: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В пятницу 8 мая в Перми ожидается 20-22 градуса, в Казани 25-27, в Самаре 26-28 градусов, в Нижнем Новгороде временами дождь 23-25 тепла, в Пензе 27-29 градусов, в Ярославле 14-16 тепла, коротковременные дожди. Во Владимире дождь 21-23 градуса выше нуля, в Туле плюс 25, плюс 27, коротковременный дождь, в Воронеже от 27 до 29 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, днем 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди, ночью 12-14 градусов, днем плюс 16, плюс 18. Сейчас в столице 25 градусов, относительная влажность 30%.
0: Музыка.
9: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. «Космический геликон».
10: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
9: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
11: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
12: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
9: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
13: Здравствуйте, меня зовут Дина Романовская, я автор и ведущая программы «Читали, знаем» на радио России Ставрополья. Рассказы о книгах, которые росли вместе с нами, неизвестных фактах из жизни писателей, старая добрая советская литература, русская зарубежная классика и многое другое. Слушайте мою программу на радио России в Ставрополе на частоте 95,6 FM и в Пятигорске на частоте 107,8 FM.
9: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Слушаем.
14: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Подольска, Евпатории, Туапсе, Балашихи, Ростова, Биробиджана, Уфы и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. Это радиоканал «Слушаем», и в ближайшие два часа, как обычно, друзья, в это время мы будем с вами говорить о том, чем живет наша страна. Слушать нас можно в FM-формате, не забывайте про онлайн-вещание, оно ведется в нашем приложении «Радио России». Ну и, конечно, все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Великолепный день, можно сказать, июльская погода в Москве. Ну и, конечно, нам есть чем поделиться, нам есть о чем поговорить с экспертами. И эти темы, как всегда, важны. О чем будем говорить в этом информационном часе? В России может появиться алиментный фонд. О чем именно идет речь, кого это может затронуть и когда, собственно, планируется создать этот фонд. Депутаты в ходе весенней сессии рассмотрят законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам. Конечно, это важная тема, миграционные вопросы, и обязательно их обсуждаем практически в каждом эфире, этот исключением не будет. У россиян с 1 сентября появится возможность сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. О чем именно идет речь и почему это теперь будет сделать проще, и главное, каким образом. Увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни, а также развитие системы медпомощи женщинам и детям, эти и другие темы, которые касаются здравоохранения в Москве, обсудим в завершении этого информационного часа, первого часа нашего радиоканала, но начинаем через несколько секунд.
9: Слушаем.
14: Конечно же, вы знаете, что сегодня день радио, а знаете вы потому, что с самого утра в эфире нашей радиостанции «Радио России» мы поздравляем коллег, поздравляем всех, кто с этим днем связан. Ну и, конечно, не можем не поздравить вас, уважаемые наши слушатели, потому что без вас не было бы и нас. Это очень простая логика. И, конечно, от вашей вовлеченности, от вашей любви к радио зависит и наша вовлеченность. Конечно, мы хотим, чтобы радиочастота была с высоким качеством, и информация, которую вы получаете, была своевременной, интересной, актуальной и полезной. С нами на связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
15: Доброе утро, Андрей, рад слышать. Поздравляю вас с праздником. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. И вас также поздравляю с Днем Радио.
14: Владимир Геннадьевич, во-первых, спасибо вам огромное, что в своем плотном графике нашли возможности и включились к нам в эфир. Неоднократно мы с вами общались и в эфире, и, что называется, и в онлайн-формате, и в студиях обсуждали самые-самые насущные, актуальные вопросы. Вы знакомы, ну, без преувеличения, с тысячами журналистов, и не только в нашей стране, но и за ее пределами. Вот, знаете, некоторые говорят, что радио все-таки теряет свою актуальность. Не настолько актуально, и, может быть, уже другие средства коммуникации, такие как мессенджеры, там еще что-то, уже перебивают вот эту охоту слушать радио. А вы как думаете?
15: Ну, это не совсем так. Радио занимает уверенно свою нишу в огромном информационном потоке и нашей страны, и, в общем-то, и всех стран мира. Ну, можно сказать, что сейчас в России радио – это огромная индустрия. Около 3500 радиостанций работают в нашей стране. Общая еженедельная аудитория свыше 50 миллионов человек. И, конечно, радиоэфир по-прежнему является важным средством массовых коммуникаций. Работает, кстати, 11 радиохолдингов и 41 федеральная радиостанция. И вот если посмотреть статистику, по данным Медиаскопа, хотя бы раз в неделю радио слушают около 80% жителей нашей страны в возрасте от 12 лет, а каждый день радио слушают 54% населения нашей страны. Чаще всего, конечно, это люди старшего и среднего возраста. И что интересно, чаще всего радио слушают в автомобиле, это 30% дома, 27% на работе, даже 12%, в других местах 14%. И появилась новая, как говорит молодежь, фишка. Все чаще и чаще наши сограждане слушают радиостанции через умные колонки, через Алису, Марусю.
14: Да, да.
15: Я, кстати, тоже так делаю.
14: Это прекрасно. Это прекрасно, да. Вот как раз не так давно, буквально в прошлом году, один известный IT-гигант российский, ну, не будем пиарить, но вы его уже назвали, собственно, создал вот как раз-таки такой агрегатор радиостанции, и можно теперь вот с помощью умных колонок и буквально голосовым управлением искать любую радиостанцию, ее слушать. Ну, конечно, слушайте Радио России. Что ж тут скажешь. Владимир Геннадьевич, не так много, но буквально несколько секунд. Но вот знаете, отличительная черта радио. Многие до сих пор, может быть, не до конца понимают. Да, эмоциональность, понятно, она есть на телевидении. Оперативность есть сейчас в мессенджерах и в интернете. Но вот это в хорошем смысле интимность, эмоциональность такой вот доступности и близость к радиослушателю. Вот как вам кажется, вот что нужно, чтобы это не утратить? Вот именно радиоведущим и радиостанциям.
15: Ну, технические все возможности есть, они развиваются, радио активно осваивает современные технологии, тестируется визуализация подкастов с помощью нейросетей, самые основные наши холдинги создают целые вот диджитал-экосистемы, о которых вы сейчас сказали, с помощью технологии Big Data, они анализируют даже эмоциональное состояние слушателей, подстраиваются. Но очень важно, конечно, очень важен в данном случае талант ведущих, так как человек чаще всего слушает радио вот один на один с радиоприемником в машине или дома, ну или, может быть, с несколькими членами семьи, поэтому очень важно ведущему создавать такую душевную, семейную, по сути, атмосферу, ну, скажем так, по-простому, как будто человек общается с другом на кухне за чашкой чая. И тогда все получится.
14: Спасибо большое, Владимир Геннадьевич. Спасибо вам, что включились к нам в эфир. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев был с нами на связи. И мы поздравляем еще раз всех коллег и наших слушателей с Днем Радио.
16: Слушаем.
14: К другим темам переходим. В Госдуме предлагают создать в России алиментный фонд. Из фонда государство могло бы оперативно, ну вот так, погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками. Считают депутаты, что взыскание алиментов может и будет успешнее и быстрее. Одинокие родители будут вовремя получать алименты от государства без лишних хлопот. С нами на связи член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы России Ольга Коробова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
14: Знаете, Ольга Владимировна, ну, на самом деле, сейчас же есть и судебные приставы, есть, собственно, закон. А вот алиментный фонд, он зачем? Зачем еще, вот, может быть, что-то дополнительно создавать?
16: Ну, возникают такие идеи и по поводу алиментного фонда, и иные способы в связи с тем, что огромная задолженность перед детьми, и огромное количество у нас должников, родителей, которые не выплачивают и не выполняют свои обязанности, которые предусмотрены у нас Семейным кодексом по содержанию и воспитанию, ну, по воспитанию и содержанию, в том числе, своих детей. И вот эти вот огромные суммы, конечно, очень смущают, и мы понимаем, что это же алименты на содержание детей. Это дети у нас недополучают какие-то средства, которые могут быть направлены там, в том числе на какое-то получение дополнительного образования, поездки, оздоровления, ну и так далее, и так далее. Поэтому возникают разные варианты. И алиментный фонд, эта идея не нова, она возникает периодически, но здесь и правительство не поддерживает, да и в принципе, если рассуждать логически, то, наверное, это не то, что действительно поможет решить проблему. Как вы правильно сказали и отметили, Андрей, есть у нас и Федеральная служба судебных приставов, да, и иные структуры, угу, которые должны взыскивать эти средства и призывать должников к ответу, к тому, что они обязаны выполнять то, что им предназначено, чаще всего даже решением суда, но, на мой взгляд, это не выход тоже, поскольку государство на себя сейчас уже взяло, на мой взгляд, даже более справедливые такие по отношению к детям обязательства в виде единого социального пособия, которое выплачивается семьям, которых недостаточно средств на то, чтобы достойно жить. И чаще всего как раз те семьи, в которых те семьи, которые не получают алименты, где есть злостные неплательщики, так, они являются получателями в том числе и тех пособий. То есть государство уже на себя взяло эту функцию поддерживать эти семьи. Весь вопрос в том, что нужно сделать и что предпринять для того, чтобы средства можно было и нужно было более эффективно взыскивать со злостных неплательщиков. Вот здесь вот большой вопрос к структурам, которые обязаны этим заниматься.
14: Здесь, наверное, очень комплексная работа должна быть по одной простой причине. Злостными неплательщиками чаще всего могут становиться те граждане, кто работает в серой зоне, кто не трудоустраивается официально, либо кто трудоустраивается официально, но каким-то образом договаривается о получении, ну, назовем так, зарплаты в конверте. То есть вот это все нужно, наверное, комплексно подходить к этому вопросу.
16: Конечно, да, здесь я абсолютно поддерживаю и вашу позицию, и мне кажется, это вот то, что и должно быть. А если говорить вот по этому предложению, по алиментному фонду, да, то насколько это справедливая вообще история, поскольку алименты начисляются, ну, либо по договоренности, либо по решению суда. Да. И каким образом, кому начислять, какие средства, и справедливо ли будет, да, если там какая-то минимальная сумма, которая и так уже есть сейчас в социальном пособии, она будет выплачиваться, а ребенку, например, по решению суда положена гораздо большая сумма на содержание, потому что второй родитель, который должен эти средства выплачивать, у него там высокая заработная плата, и он может позволить больше. Ну, то есть здесь вот больше вопросов, чем ответов, и здесь самое главное, о чем все говорят, и те, кто исполняет, это нужны механизмы, которые бы, и инструменты, которые бы позволяли взыскивать эти средства. И здесь действительно, да, и серая заработная плата, это и переписывание имущества, которое есть, и приобретение имущества на тех, кого взыскать не смогут, даже если вот идет серая заработная плата, да, там какое-то имущество приобретает этот неплательщик, но он оформляет его не на себя, и взыскать приставы этого не могут, ну и так далее, и так далее. Вот как это все отрегулировать, какие должны быть еще предприняты со стороны государства и законодателей шаги для того, чтобы более эффективно шла эта работа, здесь, конечно, вот нужно искать эти ходы для того, чтобы справедливость восторжествовала.
14: Спасибо большое, Ольга Владимировна. Напоминаю, член комитета Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Коробова была с нами на связи.
7: Слушаем.
14: Международную экономическую тему такую затронем. Саммит Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. Он пройдет в Астане, в котором примут участие лидеры стран-членов Союза, и запланирован на конец мая. Ожидается, что в саммите примет участие президент России Владимир Путин, а вот какие вопросы будут затрагиваться и как насчет развития и перспектив развития ЕАЭС, давайте поговорим сейчас. Политолог, старший научный сотрудник Института евразийских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
14: Да, вот мы, когда говорим Евразийский экономический совет, мы подразумеваем только вопросы экономики, либо здесь как-то комплексно, в том числе и политические проблемы затрагиваются?
17: Ну, если говорить де юре, то, конечно, Евразийский экономический союз — это экономическое интеграционное объединение, и оно стало, конечно, следствием объективной необходимости во многом восстановления экономических связей и тех цепочек экономических, производственных, которые были разрушены в результате исчезновения единого экономического пространства, я имею в виду Советского Союза. И, конечно, для России реализация этого интеграционного проекта – это одна из возможностей достижения укрепления своего экономического статуса на постсоветском пространстве. Но, безусловно, конечно, в вашем вопросе, конечно, есть и ответ, и понятно, что где есть экономические связи, там есть и связи социальные. А где есть связи социальные, значит, есть и социогуманитарные, политические, межличностные и так далее. Поэтому де-факто вырвать экономику отдельно и убрать все остальные контексты, конечно, совершенно невозможно. И в этом плане, конечно, в развитии ЕАЭС тоже есть определенные проблемы, которые нужно решать. И мы знаем, что Евразийский экономический союз довольно динамично развивался. Вот если мы посмотрим даже, например, на те показатели, которые были в 2022 году и до него, тогда же ведь был рекордный показатель внутрисоюзной торговли – 70 миллиардов на момент 2022 года. Последующий период, 2023-2025 годы, был тоже зафиксирован устойчивый рост, особенно там по электронике, автомобилям и по количественным показателям. Ну, например, в той же Армении, вот это особенно интересно в контексте того, что сейчас происходит, да, двукратное увеличение было экспорта в Российскую Федерацию, и вообще экономики этих стран, особенно Армении и Кыргызстана, они получили довольно серьезные импульсы. Вот, поэтому объем внутрисоюзной торговли вот на момент конца 2025 года — это 95 миллиардов долларов, и совокупный ВВП ЕАЭС вырос на 1,7%, при этом в Кыргызстане, например, это 11%, в Армении 7 с небольшим процентов и так далее. Другое дело, что есть определенные, конечно, проблемы в развитии, и здесь что можно обозначить? Ну, во-первых, это определенные инфляционные диспропорции и несогласованность денежно-кредитной политики, имея в виду, даже несмотря на то, что понятно, что 93% у нас идет в национальных валютах уже расчеты. Это различия в налоговой системе, это некоторая инфраструктурная, ну, я бы сказал, такая архаичность, да, это вопросы, связанные с миграционной политикой, и в связи с этим вопросы, связанные с ростом национализма и порой ксенофобии. Но, с другой стороны, понятно, что, например, для России вопросы миграционной политики, они тесно связаны с безопасностью.
14: Конечно.
17: И, опять же, сочетание этих вопросов с построением единого рынка рабочей силы, который одно из четырех пространств, которые строит ЕАЭС. Но в качестве перспективных направлений, которые наверняка будут обсуждаться, можно ответить, это и цифровизация, создание единого цифрового пространства, это Евразийский агроэкспресс, его развитие, это, опять же, те же энергетические проекты и экономические. Но, безусловно, надо понимать, что среди вызовов, стоящих перед ЕАЭС, безусловно, есть и ряд политических проблем. И в вашем вопросе, собственно, тоже это прозвучало, да, по сути своей.
14: Да, конечно.
17: Косвенно, потому что внешний фактор, он играет безусловную роль, потому что наши геополитические противники, они, безусловно, считают интеграцию, ну, давайте прямо скажем, такой России-центричную на постсоветском пространстве, с участием и активной ролью России, они считают ее безусловным вызовом для себя. И даже вот та же Армения при таких показателях...

0: есть рядом других стран.
1: Вот мы как раз и посмотрим, да, Александр Владимирович, спасибо вам большое, как раз и посмотрим в конце мая, как будет проходить вот этот вот заседание Высшего Евразийского экономического совета. Политолог, старший научный сотрудник Института евразийских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин был с нами на связи.
2: Артмастерс!
3: Ну ты чего?
4: Не знаешь, что это такое?
2: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили ни пуха, ни пера.
7: Что нужно с браконьерством бороться не тем, что с силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
6: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. Ни пуха, ни пера. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана.
8: Радио России. Слушаем.
1: Давайте переходить к другим вопросам. Темы, как раз связанные с миграционными вопросами. Депутаты в ходе весенней сессии рассмотрят законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам. Предполагается, что иностранцам, работавшим менее 10 месяцев в течение года, смогут аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание. С нами на связи доктор политических наук, руководитель направления миграция Центра имени Столыпина, профессор президентской академии, руководитель Центра миграционных исследований Института Царьград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Очередная мера, которую хотят ввести, а как она будет реализовываться и к чему может привести вот эти нововведения, если они будут?
9: Ну, эта мера как раз вытекает из плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики, новой концепции. Там есть существенный вектор на ужесточение миграционного законодательства, повышение контроля за теми иностранцами, которые находятся в России, в том числе те, которые получили РВП и вид на жительство. И вот одним из элементов такого контроля стала коллаборация МВД с Федеральной налоговой службой по поводу предоставления информации о трудовой деятельности таких иностранных граждан, которые имеют вид на жительство или РВП в Российской Федерации, которые, например, не осуществляют там учебной деятельности какой-то. И вот, соответственно, в случае предоставления как раз фиктивных документов, либо не предоставления, государство получает санкцию, да, на то, чтобы вот этот статус изменить и его аннулировать. Это направлено для того, чтобы уменьшить количество социальных иждивенцев, которые приезжают на территорию Российской Федерации, оформляют какие-то документы, но при этом, значит, не работают, да, не привносят что-то, да, в экономику нашей страны, да, являются исключительно, ну, получателями там социальных пособий.
1: То есть, если 10 месяцев человек никак себя не проявил, нигде не зарегистрировался, нигде не работает, то тогда можно с ним прощаться, я правильно понимаю?
9: Ну, совершенно верно, да. То есть, ну, а зачем он там находится на территории Российской Федерации, зачем он получает вид на жительство, как бы для чего?
1: А вы понимаете, дело в том, что тут могут возникнуть вопросы у людей, Михаил Александрович. Вот, смотрите, кто-то скажет, а почему не полгода, а почему не 3 месяца? То есть, человек приехал и 10 месяцев, извините, был иждивенцем. И просто на деньги налогоплательщиков добросовестных, вот здесь вот чем-то занимался, просто жил. Ну вот, как думаете, все-таки срок этот может быть уменьшен?
9: Вы знаете, ну, я бы так сказал, наверное, его корректировать можно в каких-то определенных случаях, но я думаю, что все-таки он достаточно объективен, потому что, ну, предположим, человек приехал, там, обосновался, да, он не всегда сразу может найти работу. Ну, скажем так, здесь мы тоже должны определенные аспекты учитывать. Поэтому я думаю, что в целом 10 месяцев срок разумный. Ну, можно ли его сократить до полугода? А, наверное, да. до 6 месяцев. Но как бы я думаю, что меньше это было бы тоже нецелесообразно.
1: Угу. То есть на самом деле ужесточаются меры, но здесь должны быть, наверное, знаете как, ужесточаются.

0: Включены меры и на входе. Что я имею в виду? Человек едет сюда, наверное, не просто так приехать, зарегистрироваться и ждать с моря погоды, или ждать, когда его куда-то позовут, или, знаете как, размещать резюме, но я условно сейчас. То есть, если он едет из другой страны, наверное, у него есть какая-то цель, и, возможно, он заранее позаботился о том, чтобы куда-то устроиться. Если мы говорим о трудовых мигрантах, то это вообще какие-то определенные срочные договоры, по которым люди работают в нашей стране.
1: Ну, я с вами здесь абсолютно согласен. Вообще, первопричина – это целеполагание въезда на территорию Российской Федерации.
0: Конечно.
1: И обоснование, да, своего нахождения здесь. Но единственное, я бы здесь все-таки не смешивал подходы, которые касаются трудовой миграции и РВП, и вид на жительство, да, потому что трудовая миграция – это отдельно. У нас сейчас вот МВД разместила законопроект по поводу эксперимента с оргнабором с 27 по 30 год, который будет реализовываться, который по факту должен стать таким основным способом привлечения трудовых мигрантов, да, по формуле «приехал, отработал, уехал». А если мы говорим о, допустим, о том же самом виде на жительство, вот у нас есть категория высококвалифицированные специалисты, да, по закону, значит, члены семьи высококвалифицированного специалиста, они автоматически получают, имеют право на получение вида на жительство. То есть высококвалифицированный специалист – это отдельная категория. Понятно, что сейчас, да, с учетом норм российского законодательства, она вот используется зачастую для легализации обычных трудовых мигрантов. И там, конечно, необходимо поднимать уровень, там, у нас есть критерий, это уровень заработной платы, там, значит, его необходимо поднимать. Но если мы говорим о том, как это задумывалось изначально, да, что высококвалифицированные, там, инженера, там, значит, топ-менеджмент какой-то, значит, еще кто-то, да, и если к ним приезжают их семьи, да, то есть люди, которые, там, значит, они не обязательно могут работать, вот что с ними тогда делать? То есть здесь тоже вопрос возникает определенный.
0: Да. Вопросов на самом деле много, и постоянно эти вопросы возникают и в обществе, и ими занимаются высшие органы власти, да и на местах тоже темы эти являются одними из самых острых. И мы о них рассказываем и пытаемся понять со специалистами в эфире Радио России. С нами на связи был доктор политических наук и руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, профессор президентской академии, руководитель Центра миграционных исследований Института Царьград Михаил Бурдак. Другим темам через несколько секунд.
2: Слушаем.
0: Да, давайте поговорим теперь о связи. Знаете, сегодня, конечно, вопросы связи звучат довольно остро, но есть на то причины, в том числе связанные с безопасностью, но в данном контексте не об этом. С 1 сентября россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план или при смене оператора. Для переноса номера нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично или дистанционно. Почему возникла такая история? Давайте разбираться. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн с нами на связи. Леонтий Ефимович, здравствуйте.
3: Андрей, добрый день.
0: Ну, я так понимаю, что тема эта как раз возникла, потому что некоторые переходы с одного на другой оператор или переезды, они связаны с очень серьезными расходами граждан.
3: Ну, во-первых, мы теперь к мобильному номеру привязаны гораздо сильнее, чем мы иногда думаем. Он теперь все. Начиная с госуслуг и кончая дистанционным банковским обслуживанием, смена номера – это целая трагедия, это куча всяких нужно опций заполнить, что ты теперь на другом номере. Вот это решение очень правильное, потому что, ну, внутри, допустим, московского региона переход тоже требует целую неделю. Не просто так, но просто к тому, к кому ты переходишь, заявляешь, что ты хочешь к ним перейти, и все на этом. Да. Ты не вмешиваешься в процесс, это здорово. Теперь, 1 сентября, будет то же самое, если человек уехал в регион. Во-первых, он будет избавлен от платы за роуминг тем же номером. Во-вторых, ему будет комфортно с тем оператором общаться, который там. А у нас, кроме большой четверки, есть еще масса операторов, которые, ну, не такие крутые, допустим, но они работают и работают неплохо.
0: Конечно, и в новых так регионах что... операторы тоже работают.
3: Новых тем более.
0: Да,
3: в новых
0: да.
3: тем более. Поэтому, как нас сопровождает номер, серия номер паспорта, дата выдачи, теперь номер телефона – это такой же идентификатор. Попробуйте заменить и попробуйте потом что-нибудь сделать в цифровой среде. Это будет очень, ну, хлопотно. Теперь все. Регионы, тем более новые, они туда поехал человек или вернулся на родину после всех перипетий, он с тем же номером может жить и продолжать и дальше.
0: Когда-то то есть сейчас просто назад... переходный период, да, до 1 сентября, чтобы все операторы могли наладить, прежде всего, технические вопросы?
3: Ну, у них там, да, у них там между собойчик. Вообще-то абонент не вмешивается, операторы решают между собой. Тот, кому подали заявление, что я хочу к вам перейти, он должен запрашивать того, у кого обслуживался абонент, и они между собой это все решают. На это уходит, в общем, действительно не так уж и мало, 8 дней. Но, тем не менее, человек спокойно живет со своим номером, как и с паспортом, как и с госуслугами, со всем, с банковской. Куда ни пойди, сейчас нужно писать номер мобильного телефона, это дополнительный, как бы, идентификатор твой, кроме пароля. Так что для тех, кто ездит, переезжает, переселяется, это очень удобно будет. Угу. Процедура не столько не займет, что ой, до сентября это что-то делать. Нет, просто поставлен срок, когда операторы, ну, их известят, должны быть готовы к тому, что переселенцы и переезжающие могут оставить с собой номер по давнему-давнему закону.
0: Ну, самое главное, конечно, это удобство граждан. Чтобы гражданам было проще, конечно, это все делать, а не они действительно там тратить какие-то дополнительные силы, время. Я тут согласен с вами, да, вот есть у человека номер, а ему теперь нужно на госуслугах перерегистрироваться, например, еще где-то. Это,
3: да что,
0: это целая морока.
3: Но я сам с удивлением узнал, вначале ведь, когда была объявлена возможность перехода с номером, по-моему, было, я точно помню, раз в год можно было делать. Mm-hmm. Теперь каждые 60 дней можешь. Если ты перемещаешься, мало ли тебе обстоятельства людей, через 60 дней ты можешь опять заменить оператора с тем же номером. Это удобно.
0: Конечно, конечно. Ну что, спасибо большое. Теперь будем, что называется, до сентября не так много времени и осталось. Оно пролетит очень быстро. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн был с нами на связи. Друзья, ну на самом деле связь — это очень важный момент. И если есть какие-то моменты, которые можно упростить, вот это работает нам в плюс. Ну и тем более это все на высшем уровне делается. Премьер-министр Михаил Мишустин установил необходимый порядок действий. И как раз он будет реализован до 1 сентября, чтобы нам упростить все эти вопросы. Далее давайте послушаем рубрику «Хранитель времени». Слово передаю Андрею Светенко.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день, в 1944 году, в ходе наступательной крымской операции, советские войска после многочасового штурма овладели Сапун-горой. Эта возвышенность на юго-востоке от Севастополя была ключевым рубежом обороны противника. 7 румынских и 5 немецких дивизий построили на склонах Сапун-горы глубоко эшелонированные позиции. Ожесточенные бои шли буквально за каждую траншею. Наступление вели части 51-й Приморской армии. По злой иронии судьбы, противник использовал оборонительные линии, возведенные в начале войны советскими войсками, которые обороняли тогда Севастополь. Любопытно, что мотивацию для своих обреченных войск командующий фашистской группировкой в Севастополе генерал Альмендингер использовал неожиданную. Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, чем Севастополь. Никому из нас не должна прийти в голову мысль об отходе с севастопольского плацдарма. Конец цитаты. Но мысль, может, и не приходила, а уйти пришлось. После усиленной артподготовки штурмовые группы, волнами сменяя друг друга, пошли в атаку, которая длилась 7,5 часов. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы уничтожить основные силы врага, а оставшихся отбросить к Севастополю. Всего на тот момент в Севастопольском укрепрайоне было 72 тысячи солдат и офицеров противника, около 2 тысяч орудий и минометов и порядка 50 танков и сотни самолетов. Наши силы, безусловно, превосходили врага по численности и вооружению, но наступающая сторона всегда несет большие потери. И наш же трагический и героический опыт обороны Севастополя в той войне показывал, что сильные духом могут продержаться не часы и дни, а почти год. Фашистские оккупанты продержались всего лишь 2 дня. Взятие Сапун-горы открыло советской армии самый короткий путь на Севастополь к мысам Фиолент и Херсонес, бухтам Камышовая и Казачья. Немецкое командование понимало, что с потерей Сапун-горы сопротивление теряет смысл, и попыталось тут же отбить утраченное и организовать контрнаступление. Но сражение за Севастополь неуклонно продвигалось к закономерному финалу – освобождению от врага символа русской воинской славы. С вами был Андрей Светенко.
2: Радио России.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Девятый Б. Война как предчувствие.
6: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
2: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
0: К московским темам, друзья, мы переходим, как обычно, в этой части нашего радиоканала «Слушаем». Напоминаю, что в Москве частота 101.5 FM, по всей стране нас можно слышать не только в FM-формате, но и, конечно, с помощью приложения «Радио России», которое вы наверняка установили на свои смартфоны. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим», заходите и переслушивайте или слушайте, если в первый раз слышите эти эфиры, обязательно наши программы. Ну и, конечно, все мессенджеры и социальные сети доступны для того, чтобы следить за информацией. О чем будем говорить сейчас? О здоровье. Определены ключевые задачи по развитию здравоохранения Москвы на текущий год. Среди прочего, это увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни, а также развитие системы медпомощи женщинам и детям. С нами на связи врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин. Андрей Петрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Ну, что-то изменилось вот на текущий год? Какие-то, может быть, нововведения есть, о которых так вот не говорят публично?
7: Ну, на самом деле, действительно, очень много изменилось, и даже публично говорят, у нас расширился спектр оказания помощи по ОМС, то есть мы то, что раньше делалось по высоким технологиям, либо по определенным, надо брало квоты брать, теперь многие параметры делаются исключительно прямо по оплате обязательного медицинского страхования. Мало того, у нас вошло контроль детских всевозможных аномалий генетических, которые раньше не входили. Теперь мы вылавливаем раньше изменения, буквально после рождения ребенка. То есть мы достаточно близко двигаемся к профилактике вероятности развития каких-то тяжелых заболеваний, которые могут встречаться у человека и которые сразу не видны.
0: Знаете, вот среди перечня я вижу, это те направления, о которых писал Собянин и которые он подчеркивал, и среди прочего там расширение использования высокотехнологичных методов лечения, в том числе направлений роботическая хирургия и трансплантология. Вот у меня возникает вопрос. Конечно, есть узкие специалисты, узконаправленные специалисты. Есть специалисты, которые просто, что называется, переучиваются и для себя открывают новые технологии. А вот как насчет вообще обучения и переобучения специалистов? Потому что сейчас и искусственный интеллект используется, и новейшие технологии, и новейшее оборудование. Мне кажется, каждый практически врач должен вот обладать этими компетенциями.
7: Все вы правильно говорите. И у нас базисное обучение, оно осталось фундаментальное для того, чтобы человек, понимал, что такое медицина. Оно базируется уже на измененных требований, которые приходят вокруг нас. Мало того, у нас есть обучение уже в ординатурах, в интернатурах, когда человек углубленно изучает тот предмет, которому он хочет посвятить свою жизнь, и там уже используются новые технологии, которые не дают уже, ну скажем так, во время обучения мы даем общую картину, а когда проходит уже специализацию, мы уже углубленно изучаем тот предмет, с которым будем дальше работать. И, соответственно, в этом контексте рассматриваются все возможные привлечения различных сегодня достижений, которые есть. Это искусственный интеллект, это 3D-реальность, это хирургическая роботизированная техника. То есть на сегодняшний момент человек, который выходит и он прошел обучение, он может дальше специализироваться и получать более такие, знаете, расширенные знания для того, чтобы использовать их вот непосредственно.
0: Но с учетом того, понимаете, как с учетом того, как сейчас развиваются технологии, наверное, вот повышение квалификации для медицинских работников, которое раз в 5 лет обязательно, да, его нужно делать, наверное, чаще. Или хотя бы какие-то курсы проходить там раз в год, раз в 2 года, да, чтобы врачи понимали, куда технологии вообще сейчас развиваются, в какую сторону.
7: Все вы правильно говорите. И ну, 5 лет это действительно базисное знание, которое получает человек. Дело в том, что для того, чтобы какие-то новые возможности вводились в медицину, они тоже должны быть валидированы и использованы. Поэтому, скажем, они не так быстро входят в нашу среду, потому что нужно накопить статистику и так далее. Но, во всяком случае, есть у нас конгрессы, где мы обучаем друг друга, рассказываем новые возможности, где мы пытаемся это все дело на своем уровне использовать, а потом это внедряется в клиническую практику, потому что есть еще клинические рекомендации, которые тоже пересматриваются, и согласно клиническим рекомендациям, это более такая сейчас действующая история, мы работаем, и мы можем туда вносить изменения, которые уже для всех врачей становятся обязательными.
0: Спасибо большое, Андрей Петрович. Напоминаю, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Знаете, ну, тема такая, может быть, для кого-то будет, ну, связанная с опасностью, да, не очень приятные такие вот эти животные, но, тем не менее, мы поговорим о гадюках. В лесах на болотах Московской области стартует необычная спецоперация. Минэкологии региона инициировала масштабное исследование популяции гадюки обыкновенной. Вопрос возникает, зачем это нужно ученым, ну, и вообще, насколько опасны эти змеи для человека? С нами на связи биолог, популяризатор науки и фотограф дикой природы Илья Гамыранов. Илья, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Это что за такая перепись или что это за спецоперация?
8: Ну, в целом, это действительно такое важное событие, потому что нам нужно понимать численность тех или иных животных, и желательно понимать ее достаточно точно, тем более таких животных, как таких активных хищников, да, которые являются очень важными элементами природных экосистем, регуляторами численности других животных. И вот гадюка как раз именно такое животное, то есть это змея, которая питается во взрослом состоянии преимущественно грызунами, ну и, соответственно, она является таким очень важным элементом, который регулирует численность грызунов там, или насекомоядных животных, ну, тоже мелких таких, в общем, можно сказать, похожих на мышей существ. Вот. И поэтому, понимая численность гадюк, мы, соответственно, можем, в принципе, оценить, как будет сказываться это на численности грызунов. Плюс важно понимать, что гадюки — это, во-первых, животные территориальные, то есть змеи обладают своими определенными участками и часто их далеко не покидают. И к тому же гадюки очень такие любители нетронутых ландшафтов, то есть они стараются выбирать такие дикие природные экосистемы, где есть леса, где есть болота, такие луга, так называемые, и, в общем, они стараются избегать антропогенных ландшафтов. Именно поэтому мы, например, гадюк не видим в крупных городах. И, соответственно, наличие гадюк и их численность нам также говорит о сохранности экосистем, так что это очень важный параметр.
0: А очень коротко, как все-таки, если вы встретились с гадюкой, как себя вести? Убегать сразу или что делать?
8: Но в любом случае, если вы увидели любую змею, какую бы то ни было, у нас, благо нам повезло, у нас есть, если мы будем говорить о Москве, то это Московской области, это обыкновенный уж и гадюк.
0: 15 секунд буквально, Илья.
8: Uh-huh. Да. Поэтому, в общем, если увидели змею, главное не подходить к ней, не трогать ее, и змея сама уползет, они никогда первые не нападают, поэтому, в общем, сохраняйте дистанцию и не суйте руки. Это самое важное
0: правило. Вот, спасибо большое. Илья Гамыранов, биолог, популяризатор науки и фотограф дикой природы, был с нами на связи. Первый час радиоканала «Слушаем, завершаем». Оставайтесь с нами.
2: Совет дня. Доктор на кухне.
9: Привет, друзья, это Лена Симонова. В каких продуктах содержится главный строительный материал для клеток организма? Мышцы, сосуды, ткани внутренних органов, клетки крови, антитела, ферменты и гормоны – все это построено из белков. А еще белки играют одну из ключевых ролей в работе иммунной системы. Эти сложные органические соединения состоят из аминокислот. Их разнообразные сочетания составляют разные белки. Всего существует 20 аминокислот, но их комбинаций гораздо больше. Некоторые аминокислоты организм может синтезировать сам. Они называются заменимыми. Их большее количество. Но есть и другие, незаменимые. Их всего 8, и они обязательно должны поступать в организм с пищей. Многие, наверное, еще со школы помнят их названия. Триптофан, лизин, валин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, метионин и трианин. Все эти белки можно получить из животной или растительной пищи. Животный белок, конечно, предпочтительнее, организму его легко усвоить и преобразовать в аминокислоты. Растительный белок – тоже неплохая альтернатива. К ней можно прибегнуть по медицинским показаниям во время диет и поста. Из каких же продуктов можно получить растительный белок? В первую очередь это бобовые. К группе бобовых относятся, собственно, различные виды бобов – фасоль, горох, соя, нут, чечевица, маш, а также арахис, хотя на потребительском уровне его чаще причисляют к орехам. Еще один источник растительных белков – это крупы. Такие продукты, по большей части, являются результатом переработки злаковых культур, которые от природы содержат много белков – овес, пшеница, рис, кукуруза и ячмень. Крупы насыщают организм не только белком, но и целым спектром необходимых микро- и макронутриентов. Нужно помнить, что злаковые содержат глютен в разной концентрации, а это может вызвать аллергическую реакцию. Есть две крупы – гречка и киноа, ядра которых не содержат этого вещества. И именно они являются чемпионами по содержанию белка. Так что если у вас аллергия, этот вариант для вас. И, наконец, еще один очень популярный в нашей стране источник растительного белка – это грибы. Грибы называют мясом вегетарианцев. Хотя они не отличаются рекордными показателями по содержанию белка, но имеют богатый аминокислотный состав. К примеру, шампиньоны содержат 18 разных аминокислот. Самые богатые белком грибы – это сушеные. Такой способ обработки повышает содержание протеинов в 10 раз. Существенный минус грибов – они тяжело перевариваются, поэтому лучше не увлекаться этим продуктом, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
2: Совет дня. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины.
11: Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия призывает украинскую сторону соблюдать перемирие, объявленное Москвой по случаю празднования Дня Победы, заявили в Минобороны. Стороны переговоров по Украине понимают, какой шаг нужно сделать, заявили в Кремле. Акция «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате. Глава Ростеха доложил президенту о выпуске новых электробусов. И теперь подробнее. Минобороны сообщило, что в соответствии с решением президента Верховного главнокомандующего Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая и до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. В этот период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины, говорится в сообщении. Ведомство призывает украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории России, российских регионов, вооруженные силы России дадут адекватный ответ, подчеркнули в Минобороны. Там также напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В Минобороны России еще раз предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Киеву нужен один серьезный шаг, после чего приостановятся военные действия и откроются перспективы для обсуждения долгосрочного урегулирования. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
2: В ходе трехсторонних переговоров сложилась такая ситуация, когда все три стороны понимают, что нужно делать, чтобы добиться какого-то важного шага именно в контексте дипломатической работы. Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, и после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования.
1: Также в Кремле предупредили о возможности нанесения ответного удара по Киеву в случае попыток сорвать парад Победы в Москве. Ушаков напомнил, что в Минобороны заявляло и о целесообразности, чтобы мирные жители покинули Киев, если России придется отвечать на угрозы. В Кремле высоко ценят усилия США в переговорном процессе по Украине и надеются, что американские посредники продолжат работу по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля заявил, что не знает, зачем в США едет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который якобы должен встретиться со спецпредставителем США Стивом Уиткофом.
3: Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку. Мы открыты к продолжению переговорного процесса. По понятным причинам сейчас американские переговорщики концентрируются на других вопросах. Иранская тематика, конечно, сейчас для них находится в приоритете. Это непосредственно процесс, где Америка является прямым участником, а не посредником. Но мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги и ожидаем, что процесс найдет свое продолжение.
1: КАМАЗ поставит Москве 700 электробусов большого класса до 2027 года, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с Владимиром Путиным. Также, по словам главы корпорации, уже налажено производство низкопольных троллейбусов с запасом автономного хода.
4: КАМАЗ в 2025 году выпустил низкопольный троллейбус с запасом автономного хода на 30 километров, электробус большого класса на поколение А5 с тяговой батареей большей емкостью отечественного производства. Кстати, батареи делает «Росатом». Запас автономного хода на 110 километров.
5: 85 человек, да, пассажир?
4: Да. И, кроме того, мы с 23 года запустили беспилотники, КАМАЗ беспилотный, который успешно работает по трассе М-11, то есть Москва-Санкт-Петербург, и по ЦКАДу они прошли уже около 6 миллионов километров, перевезли около 732 тысяч кубометров груза. Не зафиксировано ни одной аварии, ни одного нарушения. Очень хорошая появилась новинка – кроссовер «Азимут» нашего «АвтоВАЗа».
5: «Лада»,
4: да. Их будет выпускаться 70 тысяч штук в год, и я уверен, что такие машины будут менять отношения, в том числе потребители, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону.
1: Владимир Путин похвалил Ростех за рост производства гражданской продукции на фоне СВО. Пожар произошел на АЗС в Дагестанском Каспийске. На улице Гагариной, сообщили в МЧС. По предварительной информации, площадь пожара на автозаправке составила 250 квадратных метров. В мэрии, в свою очередь, сказали, что в здании техстанции загорелся автомобиль. Заправка не горела. Погибших и пострадавших нет. К этому часу пожар на АЗС и в автосервисе в Каспийске ликвидирован. Удалось не допустить взрыва автоцистерны с пропаном, а также переход огня на рядом стоящие здания. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет оставил в силе приостановку членства в организации Олимпийского комитета России. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев так прокомментировал эту ситуацию. Мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его. Напомню, что ОКР уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария Международного олимпийского комитета. Увязывание решения по восстановлению Олимпийского комитета России с любыми не относящимися к делу вопросами неприемлемо, подчеркнул Дегтярев. Глава российской футбольной премьер-лиги Александр Алаев рассказал о главных задачах до конца своего срока на посту президента лиги. «Мой мандат действует еще больше года. Сейчас у меня в повестке два вопроса. Завершение сезона и работа, которая проводится раз в 4 года, это подписание спонсорских контрактов. У нас есть стратегия до 30-го года. Надо оформить все документы, в том числе о взаимодействии с Российским футбольным союзом». Хоккейный «Металлург» объявил об уходе из клуба вратаря Ильи Набокова. Действие соглашения между Магнитогорским клубом и «Колорадо Эвеланш» из НХЛ, в рамках которого вратарь и выступал в континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне, официально прекращено. Теннис. Мира Андреева вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Риме. Восьмая сейная россиянка за 65 минут разгромила Антонию Ружич 6-1, 6-0. И далее сыграет с Викторией Голубич. Анастасия Захарова уступила 13-й сейной Линде Носковой 4-6, 1-6. Анна Калинская в эти мгновения играет с Катаржиной Синяковой. Идет решающая третья партия. Счет равный 3-3. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 8 мая в Нальчике ожидается 19-21 градус, кратковременный дождь. В Ставрополе сухо 19-21. В Сочи плюс 17, плюс 19 без осадков. В Краснодаре 21-23 градуса, дождя не ожидается. В Волгограде от 26 до 28 градусов. В Ростове-на-Дону 24-26 градусов выше нуля. В Воронеже плюс 27, плюс 29 без осадков. В Туле 25-27 градусов, кратковременный дождь. кратковременный дождь. Во Владимире 21-23 дождь. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди. Ночью 12-14 градусов. Днем 16-18 выше нуля. Сейчас столица плюс 24 градуса.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
11: Здравствуйте, я Сергей Пономарев, автор и ведущий программы «Дом культуры». Мои собеседники – профессиональные самодеятельные артисты, композиторы, художники, мастера народного творчества, а также юные музыканты.
12: Мне ничего не стоило обратиться к минским писателям, они поддержали нас, вышел специальный выпуск журнала, там, наверное, 15 белорусских поэтов и прозаиков, то есть они знают всего, они с удовольствием с нами сотрудничают.
13: Каждую пятницу Дом культуры открывает свои двери на Радио России Пенза. 18:25 на частоте 94,2 FM.
0: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Слушаем.
14: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Донецка, Кирова, Элисты, Находки, Норильска, Черноморского, Сочи, Кирова, Якутска, Волгограда и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин. За режиссерским пультом Анна Тарасенкова. И во втором часе, как и в первом, мы, конечно, обсуждаем наиболее заметные, важные, интересные темы, которые касаются вас, которые касаются нас и затрагивают темы экономики, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, экологии, безопасности и многих-многих других. Не забывайте, что слышно нас, конечно, в FM-формате, но и еще и в онлайн-трансляция в нашем приложении «Радио России». Следите за информацией на сайте вести.ру, безусловно. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим», ну и, конечно, наши социальные сети, а также мессенджер «Макс» вашим услугам. О чем будем говорить в этом информационном часе? Сразу перенесемся вот буквально через несколько секунд в Туапсе, что там происходит. По информации, последней информации, почти 20 тысяч кубометров замазученного грунта было вывезено с прибрежной территории Туапсе. Как ведется работа, об этом поговорим. В России появятся кибердружины, которые будут заниматься профилактикой негативных социальных явлений среди молодежи. Узнаем, о чем идет речь. В Совете Федерации предложили проводить школьные уроки в мае и сентябре на свежем воздухе для всех школьников, а не только для первоклассников. И беспилотные трамваи в Москве выполнили больше 3000 рейсов. Как развивается беспилотный транспорт в городе, об этом также расскажем. Ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
14: Итак, сейчас к ликвидации привлекли 500 человек и 62 единицы техники. Речь идет о том, что происходит в Туапсе. Порядка 20 тысяч кубометров замазученного грунта уже вывезено с прибрежной территории. Уборка продолжается, но что известно на данный момент? Вот об этом мы как раз и поговорим. С нами мы поговорим, да, поговорим чуть позже, но давайте начнем с другой темы, не с Туапсе, а поговорим о кибердружинах. Вот что за кибердружины такие в России? Появятся вот эти самые кибердружины, которые будут заниматься профилактикой негативных социальных явлений среди молодежи. Соответствующий отчет как раз исполнительные органы субъектов федерации, они уже должны будут предоставлять, но из кого будут формироваться эти кибердружины? Кто будет, что называется, следить за безопасностью в сети? Вот об этом мы и сейчас попробуем поговорить с экспертом. Мы пытаемся с ним связаться. Со связью сейчас вопросы, друзья, но тем не менее, это не мешает нам связываться с экспертами и выяснять наиболее важные вопросы. Вообще, конечно, безопасность. Знаете, мы говорим о кибердружинах, мы говорим о безопасности в сети. Безопасность должна начинаться с нас самих. Мы сами должны пройти некоторое обучение, потому что, знаете, есть какие-то базовые вещи, которые мы проходили в школе, которые позволяют нам читать, писать, считать. А вот что касается пользования интернетом, как-то нас, многих из нас, не учили. Мы не проходили эту школу интернета, а сразу, знаете, как бы погрузились на 4-5 курс университета. А кто-то уже, что называется, перешагнул в аспирантуру. В плане потребление информации, потому что некоторые еще не знают базовых моментов в пользовании интернетом, а тут им уже говорят, подождите, а есть уже генеративный искусственный интеллект, а есть какие-то высокие технологии, и все это в вашем телефоне, а вы не до конца еще понимаете, как разбираться с вопросами безопасности. Точно так же и вот это поколение зумеров, поколение альфа и другие поколения, которые на самом деле, может, тоже не обладают достаточным количеством информации. Но сейчас речь уже идет о том, что, собственно, и вот эти кибердружины могут помогать как-то в решении вопросов. Знаете, может так показаться, что вот эти молодые люди, они уже прям априори знают, как обращаться с информацией в сети, но не всегда это так. Мы к этим темам обязательно вернемся. Сейчас предлагаю послушать рубрику «Вас не обманут». Слово передадим Алексею Гвоздеву, а потом обязательно свяжемся с экспертами.
15: «Вас не обманут».
16: Здравствуйте. Мошенники предлагают к 9 мая выплаты или подарки, предупреждает прокуратура Москвы. Естественно, они не представляются обманщиками, просто сообщают о положенных к празднику выплатах и подарках. Потом называют адрес, дату рождения и другую известную им информацию, создавая у человека ощущение, что все официально. Но потом якобы для оформления выплаты просят назвать конфиденциальную информацию, которой у аферистов нет. Это данные паспорта, СНИЛС, коды из СМС и реквизиты банковской карты. Понимаем, что получив доступ к порталу госуслуг или к банковскому приложению, они могут использовать его как угодно, перевести деньги со счета, оформить на ваше имя кредиты или совершить другие махинации. Понятно, что цель такой схемы обмана – пожилые люди. Прокуратура напоминает, что все выплаты к Дню Победы начисляются автоматически, без подачи заявлений. Сами выплаты начисляются на карту или выдаются через Почту России. Злоумышленники звонят и представляют сотрудниками органов местного самоуправления, они обещают о якобы предстоящей выдаче медалей и наград, приуроченных к памятной дате. Для убедительности мошенники даже называют конкретный этаж и номер кабинета, где можно будет их получить. Но по факту, предупреждает МВД, это снова звонок, чтобы вы выдали им личные данные, которые позволят им получить доступ к вашим деньгам или личному кабинету на портале госуслуги. Как защититься от мошенников, которые звонят от имени сотрудников правоохранительных органов? Рецепт от экспертов такой. Прервите разговор, свяжитесь с дежурной частью того ведомства, откуда вам якобы позвонили, назовите фамилию и должность звонившего, уточните, работает ли там такой сотрудник. Важно помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также не просят передавать кому-либо деньги и ценности. В телефонном разговоре мошенники обычно заявляют, что человек стал участником уголовного дела, что подозревается в преступлении, например, финансировании терроризма, шпионаже, или его данные замешаны в незаконной деятельности. Но именно поэтому можно и вычислять аферистов. Если говорят, что это секретная информация и любая утечка грозит серьезными проблемами, это мошенники. Если говорят, что ваше имя фигурирует в нашем расследовании, нам необходимо ваше сотрудничество, Это мошенники. Если говорят, немедленно подтвердите транзакцию, иначе против вас будет возбуждено уголовное дело. Это мошенники. Если услышите «я старший лейтенант» или «капитан полиции», ваш счет заблокирован за финансирование незаконной деятельности. Значит, с вами снова говорит аферист. Глава Минфина Антон Силуанов назвал свой способ защиты от мошенников. Он предлагает повышать свою финансовую грамотность, чтобы обезопасить себя и своих близких. Финансово грамотные люди не станут вести бизнес и тем более использовать свои сбережения с незнакомцами, сказал министр, и предложил никогда не соглашаться, если вам звонят с предложениями, как лучше и куда потратить свои деньги. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
14: Друзья, ну что, мы продолжаем связываться с экспертами. У нас большая такая информационная повестка, и мы хотим с вами поговорить на разные темы. Сейчас, видите, в преддверии Дня Победы есть определенные вопросы со связью, но это не мешает нам обсуждать всевозможные вопросы в эфире Радио России. Давайте мы все-таки, да, пытаемся связаться с экспертом, ну вот, все-таки пробиваемся как-то к нашим экспертам. И первая тема, с которой мы хотели как раз и поговорить, и на которую я обращал внимание, это то, что происходит сейчас в Туапсе, да? С нами на связи руководитель природоохранных программ Всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Роман Александрович, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
14: Роман Александрович, наконец-то вот нам удалось дозвониться. Да, со связью сейчас не очень хорошо. Но расскажите, что происходит в Туапсе сейчас, как работают спасатели?
17: Вот я накануне вернулся как раз из города. В общем-то, ситуация в Туапсе – это чрезвычайная ситуация регионального масштаба. Ни федерального, ни краевого, ни федерального, как это было 16 месяцев назад в Анапе, так, в Керченском проливе. Все-таки регионального. То, что вот пишут, показывают, зачастую немножко преувеличивают объемы загрязнения. Но я сравниваю 30 сантиметров толщина слоя мазута Витязева в декабре 2024 года, когда на десяток и более километров это было все просто залито мазутом, где можно было купаться. А здесь все-таки речь идет о том, что утекло гораздо меньше, и отдельные плюхи вот в районе Тюменского, где помимо спасателей очень активно работают местные жители и волонтеры со всей страны. Ну, это действительно галька. Приходится вот эту замазученную гальку собирать руками. В респираторах, естественно, в защитных костюмах, в сапогах. Ну, все это непростая работа. Но это все-таки чрезвычайная ситуация регионального масштаба. Вот сравните, в Анапе пострадало 10 тысяч птиц. Здесь же вот в Туапсе порядка 100 птиц в мазуте обнаружено.
14: Всего 100?
17: Всего 100 птиц, да. Ну, конечно, в районе Туапсе гораздо меньше птиц, чем там, вот, в районе вот, Реша, в районе Тамани, там просто ключевые орнитологические территории, там очень много птиц. Но здесь вот 100 птиц, это действительно обидно, действительно жаль, но это не катастрофа, не ужас, это ужас. Для Туапсе это, наверное, самое крупное загрязнение в истории, которое было. Просто мне доводилось видеть и гораздо большие масштабы, поэтому есть чем сравнивать. Я все-таки один из авторов национального экологического рейтинга, и у меня перед глазами вся страна вот за эти 40 лет во всех регионах удавалось побывать.
14: Роман Александрович, вот такая вот деталь, которую вы наверняка как специалист расскажете и подскажете. Значит, вот мы общались с некоторыми специалистами, экспертами, которые говорят, сложность уборки вот этого мазута и вообще вот этих нефтепродуктов, она заключается в том, что, например, в Туапсе галька, да, берег такой из гальки состоит, а вот в Анапе там был песчаный берег, поэтому, мол, там было проще убирать, хотя и больше, да, загрязнения. А здесь сложнее, потому что все это сразу просачивается вглубь почвы. Так ли это?
17: Да, специалисты абсолютно правы. Если дать время этим нефтепродуктам, они уйдут на глубину. Сейчас вот порядка 20 сантиметров, наверное, приходится копать и доставать оттуда эти нефтепродукты вместе с замазученной галькой. Это сложнее, ну и тяжелее.
14: Физически сложнее, да.
17: И физически, и... Ну, в Анапе, кстати, тоже и крупные камни отмывали от мазута, и есть и галечные пляжи на Тамане, где тоже собирали эту гальку, соскребали с нее мазут тогда. В общем, да, может быть, с точки зрения технологии уборки здесь сложнее, но масштабы все-таки несравнимы. Uh-huh. Это не федеральный масштаб, это региональный масштаб.
14: Дальше,
17: что касается нефтяных дождей, важный момент. Посчитали на примерную площадь покрытия вот этими черными каплями в самом-самом эпицентре, где горел как раз нефтезавод, и где и сами цистерны горели. И порядка 10% покрытия по площади идет на растительности, на почве. Пока никакого эффекта угнетения растительности от этого нефтяного дождя мы не регистрировали. Это буквально вот накануне еще раз проверяли. В общем, будем надеяться, что, в общем-то, он не был ливнем, он не был повсеместно. Все-таки это локальное загрязнение. И очень надеемся, что растительность его благополучно перенесет.
14: Спасибо вам большое, Роман Александрович, что включились к нам в эфир. Напоминаю, руководитель природоохранных программ Всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов был с нами на связи.
15: Слушаем.
14: Итак, давайте перейдем к теме кибердружин. В России как раз планируют их создать и должны появиться кибердружины, которые будут заниматься профилактикой негативных социальных явлений среди молодежи. О чем именно идет речь? Вот давайте выясним у специалиста. Директор Института информационной и медиабезопасности университета имени Кутафина Владимир Никишин с нами на связи. Владимир Дмитриевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
14: У меня сразу, наверное, один из главных вопросов. Кто будет входить в эти кибердружины, то есть кто будет заниматься вообще этой профилактикой?
18: Угу. Ну вот недавно принятый комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений, он предполагает как раз-таки в качестве одной из мер действительно создания медиапатрулей и кибердружин, и в самом даже постановлении правительства, вернее, в распоряжении правительства закреплено, что в том числе через привлечение активных студентов будут создаваться подобного рода кибердружины. То есть предполагается в том числе и вовлечение активной молодежи для того, чтобы выявлять противоправный контент.
14: То есть, смотрите, хорошо, вот собрали, да, этот противоправный контент. Угу. Куда он дальше направляется, какие выводы из этого делаются, и как, в каком формате, как это будет работать? То есть они просто отслеживают что-то или блокируют какие-то сайты?
18: Вы знаете, пока рано говорить, как именно это будет, учитывая, что в ответственных исполнителях у нас именно органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, да, то есть в зависимости от региона, возможно, будет немножко ситуация меняться, хотя надеемся, что вот на федеральном уровне тоже какие-то методические рекомендации все-таки будут даны. У нас орган, конечно, который принимает меры по ограничению доступа к контенту, это Роскомнадзор. Но принятие решения о том, что конкретный информационный материал противоправен, далеко не только Роскомнадзор принимает. Да? То есть у нас в соответствии с другими нормативными актами, в том числе постановлением правительства номер 1101, распределена зона ответственности каждого из ФАИБов. По какому виду информации там Роспотребнадзор, например, по суицидальному контенту принимает решение, по какому Росмолодежь, например, там по вовлечению детей в противоправную деятельность, плюс там МВД, ФСБ и так далее, ряд федеральных органов исполнительной власти, да, которые могут принимать решение, что действительно этот материал противоправен. Соответственно, эти кибердружины, по идее, должны направлять найденный противоправный контент либо непосредственно в эти органы, там в МВД, в Росмолодежь и так далее, либо же в Роскомнадзор, а он уже распределит между ФАИБами, да, сам, как вариант.
14: Тут, да? Смотрите, как... тут... Да-да. Угу. Да, прошу прощения.
18: Важный момент, что все-таки как будут формироваться эти кибердружины. Все-таки, ну, практика создания кибердружин, медиапатрулей, она не первый год, она несколько была разрознена. Сейчас мы видим, что вот на уровне постановления правительства, как системная мера это предполагается. И действительно важно вот сохранить наработки и к организации этой деятельности. Там же не любого из студентов-то можно допустить, ну,
14: конечно,
18: да, подобного рода деятельности. Все-таки поиск противоправного контента, он предполагает, что у человека должен быть достаточный иммунитет, у самого.
14: Ну, квалифицированный, да, опыт, конечно, безусловно.
18: Да, и прокачать их в плане экспертности, научить, какие признаки вообще есть у противоправного контента каждого вида, и вообще их психологическая устойчивость, и сопровождение психологическое, чтобы вовремя понять, что, например, ну, присыщен, да, вот этот вот член кибердружины стал контентом, и у него уже какие-то там, там полудепрессивные состояния могут начаться и так далее. То есть важно всегда держать здесь руку на пульсе и допускать, во-первых, отобранных лиц к этому, их готовить и потом психологически сопровождать.
14: Вот правильно вы говорите, да, это как у психологов говорят, супервизия еще, чтобы была, чтобы он мог прийти куда-то и сказать, слушайте, я выгорел, я не могу, потому что я вот за этим всем наблюдаю, слежу, у меня уже нет психологических сил на это. И вот это нужно вовремя уловить это, потому что, да, с одной стороны, этот кибердружинник, этот человек, он занимается пресечением противоправной деятельности, с другой стороны, ну давайте будем честны, это тоже человек, и он как бы может быть подвержен всем этим деструктивным влиянием, поэтому, Владимир Владимирович, абсолютно верно.

0: передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Яценко. Я ведущая еженедельной информационной программы «Вместе». Рассказываем о людях и достижениях Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.
3: В Челябинском аэропорту установили копию древней колесницы бронзового века. На Южном Урале построят новый Карабаш.
2: Слушайте нас на Радио России в Тюмени на частоте 90.8 FM.
1: Слушаем.
4: Такое интересное предложение по поводу учебы в школе в Совете Федерации выдвинули. Значит, предлагают уроки на свежем воздухе в мае и сентябре. И говорят, что необходимо это проводить не только для первоклассников, но и для всех остальных школьников. Ранее мнения высказывались, что уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Ну, а теперь, мол, нужно расширять этот список, перечень, не только первоклассников. Но у меня много вопросов, на самом деле, по теме. Начиная от того, что вопрос погода может резко меняться. Вот если вы были где-нибудь на юге нашей страны, в Крыму, например, в Краснодарском крае, вы знаете, что за 5-10 минут может ураган налететь, ветер начаться, дождь. Как потом молниеносно детей в помещение переместить? До вопросов, а что там, получается, парты нужно выносить? Каким образом это делать? Ну, давайте спросим у эксперта. Эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Елена Авакимян с нами на связи. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Андрей.
4: Как вам инициатива? Да, Елена Вячеславовна.
5: Ну, знаете, по-разному можно, конечно, относиться к инициативам. На самом деле, никогда не было такого в запретах, и многие учителя пользуются хорошей погодой. Ну, даже банально, все уроки физкультуры обычно в это время проходят,
4: конечно,
5: на
4: да.
5: открытых стадионах и специально организованных площадках, которые есть при школе, да, так называемый пришкольный участок. Ну и на самом деле, действительно, если позволяет погода, если позволяет условия, которые созданы вокруг школы на пришкольном участке, многие учителя пользуются этим и проводят уроки там окружающего мира, может быть, литературного чтения или литературы, и даже уроки математики при определенном проектировании урока можно провести на пришкольном участке. Я думаю, что увлеченные учителя пользовались всегда этой возможностью без специальной указки сверху.
4: Значит, давайте мы сейчас вот перечислим, какие предлагаются или какие могут быть предметы. Вот, например, это может быть биология, физика, естествознание, окружающий мир, физическая культура, литература, ИЗО. Правильно. Вот физическая культура, вы говорили, это уже применяется, ну, конечно, мы сами помним, это из школьных лет. Нас, в хорошем смысле слова, выгоняли на стадион, мы там бегали. А если, знаете, урок не первый, а какой-нибудь там третий, четвертый, а на улице такая жара, то удовольствие так себе. Но, тем не менее, да, ИЗО. Хорошо, прекрасно, можно выйти, порисовать, что-то понаблюдать там и так далее. Не совсем непонятно, как, например, физика, ну, там, не знаю, естествознание, можно. Ну, биология еще, кстати, можно. Но тут вопрос усвоения материала. Ведь дети в любом возрасте, они могут быть гиперактивными, они могут и так плохо усваивать материал, сидя за партой в классе. А тут им такую волю дали. Пожалуйста. Тут отвлекаются, тут смотрят, тут не слышат учителя. Но не приведет ли это к обратным последствиям?
5: Ну, на самом деле, здесь действительно даже обычный урок, привычный, да, в помещении, в аудитории, может привести к очень разным последствиям, если неправильно выстроить и организовать этот урок. Когда дети получают соответствующую инструкцию о правилах поведения, о технике безопасности, когда им понятно, что они делают и зачем, когда это действительно их увлекает, и они видят, что могут получить тот результат, который будет полезен для дальнейшего обучения, для их жизни. Это как раз тот мотивационный компонент, которого так не хватает и которого

0: которые так ищут учителя у многих детей. И удивительно, что, ну, даже среди рекомендаций многих специалистов и экспертов, если ребенок с СДВГ или трудностями в поведении, и бывает так, что он лучше осваивает материал параллельно, ну, какую-то активность проводя там со своим телом. То есть, проходя мимо дерева, он лучше запомнит, что это за вид дерева, изучая там форму листочка определенного, при этом присаживаясь и обходя вокруг этого листочка, он лучше запомнит, к какому виду относится то или иное растение.
1: В общем, не только, не только с доски, из учебников, да, но и вот еще что называется вживую. Это самая лучшая практика на самом деле. И
0: это
1: потом...
0: наглядность,
1: да,
0: конечно.
1: Да. И потом, если учитель, как вы абсолютно верно сказали, сумел организовать этот процесс, вот тут наверняка такие уроки запоминаются надолго. Вот тут тогда это, как, знаете, как говорят, не обязаловка, а что-то интересное. Приходишь домой, родителям рассказываешь восхищенно, ой, а у нас сегодня вот на свежем воздухе был урок. Это же, конечно, прекрасно.
0: Поэтому, какие бы ни были указания сверху, все равно все зависит от педагогического мастерства и урока. Как на природе, так и в аудитории, как он организован и какой результат он даст, все зависит от учителя, от его вклада в разработку урока. Поэтому я думаю, что все инициативы главное направлять в развитие профессионального мастерства учителей. Угу. И это даст самый лучший результат.
1: Это точно, это точно. Елена Авакимян, эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики, была с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Пик метеоритного потока, к сожалению, пройден. Он был и наступил 6 мая, но, тем не менее, метеоритный поток «Майские аквариды», он продолжается и, говорят, даже продлится до 28 мая. А вот что это за метеорный поток, мы сейчас как раз и узнаем. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева с нами на связи. Фаина Борисовна, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Фаина Борисовна, ну и, во-первых, хочу сразу вас поздравить с Международным днем планетариев. Вы знаете, как совпало, удивительно, да? День радио и день, Международный день планетариев. Чудесно.
3: Совершенно верно. Да, я вас тоже хочу поздравить. Это ваш праздник профессиональный. И своих коллег, планетарии всего мира, сегодня отмечают Международный день планетариев, которому уже больше 100 лет. Ну так вот, вы очень правильно поправились. Не метеоритный поток, а метеорный.
1: Да,
3: это принципиальная разница. Так вот, майские аквариды действительно будут наблюдаться до конца месяца, до 28 мая, поэтому они называются майскими или иначе это акваридами. Ну, пик в течение 2-3 дней около максимального. То есть максимальный был где-то с 5 на 6, с 6 на 7 и 7 на 8 мы еще сможем видеть примерно до 40 вспышек метеорных в течение часа. Что из себя представляют? Это яркие, довольно белые вспышки с длинным хвостом. Вот метеорный поток майские аквариды происходит по велению, можно сказать, кометы Галлея. То есть родоначальницей и родительницей этого потока является комета Галлея, которая раз в 76 лет приближается к Солнцу, проходя свой перигелий, и стаивает. И частицы кометного ядра окружают это ядро, образуя кому и длинный хвост. Потом комета уходит, а то вещество, которое испарилось, продолжает существовать. Оно распределяется вдоль всей орбиты кометы Галлея. И когда Земля проходит сквозь эту орбиту, в ее атмосферу попадают вот эти осколочки кометного ядра. Это пыль, это газ, это частички тугоплавкие какие-то небольшие, мелкие. Попадая в атмосферу Земли, они воспламеняются при трении и сгорают, оставляя вот такой вот след длинный, но достаточно короткий по времени. Поэтому наблюдение таких явлений, в частности майских акварит, связано еще и с погодой, во-первых, и с видом Луны, с фазой Луны. Вот сейчас вроде бы погода хорошая, и мы можем понаблюдать это явление за городом. Там, где нет городской засветки.
1: А, вот, то есть в самом городе все-таки сложновато будет,
3: нет,
1: да?
3: В Москве это невозможно.
1: Невозможно.
3: Совсем.
1: Ой, жалко.
3: Поэтому, если у вас будет такая возможность куда-то подальше за город И чем дальше за город, тем лучше. Чем меньше огней, чем темнее небо, тем лучше. Но Луна в данном случае, я не могу сказать, что она является уж сильно таким отрицательным фактором. Потому что 1 мая было полнолуние, сейчас оно уже, естественно, закончилось. И сейчас идет обратный отсчет. Но чуть больше половинки Луны еще на небе будет видно и немножечко засветит. Небосход, поэтому, может быть, немножко помешает. Но я думаю, что не сильно, и если будут остальные условия благоприятные, то это можно будет наблюдать. Когда наблюдать? Перед рассветом, во второй половине ночи, когда созвездие Водолея, радиант этого потока, будет подниматься над горизонтом. Вот это будет где-то в предрассветных 2 часа примерно.
1: А, то есть потом на самом деле не ближе к полуночи, а чуть ближе к утру даже.
3: Перед рассветом. Вот 2 часа перед рассветом самые такие полноценные моменты для наблюдения. Ну, потом, когда начнет расцветать, понятно, они будут продолжать падать, они будут продолжать сгорать, но мы уже на светлом небе, естественно, их не увидим.
1: Знаете, как говорят, во-первых, это красиво, да? Во-первых, это красиво. Понаблюдать, это же все. Специальные какие-то приборы для этого нужны?
3: Только глаза.
1: Только глаза.
3: Ну и, может быть, компас, чтобы понять, где юго-восток, как сторону горизонта. Если сложно это каким-то другим способом, то компас пригодится, мы можем его использовать в данном случае. Но только глаза, потому что любой инструмент, он сужает поле зрения, а нам нужно видеть все небо. Потому что, вылетая из одного из точки вылета в созвездии Водолея, эти искорки разлетаются по всему небу.
1: Ой, как красиво вы рассказываете, Фаина Борисовна. Спасибо вам большое. Фаина Рублева, научный директор Московского планетария, была с нами на связи. Сейчас послушаем рубрику «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
2: Кино по четвергам.
4: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
5: Драма.
4: Этот фильм удостоился приза зрительских симпатий на недавно завершившемся 48-м Московском международном кинофестивале. Ну а сегодня лента о Великой Отечественной войне «Отец» выходит на экраны. Ее герой, сибирский охотник Гавриил Собинов, получив известие о том, что его сын Семен пропал без вести, добровольно отправляется на фронт. Оказавшись на передовой, Собинов, молодые бойцы называют его просто Епифанычем, возглавляет группу снайперов. В главной роли Илья Шакунов.
5: Комедия.
4: Подчас надо потерять все, чтобы найти нечто ценное. Лирическая комедия «Холостяк в Италии», а с сегодняшнего дня она в наших кинотеатрах, именно об этом. Мэтту уже за 40, он никогда не был женат, и вот, наконец, встречает, как ему кажется, любовь всей жизни. Назначен день бракосочетания, запланировано свадебное путешествие в Италию, а невеста не пришла к алтарю. В результате Мэтт отправляется в Италию один, и, как выяснилось, не зря. В главных ролях американский комик Кевин Джеймс и итальянская актриса Николь Гримаудо.
5: Триллер.
4: Этот фильм придумала, сняла и сыграла главную роль молодая актриса Алина Насибуллина. Она назвала свою ленту, которая сегодня выходит на экраны, «Шурале». Так в тюркском эпосе называют духа леса. Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнает о пропаже своего брата Тимура. Чтобы найти его, Айша возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах лесной чащи. Партнером Алины в этом фильме стал Максим Матвеев.
5: Комедия.
4: Этот фильм не о том, как зарабатывать деньги, а как оставить с носом тех, кто умеет зарабатывать деньги. Сегодня в наших кинотеатрах выходит плутовская комедия «Как стать миллиардером». Молодой человек по имени Бобби работает на побегушках у брокера в крупной инвестиционной компании на Уолл-стрит. Тот всячески им помыкает, но однажды парень решает, что сам хочет быть боссом.
5: Для детей.
4: Этот фильм по-настоящему волшебный, полный очарования и тепла. Так написал один из кинокритиков о новой британской ленте в жанре фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Сегодня она выходит в России. Это история семьи, которая вместе с 3 детьми переезжает из Лондона в далекую деревушку. Свежий воздух, огород и никаких гаджетов. Пока папа выращивает помидоры, дети находят в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку, и окажешься в волшебном королевстве, где возможно все. В главных ролях Эндрю Гарфилд, Ребекка Фергюсон, Клэр Фой и юные актеры. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
8: Наступает определенный период, когда и действительно и отцов не так много в пьесах, и бабушек не так много в пьесах, дедушек не так много в пьесах. Как этот период пережить актеру в зрелом возрасте, как вам кажется?
9: Здравствуйте, мы ведущие программы «Театральные встречи» Сергей Дивеев
10: и Ольга Сладкова.
9: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Нижнем Новгороде на частоте 93.9 FM.
2: Слушаем.
1: Ближе к завершению нашего радиоканала слушаем. Как обычно, мы говорим на темы, связанные со столицей или со столицами нашей Родины. Но в этот раз поговорим именно о Москве, о том, что происходит в столичном регионе. Напоминаю, 101.5 FM – это частота в Москве. А вот что касается всей страны, то, конечно, ищите в своих регионах на FM-волнах, либо же слушайте с помощью приложения «Радио России». Это очень-очень удобно. Ну и не забывайте черпать информацию на сайте вести.ру. Давайте поговорим о беспилотном транспорте. В частности, столичные беспилотные трамваи совершили более 3000 рейсов. Сообщил об этом в мессенджере «Макс» градоначальник Сергей Собянин и отметил, что в сентябре прошлого года столица первой в мире запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами по маршруту номер 10, метро «Щукинская», улица Кулакова. Более подробно на эту тему говорим сейчас. С нами на связи Владислав Трещев, руководитель проектов государственного бюджетного учреждения «Мостранспроект». Владислав Дмитриевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: А вот что изменилось в городе с внедрением беспилотных трамваев? Как бы вы оценили?
11: Стоит отметить, что московский транспорт является одним из лучших по развитию общественного транспорта в мире, один из самых инновационных, и запуск беспилотного трамвая стал одним из символов. Это первый в России реализованный проект полностью беспилотного трамвая. Также стоит отметить, что Москва стала первым городом в мире, запустившим регулярное пассажирское движение полностью беспилотного трамвая. Для пассажиров изменилось, трамвай стал более предсказуем, у него значительно улучшилась плавность хода и точность соблюдения графика. То есть искусственный интеллект управляет движением без резких ускорений и торможений, а также строго следует расписанию. В беспилотном трамвае полностью исключен человеческий фактор. Система способна полностью устранить любые последствия, которые могут возникать на дороге. Соответственно, она как человек не устает и не отвлекается от движения. Также умные двери в новых моделях установлены датчики. Если, например, дверь встречает препятствие в виде сумки или руки пассажира, она не закроется, и трамвай не тронется с места.
1: Первые рейсы, они совершались все-таки с оператором в кабине. Сейчас это уже полностью беспилотный трамвай без оператора в кабине. Как это происходит?
11: Водитель в кабине трамвая непосредственно присутствует. Это требование федеральных норм обеспечения безопасности на транспорте. Но водитель присутствует, но трамвай едет сам. Водитель просто наблюдает за его работой, за работой автопилота, не вмешивается в его управление. Ну, в случае каких-то нештатных ситуаций, при необходимости, он сможет помочь пассажирам и в случае чего остановить трамвай при помощи экстренного торможения. Но стоит отметить, что за 3000 рейсов беспилотный трамвай не попал ни в одно ДТП, не было никаких прецедентов, и он предсказуемее, чем поведение человека.
1: Ну, как интересно. Ну, хорошо, а 3000 рейсов-то это много или мало? Как бы вы оценили, Владислав Дмитриевич?
11: Я считаю, что это много. Один вагон, получается, совершает порядка 12-13 рейсов в сутки, если вот их 4 рассматривать, 50 рейсов в день суммарно. Это является отличным результатом и показателем для начального этапа внедрения принципиально новой технологии. Сейчас в тестовом режиме изучаются и другие маршруты для расширения географии курсирования трамваев-беспилотников.
1: Ну и давайте в завершение. Перспективы какие вы видите использования беспилотного транспорта в столице?
11: Перспективы есть, они очень радужные. Уже в этом году парк беспилотных трамваев в Москве вырастет до 15, а к 2035 году доля беспилотных трамваев в Москве составит порядка 90%.
1: Ну как? То есть
11: ну, вы... кроме того, трамваями это не ограничивается. Подобные Конечно. Технологии будут реализованы и в метро, и в наземном транспорте в виде электробусов, каршеринга. И на Московском центральном кольце.
1: Угу. Спасибо большое. Владислав Трещев, руководитель проектов государственного бюджетного учреждения «Мострансproject», был с нами на связи.
2: Великой победе посвящается.
1: Москва, как и вся страна, конечно, готовится к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На улицах и площадях уже появляются красные, белые и синие флаги, георгиевские ленты и тематические инсталляции. Конечно, внимательный горожанин не может этого не замечать. Ну, а как готовятся к мероприятиям волонтеры, мы узнаем прямо сейчас. Заместитель директора ресурсного центра «Мосволонтер» Юлия Наумова с нами на связи. Юлия, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А какие задачи стоят перед волонтерами, ну вот в эти дни, ну и прежде всего, конечно, 9 мая?
10: На самом деле они не такие обширные, как можно подумать, но очень важные. Они должны задать тон, задать настроение, помочь, поддержать, встретить, разместить в залах ожидания, проводить до трансфера и составить компанию нашим дорогим героям и ветеранам.
1: Угу. А с кем будут работать-то волонтеры вот в этот день? Потому что ветеранов, ну, на самом деле их не так много осталось. И, конечно, некоторых из них приглашают в том числе на Красную площадь традиционно, да, на Параде Победы, там ветераны. Но волонтеры-то, я понимаю, будут работать не только там, да, они по всему городу, видимо, распределены как-то будут.
10: Да, разумеется. Но у нас сейчас штаб по встрече ветеранов дислоцируется на трех аэропортах и на семи вокзалах. Но вся торжественная часть, которая будет проходить 9 мая и которая предшествует 9 мая, это экскурсионные поездки, это музеи-заповедники тоже туда возят нас, наших дорогих гостей, ветеранов. Как вы правильно сказали, их сейчас не очень много, поэтому каждый из них очень ценен. И сейчас у нас в основном это жители блокадного Ленинграда приезжают, но также есть просто ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и узники фашистских концлагерей. Конечно же, они не могут приехать без сопровождающих, и они тоже у нас участвуют в волонтерском сопровождении.
1: Я так понимаю, что кто-то из сопровождающих прям вот едет с ветеранами, а потом, ну, назовем так, подхватывают здесь на месте уже другие волонтеры, или как это происходит?
10: Все абсолютно верно, да, их встречают наши волонтеры как раз в аэропортах и на вокзалах, так. А дальше экскурсионная программа, культурная программа проживания, там мы их из наших заботливых рук передаем в руки, соответственно, специалистам и коллегам, которые проводят работу уже вплоть до 11 мая. А дальше мы забираем их от наших коллег и провожаем обратно их в свои города.
1: А какая-то специальная подготовка нужна была волонтерам для того, чтобы вот работать так с ветеранами?
10: Конечно, разумеется. Я каждый год эта подготовка проводится. Проводятся инструктажи о том, как взаимодействовать, как общаться с ветеранами. Это же не просто так друг по переписке. Соответственно, рассказывается, как себя лучше вести, как слушать, как отвечать. И наши волонтеры показывают очень хорошие результаты. К ним уже ветераны иногда приезжают как друзья. Они ежегодно.
1: Как здорово.
10: Да, ежегодно. Которые у нас живы-здоровы, они приезжают, уже видят своих друзей, своих добрых товарищей и с удовольствием с ними дальше уже взаимодействовать.
1: Спасибо вам большое, Юлия Наумова, заместитель директора ресурсного центра «Мосволонтеры». Спасибо волонтерам за такой прекрасный труд и их работу. Ну и, безусловно, как всегда, низкий поклон ветеранам. Не устаем об этом говорить и повторять. Прекрасного продолжения четверга и бодрого настроения вам, друзья. Ну а в День радио еще раз поздравляю коллег и, безусловно, говорю спасибо нашим уважаемым слушателям. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.
2: Московские открытия.
12: Наука раскрывает для нас новые горизонты. У микрофона Дарья Максимова, и это «Московские открытия». Научный пульс столицы. Поехали! В ядерном университете МИФИ создали двигатель для малых спутников, работающий на сухой воде. Так ученые называют вещество фторкетон. Изначально его применяли, чтобы тушить огонь в серверных комнатах и библиотеках. Фторкетон не смачивает предметы, быстро испаряется, не проводит электричество и не горит. Еще один плюс нового вещества – оно безопаснее и дешевле в эксплуатации, чем традиционный холодный газ, так как его не нужно закачивать в двигатель под давлением в несколько десятков атмосфер. Разработана броня для картин и икон. Специальный антисептик, который защищает произведения искусства от плесени и любого другого внешнего воздействия. В разработке принимали участие специалисты исследовательского центра биотехнологии, Института молекулярной биологии, Института общей неорганической химии, а также эксперты Третьяковской галереи. Главная опасность для старинных картин и артефактов – плесневые грибы. Они могут поселиться почти на чем угодно. Их грибница, по сути, сеть тонких нитей повреждает слой краски. Особенно уязвимы иконы и картины, написанные темперой. Темперой называют краску на основе яичных желтков, рыбьего клея и других органических веществ. Набор этих натуральных ингредиентов – настоящий шведский стол для плесени. Грибам там легко расти и размножаться. Раньше пробовали использовать антисептики из медицины или сельского хозяйства, но это не лучший вариант. Такие средства могут испортить картину. Поэтому ученые решили создать что-то более безопасное и синтезировали особые соединения, похожие на аминокислоты, и в них заменили одну часть молекулы. Вместо карбоксильной группы, это химическая группа с атомами углерода, кислорода и водорода, поставили фосфорсодержащую группу. Благодаря этой замене новые вещества действуют избирательно. Они проникают в клетки плесневых грибов, но при этом не опасны для самой картины. В Институте искусственного интеллекта Российского технологического университета разрабатывают систему, которая видит работу мышц. Она состоит из множества электродов, которых закрепляют плотным массивом к мышцам, а компьютер анализирует и выдает детальную карту активности мышц. В отличие от классических методов диагностики, система фиксирует не отдельные сигналы, а целую карту активности мышц. Технология поможет лучше и быстрее выявлять неврологические заболевания и создать более естественные и умные протезы. На этом у меня все. Московский поиск продолжается. Пока.
2: Московские открытия. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
14: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
13: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
15: Здравствуйте, меня зовут Руфина Ковалева, я ведущая программы «Гордиться значит знать». Это программа о наших земляках, которые героически выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.
16: Образовался фонд не сам по себе. Это указ Владимира Владимировича Путина организовать фонд для оказания помощи семьям погибших и ветеранам СВО.
15: Слушайте нас на радио России в Черкесске на частоте 91,2 FM.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия объявляет перемирие с 8 мая по 10. Россия рассчитывает, что ей не придется прибегать к ответным ударам, обещанным Минобороны, в случае атаки киевского режима в День Победы. Система маркировки «Честный знак» принесла дополнительных поступлений в бюджет на 1 триллион 700 миллиардов рублей. И теперь подробнее. Минобороны сообщила, что в соответствии с решением президента Владимира Путина в дни празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая и до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками, артиллерии, высокоточным оружием большой дальности, морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины, говорится в сообщении. Ведомство призывает украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, вооруженные силы России дадут адекватный ответ, подчеркнули в Минобороны. Там же напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Москве, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В Минобороны России еще раз предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Россия рассчитывает, что ей не придется прибегать к ответным ударам, обещанным в случае атак киевского режима в День Победы. Оппозиции Москвы заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Мы усилили вот этот акцент по возможности наших ответных мер на террористические угрозы Зеленского. Вчера, как известно, тоже наш МИД циркулярной нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представителей, а также своих граждан. Естественно, еще 4 мая Министерство обороны тоже заявляло о целесообразности того, чтобы мирные граждане, жители Киева тоже покинули город, если, не дай бог, нам придется отвечать на угрозы режима Зеленского.
1: На открытии 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. На эти угрозы дало свой ответ российской Минобороны 4 мая и повторно сегодня. Система маркировки «Честный знак» принесла дополнительных поступлений в бюджет на 1 триллион 700 миллиардов рублей. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту Путину. Система охватывает 51 товарную группу, в том числе лекарства, молочную продукцию, питьевую воду, детские товары. По словам Чемезова, благодаря системе нелегальный оборот снизился втрое, с 26% до 9%.
3: Проект затрагивает розничную сеть и, что немаловажно, сегмент интернет-торговли, который долгое время оставался удобным для серого рынка. В результате нелегальный оборот снизился втрое, с 26% до 9%, и есть в том числе и экономический эффект. Благодаря маркировке бюджет получил 1 700 000 000 000 рублей дополнительных поступлений в бюджет, а легальный бизнес получил 1 000 000 000 000 дохода.
4: Это очень важная работа, но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать.
3: Кстати, продукция, если она просрочена, она не пробивается, касса ее не пропускает. И вот просроченной продукции, молочной продукции сократилось в 199 раз.
4: Это здорово.
3: А воды 550 раз.
4: Это здорово, согласен.
1: Путин похвалил Ростех за рост производства гражданской продукции на фоне СВО. Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Хандиус не означает начало новой пандемии, подобной коронавирусной, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Эта вспышка заболевания, которая наблюдается на корабле, локализована на ограниченной территории. Ранее в ВОЗ сообщали, что подтверждено 8 случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще 3 были эвакуированы в Нидерландах. В четверг в столице, после того, как температура в отдельных районах поднималась до 30 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом. В Москве и области действует желтый уровень опасности. А в пятницу в столице начнется понижение температуры, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
5: В пятницу в столице в начале дня столбики термометров еще смогут дотянуться до плюс 15, но затем уже начнется похолодание. И температурный максимум не превысит плюс 12-14. Шансы на возвращение майской погоды появятся только ко вторнику. По предварительным прогнозам, этот период умеренно теплой погоды затянется по меньшей мере на всю последующую неделю.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол в Кубке России сегодня определится второй участник суперфинала. Краснодар в ответном матче финала пути РПЛ примет московское «Динамо». Начало игры через 24 минуты. Напомню, в первом матче в Москве команды сыграли в ничью 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сразится со «Спартаком». Пресс-служба Российского футбольного союза назвала дату жеребьевки переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги за право принять участие в российской премьер-лиге в предстоящем сезоне. На жеребьевке, которая состоится 8 мая в 14:00, станут известны хозяева поля в первых стыковых играх. Напомню, в переходных матчах 13-я команда РПЛ сыграет с 4-й командой Первой лиги, а бронзовый призер Первой лиги встретится с 14-м местом РПЛ. Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов избежал перелома одной из костей стопы по итогам матча финала пути регионов Кубка России со «Спартаком». В заявлении ЦСКА сообщается о том, что Глебов получил сильный ушиб первого плюсня фалангового сустава. Срок лечения футболиста будет определен в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления. Международный олимпийский комитет не определял сроки, которым расследование Всемирного антидопингового агентства в отношении руководства Российского антидопингового агентства должно привести к результату, заявила глава МОК Кирсти Ковентри. «У нас нет какого-то графика, мы обсуждали на исполкоме, мы не знаем, сколько времени это займет, нужно сделать все, чтобы убедиться, что спортсмены, которые вернутся, являются чистыми», отметила Ковентри. Теннис. Мира Андреева вышла в 3-й раунд турнира категории WTA 1000 в Риме, победив Антонио Ружич 6-1-6-0. Анна Калинская за 3 часа 29 минут была сильнее Катаржины Синяковой 4-6-7-6-7-5. А вот еще одна россиянка Анастасия Захарова уступила Линде Носковой 4-6-1-6. И пока это все новости спорта.
7: Реклама.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
8: Погода.
1: В пятницу 8 мая в Мурманске ожидается плюс 4, плюс 6 градусов, возможно, небольшие осадки. В Архангельске от 8 до 10 тепла, небольшой дождь. В Петрозаводске будет сухо, 11-13 градусов. В Вологде плюс 10, плюс 12, временами дождь. В Сыктывкаре от 8 до 10 тепла, временами дождь. В Великом Новгороде без осадков, плюс 14, плюс 16. В Калининграде 12-14 градусов выше нуля, временами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди. Ночью 12-14 градусов, днем плюс 16, плюс 18. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северо-западный 1 метр в секунду.
0: Радио России. Музыка.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня, в преддверии великого праздника Дня Победы, мы подготовили для вас особенный выпуск. До конца часа вы услышите поздравления наших рок-музыкантов и личные истории, связанные с этим днем. И первым поздравит наших слушателей музыкант группы «Гран Кураж» Михаил Бугаев.
2: У нас в стране День Победы – это скрепный праздник, который объединяет людей всех поколений, от молодежи до ветеранов. В том числе у нас вот в городе Бронницы всегда проводили, ну, не то чтобы парад, но всегда такое было возложение активное. То есть приходили жители всех возрастов, опять же, ветераны живые, кто все присутствовали. Ну вот у меня из детства воспоминания, когда я же все-таки еще родился в Советском Союзе, так успел чуть-чуть там пожить в том времени. Вот, и у меня воспоминания такие, что и 9 мая, и, по-моему, ноябрьские вот эта вот демонстрация, то есть это всегда было, когда выходили люди, дороги перекрывались, мы шли в центр города с флажками, с шариками, в общем, это всегда было все как-то торжественно. Песни тех лет, именно если берем вот фронтовые песни, да, они... Но их писали люди, которые пережили все это. Они, может быть, написаны простым языком, может быть, мелодия такая довольно простая, но они какие-то настоящие, они искренние, и в них вот просто вот нерв того времени, настроение людей, которые пережили действительно все это. Поэтому они, наверное, наиболее искренние. Мы, конечно, со своей стороны тоже можем писать песни, сочинять что-то о тех временах, вживаться в образы, но это будет именно как бы такая вот роль определенная, да, мы просто вживаемся в образ и представляем себя. А те люди это не просто представляли, они это видели все своими глазами. Поэтому и песни тех лет, они вот до сих пор живы и исполняются, и всегда со слезами на глазах, потому что они очень искренние, очень сильные. Но новые песни тоже пишутся, и в том числе у нашей группы «Гран Кураж». Я не сказал бы, что у нас военная тематика, она такая вот лидирующая, но, тем не менее, есть несколько композиций на эту тему, которые были написаны. Вот, особенно в раннем репертуаре у нас там была баллада «Дождь», потом был такой боевик «Мистерия войны», это еще с альбома «Новой надежды свет». Из более поздних я бы вспомнил еще песню «На войне», тоже с Мишей Житниковым, мы ее еще записывали на стихи Маргариты Анатольевны Пушкиной. И вот буквально пару лет назад у нас еще была песня «Когда я был таким, как ты», тоже на стихи Маргариты Анатольевны. Но вот все начиналось у нас с песни «Дождь». Дорогие друзья, праздник 9 мая, День Победы, это действительно великий праздник для нашего народа, и поэтому берегите себя, берегите старших, слушайте их рассказы, слушайте истории тех, кто был на той войне, кто прошел ее. В эти праздничные дни я хочу подарить всем слушателям Радио России нашу композицию группы «Гран Кураж», которая называется «Дождь».